0: Удар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В Минцифры назвали удаление приложения ВК из App Store политически мотивированным решением. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, то, что это было сделано без предупреждения, ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг. По словам Пескова, выводы будут сделаны после того, как российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
1: Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
0: В Минцифры подчеркнули, что удаление приложений выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач общения, получения информации и обучения. Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле приближается к 200. Свыше 1500 пострадали. Под завалами сотни человек, десятки пропали без вести. Данных о россиянах, пострадавших в результате стихии, не поступало, сообщил посол России в Каракасе Сергей Меликбекдасаров вестям. Разрушений на территории дипмиссии и на объектах совместных проектов России и Венесуэлы не зафиксировано. В российском посольстве также отметили, что запросов венесуэльской стороны о помощи не получали. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты окажут помощь Венесуэле. Об этом он заявил, выступая перед фермерами в Белом доме. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра. В пострадавших районах идут поисково-спасательные работы. Дети из разных регионов России запустили в соцсетях флешмоб «Артек, мы с тобой», сообщает РИА Новости. Как рассказали в пресс-службе Международного детского центра, дети и их родители из различных регионов страны присылают видео и фотографии с таким хэштегом и подписью, а также сотни сообщений, поддержки и добрых пожеланий. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в республике до 1 сентября. Более 61 тысячи жителей 8 районов Дагестана остались без света из-за непогоды. По данным МЧС, причиной отключения являются короткие замыкания, обрывы линий электропередачи, произошедшие из-за обильных осадков и шквалистого ветра. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 10 бригад электриков. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – вечер сегодняшнего дня. Ранее спасатели предупредили о прогнозируемых на территории Дагестана 24-27 июня ливне, граде и усилении ветра до 25 метров в секунду. Нынешняя рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой. Ожидаются кратковременные дожди. Подробности у ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца.
2: В ночь на пятницу распогодится, посвежее до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. В выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
0: Добавлю, что сопровождаться такая погода будет северо-западным ветром. В эти дни со скоростью 6-11 метров в секунду, а к воскресенью он утихнет. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, заявил Дегтярев. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-18 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. В Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзоян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединка между действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Яном Гэри. Этот бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гэри или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», — отметил Моралес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, Южно-Сахалинске и Владивостоке сегодня до 23 градусов и без осадков. В Екатеринбурге днем плюс 22-24, в Омске до 29 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Мурманске 14-16 градусов выше 0, небольшой дождь. В Перми столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24 градуса. В Самаре плюс 21, небольшой дождь. В Сочи 27 тепла, кратковременный дождь, гроза. В Севастополе плюс 27-29 и без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве днем местами кратковременные дожди, плюс 20-22 градуса, ветер северо-западный. Атмосферное давление в столице будет в пределах нормы.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Добрый день.
0: Татьяна Николаевна, количество марок молока на прилавках по ощущениям уменьшается. Это только ощущение или тенденция?
1: Это ощущение, потому что где-то просто сейчас в связи с законом не принимают большое количество молока сейчас торговые сети, потому что они молоко это просто не могут вернуть обратно. Поэтому им гораздо выгоднее проще взять меньше молока, чтобы далее не возвращать. Ну и потом еще есть уже тренды, которые у населения просто выработались уже годами, что есть доверие к какому-то молоку, и поэтому все-таки больше его покупают. Регионалы больше все-таки покупают молоко свое, продвигают молоко свое. И если ранее, приехав в любой регион нашей страны, можно было увидеть, что везде стоит только Эконивель и Молвес, да, торговые марки, а своих марок достаточно мало, то сейчас все-таки больше на региональные смотрят товарные знаки, на региональные смотрят уже сейчас молочную продукцию, поэтому ее как бы больше.
0: А сколько сейчас производится питьевого молока и продуктов переработки? Творога, сметаны и так далее, больше или меньше прошлогоднего?
1: На самом деле, могло бы производиться чуть больше, но переработчики приняли такое решение, что весной, из-за того, что склады были затоварены, сокращать молоко. Если мы ранее подписывались и годовые контракты, и трехмесячные контракты, то уже принимали решение весной, это начиная буквально там с января, с февраля месяца, то на каждый месяц большинство заводов по переработке сокращали молоко и сокращали приемку молока. И, к примеру, там крупнейшие заводы, которые перерабатывали там по 3000, по 4000 молока в месяц, они уходили на минус 30%. И поэтому вот март, конечно, был совсем тяжелым. Предприятия были вынуждены, помимо того, что подписывать новые цены, а сейчас они каждый месяц они снижались, просто эта тенденция была в течение 5 месяцев, что каждый месяц прилетали новые письма счастья о снижении цены, а еще были вынуждены и корректировать, сколько молока они будут сдавать, на какой молзавод.
0: Сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Несмотря на некоторые трудности, которые возникают у рядовых автолюбителей с топливом, спецтранспорт, скорая помощь, пожарные службы работают в штатном режиме. Что же касается тружеников села, то в преддверии уборочной страды коллапса не наблюдается. Российские сельхозпроизводители будут обеспечены топливом в период проведения сезонных полевых работ в полном объеме, заверили в Министерстве сельского хозяйства и в Минэнерго. Компания «Смак Агро», расположенная в Чувашии и специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота и производстве сырого молока, стала первым в стране сельскохозяйственным предприятием, применившим в своих расчетах цифровой рубль. Платеж пока пробный, небольшой, всего лишь на 125 тысяч цифровых рублей, произведен в рамках субсидирования производства. Следующая цифровая выплата запланирована на середину августа. Сотрудникам, многодетным родителям перечислят дотации на школьную форму. Кроме того, также в цифровом формате будут выделены средства на частичное погашение кредита по лизингу сельскохозяйственной техники. Специалисты Волгоградского отделения Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса завершили проверку 2 образцов черешни из партийного урожая, собранного региональными садоводами. Ягоду проверяли на наличие хлороорганических пестицидов, мезофильных бактерий, плесневых грибов, а также на содержание кадмия, ртути, мышьяка и свинца. Результаты проверки подтвердили полное соответствие черешни действующим санитарным стандартам. В этом году в Волгоградской области сложились благоприятные погодные условия для ранних сортов ягод и плодов. Ну, если в прошлом году в регионе было собрано 150 тысяч тонн фруктов и ягод, то в конце нынешнего сезона эта цифра, как ожидается, будет значительно больше.

0: У нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Потребление молока сильно зависит от торговых сетей?
1: Потребление молока не зависит от торговых сетей. Потребление молока зависит немножко от другого. Когда у нас тенденция шла, что в 2025 году, с одной стороны, мы радовались, высокая была цена на молоко. Когда в ноябре месяце мы проводили форум, и у нас рассказывали предприятия, по какой цене они сдают молоко, и их планы на будущее. Конечно, мы все аплодировали, планировали строить новые комплексы, даже с учетом очень высокой ставки. Но все равно хозяйство более-менее себя чувствовали оптимистично, потому что цена была в ряде регионов, например, Свердловская область, у них молоко принимали полностью в зачете, уже с жиром, с белком, с НДСом, от 57 до 62 рублей. В среднем цена была 57-58. То потом это резко пошло уже вниз, и цена на полках росла. На полках не было молока дешевле, чем 128 рублей, а средняя цена была 135-140 рублей. Со снижением цены на молоко, на то, что закупали у нас наши переработчики, снижение очень-очень медленно шло. И буквально первые 3-4 месяца у нас вообще не было никакого снижения. И все удивлялись, ну как это так? Минус 10 рублей у сельхозтоваропроизводителей покупали молоко, а на полках молоко никак не снижалось по цене. Сейчас только пошла такая тенденция. Сейчас мы заходим и видим, что средняя цена на молоко сейчас от 90 рублей до 110 рублей. То есть основные торговые марки, Конева, это 105-103 рубля за литр. Сеть, которая в сети Перекресток, да, выпускает свою торговую марку, она за 890 грамм сейчас стоит 89, то есть цены пошли сейчас вниз. И это простимулировало, что на сегодняшний момент народ пошел активно покупать. Здесь много факторов, но пошли сейчас покупать, со снижением цены начали. Но тенденция такая. Если говорить о том, что сколько надо пить молока и молочных продуктов съедать, то это в среднем от 300 килограмм в год на человека. Норма медицинская, знаем, да, 325.
0: А потребление растет или снижается?
1: Потребление снижается. У нас пиковый был 22-й, у нас очень активно население покупало тогда молоко, молочные продукты. 23-й пошло ниже, 24-й пошло еще ниже. 270, 240, 25-й год у нас было 247, то 26-й год 210. То есть вот по оценкам сейчас за полгода...
0: Литров на человека, да?
1: Да, это выйдет за год у нас 210, угу. То есть у нас реально снижение. Единственное, что категория только творога, они растут. Потому что народ у нас задумывается сейчас о здоровом питании, поэтому творог у нас сейчас...
0: Белок, красивые
1: да,
0: зубы, да?
1: Да, это сейчас у нас прям тренд идет.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Кефир? Это мистический напиток любви. В России его не было до 1908 года, когда крупнейший в стране молочный дом братьев Бландовых направил в Прилебрусье 20-летнюю Ирину Сахарову. Девушке поставили непростую задачу – соблазнить князя Бекмирзу Байчарова и заполучить у него живые кефирные грибки для закваски. О них в Москве уже тогда ходили легенды. Сахарова соблазняет Байчарова-старшего, но непреклонный горец грибки не дает. Затем русскую красавицу похищает его сын. Однако полиция задерживает Байчарова-младшего, и предприимчивая Сахарова при поддержке братьев Бландовых предлагает компромисс. Молодого человека отпускают, а взамен она получает, вы догадались, 10 фунтов вожделенных кефирных грибков. Тогда же выяснилось, что эти грибки тоже существа своенравные. Они узнают своего хозяина и даже его настроение. Не верите? Но вот что рассказала мне спустя 118 лет после тех романтических событий другая красавица. Начальник цеха номер один Тульского молочного комбината Евгения Захарова.
3: Кефирные грибки очень требовательные к себе, они воспринимают человеческое настроение. То есть, если ты пришел туда с плохим настроением, то они тебе могут и не вырасти. Вот, да, и мы уже очень много лет культивируем эти кефирные грибочки для того, чтобы потом делать натуральный кефир.
2: Бережете там
3: их? Бережем, да, их с ними разговаривают, то есть, им нужно с хорошим настроением подходить.
2: А где вы их, не секрет, их раздобываете? В Угличе где-нибудь? Или сами растите? Вот
3: изначально. Мы растим изначально. Изначально много-много лет назад, это, наверное, мне кажется, больше 50 лет назад, да, кефирные грибки закуплены. Мы уже сейчас не покупаем кефирные грибки. Они есть в сухом виде, они хранятся в институте молока и в Угличе, и в НИМИ, в институте московском. Там лаборатории, там хранят они у себя кефирные грибки сухие. Если кому-то нужно, то кто-то покупает у них, восстанавливает их, культивирует и делает натуральный кефир. Мы уже не покупаем, мы даже имели опыт передачи своих кефирных грибков в другие там молочные заводы, но они просто только у нас.
2: Растут под чутким индивидуальным присмотром представленных к ним специалистов.
3: из дня в день, из года в год за ними ухаживаются. Там есть целая такая технология, то есть есть маточная закваска. Мы ее пересаживаем каждый день ровно в одно и то же время, в 2 часа дня. Кефирная маточная закваска пересаживается в новое обезжиренное молоко. И дальше уже идет дальше культивирование этих грибков. И делается из них закваска. И дальше уже добавляется в кефир.
2: Почему 2 часа дня? Она так привыкла?
3: Да, она так привыкла. Это в другое время мы не делаем, ровно в 2 часа дня. Нет у этих людей, которые этим занимаются, это всего лишь 2 человека на заводе, у них нет ни выходных, то есть они вот работают, ну там 2 через 2, вот 2 дня один, 2 дня другой. Другого человека, другие люди.
2: Слушай, ну такой же продукт, наверное, должен дороже стоить, чем тот, который, да, это же какая-то ручная работа почти получается.
3: Ну, не то, что дороже стоит, но это наш, как сказать, наш бренд, наша гордость. Мы гордимся тем, что у нас классические технологии. Кефир, вот бежен лук, это наша гордость.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Почему Россия импортирует молоко и в каких количествах?
1: Традиционно Россия импортирует молоко из Беларуси. Беларусь на сегодняшний момент производит молока на человека 940 литров. Потребление у них идет не больше, чем 300. То есть они производят в 3 раза больше, чем им надо самим. На сегодняшний момент, да, даже если мы возьмем с учетом, что если бы наше население хотя бы 247, вот когда мы там предыдущие года там потребляли, то нам бы все равно своего молока не хватало. С учетом того, что мы потребляем 210, нам как бы сейчас и хватает своего молока. Но межгосударственные контракты, они существуют. Контракты подписываются заранее. У нас есть квота на белорусское молоко и любые белорусские продукты. Они все поступают по квоте. Квота подписывается заранее. Сыры, масло сливочное белорусское. С одной стороны, они, да, и любимы населением. С другой стороны, они по цене в прошлом году были дешевле, чем наше сливочное масло и наши сыры. И поэтому они были выгодны для торговых сетей. Они очень активно заключали контракты. И опять же, самые крупные переработчики молока в Беларуси, они имеют торговые дома уже в Москве, в центре. Распределительные центры стоят тоже по всей стране уже. Это логистика, которая выстроена уже годами. И поэтому, да, Беларусь, 98% излишков белорусского молока поставлялось на российский рынок. Сейчас они пересматривают свою позицию. Сейчас очень активно они уходят на рынки Африки. Ну и в Беларуси проходил форум в марте месяце, и Минсельхоз Беларуси очень активно рассказывали о том, что помимо сухого молока, что они сейчас активно этим занимаются и поставляют на любые зарубежные рынки, они очень активно сейчас строят завод по детскому питанию. Это востребовано, это действительно надо. Поэтому, возможно, излишки молока с российского рынка они снимут тем, что найдут новые рынки, чем они сейчас и занимаются.
0: И у нас будет дефицит?
1: У нас будет дефицит, только если активно мы начнем потреблять молоко. А если мы останемся на том уровне, на котором мы сейчас стоим, то, в принципе, дефицита у нас не будет.
2: Наука. Жизнь человека активно укорачивает сердечно-сосудистые заболевания и онкологии. Жизнь коровы мастит. Считается, что в среднестатистическом молочном хозяйстве ежегодно болеют маститом до 60% поголовья. Рассказывает доктор биологических наук, заведующий кафедрой физиологии, этологии и биохимии животных Тимиряевской академии Владимир Вертепрахов.
4: Дело в том, что по мере того, как идет эволюция коровы, она направлена на то, чтобы корова давала больше молока. В связи с продуктивностью высокой коровы и генетическим потенциалом ее, у нее снижается запас иммунной системы. И это приводит к тому, что животное подвержено любым заболеваниям. И не заразные этиологии, и заразные этиологии. Но маститы, болезнь молочной железы коров, это полиэтиологическое заболевание. То есть много причин могут оказывать влияние на возникновение этого заболевания. Прежде всего, это нарушение технологии содержания животных. То есть когда животное ложится на грязную подстилку, могут попасть микробы через сосковый канал, хотя это вроде бы природой предусмотрено, но тем не менее это может такое быть. Затем может лечь на какую-то бетонную плиту где-то там, на выгуле или еще где-то. То есть охладить вымя. Это тоже может сказаться на воспалительной реакции. Может общий иммунитет у нее снизиться в связи с тем, что нарушение в кормлении, в содержании. Ну и еще причиной может быть технологическая. Когда доят коров, то применяют вакуум, который в сосковых у них стаканчиках. И в результате вот этот вакуум одна доля, например, выдоилась, а другая нет. И в результате та доля, где молоко ушло, вакуум все равно будет качать и может вызывать тоже воспалительную реакцию.
2: Как и всякая болезнь, запущенный мастит приводит к тяжелым последствиям. Коров отправляют на бойню. Легкая форма лечится, но серьезными препаратами, после которых 2-3 недели молоко приходится сливать вместе с остаточными антибиотиками. По разным оценкам, владельцы молочных хозяйств теряют от 10 до 15% прибыли именно от коровьего мастита.
4: Вот мы как раз занимаемся методами диагностики маститов на ранней стадии. Существует много методов, постоянно применяются какие-то новые методики. Ну, в частности, Соматос Мини применяется, такой прибор специальный, когда берут молоко из долей вымени и проверяют на наличие соматических тел, например. Это экспресс-метод такой, он основан на том, что вискозиметр там на нем стоит, и когда соматические тела увеличиваются в молоке при маститах, то вязкость молока увеличивается, и прибор реагирует на это. Существуют еще приборы, которые реагируют на изменения электрического поля, но они, как правило, имеют очень большую ошибку. В стаканчик молоко наливают, опускают туда электрод и смотрят по, значит, изменению вот этого электрического напряжения как состояние, норма или патология.
2: Один из самых перспективных методов обнаружения мастита, разработанный в Тимиряевской академии, основан на изменении уровня трипсина. Этот фермент образуется в поджелудочной железе и расщепляет пептиды и белки.
4: Поскольку трипсин находится в крови животных, как мы выяснили, и он оказывает влияние на метаболизм, то мы занялись изучением молока и обнаружили, что да, есть в молоке коров трипсин, как и в молоке женском. И ребенок, вот когда рождается, он получает фактически полуфабрикат, он получает молоко, которое частично уже расщепленное, поскольку там трипсин расщепляет белковые компоненты, а липаза расщепляет жировые компоненты. Так вот, когда мы посмотрели у здоровых животных, это показатель 1. Когда мы смотрим у больных животных, то в молоке у них активность трипсина возрастает резко, практически в 2 раза. И вот активность трипсина, она позволила нам отличить здоровое молоко от больного. Вот на ранней стадии, что хорошо, если другие методы могут и не определить, то вот этот метод, он вполне точно определяет.
0: Татьяна Николаевна, а сколько всего коров в России?
1: На конец года у нас будет 7 миллионов. Это с учетом того, что за прошлый год официальная статистика минус 360 тысяч. Неофициальная статистика 500 000 минусом. И мы с вами коснемся еще цифры ветеринарного благополучия, но если посмотреть по выбытию по сейчас заболеванию, то это 70 тысяч. И все кричат «караул». И все со всех сторон сейчас пытаются защитить это все. Но почему караул не кричат, когда минус 360 за 25-й год? И это только потому, что люди бросают этим заниматься. Закрываются маленькие предприятия. Они даже не маленькие. Они как градообразующие села.
0: Да.
1: Ферма, у которой 400 голов, да, они закрываются, потому что они нерентабельны. Потому что у них высокая себестоимость, потому что где-то привязное содержание, зарплаты выросли. То есть очень много издержек, которых растет. А закрывается село, вы знаете, вот сейчас мы 3 дня как вернулись из Кировской области, она достаточно крепкая. И это та область, которая действительно 36% это крестьянско-фермерские хозяйства, крепкие, которые держатся, и хозяйства. Но там очень много сел, в которых домов стоит много, а нет ни одного человека, потому что ферма закрылась. И это же по всей стране такое. А крупные хозяйства, да, они выживут. Они переживут, потому что тенденция понятна, что в падении вниз оно как бы сейчас заканчивается, оно начинается подниманием вверх. Они выживут, тяжело, будут дальше накапливать, пытаться свой жирок, потому что сейчас все, что накопили, они сейчас растратили. Но очень много хозяйств ниже средних, которые с небольшим поголовьем, которым тяжело и на которых никто не обращает внимания, они закрываются. А если они закрываются, то люди с села уходят. Происходит опустынивание земель, потому что оттуда уходят люди.
0: Да.
5: Из первых рук.
2: Знаете ли вы, что на каждой молочной ферме есть одна, а то и несколько здоровенных бочек, куда сливается самое лучшее молоко? Ага, подумайте вы, для своих. Да, только не для работников, а для своих питомцев, поясняет директор филиала «Ручевское молоко» группы компании «Агропромкомплектация» Евгений Ляхов.
6: Рабочий день начинается с приготовления молока, то есть температурный режим.
7: Приготовление молока для телят?
6: Для телят. Молоко проходит пастеризацию. Дальше с пастеризатора молоко поступает в бэби-мамы. Мы его называем молочное такси. 250-литровая машина, которая самоходная. Но операторы регулируют движение. И телятницы приступают утром к выпойке телят молоком.
7: То есть, если обычно он сосет маму, да, то поскольку вы их отнимаете от матери сразу же, принцип другой здесь, да, то и молоко нужно готовить, получается.
6: И молоко нужно готовить, поэтому мы его пастеризуем. Можем добавить витамины и распаиваем телят. За мамку выступает оператор по выращиванию молодняка с бэби-мамой. Дают норму молока, которая прописана у нас по

0: самостоятельно пил.
1: Капризный, конечно.
0: Он может набирать молоко ноздрями и у оператора это все выдавать обратно. Играется. И нужно устойчивость, чтобы с ним не поругаться, нормально выпить его, и чтобы все молоко попало ему в желудочек. Мужчин я к этому делу не привлекаю. Мужчины, как правило, они психуют, а женщина подходит как к своей. И, как правило, на вторые, третьи сутки все равно пьет уже самостоятельно.
2: Пьет самостоятельно и живет каждый в маленьком, но отдельном помещении. Чуть в стороне от коровников расположен эдакий детский городок из 600 домиков.
3: Такие маленькие, такие как бы палатки, только они сделаны из какого-то еще закона, да?
1: Называются домики.
3: Ага, домики. В каждом домике по теленку.
0: В каждом домике по теленку, все верно.
3: Какой возраст телят?
0: С первого дня жизни здесь теленок находится, и до 3 месяца он здесь проживает в индивидуальном домике. Где ему сухо, тепло, уютно, есть водичка, комбикорм. И 2 раза в день выпаивают высококачественным классным молоком.
3: Да, здесь персональные, прям номера отдельные такие, гостиничные,
0: да,
3: номера.
0: Люка. Это наш ремонтный молодняк. В дальнейшем мы меняем животное, которое низкая молочная продуктивность, либо заболело животное, и возраст, соответственно, уже неподходящий. И мы выращиваем молодняк, а галштинская порода уникальна тем, что телки в 12 месяцев уже готовы к воспроизводству полноценно. И мы осеменяем их уже в 12 месяцев.
3: Это раньше, чем обычные породы, да, получается?
0: Раньше обычно сменяли там 14 месяцев, только приступали к ним. Мы в 12 уже работаем, уже полностью костяк телки готовы.

0: мышечную массу там держать. И вот это у нас настолько изменило тоже рынок.
1: А как оно изменило в отношении молока?
0: А оно изменило то, что почему сейчас вот, да, мы заходим, вот у нас...
1: Нулевая жирность, да?
0: Нет. У нас, наоборот, с повышенным содержанием белка. То есть мы до этого такие продукты не производили. Сейчас вот Терман, да, он производит у нас все коктейли, которые сейчас есть. С одной стороны, все с повышенным содержанием белка, у нас же худеют. А с другой стороны, у нас или покупают коктейли сейчас протеиновые за 200 рублей, там, 220 грамм, или вот растительные, в которых тоже с повышенным содержанием белка. Это вообще сейчас просто тренд.
1: Из нашей беседы можно сделать один правильный вывод. Ешьте и пейте натуральные продукты.

0: но одерживаем лишь временные победы. Научились редактировать геном живых существ, а с бактериями и вирусами сладить не можем.
1: Это вас беспокоит?
2: Да, любой вирус, он, скорее всего, что-то похожее на грипп.
1: Из-за быстрой передачи?
2: Да, по воздуху, через кашель.
1: А, простите, я про перелеты людей. Вы писали об этом в своей книге.
2: Да, новый вирус, возникший, скажем, на Мадагаскаре, может добраться до Чикаго всего лишь за пару недель, а закончится все глобальной пандемией, то есть болезнь охватит весь мир.
0: В живых организмах, и в нашем в том числе, содержится в ничтожных количествах 1,5-2 десятка микроэлементов. Это преимущественно металлы. И все они невероятно активны. В смысле, биологически активны. Впервые на особую роль микроэлементов в биологических процессах указал основатель отечественной геохимии, академик Владимир Иванович Вернадский. Он отметил, что состав почвы не случайен, а находится в тесной связи с составом других частей биосферы. Владимир Иванович Вернадский создал учение, согласно которому химические элементы костной и живой материи связаны. Он утверждал и оказался прав, что микроэлементы жизненно необходимы любому живому организму, потому что они регулируют жизненные процессы. Многие заболевания человека связаны с содержанием химических элементов в окружающей среде, с их избытком, недостатком и дисбалансом. Я говорю о воде, которую мы пьем, и о растениях, которые мы едим. А микроорганизмы еще более чувствительны к таким колебаниям. Микроэлементы поступают из почвы и грунтовой воды в растения, которыми питаются животные, но в том числе и человек. В организме животного эти микроэлементы формируют среду, в которой обитают бактерии и вирусы. Пока с концентрациями микроэлементов все нормально, бактерии и вирусы не безобразничают и ведут себя тихо и мирно. Но как только баланс нарушается, микроорганизмы впадают в ярость и начинают уничтожать хозяина.
3: Дача товарища Сахова!
4: Ага.
3: Санэпидемстанция!
5: Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки.
3: Ящер!
5: Распишитесь! Обязательное постановление.
0: Вот такая красивая гипотеза была сформулирована 60 лет назад. Оставалось только ее проверить. И самый простой способ проверки – пойти и посмотреть на все это в природе. То есть сравнить элементный состав корма зверьков в местах с чумой и в местах без чумы. И вот в конце 70-х первая экспедиция биологов отправилась в Северный Прикаспий, где после многолетнего перерыва вдруг вспыхнула чума среди малых сусликов. И вот вам результат. По концентрации марганца, кобальта, меди, цинка и молибдена каждый образец растений из очагов чумы резко отличался от любого контрольного образца из мест, где чумы не было. На протяжении десятка лет наши биологи проводили аналогичные наблюдения в горах Алтая и Тувы, в песках Волго-Уральского междуречья, в солончаковых пустынях Нижней Эмбы, в песках Кызылкума, а также в монгольском Нагорье Хангай. Ученые собирали растения в чумных очагах и анализировали содержание в них 5-7 микроэлементов. Это были металлы из 4-го периода таблицы Менделеева. И все эти наблюдения подтверждали первый результат. Да, в очагах чумы концентрации микроэлементов сильно отличались от нормы. Они были либо сильно больше, либо сильно меньше. Оказалось, что, например, повышенная концентрация железа в растениях создает благоприятные условия для развития чумы. А вот если концентрация цинка резко в 5-10 раз падает, то это может спровоцировать вспышку других массовых заболеваний животных. Интересно, что на вирусные инфекции те же элементы влияют иначе, чем на бактерию чумы. Тот же самый химизм среды, который препятствует развитию чумы, напротив, способствует заражению животных вирусами клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки. То есть, если связь инфекции с геохимическими условиями – это общая закономерность, то в отношении разных болезней проявляется она отнюдь не одинаково.
1: Доктор Ньюман, вы тоже эпидемиолог. Полагаю, что риск глобальной пандемии и вам не дает спать по ночам?
6: Нет.
1: Нет?
6: Нет.
1: Что?

0: ж, ясно. На этом у нас все.
1: Нет, человечество испокон веков ведет войну с вирусами. Порой умирали миллионы людей, но в итоге мы всегда одерживали верх.
0: Но вы ведь согласны с тем, что микроорганизмы несут угрозу?
1: О, да. Причем очень большую.
2: Ну вот вопрос, а почему вдруг резко меняется состав микроэлементов в растениях, которыми питаются зверьки и человек? Все микроэлементы попадают в растения из почвы. А почва – это не застывшая субстанция, это живая, дышащая и очень сложная композиция. Ну, можно сказать, сущность, если хотите, в которой постоянно происходит круговорот веществ и множество других процессов. Ну, например, грунтовые воды вдруг прорвались из глубины к поверхности и принесли в почву много микроэлементов. Или наоборот, грунтовые воды вдруг ушли и обеднили почву. И так далее. На эту тему мы обязательно как-нибудь поговорим с геохимиком. Приглашу его в программу. Так вот, эти колебания концентрации передаются растениям, от них животным, от животных к микроорганизмам. И если эти колебания сильные, резкие и неправильные, то минеральное питание нарушается, и вспышка инфекции неизбежна. В данном случае чумы, что изучали биологи. Итак, ученые установили, что безвредный микроб сапрофит, мирно обитавший в теле хозяина, лишь в критических для себя условиях, когда резко нарушено его минеральное питание, превращается в агрессора. Это как бунт голодной толпы, которая убивает своего правителя, не думая о трагических последствиях содеянного. Впрочем, как всякий бунт, бунт микробов можно предупредить. И не только репрессивными мерами. В первую очередь надо отрегулировать минеральное питание. Иначе говоря, микроб в организме хозяина должен быть сытым. И ему от хозяина должно перепадать все, в том числе все необходимые микроэлементы. Кстати, хорошо известно, что люди, приезжающие в какую-то местность издалека, страдают от самых разных поветрий. Эти случаи описаны в научной литературе, их довольно много. И медики давно заметили, например, что те, кто приезжают из центральных районов России на сезонную работу на север, часто страдают от пневмонии и простудных заболеваний, хотя рабочий сезон на севере – это обычно теплое время года. А на самом деле там происходит то же, что и у зверьков. Болезнь среди грызунов, которых изучали биологи, дает особенно сильную вспышку тогда, когда в растениях сильно и резко падает концентрация некоторых важных для организма элементов, ну, например, той же меди. Но ведь при поездке на север, в край чистых снегов и очень пресной воды, происходит примерно то же. Приезжие попадают в новую для себя геохимическую обстановку. В такую, где в природной среде снижена концентрация определенных жизненно важных микроэлементов, и микробы в нашем теле устраивают бунт. В таких случаях наши бабушки и дедушки говорили: да это все из-за воды, она там другая. И, кстати говоря, были правы, в разных регионах содержание микроэлементов в воде разное. Да, их количество ничтожное, это очень тонкие процессы, но они работают. Так ученые добыли чрезвычайно важное фундаментальное знание, что между инфекционными болезнями и химическими факторами среды есть прямая связь. Ну что тут скажешь? Только одно. Химия, друзья, это жизнь.

0: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
2: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
4: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Прежде чем двигаться дальше, нам нужно взять на вооружение некоторые категории, создать понятийный аппарат. Сразу скажу, что этот аппарат будет в значительной степени авторским. В философии есть такое понятие «осевое время». Собственно, этот термин, введенный философом Карлом Ясперсом и примененный им ко всей истории народов. Философ счел, что осевыми были несколько веков античности, античности, понимаемой широко, включая индийскую и китайскую культуру. Для христиан ось времени проходит, конечно, через боговоплощение, и само принятое летосчисление от Рождества Христова согласно с этим. Географически такая ось времени приложена к Святой Земле, как дополнительная ось координат. Ислам имеет собственное осевое время, и собственное летоисчисление, и собственное место приложения этой оси к Земле. Причем, если мы говорим об осевом времени по Ясперсу, то, как видите, это несколько веков, это целый столб времени. А когда мы говорим о христианском осевом времени или о мусульманском, то это стрела, это тонкая, действительно, ось, приложенная к другой координате, например, к пространственной. Но вот, на мой взгляд, термин «осевое время» тем хорош, что можно представить осевые времена групп стран, то есть цивилизаций, осевые времена отдельных стран. Можно представить осевые времена провинций, городов, даже сельских урочищ. Действительно, молодое место, населенное много позже Рождества Христова, например, во втором тысячелетии или даже после средних веков. Это место молодого времени, но у этого времени должна быть своя ось. Кроме того, место, страна или цивилизация способны к обновлению времени, а в контексте сегодняшнего разговора это обновление времени есть не что иное, как прибавление числа осей времен. Например, столица должна обладать несколькими осевыми временами, способностью обновлять времена. Город или место, которое не обновляет время, не является столичным в принципе, является тем, что неточно называется провинцией. Есть такое обывательское выражение «время здесь как будто остановилось». Мы едем в глухую провинцию, чтобы увидеть, как остановилось время. Остановка времени в данном случае означает именно то, что оно когда-то перестало обновляться. Можно представить себе это совершенно механически. Те, кто постарше, помнят, как заводили часы механически. Можно было поставить будильник на определенную отметку времени, но забыть завести часы как таковые, и он бы не прозвучал. Такой завод часов одинаково необходим целой цивилизации, то есть группе стран, каждой стране, каждому городу и каждому месту. Но вот возвращаясь к обновлению времен столиц, можно сказать, что, например, Москва устроена на нескольких осях времен, ну, может быть, до 10. Причем время Москвы мог обновить даже пришелец, даже враг, как, например, Наполеон. Время Москвы могло обновить отрицательное событие, смутное время, бегство царя Петра в Петербург, пожар Москвы в 812 году. Я называю самые крупные события, но именно такие события и являются осевыми временами. Возьмем для примера Ростов Великий. Недавно он снова стал великим официально. Сделаем Ростов Великим снова, как пошутил один блогер. Приходится заметить, что осевое время Ростова – это время строительства его так называемого Кремля, то есть архиерейского двора 17 столетия. Разумеется, и до этого у Ростова возникали осевые времена. Мы мало о них знаем. Нельзя не считать осевым временем время ростовских князей. Уж во всяком случае, время князя Константина Мудрого Ростовского, который жил накануне монгольского завоевания, который был храмостроитель, полиглот, читатель книг и находился в довольно сложных отношениях со своим отцом, великим князем Владимирским Всеволодом Большое Гнездо, и думал вернуть столицу из Владимира в Ростов после своего вокняжения. Он был старшим сыном своего отца. И, возможно, поэтому он был лишен старшего княжеского стола по завещанию отца в пользу следующего брата, что было совершенно исключительно для того времени. Тогда столкнулись два принципа – наследование от отца к старшему сыну и наследование по завещанию отца. Это вызвало даже войну, межкняжеский конфликт. Я отвлекся только для того, чтобы сказать, что, конечно, у Ростова были осевые времена и в древности. В конце концов, это осевое время Ростова Великого, наверное, было оборвано нашествием Батыя, когда в сражении на Сите погиб в том числе и ростовский князь, сын Константина, Василько. Но ростовский Кремль есть видимый образ временной оси. Это памятник, вокруг которого вращается вся жизнь города и его нынешняя туристическая жизнь, но и, например, его жизнь в 19 столетии. Дело в том, что в 18-м ростовский Кремль покинул правящий архиерей. Епархия стала именоваться Ярославской и Ростовской, и главной резиденцией стал Спасо-Ярославский монастырь, монастырь в Ярославле. Ростовский Кремль, то есть ростовский архиерейский двор, опустел, по двору летали листы каких-то важных старинных манускриптов, документов. Картина была, честно говоря, трагическая. Этот заброшенный в 19 столетии Кремль был поднят едва ли не из руин и возвращен к культурной жизни местным сообществом во главе с тогдашним гением места города Титовым. Человеком, который чрезвычайно почитается в Ростове именно и прежде всего как восстановитель Кремля. То есть даже в новое время, как и в наше новейшее, ростовский Кремль остается не просто пространственной осью Ростова, а его временной осью. Эту ось создал митрополит Ионос Исоевич, строитель большей части сооружений ростовского Кремля в 17 столетии. Тогда у соседнего Ярославля, который уже возвышался, хотя еще не являлся первым кафедральным городом своей епархии, у Ярославля был множественный архитектурный заказ. Множество разных важных и богатых купеческих семейств, некоторые из которых поднялись после смутного времени в связи с поддержкой ополчения имени Пожарского, а некоторые обогатились позже, но они создали множественный заказ, позволивший образовать школу Ярославского Зорыча, большого стиля середины 17 века в его ярославском варианте. У Ростова такого множественного заказа не было. Не было множества заказчиков, которые могли бы создать каменный город. Ресурс Ростова концентрировался, как в кулаке, в руке правящего архиерея. Им и был митрополит Ионос Исоевич. И он построил свой двор как некий град. Не просто как свой двор, а действительно как образ целого города, который мог бы уравновесить вот эту многоглавую, многоверхую панораму Ярославля. Таким образом была создана ось времени, которая для Ростова, по-видимому, является до сих пор последней. Именно это провинциализирует любой город. Неготовность или невозможность обновить ось времени, так сказать, поставить на шкале времени новую ось. Меж тем, как русские столицы, да и некоторые другие города продолжают эти оси обновлять. Разумеется, остановка времени, прекращение умножения числа осей времени – это само по себе не признак провинциальности. Любой регион может обновить время на фоне больших исторических событий. Например, Елец, на рубеже 14-15 веков, имевший свой княжеский стол, обновил время в конце 14 столетия в связи с нашествием Тамерлана. И это первое осевое время Ельца, тем более, что тогда же очень коротко и бегло упоминаются некоторые его князья и сам княжеский стол. Загадочное Елецкое княжество. Но нельзя сказать, что время Ельца с тех пор не обновлялось. Оно, конечно, обновлялось, и сам образ города, замечательно застроенного в 19-м, главным образом, столетии, увенчанного новым соборным храмом тогда же, это образ обновленного времени. И венчает этот образ, наверное, или оглашает его литературно роман Бунина «Жизнь Арсеньева», где город Елец не назван Ельцом, назван просто городом. Тем не менее, мы знаем, что это Елец, если

0: Москве на частоте 101.5 FM.
1: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
2: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взломов, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Россия оценивает усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников ВСУ. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых

0: авиабомб, два реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пескуновка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронированные машины, 3 орудия полевой артиллерии. В Константиновке за сутки освобождено 127 зданий, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.
0: Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Также авиаудар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Над российскими регионами в течение суток были перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА. Россия оценивает усилия Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского президента в украинском вопросе.
2: Мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
0: Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Вашингтон сохраняет готовность играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине. Он также заявил, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Удаление приложения ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
3: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, а по сути поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. И вы же знаете, что интересно? Ведь это пользователи не только из нашей страны. Это люди всех уголков планеты. Их объединяет эта платформа. Но кто об этом думает из поборников демократии? Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля пространства.
0: В Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач, таких как общение, получение информации и обучение. Напомню, что накануне из App Store исчезли приложения ВК, включая ВК «Контакт», ВК «Мессенджер», ВК «Видео», «Одноклассники», «Mail.ru» и другие. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Все приложения, которые были установлены ранее, продолжают работать на айфонах, но обновить их уже нельзя. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Как говорится на официальном сайте площадки, это мероприятие станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь. Перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи, ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади. Мероприятие начнется в 17 часов и продлится 12 часов. Ранее в Минпросвещении сообщили, что выпускные вечера в школах в 2025-2026 учебном году пройдут в субботу. Портрет фотографа Доры Маар, написанный художником Пабло Пикассо, ушел с молотка в Лондоне за 1 700 000 долларов. Торги организовал аукционный дом Сотбис, Оценочная стоимость произведения составляла от 600 до 800 тысяч. Пикассо написал портрет в ноябре 1936 года. Вскоре после их первой встречи и начала отношений художник подарил эту работу возлюбленной, которая хранила ее у себя до самой смерти в 1997 году. Впоследствии картина вошла в коллекцию британского бизнесмена и инвестора Джо Льюиса. Помимо этого с молотка ушли работы Клода Моне, Ван Гога, Матисса, Дега, Тулуз-Лотрека. Из коллекции того же Льюиса «Красная женщина» с петухом Марка Шагала за 800 тысяч долларов. Отмечается, что это была самая большая коллекция, принадлежащая одному человеку, которая когда-либо выставлялась на торги в Европе. Общая стоимость реализованных лотов превысила 400 миллионов долларов. Вторник, среда и четверг стали самыми жаркими днями, когда-либо зарегистрированными во Франции. А точнее, с начала ведения статистики в 1947 году сильная жара установилась по всей стране. Местами температура достигала 43 градусов. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турниры среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену.

0: осадам. Центрофобос в Хабаровске. Сегодня днем до плюс 20 градусов, облачно и дождливо. В Сургуте плюс 25-27, без осадков. В Новосибирске до 30, жара, но возможен дождь и гроза. В Петрозаводске 16-18 градусов со знаком плюс, облачно и дождливо. В Оренбурге столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24 градуса. Временами пройдут дожди. В Ярославле и Туле 22-23 тепла, преимущественно без осадков. В Краснодаре до 28, дождь и местами сильные. В Нальчике дождь и гроза до плюс 25. В Санкт-Петербурге и Москве в течение дня возможны кратковременные дожди до плюс 20-22 градусов. Атмосферное давление в столице составит 745 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
1: Русские сезоны.
2: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
1: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
3: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следить, ходить, даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводе, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственные соображения по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, под ней также можно оставить комментарий. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Возможность отправить сообщение, посмотреть трансляцию, заглянуть в архив, там имеется. Воспользуйтесь ею. Ну, а самое интересное и актуальное. Актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
6: Мы переходим к темам обсуждения. В Крыму, в частности в Севастополе, ведется работа по восстановлению энергоснабжения. Утром 24 июня город был полностью обесточен. Замерли троллейбусы на маршрутах. Детские сады принимали только детей в дежурных группах. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, удары наносятся целенаправленно по объектам энергетики, чтобы нарушить привычный уклад

0: и посеять панику. Однако, по его словам, жителей города-героя отключениями не запугать.
1: Это не единственная атака ВСУ на регион, на Крым и на Севастополь. И мы хотели бы обратить сейчас внимание на удары по энергетике и по транспорту. Что касается энергетики, только что Людмила все объяснила. Что касается транспорта, мы знаем, что есть три основные магистрали, скажем так, да, по которым можно добраться до полуострова. Это Крымский мост, это трасса Таврида, да, с севера заходим в Крым. И еще есть паромная переправа. Она как бы дублирует несколько, но тоже является отдельным, скажем так, отдельной возможностью добраться до Крыма. Так вот, не так давно, 21 июня, беспилотники атаковали Керченскую паромную переправу. Удар пришелся по парому по ноге. По предварительной информации, погиб один человек, еще один получил ранение. Это что касается паромной переправы. Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров погибли 4 человека, еще 28 получили ранения. Нужно отметить, что функционирование парома было приостановлено.
0: Да, но потом его восстанавливали, потом опять оно приостанавливалось. Вот за последние сутки, да, сообщение к полудню, вроде бы как паромное движение, а нет, движение по мосту было восстановлено, ну а паромное движение, в общем, да, действительно замерло.
1: Что касается моста, опять же, Людмила только что сказала, что там ввели повышенные меры безопасности, поэтому досмотр осуществляется более тщательно. И, естественно, приостанавливаются на время движения, потому что нужно смотреть повнимательно. А вот что касается мостов, которые идут с севера, с трассы Таврида, с трассы Новороссии, да, про которую мы не так давно говорили тоже в нашем эфире, там, значит, мосты в направлении Чингара и Арбатской стрелки. Они были атакованы также ВСУ, и об этом говорил губернатор региона Владимир Сальдо. Это уже касается Херсонской области, да, на территории этой области мосты находятся. Противник предпринял новую попытку атаковать мосты в направлении Чангара. Движение в сторону Джанкоя сейчас перекрыто, написал Сальдо в своем канале на платформе «Макс». Соответственно, из трех возможных вариантов добраться до Крыма у нас остается только один. И в связи с этим хочется поговорить о том, какой опыт мы должны учитывать при дальнейшем восстановлении экономического региона, планировании территорий. И как вообще, в принципе, так получилось, что вот у нас три магистрали, три удара ВСУ и, в общем, образовались проблемы.
0: К нам присоединяется политолог Алексей Чедаев. Алексей Викторович, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Ну, вот смотрите, как выглядит ситуация. Кажется, что мы пытаемся, ну, естественно, это разумно, это с точки зрения экономики вроде бы как правильно. Мы строим некое крупное, ну, условно, предприятие, которое обеспечивает нужды всего, ну, региона, в данном случае Крыма, например,
1: электроэнергии,
0: да. Но оно одно. И если оно выходит по какой-то причине из строя, то весь регион остается без энергии. Если у нас одна транспортная магистраль или две, то тоже вроде бы как получается, что вот выбили их на какое-то время, да, и транспортное сообщение прекратилось. Понятно, что сейчас атаки на полуостров – это больше психологические атаки, да, чем попытка, ну, действительно вывести экономику полуострова из, ну, не то что равновесия, но уничтожить ее. Это, ну, действительно оказывает серьезное психологическое воздействие. Но вот как же быть с организацией процесса? Можно ли сейчас что-то предпринять?
2: Ну, прямо сейчас, конечно, можно. Ну, то есть, например, вот самое простое. Вот на причалах во всех городах побережья Крыма стоит огромное количество малых судов. Вот. Их им просто...
0: Алексей Викторович?
2: Вот, да-да-да.
0: Ага, связь немножечко попадает. Угу. Слушаем вас.
2: Значит, на причалах прибрежных городов...
0: Надо перенабрать нашему эксперту, я думаю, потому что связь как-то прерывается. Может быть, у нас получится установить более надежное соединение. Значит, вот то, о чем мы говорим, насколько я если я правильно поняла нашего эксперта, есть малые суда, и эти малые суда можно использовать для того, чтобы транспортировать грузы, для того, чтобы, может быть, перевозить людей, да, доставлять товары.
1: Это все налаживание логистики.
0: Да.
1: Не на большой, через с помощью большой магистрали, но это, в общем, привычная история для нас. Мы не безосновательно, в общем, исторически так сложилось, что мы хотим большую, ровную, удобную дорогу, понятную, которая приведет нас из точки А в точку Б с понятным сроком, хронометражом и по понятной стоимости. Да, если это там, речь идет, возможно, о стоимости там, бензина или о стоимости платных каких-то дорог. Сейчас, видимо, подход должен измениться, потому что вот то, что мы хотя бы там несколько слов, которые мы от Алексея Викторовича услышали, говорит нам о том, что нужно, как вот это называется, когда нужно...
0: Мельчить, дробить.
1: Ну, есть укрупнение, да. А есть разукрупнение.
0: Разукрупнение.
1: Да, разукрупнить, уж простите, да, за такой термин, все вот эти и коммуникационные истории, то есть логистические, да, и энергетические. Да и, наверное, по большому счету, может быть, и промышленное тоже. Вместо суперпредприятия одного большого, mm-hmm. как мы привыкли, да, строить несколько маленьких, чтобы за один удар невозможно было вывести из строя это предприятие, чтобы враг потратил силы, ресурсы, время на то, чтобы выбить множество маленьких. А возможно, кстати, да, это тоже хорошая мысль, что вот в истории с судами, через которые можно наладить сообщения, да, с полуостровом, с маленькими судами, я имею в виду, они вообще могут уходить от преследования. Понятное дело, что это в условиях, в общем, боевых действий должно создаваться при поддержке каких-то вооруженных сил, тех же безэкипажных катеров с российской стороны, чтобы они вот эти все связи, в общем, каким-то образом прикрывали. Но так или иначе, вот это малая авиация, хотел сказать,
0: малая навигация,
1: да, она должна спасти трафик между Крымом и ну, там, Керчью или там, Большой Россией, по большому счету, если мы говорим. И то же самое в отношении электроэнергии. Да? Вот здесь один удар по подстанции, и значит, у Севастополя проблемы. Нужно сейчас сделать так, чтобы этих подстанций, которые электроэнергию там вырабатывают или перераспределяют скорее, да, было несколько. И чтобы, опять же, как я уже сказал, враг потратил больше сил, больше энергии, средств, ресурсов на то, чтобы в какой-то степени, ну, в какой-то степени быть ослабленным, ну, врагу, я имею в виду.
0: Ну, для того, чтобы рассредоточилось его внимание, это понятно, один большой корабль проще подорвать, да, чем 20 маленьких. Но, в конце концов, есть у нас исторический пример 1940 года, да, когда Британия спасала свою армию в Дюнкерке.
1: Тогда, кстати, точно,
0: тогда да, ну, разве большими кораблями вывозили с французского побережья британских солдат? Нет, маленькие корабли, маленькие кораблики, лодочки, пароходики. Совсем тогда был дан клич, и ко всем британцам обратились: давайте свои лодки, нам нужно спасать наших ребят. Было такое. Есть примеры в истории. И действительно, даже вот эта массированная атака, массированные удары с немецкой стороны, они не смогли справиться с этим. Армия была спасена.
1: И вот что Алексей Чадаев, которого мы пытались подключить, в общем, пишет у себя в социальных сетях. Он говорит, что сейчас идет работа над обновленной транспортной стратегией России. Да? А Алексей Викторович, как советник министра, тоже ее читает и говорит, что вот это учета этого опыта СВО, да, идеи дублирования распределенной малой логистики, этого нет. А это должно быть. И на это нужно найти средства, потому что это поможет и сейчас, и в какой-то не такой отдаленной перспективе, в общем, диверсифицировать и поставки, и логистику так, чтобы потенциальный враг не смог за один удар выбить ну, какое-то, ну, там, целое направление, да, энергетику, например. Что он пишет? Максимальное размывание логистического контура, его превращение в систему капилляров малых и сверхмалых маршрутов и средств. Вот так Алексей Чедаев, политолог, характеризует то, как мы должны строить свою инфраструктуру в ближайшем будущем.
0: Наше время. Сегодня буквально все СМИ, все Макс-каналы, все, ну, вообще все обсуждают прекрасную новость.
1: ВК-каналы.
0: Да, и ВК-каналы тоже.
1: Zen-каналы я видел, mail.ru каналы, наверное, если они есть.
0: App Store удалил начисто все ВК, вообще все, вот все приложения ВК, всю экосистему, все удалил. Mail.ru туда же попал, ну и
1: Дзен.
0: Дзен попал, да. Ну вот все, что с этим связано, все удалено из App Store. Вроде бы как сначала говорилось о том, что, ну, не получится просто обновить приложение, да, но если у вас стоит старое, то оно будет функционировать. Нет, его тоже удалили.
1: Угу. Обсудим это с нашим экспертом. К нам присоединяется социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» Роман Романов. Роман, приветствуем вас.
0: Здравствуйте.
2: Добрый Роман. Вечер, друзья.
1: Роман, ну что, очередное проявление информационной войны?
2: Ну, я бы даже сказал, не информационной, а такой цифровой когнитивной войны, если это уж быть занудой в определениях, потому что информационная – это все-таки война за трактовку насчет, да, чего-то. А здесь уже речь идет о доступности самих платформ. Вот. Да, это, собственно, на самом деле, мне кажется, должны понять, не то, что должны понять, все поняли, просто почти любое событие, которое сейчас вот на поле доступа к цифровым платформам происходит, и почти любое событие, которое сейчас происходит в западных медиа, это есть элемент войны того или иного типа. Кажется, даже справедливее было бы спрашивать, а что не является такими эпизодами? Вот. Это даже был бы более любопытный разговор в чем-то, потому что все остальное сугубо военной логики совершается, с вами соглашусь.
0: Я вот что хочу еще отметить, подчеркнуть. Во-первых, Минцифры попросил ФАС оперативно рассмотреть эту ситуацию, да, и проверить выполнение App Store требований российского законодательства. То есть, возможно, мы каким-то образом ответим App Store, хотя заметили,
1: есть
0: что App Store, да.
1: У нас возможность.
0: Да, есть ли такая возможность, тоже вопрос. Ну и Apple со своей стороны, они, в общем, пояснили, почему они это сделали. Они пояснили это к вечеру. До них, видимо, тоже долетело. Там какие-то вопросы. Значит, что они сказали? Что удалили приложение ВК из-за санкционных правил. Ну, о каких именно санкциях речь не идет, но подчеркнуто, что Apple соблюдает законы юрисдикций, в которых компания работает.
2: Ну, почему-то соблюдать законы юрисдикции, в которых компания работает, почему-то соблюдать европейские законы, они готовы соблюдать наши, ну, собственно, из-за которых тоже были, значит, у нас некоторые трения, они не вполне готовы. Ну, то есть мы здесь снова видим некоторую избирательность.
1: А почему, вот, кстати, так получается, Роман? Ну, действительно, это же американская компания Apple, и европейские законы, а, между прочим, европейские законы довольно жесткие, вот с недавнего времени, да, они,
2: ну,
1: же,
2: да,
1: приняли,
2: ну, да,
1: и их мы готовы соблюдать, а вот российские нет. Это из чего? Почему такая избирательность, действительно?
2: Ну, мне кажется, здесь есть несколько моментов, в частности, по-моему, три. Первый момент – это то, что на самом деле, ну, на современном Западе сформировано ну, некоторое предубеждение относительно России и России в том виде, значит, какой она сейчас является. Ну, то есть сотрудничать с Россией, значит, в большинстве форм, это как бы осуждается некоторым образом, значит, западной общественностью, истеблишментом. Вот. Вот, значит, Apple, конечно же, это так или иначе учитывает. А второй фактор, значит, ну, это вот такое невидимое общественно-политическое мнение, которое на них давит. Второй фактор, они могут сколько угодно говорить, а то они независимы. Но глобальные транснациональные корпорации, ну, типа Apple, давно уже переплелись разного рода кадровыми, иногда даже родственными связями
3: с полеполитиками своих и сопредельных стран, там, значит, море знакомых, родственников, значит, и так далее. И поэтому Apple, вряд ли кто-то им приказал напрямую, но могло быть пожелание, от которого сложно, значит, отказаться.
0: А почему сейчас-то это пожелание возникло? Почему вот не неделю назад, не месяц, не год назад, не два года, сейчас?
3: Я бы даже не стал бы, ну вот не могу вам ответить на этот вопрос, и я думаю, что...
1: Я не знаю, о чем сейчас.
0: Проснулся утром такой какой-то человек, почесал затылок.
1: Сегодня Россию отключили.
3: Не совсем. Угу. Дело в том, что такие же решения не принимаются за сутки, ну вот в большой корпорации. Да, хоть Apple как бы и славится тем, что она сверхсовременная и сверхтехнологичная, чтобы такое решение было реализовано, ну, должно пройти время, да. А сначала мы на совещании принимаем, значит, эту историю, потом мы, так сказать, везде согласовались, подписали бумаги, потом техники это воплотили. Так что не исключено, что это решение было принято, там, не знаю, 2 недели, 1,5 месяца назад.
1: Роман,
3: сегодня просто оно было воплощено.
1: А не отключайте, пожалуйста, нам техническую паузу нужно сделать. Мы вернемся через минутку и еще несколько вопросов вам зададим. Социолог, политический консультант Роман Романов с нами на связи.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: У микрофона Кирилл Лушников
7: и Юлия Содикова.
6: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
8: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
6: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
9: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
7: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
4: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Продолжаем разговор с социологом, политическим консультантом Романом Романовым. Роман, у нас еще несколько вопросов, собственно говоря, по этому поводу осталось. Ну, вот смотрите, если мы говорим про информационную войну, то, соответственно, должен быть какой-то ответ. Не военный, а информационный. Что мы в связи вот со сложившейся ситуацией будем делать, как вы считаете? Или что нам нужно скорее делать в этой ситуации? Вот так.
3: Ну, я думаю, значит, все происходящее это просто лишний толчок России в сторону суверенизации собственного интернета. Но мы в некотором смысле сейчас видим фрагментацию глобального цифрового пространства. То есть, если нам там 10 лет назад казалось, что вот эта глобальная информационная среда, да, то со временем она стала обрастать все большим количеством внутренних каких-то заборов, преград, каких-то выделенных, значит, пространств и так далее. И Россия, значит, в этом смысле, с одной стороны, не теряя связи с этим глобальным интернетом, очевидно, что мы будем развивать свои, значит, альтернативные цифровые платформы, в том числе и свои магазины приложений, потому что, ну, а как иначе? Дело в том, что, ну, здесь я вообще честно скажу, вот лично, если не экспертную, а личную, как бы, ноту внести, я расстался с техникой Apple в 2018 mm-hmm. году, ну, вообще не по политической причине, там, а по случайной, значит, вот, значит, и до сих пор считаю это самым удачным своим, значит, решением в области гаджетов, ведь Apple, она же продает даже не столько конкретное устройство вам, а продает цифровую инфраструктуру. Но да. Россия, она, значит, всю эту цифровую инфраструктуру понаотключала. Поэтому, честно говоря, использование техники Apple, мне кажется, с одной стороны, сейчас и нерациональным, и каким-то чуть ли не фетишистским, потому что, ну вот, это как будто мы уже ничего не работает, уже ничего сделать нельзя, Осталась только как бы камера, которая когда-то была хорошей, а сейчас, ну, как бы, есть и не хуже.
0: Нет, еще статус остался, Роман. Ну, статус.
3: Среди кого, как бы, этот статус?
0: Среди вот этих вот людей, вот среди них.
3: Если, значит, вы знаете, мне кажется, сложно сейчас найти человека, которого, ну, можно впечатлить айфоном, если это человек старше, ну, там, 15 лет. Mm-hmm. Вот. Если, значит, вы хотите производить впечатление на людей младше 15 лет, ну, тут у меня много...

0: тоже говорит, что он соблюдает санкции, все такое, но просто само устройство андроида, да, оно намного более в этом смысле демократичное в хорошем смысле этого слова. Так что не думаю, что там что-то появится. Но кроме того, давайте будем честны, магазин Рустор уже пришлось поставить, так сказать, ну, почти всем себе. Ну, будем из Рустора, так сказать, это качать.
1: Да прекрасно все работает в Русторе.
2: Спасибо большое, Роман. Очень интересная беседа получилась. Социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» Роман Романов был с нами на связи.
3: Наше время.
1: Помните, еще 19 числа Зеленский поставил ультиматум Белоруссии там, по поводу ретрансляторов на границе, которые якобы, по мнению, значит, Зеленского, помогали работе вооруженных сил Российской Федерации.
2: Наводить беспилотники они там помогали.
1: Да, вот. И, значит, после этого, буквально вот 22 числа, тот же самый Зеленский сообщил, что все... Отключены ретрансляторы. Их отключили. Мы их напугали, и они их отключили.
2: Да, между тем эксперты-то объяснили, что эти ретрансляторы вообще ни при чем. И, в общем, кто учил физику, понимает, что наведение дронов, о котором говорил Зеленский, оно происходит совершенно по-другому. Ну, вдаваться в технические подробности я уже тут не буду. Вот ограничусь мнением экспертов, которые его озвучивают.
1: Что дальше происходило? Значит, был поставлен ультиматум, что вот если вы их не выключите, то мы это сделаем. Ну, то есть мы как бы совершим атаку, да, на территорию Белоруссии. После этого Александр Лукашенко... сообщил, что в ближайшее время поедет в Россию. Но вчера пришло сообщение о том, что приезд президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в ближайшие дни не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Да, между этим нужно сказать, что Александр Лукашенко встретился с, ну, в частности, с губернатором Московской области, он встречался в Минске, но сделал заявление и по российско-украинской, и... белорусско-украинской повестке. Он сказал, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий, да, ну, то есть многие считали, что, вернее, как многие считали, Зеленский говорил, что Москва давит на Минск, чтобы стать стороной конфликта. Но Лукашенко говорит, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий, что Украина является разменной картой в большой игре, а, тем не менее, Белоруссия будет в любой ситуации рядом с Россией. Что касается дальнейших, такой как-то заочная перепалка, наверное, можно это назвать. Ретрансляторы якобы отключили, сейчас мы не можем этого точно понять, да. Зеленский на этом не успокоился, сказал, что вот сейчас был доклад, значит, исполняющий обязанности главы службы внешней разведки, и выяснилось, что Белоруссия там расширяет... какие-то там склады ГСМ, базы, строит их вдоль границы.
1: Ну, то есть усиливает границу, грубо говоря.
2: Да, и вроде как тоже планирует, собирается все-таки втягиваться в конфликт. В общем, был ультиматум, был ответ, и сейчас снова ультиматум. Эту ситуацию хотим обсудить с членом Российской ассоциации политических консультантов, политолог Алина Жестовская с нами на связи. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алина.
4: Вечер добрый, коллеги.
1: Помогите нам, пожалуйста, разобраться. Я, знаете, можно я все-таки вот удовольствие доставлю себе и слушателям, процитирую слова Александра Лукашенко. Значит, он сказал, что вот к нему приезжали представители Украины, да, и вот что он им ответил, цитата. «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится», сказал Лукашенко. Что же все-таки происходит? Проясните, пожалуйста, для нас ситуацию, а то этот пинг-понг, честно говоря, мы запутались.
4: А, да, Лукашенко еще сказал в интервью арабскому телеканалу, что не хочет воевать с Украиной, потому что прекрасно понимает, что там войска теробороны, это доярки, механизаторы и прочие крестьяне, вот, которых ему, если честно, жалко, и которые тоже этой войны не хотят. А что происходит? Ну, достоверные слотов мы получаем, Украина терпит поражение за поражение. Единственный фронт, на котором у нее есть какие-то успехи, это смысловой и террористический, да, то есть они достаточно хорошо при поддержке Запада научились создавать информационные поводы, которые вызывают у людей определенные опасения. И вот я там не могу сказать, что я

0: коллега с какими-то военными или с разведкой, но вот Зеленский, как человек разговорного жанра, мне, наверное, близок, да? И я бы на его месте, как политтехнолог, тоже бы каждый день говорила, что я позвонила Лукашенко, сказала Лукашенко, ну-ка не дружи с Путиным. И Лукашенко, и потом на следующий бы день отвечала бы от имени Зеленского, говорила, что Лукашенко мне отзвонился, сказал, все, не буду дружить. Вот. А дальше бы там сказала, что я позвонила каким-нибудь губернаторам российским. Губернаторы тоже выполнили мои поручения. Для чего это все делается? Это делается для того, чтобы создать вот этот вот самое большое нервное напряжение, поскольку Россия достаточно плотно и уверенно полагается на Беларусь, и, соответственно, Украине невыгодно, чтобы эти отношения сохранялись, и чтобы все понимали, что у нас есть вот такой брат и соратник. И, соответственно, все это делается для того, чтобы вбить клинч, в первую очередь, даже не между политиками, между управленцами, да, там, России и Беларуси, а в доверие людей друг другу, доверие людей разных стран, да, там, братских союзного государства друг другу. То есть это первый момент, вот этим бы я его заявлением сейчас не верила. Ну, во-вторых, да, безусловно, Киеву уже на войну с Россией не так щедро отстегивают уже и спрашивают с них. Соответственно, им нужно открывать второй фронт для того, чтобы увеличить финансирование. Ну, а самый удобный второй фронт, ну, это вот соседняя Беларусь. Ее можно и аргументировать там и западным спонсорам, и европейским их там военным соратникам, как направление, на которое необходимо еще там усиливать финансирование, производить новые дроны, создавать новую вот эту вот войну.
1: Обычно всегда хотят открыть второй фронт, ну вот, да, опять же, опыт Великой Отечественной войны. Советский Союз ждал, когда откроется второй фронт, чтобы фашистскую Германию немножечко рассредоточить, да, чтобы ослабить напор на Советский Союз, чтобы часть сил оттянулись на второй фронт. Здесь по-другому выходит.
0: Ну, конечно, потому что Украина уже там под руководством Зеленского превратилась и сейчас пытается себя продавать как такой завод по производству вооружения и технологий применения там тех же самых беспилотников. Ну, собственно, с Россией уже сколько, 4 года это длится, да, они там какие-то нефтезаправочные станции поразили, да, напугали людей в Подмосковье, но никаких таких вот решительных переломлений ситуации они совершить не могут. И уже возникают к ним вопросы, а где что? А Беларусь — это вот этот новый экстил, который, опять же, хорошо продается Западу, то есть там и территория. Реально она интересно расположена. Вот. И я думаю, что дальше подобные же, вот прям вангую, как говорят у нас, да, я думаю, что дальше подобная риторика прозвучит и относительно Узбекистана, и относительно Казахстана. Тоже Зеленский нам разыграет спектакли про то, как он звонил Мирзиёеву или Токаеву, и тоже от них что-то требовал, и они согласились, отвернулись от Москвы, вот, и чуть ли не пошли там у себя эти заводы украинские строить военные.
2: Слушайте, а вообще, ну, вот, на самом деле, ведь, в общем, это очень хитрая логика. Ну, в том смысле, что, смотрите, вот я сейчас полную картинку у себя в голове сложил. Зеленский говорит, отключите ретрансляторы. Специалисты говорят, ретрансляторы вообще ни на что не влияют. И Зеленский говорит, они отключили. То есть они ни на что и не влияли, и удобно было заявить, что их выключили, да, якобы они не работают. Но в этом контексте, вот на что на себя внимание обращает? А вы понимаете положение украинских войск на фронте? Нет, потому что об этом никто не говорит. Говорят о дронах, которые долетели там до России, да, говорят о том, что Белоруссия, Лукашенко, что-то там европейцы какие-то деньги выделили, а реальное положение вещей на фронте от этого внимания как будто бы отвлечено. Не это ли цель?
0: А, безусловно. И тут смотрите еще, почему об ущербе со стороны там Украины никто не говорит. Потому что мы тут еще все с вами на определенном расслабоне. И до сих пор, несмотря на санкции там за распространение фото-видеоматериалов после ударов дронов, вроде вот у нас все эти законодательные нормы введены, но тем не менее народ это все активно в соцсетях постит и сам же у себя создает ощущение определенной катастрофы. Mm-hmm. На Украине никто этим не занимается, и поэтому вот все, что мы видим официально от наших военных, оно зашито там в сухие какие-то вот цифры. Прошли столько-то там квадратных метров, захватили, да, освободили какие-то участки.
2: Алин, время, к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Член Российской ассоциации политических консультантов, политолог Алина Жестовская была с нами на связи.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Наш номер эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста. Спасибо всем, кто уже подключился. Павел, Сергей, Рим. Сегодня у нас мужская аудитория. Очень приятно. Продолжайте в том же духе. Все читаем, все видим. И постараемся по возможности спросить у экспертов.
1: Переходим к следующей теме обсуждения. Накануне Владимир Путин проводил совещание по развитию авиации, сделал ряд заявлений, среди которых в том числе о том, что Россия полностью импортозаместила авиатехнику и превзошла западные аналоги. Это заявление президента России. Уровень новых российских самолетов очень высокий. Западные перевозчики и авиапроизводители сами понесли ущерб от антироссийских санкций. Но на самом деле, конечно, так оно и есть. Но представляете, сами своими руками создали себе конкурента. Так-то вроде бы как мы у французов двигатели покупали, да, там у американцев лайнеры, а тут сами обошлись. Ну, конкурента создали себе. Хорошо, ну ладно. Еще одно заявление президента. Необходимо наращивать поставки авиатехники российского производства для удовлетворения растущего спроса.
2: Ну вот, между прочим, хочется сказать, что есть мнение такое, которое я в свое время слышал, что авиационный двигатель – это самое сложное, что создал человеческий мозг.
1: Ну, на самом деле, так оно и есть, да.
2: Да, ну, может быть, только ядерная энергетика может с этим поспорить, но с точки зрения, значит, вот технологии создания и вот внутреннего функционирования, я не специалист-техник, но тем не менее, вот это одно из самых, если не самое сложное, что создавал человек. И это тоже теперь, ну не теперь, а основа наша отечественная, потому что, ну, понятное дело, советская школа была, потом на какое-то время...
1: Стало проще просто покупать.
2: Да, а теперь, к счастью, это все возвращается, слава богу, что технологии не были утрачены, и теперь вместо того, чтобы покупать у французов или американцев, да, там Pratt & Whitney покупали, сейчас будем делать свое.
1: Главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Ну, действительно, мы способны сейчас производить полностью импортозамещенные самолеты.
2: Или даже рано радуемся.
1: Вот уже слово вот это импортозамещение вот не ходит. Полностью наши самолеты.
2: Свои.
5: Ну, в общем, действительно так, поскольку три наших сейчас основных, даже четыре самолета для гражданской авиации новые, которые вот мы ожидаем в ближайшие годы в наших авиакомпаниях, действительно уже... Ну, или прошли, или продолжают проходить испытания, но именно вот в облике, не содержащем практически ни одного зарубежного компонента. Как мы знаем, в конце прошлого года был сертифицирован самолет Ту-214. В общем-то, этот самолет еще давно хорошо известный, но как выяснилось, что в нем тоже были определенные зарубежные компоненты. Их основную массу заместили, и он уже, в принципе, готов к поставкам вот в таком отечественном облике. Там вопрос только с развертыванием его серийного производства. В начале июня на Петербургском форуме был вручен сертификат типа на самолет Ил-114-300. Это турбовинтовой самолет для региональных линий, который должен заменить всем нам известный ветеран Ан-24. Mm-hmm. Самолет, собственно, ну, судьба у него непростая. Он изначально строился в Ташкенте, Ил-114 базовый, да, потом там была версия с иностранным двигателем, с иностранной авионикой, которые у нас в стране не эксплуатировались, они только в Узбекистане летали.
2: Андрей, можно я, можно я просто одним словом поясню, что такое Ил-114-300, потому что, конечно, радиослушатели так на слух плохо понимают. Это небольшой самолет с пропеллерами, вот что значит винтовой.
5: Да, правильно? Турбовинтовой, на 66 пассажиров он сейчас.
2: Да, он
5: то есть это вот примерно как Ан-24. Для, это, для северов, для наших, для Сибири, ну вот для тех наших районов, где нету таких аэродромов, как наша Московская, Шереметьево там, или Домодедово с огромными бетонными полосами. Ну вот что-то такое.
2: Да, прошу прощения, что перебил вас. Про судьбу вы нелегко говорили этого самолета.
5: Да, ну и вот, собственно, встал вопрос, когда, собственно, в Ташкенте производство его закончилось по ряду причин, что такой самолет нам нужен, его нужно строить в нашей стране. Конструкция была в значительной степени модернизирована, для нее были разработаны новые двигатели ТВ-7-117, которые вот были сертифицированы тоже не так давно, новые воздушные винты, создана часть, ряд образцов, значит, бортового оборудования, и вот в этом виде он получил сейчас в начале июня, значит, свой сертификат, который, в общем-то, позволяет приступить к его поставкам в начало эксплуатации. Уже первые серийные самолеты строятся на заводах в Луховице, под Москвой, Московской области. Ну и вот ожидается, что первые там один или два, или может даже три самолета уже к концу этого года могут прийти в нашу авиакомпанию. Уже названо даже, что он вот придет во второй архангельский авиаотряд, то есть вот будет на севере России. Ну, там еще, конечно, как у любого нового самолета, впереди еще тоже часть испытаний по расширению условий эксплуатации. Это, ну, это как бы для любого нового самолета это свойственно, да, то есть пока он сертифицирован в некой такой базовой версии, которая позволяет начать эксплуатацию, ну, а дальше, по мере прохождения новых этапов испытаний, условия его возможных полетов будут все шире и шире. Ну, и по части применения, например, на грунтовых полосах, при более низких температурах, при более высоких температурах и так далее. Следом у нас идет Суперджет, который, как известно, был продуктом международной кооперации, да, и строился, вот вы сами говорили про французские двигатели. На самом деле они российско-французские, но французское участие там было достаточно серьезное. Так же, как и по авионике, и по бортовым системам, по некоторым другим агрегатам. Самолет Суперджет Нью, как его, или SG-100, как его сейчас называют, он уже проходит сертификационные испытания, они практически, значительная часть их уже выполнена, там более 80% полетов. Ну, и ожидается, что до конца этого года они, по крайней мере, полеты по программе сертификации должны завершиться, ну, осталось не так много. Дальше будет этап, ну, оформления документации соответствующей, и вот где-то, ну, или к концу этого, или, или в первой половине следующего года они тоже должны уже выйти на линии, пополнив тот большой парк суперджетов, который у нас сейчас летает, это почти 1500
2: Андрей,
5: самолетов.
2: Андрей, а Владимир Путин вот на этом совещании, он же заходил в кабину самолета, там МС-21 был?
5: Ну, насколько я видел по репортажам, он побывал во всех этих трех самолетах.
2: А, во всех побывал.
5: Ну, по крайней мере, в Суперджете я видел фотографии, и в МС-21 тоже.
1: Андрей, давайте подведем итог. Значит, у нас малая авиация обеспечена, да? Ну, понятно, что сейчас испытания, все, но вот самолет есть.
5: Ну, немало. Это все-таки мало, это у нас то, что будет Байкал. Байкал чуть попозже будет.
1: Хорошо.
5: Ну, так скажем, для местных линий. Да.
1: Для местных линий? Ну, вот про севера,
2: средняя,
1: то, что мы с вами говорили.
5: Нет, это
1: ну...
5: региональный. Это все-таки чуть подальше. То есть так. Это тысячи километров.
1: Хорошо. Ну, да. вот эта часть, это то, о чем на самом деле очень давно говорили, что эти Ан, они прекрасные, но они как буханки. То есть вроде бы как, да, действительно, чинится в любых условиях, да, там, как угодно. У них практически не было электрики там, ну, какой-то умной. То есть они надежно, но они уже устарели все. Теперь все заменили. Хорошо. Среднемагистральная суперджеты.
2: Это как раз МС-21 и суперджеты.
1: И суперджеты.
5: Да, ближнемагистральный суперджет, а среднемагистральный будет МС-21 чуть попозже, вот где-то год-полтора.
1: А дальние-то магистральные самолеты?
5: С дальним магистральным самолетом ситуация несколько сложнее. Ну, начнем с того, что, в общем-то, особенно с учетом нынешней нашей геополитической обстановки и, так скажем, географии наших полетов, нам в первую очередь...
2: Не очень-то и необходимы... нужны дальние
5: Они нужны, но...
1: Ну, страна-то большая.
5: Среднемагистральные и ближние магистральные самолеты, они как бы на повестке дня более, так скажем, важны сейчас. Потому что, ну, дальней магистральных не так много. Да? К 22-му году у нас их было 100 штук примерно в парке наших авиакомпаний. А этих средних магистральных было больше 500. И это только одни Airbus и Боинги. Понимаете, поэтому, как бы, первоочередная задача нам закрыть нашу потребность вот на полеты, на эти, на расстояние там 3-4 тысячи километров. Это большая часть, но это там практически 70-80% всех наших перелетов.
1: Всех наших,
5: да, у нас есть, конечно, полеты из Москвы, да, скажем, в Хабаровск, да, Петропавловск, Камчатский, да, и так далее. Пока то количество остающихся в эксплуатации Airbus и Боингов справляются с этой задачей. Ну, не так их много по сравнению с полетами, скажем, ну, не знаю, в Санкт-Петербург, на Урал, там, в Иркутск и так далее.
2: Андрей, вот. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Да. Спасибо вам большое за интересную беседу. Ваша мысль понятна. Главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин был с нами на связи. Ну, в общем, довольно положительная история про отечественные самолеты. Несмотря на то, что было вокруг этого много негатива, вот сейчас, кажется, негатив и такой, и физический преодолен. Будем надеяться на то, что скоро эти все самолеты успешно полетят.
3: Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
6: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
10: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
11: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В течение дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА над российскими регионами. Россия поддержала запрос Беларуси на срочный созыв Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом ВСУ автобуса с мирными жителями в Брянской области. Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло уже до 235. Свыше 4400 человек пострадали. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В течение суток перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА над российскими регионами. В зоне СВО за сутки средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Армия России поразила объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 200 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, автомобили и 3 орудия полевой артиллерии. В Константиновке за сутки освобождено 127 зданий, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.
1: Саперы группировки войск «Запад» разминируют маршруты снабжения на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе выполнения задач военнослужащие обнаруживают неразорвавшиеся FPV-дроны, самодельные взрывные устройства, различные мины, которыми ВСУ пытаются замедлить продвижение штурмовиков группировки в Красном Лимане. Россия поддержала запрос Беларуси на срочный созыв Совета Безопасности ООН из-за обстрела вооруженными силами Украины автобуса с мирными жителями, заявила исполняющая обязанности постпред России при этой организации Анна Евстигнеева. Отмечается, что это был преднамеренный удар. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения, сказала она. Напомню, 17 июня ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили 8 человек, из них 6 детей. Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 235. 4300 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь, заявила глава Минздрава страны. Под завалами остаются сотни людей, десятки пропали без вести. В пострадавших районах идут поисково-спасательные работы. Данных о россиянах, пострадавших в результате стихии, не поступало, сообщил посол России в Каракасе Сергей Меликбагдасаров. Вестям разрушений на территории дипмиссии и на объектах совместных проектов России и Венесуэлы не зафиксировано. В российском посольстве также отметили, что запросов венесуэльской стороны о помощи не получали. Сотрудники МВД задержали в Москве троих предполагаемых участников схемы вывода денег за рубеж через систему «Киви», сообщает «Коммерсант». По данным издания, задержан в

0: числе бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. По версии следствия, в 22-23 годах через зарегистрированные на подставных лиц более 24 тысяч киви-кошельков из России за границу было выведено свыше 30 миллиардов рублей. Электронные кошельки использовались также в теневом бизнесе, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы. Как пишет газета, уголовное дело расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемые организаторы схемы находятся за пределами России. Правительство России направит 60 миллиардов рублей на поддержание льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, агропромышленный комплекс – один из ключевых российских отраслевых секторов.
1: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысячи льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
0: На заседании правительства также обсуждались вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На эти цели будет направлен еще 1 300 000 000 рублей. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила продажу билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву, как сообщается, из-за событий между Россией и Украиной. В связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве отменены рейсы 25, 28, 29 июня, рассказал «Интерфаксу» руководитель отдела продаж авиакомпании Татьяна Токаренко. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские перевозчики «Red Wings» и «Азимут». Нынешняя рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В ночь на пятницу распогодится, посвежеет до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. В выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, заявил Дегтярев. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-18 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. В Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзаян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединка между действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Яном Гэри. Этот бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гэри или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», отметил Моралес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. данным центров ОБС, в Магадане сегодня днем до плюс 15, малооблачные без осадков. В Тюмени 22-24 градуса тепла, в Иркутске до 29. Здесь пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. В Калининграде без осадков до плюс 29. В Нижнем Новгороде 22 градуса выше 0. В Воронеже 24, временами дождь. В Ростове-на-Дону до плюс 28. Сильный дождь. В Владикавказе грозы и плюс 23-25. В Санкт-Петербурге и Москве днем местами кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Ветер северо-западный. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 14. Ясно, осадков не наблюдается. В течение дня слабый дождь возможен с 14 до 18 часов.

0: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
2: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
3: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
2: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
4: Вот и вся история.
5: Ну,
4: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
7: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы возвращаемся в студию. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Видим, что уже очень много комментариев от пользователей с именем СМ, к сожалению, не знаю имени, соглашается с тем, что ретрансляторы ни на что не влияют, интернет влияет, говорит он, его надо отключать. Эх, Зеленский элементарного не знает, напишет наш слушатель. И, кстати, связывается с нами через сеть МАКС, поэтому заходите туда, мы там тоже доступны по все тому же номеру телефона, можете отправить нам там сообщение. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте, заходите и туда, там свежие интересные новости, плюс видеотрансляция, под которой также можно оставить собственный комментарий. И есть приложение у нас в Rustore и Google Play, абсолютно бесплатно, оно доступно, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, а свежие и интересные новости всегда на вести.ру, заходите и читайте.
8: Ну что ж, мы переходим к темам обсуждения. Кстати, сегодня во многих школах нашей страны выпускные балы проходят, торжественное, яркое мероприятие, тем более, что основной этап сдачи единого государственного экзамена позади, можно выдохнуть, да, кому-то еще нужно будет что-то пересдать, кому-то доздать, еще остались там шансы и возможности изменить ситуацию, но основная масса, что называется, отстрелялась. И какие предварительные, понятно, что окончательные итоги будут ближе к осени, наверное, я так думаю, подведены, но предварительные итоги таковы, что в этом году средние баллы по предметам и по основным особенно предметам по сравнению с прошлогодними выросли. Представляете себе, да? То есть стало больше в том числе и 100-бальников. Вот, например, Петербург что сообщает? ЕГЭ на максимум сдали 300 выпускников в Санкт-Петербурге. Ну, понятно, что по разным предметам, да. Более 70 выпускников смогли набрать 200 баллов, то есть по 100 баллов за 2 ЕГЭ.
9: В общем, тенденция положительная.
8: Во всех
9: что,
8: смыслах.
9: Что фиксируем не только мы, но в первую очередь представители профильных ведомств. Но вот в череде стобальников выделяются те, кто набрал по каждому предмету из тех, что сдавал, 100 баллов. Такие ребята есть, и в частности, одна из них – это выпускница Московской школы 1409. Она набрала 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильная математика, химия и физика. Давайте послушаем фрагмент ее выступления перед журналистами. Она говорит о том, как готовилась к экзаменам.
8: Давай скажем, что девочку зовут Екатерина Малкова.
5: Я была очень удивлена и очень рада такому результату. Я никогда даже не надеялась, что смогу добиться этого, но теперь это реальность. До сих пор сама не верится. Я думаю, они очень помогли мне в моей подготовке, особенно к таким предметам, как профильная математика и физика. Благодаря обучению в классах мат-вертикали и в инженерном классе. На момент начала подготовки к экзамену у меня уже была заложена хорошая база знаний по этим предметам, и поэтому подготовка мне давалась значительно легче. Да, педагоги дали мне очень многое. Именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала в начале 11 класса, и этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл на 4 предметах. Самым тяжелым в подготовке для меня был у меня самый последний период, когда уже приближались экзамены. Мне хотелось бы работать в сфере, связанной с физикой и химией. Ну, эти науки, эти предметы нравятся мне больше всего, и мне хотелось бы развивать их, работать в сфере, связанной с ними. Мне кажется, самое важное в подготовке – это, во-первых, выбрать предметы, которые будут интересны. Тогда подготовка становится значительно легче, вы получаете удовольствие от процесса.
9: Два да. момента хотелось бы отметить
8: да.
9: в этом выступлении. Во-первых, то, что подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов можно начинать с 11 класса. Многие считают, нужно начинать готовиться в пятом классе. Да. Нет, вот в начале 11-го и можно эффективно подготовиться к тому, чтобы, в общем, сдать экзамены очень-очень хорошо. А второй момент, это да. то, что не юриспруденция и экономика, а химия и физика, человек хочет в этих направлениях развиваться. Это прямо отрадно.
8: Ну, это замечательно, конечно. Но все равно остаются по-прежнему у нас вопросы. Мы же не можем без вопросов, вы же понимаете, да? Первый вопрос, а было ли детство у этого замечательного ребенка? Второе, а может ли справиться с подготовкой к ЕГЭ на 100 баллов любой школьник? Или все-таки должна быть какая-то предрасположенность, ну, как минимум, усидчивость, например? Да? И третье, а что это стоило родителям? Ну, потому что представить себе, что подготовка к ЕГЭ возможна без репетиторов, ну, я, например, не могу. Может быть, я ошибаюсь. К нам присоединяется директор Московского центра непрерывного математического образования, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко. Иван Валерьевич, здравствуйте.
10: Добрый день. Я научный руководитель Центра педагогического мастерства, директор Центра непрерывного математического образования. Действительно, мне очень приятно участвовать в этой беседе. Я очень рад за нашу выпускницу, а также за других ребят, которые очень хорошо сдали в этом году экзамены.
8: Действительно, средний балл выше, чем в прошлом году?
10: Ну, вы правильно совершенно сказали, что давайте дождемся результатов апелляции, официальных объявлений итогов, президентской пересдачи, которую вы же знаете, что по инициативе нашего президента ребята могут пересдать один экзамен в начале июля, если их не устраивает результат. Поэтому, конечно, сравнивать какие-то результаты нужно позже, но действительно мы радуемся результатам по математике, по естественно, научным предметам. Вот вы упомянули, что Катя сдала не просто на 400 баллов. Кстати, в прошлом году у нас тоже была 400-бальница в Москве. А Катя сдала именно русский, но он обязательный, и математику, химию и физику. То есть набор не... Ну, вот такой...
8: Не самый простой, не обществознание.
10: Я бы сказал, самый сложный.
8: Да.
10: Вот, кстати, выбирать экзамены по сложности. И, вы знаете, я все-таки хотел очень важную вещь сказать. Вот вы сказали, да, что Катя начала готовиться с 11 класса, вот как она сказала. Но она же перед этим сказала важную вещь. Важно, чтобы это услышали и будущие выпускники, и их родители. Что она училась в классе математической вертикали, то есть она изучала углубленную математику с 7 класса. А после этого училась в инженерном классе в 10-11, где изучала углубленный, естественно, научный предмет. То есть она подошла к ЕГЭ с очень хорошей базой. Она блестяще знала геометрию, потому что училась по замечательному учебнику Волчкевича математической вертикали, владела той базой, которая нужна. То есть поэтому я бы хотел подчеркнуть, что не надо начинать готовиться к ЕГЭ там, в основной школе. Кто-то даже говорит, вот что ребенок должен чуть ли не сначала с репетитором.
8: То есть с детского сада надо
10: начинать. Надо хорошо учиться и делать домашние задания. Mm-hmm. После этого, после 9 класса, выбрать, в чем ты специализируешься, углубить эти предметы еще. А в 11 классе действительно уже готовятся. При этом, как вы знаете, Москва одной из первых посвятила второе полугодие очень интенсивный учебный план сориентирован как раз, чтобы дать ребятам возможность подготовиться. И для этого есть хорошие материалы в Московской электронной школе по математике, есть гиперматика, все бесплатно, естественно.
11: Иван Валерьевич. То есть,
10: поэтому вот такая комбинация, и она доступна любому ребенку Москвы. И, кстати, вот те же программы, углубленные с основной школы, сейчас Министерством просвещения утверждены, и по распоряжению правительства это сейчас по всей России внедряется, поэтому я уверен, в этом году мы увидим блестящие результаты не только в Москве или Санкт-Петербурге, вот университетских центрах, да, но и по всей стране мы ждем хороших результатов.
9: Очень хочется поинтересоваться, как у таких ребят с, ну, с детством, с таким, с отдыхом, это вот, я не знаю, сколько нужно времени потратить на то, чтобы на 400 баллов сдать? Это нужно больше ничем не заниматься? Или как организован досуг у таких ребят, которые великолепные результаты показывают?
10: Знаете, Катю, я думаю, надо спросить саму, но, насколько я знаю от коллег, это яркая, интересная девочка, активная очень, и детство у нее прекрасное. Но вот я в нашем центре, где я научный руководитель, активно занимаюсь с олимпиадниками, которые выиграют всероссийские международные олимпиады. Mm-hmm. Никакие они не ботаники. Они ходят на дискотеки, ходят с друзьями, ходят в походы. У них это обычные детские увлечения. То есть поэтому совершенно неправильно говорить, что если ты выигрываешь олимпиаду топового уровня или получаешь сотку по нескольким предметам, то ты как фигурист, который по 10 часов в день тренируется, больше света белого не видишь.
8: Но все-таки должна быть предрасположенность у ребенка к тому, чтобы усваивать и так эффективно обрабатывать информацию? Или это, на это способен каждый?
10: Я бы сказал так, что для олимпиады нужен специфический талант и спортивный характер. ЕГЭ на высокий балл может сдать каждый, если он будет хорошо учиться и, опять-таки, выберет те предметы, которые ему интересны и хорошо идут. Ведь, понимаете, одно дело, тебе химия нравится, то тогда, наоборот, мама будет у тебя забирать книжку по химии и говорить, пора спать, правильно?
8: Не представляю себе такую маму, да, ну, предположим,
10: хорошо. Ой, я знаю много примеров таких наших химиков, ребят, олимпиадников. Вот, поэтому, но я бы, знаете, не зацикливался на 100 баллов. Для поступления в топовый вуз достаточно меньшего результата. И очень многие ребята не получают суперрезультат, потому что у родителей, у них сформирован родителями завышенный результат. Вот все говорят, стабальник, все, я буду сдавать ЕГЭ на 100. Да посмотри в твой вуз, тебе и 90, и 80 хватит. Поэтому мы гордимся не только стабальниками, а всеми ребятами, которые добрали хорошие баллы, чтобы поступить в свой замечательный московский вуз.
9: Иван Валерьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Научный руководитель Центра педагогического мастерства, директор Московского центра непрерывного математического образования, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко был с нами на связи.
0: Наше время.
9: Ну, а мы продолжаем наши разговоры, переходим к следующей теме. Впервые в России в систему ОМС, обязательного медицинского страхования, попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и еще некоторые мониторинге. Об этом мы и хотим поговорить с директором по развитию ФОКУСМ, поставщика лабораторного оборудования, председателем комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения опоры России Евгения Ермолаева. С нами на связи. Евгения, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
9: Расскажите, пожалуйста, что же это значит? Что вообще такое дистанционный мониторинг состояния здоровья? Что такое сахарный диабет, понятно, но как этот дистанционный мониторинг проходит? И что еще вошло в систему ОМС?
11: На сегодняшний момент мы имеем такую ситуацию по мониторингу здоровья пациентов. Обычно это все происходит в ручном режиме. Пациенты сами ведут бумажные дневники, приходят раз в месяц, раз в квартал на консультацию с врачом, получают рецепты на инсулин или замещающую терапию. И таким образом, только в том случае, когда они посещают врача, врач отслеживает их показатели и корректирует терапию. Конечно же, мониторинг в онлайн-режиме, если мы берем идеальное состояние, что достаточно врачей, которых мониторят онлайн, мы получаем совершенно другую картину. Мы получаем пациенту, который максимально избегает осложнений, в онлайн видит состояние своего здоровья, повышается сахар, понижается сахар. И врач может точно так же в режиме телемедицины корректировать терапию. На мой взгляд, эта инициатива приведет к тому, что мы получим намного меньше осложнений при лечении, потому что не только вопросы мониторинга, но самое сложное и самое затратное и для здоровья пациента, и для государственного бюджета – это лечение осложнений диабета. Вот диабет – очень сложное, серьезное осложнение. Это и слепота, и незаживление ран, и гликемические комы, и, ну, в общем, куча сопутствующих таких серьезных осложнений, которые требуют госпитализации и очень дорогостоящего лечения. Пациенты чаще всего получают инвалидность, теряют трудоспособность. Mm-hmm. В онлайн-мониторинге мы, конечно же, скорее всего, будем предвосхищать эту историю, и люди в таком возрасте, когда обычно развивается диабет, там 45-60 лет, это самый такой пик трудоспособности, на мой взгляд, на сегодня, в современных реалиях.
9: Евгения, да, времени будем, не так много. Да. Ваша мысль понятна, хочется понять, как это будет работать. Условно говоря, кто-то следит из врачей за состоянием пациента дистанционно, мониторит это состояние, и при его ухудшении он что делает? Он звонит пациенту или как?
11: Да, скорее всего, это какая-то мониторинг точечный раз в сутки или два раза в сутки, или звонит пациенту, или списывается с ним в онлайн-чате, или, предположим, списывается с родственниками или опекунами, которые следят, ну, если пожилые пациенты, например, да, значит, есть много устройств, которые имплантируются в руку пациента, например, там, да, и, не знаю, по Bluetooth передают данные в телефон и, соответственно, в приложение, то есть можно вообще онлайн смотреть уровень сахара.
8: Mm-hmm. И это все будет оплачиваться ОМС. Да, замечательно. Хорошо, но не только же сахарный диабет, правильно? Вот артериальная гипертензия, например, тоже мониторинг этого заболевания включен теперь в ОМС. А что еще вошло?
11: На сегодняшний момент мы видим пока инициативу по этим двум самым сложным заболеваниям, которые реально мониторить именно онлайн, потому что пациент находится по факту на амбулаторном лечении. Эти самые дорогостоящие на сегодняшний момент для бюджета заболевания, потому что содержание один год содержания пациента, поддержание хорошего качества жизни, почти 500 000 рублей стоит, что если говорить про сахарный диабет, да. Вот, то же самое там пациенты с гипертонией чуть дешевле. Тут как бы вопрос это о том, что эти пациенты вполне себе трудоспособны, они спокойно участники общества, и их нужно просто не доводить до состояния, когда требуется госпитализация.
8: Понятно. Понятно. И теперь благодаря тому, что это будет оплачиваться государством, точнее, оплачиваться страховой компанией через систему ОМС, теперь это будет доступно. Единственный момент, да, будет ли это доступно в удаленных населенных пунктах, да, в больших городах, понятно, а вот если это какое-то село, я так думаю, что и это технически в ближайшее время будет проработано.
9: Евгения, спасибо вам большое за беседу. Директор по развитию ФОКУСМ, поставщик лабораторного оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева была с нами на связи. Обсуждали мы то, что впервые в России в систему ОМС попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом.
7: Театр «Радио России» представляет.
12: Лучшей ваншины командира роты у меня в полку нет!
7: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
13: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
14: Строить, товарищ майор.
7: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
15: Трудно.
14: Не труднее, чем воевать, справимся.
15: Не скажи.
7: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
17: Это волшебство технологий.
18: Каждый гость студии – настоящая находка.
7: Наше время.
8: Продолжаем наш эфир. К нам в студии присоединился наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет.
19: Привет, привет.
8: Насколько я знаю, очень много у нас новостей спортивных, да, о «Спорт и мир», правильно? Да?
19: Ну,
8: Олимпийские игры у нас вне политики, верно? И вот у нас сейчас очень много новостей, связанных со спортом и политикой.
19: Да, действительно так, но надо сказать о том, что новая олимпийская хартия принята, да, Международным олимпийским комитетом, Кирсти Ковентри об этом сообщила отдельно, и действительно пытаются отделить спорт от политики, экономики и всего остального, но понятно, что может быть это для того, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие сложности в этой связи, потому что относительно, например, Олимпийского комитета России, она сказала, что надо еще подождать, мы еще подумаем, как восстановить в правах, восстанавливать ли сейчас или когда это будет. Ну, в общем, по-прежнему это все в режиме ожидания. Не стоит думать, что все направлено в сторону смягчения ситуации с нашим российским спортом.
8: Ты знаешь, мы вообще так не думаем в последнее время. Мы вообще ищем подвох.
9: Равенство для всех, но только не для вас.
19: Не совсем так. Это просто, понимаешь, принято в долгую, скажем так, на будущее. А то, что уже произошло, оно как бы к этому не относится. Вот примерно такая ситуация. Но понятно, что относительно России ее там спрашивали, и Ковентри сказала, что мы пока только-только приняли вот эту новую хартию. Нам
8: мы
19: еще
8: пока
19: нужно...
8: к ней не привыкли.
19: Да, еще нужно все это обсуждать и так далее. Но, по крайней мере, это в любом случае такое небольшой позитивный звоночек относительно того, что было, но главным образом это направлено на то, как она сказала, мир сейчас разобщен, как бы намекая, наверное, на ситуацию еще и с участием Соединенных Штатов Америки, да, чтобы не отстранять США, не отстранять кого-то еще, нужно было принять вот такую историю, что теперь Олимпийские игры и Олимпийская хартия вне политики, вне экономики и всего остального. То есть понятно, что действуют они в угоду все-таки тем странам, которые, скажем так, и долгое время финансировали Международный Олимпийский комитет, если не продолжают этого делать. Поэтому понятное дело, что звоночек вроде как позитивный, но, как обычно, мы все это рассматриваем с той точки зрения, что надо ждать, надо еще немножечко потерпеть относительно восстановления российских спортсменов. Но так или иначе, для федерации, наверное, это знак того, что нужно как-то ускорять вот этот процесс восстановления российских спортсменов, потому что мы видим, как допускают в ряде индивидуальных видов спорта наших спортсменов где-то уже и с флагом, и с гимном. И когда МОК принимает такие решения, естественно, это влияет на

0: МОК не будет идти на поводу, наверное, у вот таких объединений некоторых стран, которые стремятся во что бы то ни стало влиять на отстранение россиян.
1: Ну вот я о чем подумала, ведь начиналось-то все на самом деле не с прямых запретов, потому что вы русские, да, а начиналось как? Ну вот давайте там проверим особенно внимательно результаты анализов того или иного спортсмена. А вот там вот какой-то нашелся там препарат, которого вот нельзя. Вот у нас норвежцам, например, можно всем поголовно, потому что они там, сколько у них, 60% астматиков там в команде по лыжным видам спорта, да? А вот наши фигуристки вот нельзя. Да, вот этот Мельдони придумали, его не было, а потом он взялся. И так далее. То есть, вроде бы как прямых-то запретов теперь согласно хартии быть не может, но ведь никто же не запрещает им придумать, сочинить что-нибудь еще вот этакое.
0: Ну, нет, конечно. Тут сложно добиться того, чтобы совсем уж они не рассматривали в индивидуальном порядке. Это все равно будет в индивидуальном порядке, как ни крути. Где-то, может быть, в одних видах спорта будут одни критерии, в других видах спорта другие, как это обычно и было. Ну и надо сказать, что еще из позитивных новостей это, конечно, гранты олимпийцам, которые утверждены, и об этом сообщили официально, что теперь любые олимпийцы, начиная с Олимпиады 2026 года, могут подавать заявку на грант размером $10,000. Любые участники Олимпиады могут получить такой грант, если они не нарушали как раз хартию, антидопинговые правила и соответствуют критериям Международного олимпийского комитета. Надо сказать, что у нас уже есть сообщение относительно того, что наши спортсмены, которые принимали участие на Олимпиаде, уже подают заявку на грант, что не может не радовать, и говорят о том, что неважно, в каком статусе они принимали участие в Олимпийских играх. Даже если они нейтральные атлеты, они участники Олимпиады, это и они имеют право.
2: Или можно подать кому-то, кто участвовал
0: только в 90-х? Только начиная с 2026 года. Mm-hmm. Начиная с этой Олимпиады и дальше...
2: Смысл?
0: Для того, чтобы компенсировать затраты на подготовку профессиональных спортсменов к Олимпиаде.
2: Ну, сколько, миллион?
0: Ну, да, да.
2: Но ты же понимаешь, что звучит, Виталь.
0: Но ты же понимаешь, что до этого вообще не было никаких выплат просто участникам Олимпиады.
2: Понимаю.
0: И в этом отношении Международный олимпийский комитет все-таки хоть как-то идет в сторону спортсменов. Тут мне кажется, что это исключительно позитивная новость, потому что когда не платили совсем, а тут будут платить 10 тысяч, это уже классно.
1: Ну, подождите, но изначально-то ведь Олимпийские игры потом задумывались как соревнования между любителями. А не профессиональными спортсменами. Ну, когда-то давно.
0: Ну, это было сильно давно уже, конечно.
1: Но, тем не менее, все равно это должны были быть любители. Да? То есть, если человек профессиональный спортсмен, то он не мог участвовать в Олимпийских играх.
2: Ну, сейчас тоже давно уже не так.
1: Вот как-то, да.
0: Ну, и, конечно, когда они всю жизнь кладут для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, и потом, как бы они там ни выступили, получить для них грант, а еще если представить, какое количество спортсменов все-таки на Олимпийских играх, из скольких стран.
1: Нет, конечно, очень хорошо, что люди за свои заслуги получат денежку.
2: А
1: но
2: сколько
1: это прекрасно.
2: Это каждый участник может подать?
0: Каждый участник, да.
2: То есть от страны едет 100 человек, и вот они каждый получает. Это 100% или это, возможно, получишь, возможно, не получишь?
0: Возможно, получишь, возможно, нет. Как я и сказал, там есть определенные критерии, по которым они будут отбирать, если не нарушал ничего, если соответствовал Олимпийской хартии, если не было антидопинговых нарушений никогда.
1: Вел себя хорошо, матом
0: да.
2: Я просто думаю, что маленькие страны, если отправят много спортсменов, сразу годовой бюджет страны могут себе привести.
0: Я думаю, что все-таки годовой бюджет-то побольше будет.
2: Я утрирую, но тем не менее...
1: Слушайте, ну там у нас еще же насыпалось возможных политических новостей тоже около спортивных.
0: Главное, наверное, то, что произошло буквально сегодня, это то, что российскую сборную футбольную до 15 лет допустили до чемпионата мира. И это, кстати, тоже все-таки, мне кажется, связано и с Международным олимпийским комитетом, с этой повесткой, потому что, ну, как-то новости одна за другой появляются в этом отношении. И вполне вероятно, что здесь и ФИФА отреагировал на позицию Международного олимпийского комитета, хотя известно давно, что Джани Инфантино, президент Международной федерации футбола, он, в общем, за восстановление российского футбола в правах. Другое дело, что, конечно, обстановка этого не позволяла сделать по многим причинам,

0: потому что, ну, огромное количество стран просто отказываются играть с нашими футболистами по-прежнему. Но Джанни Инфантино давно говорил, что он за восстановление россиян, и вот этот первый шаг, то, что команда до 15 лет будет допущена, эти соревнования пройдут в Азербайджане в октябре, и там важны, конечно, нюансы. Сейчас уже прокомментировал ситуацию старший тренер сборной до 15 лет Денис Первушин. Он сказал, что для начала надо понять, в каком формате будет проходить турнир, потому что там, возможно, будут команды 7-7 играть, возможно, 9-9, исходя из этого, там состав и так далее. Но так или иначе, интересно будет еще и понять, а с флагом и гимном ли мы там будем участвовать, или все-таки в каком-то неком нейтральном статусе, хотя как может сборная принимать участие в нейтральном статусе? Просто спортсмены откуда-то из Европы. Я вот не понимаю.
1: Спортсмены в целом.
0: Да, и тут, конечно, это позитивный момент с точки зрения того, что, может быть, наш футбол так постепенно начнут допускать, потому что, как мы видим на примере других видов спорта, когда допускают юниоров, то дальше переходят уже и к основным профессионалам.
2: А в каком, Виталий, вообще, в каком состоянии находится наша юниорская сборная по футболу? Мы плюс-минус знаем об обычной сборной, да?
0: Но оценивать очень сложно, потому что, ну, несколько лет ребята играют только товарищеские матчи, как и основная сборная. Но тут невозможно оценить уровень наших футболистов. Но надо сказать, что на юношеском и на молодежном уровне мы всегда ведь неплохо выступали на разнообразных турнирах, вот в том числе становились чемпионами и так далее. У нас гораздо сложнее долгие годы было с переходом на взрослый уровень. И в этом отношении, мне кажется, ситуация не сильно поменялась. У нас огромное количество талантливых детей по всей стране. Другое дело, как они будут выступать в сборной. Понятно, что это все-таки командный вид спорта, и невозможно собрать всех талантливых, чтобы они вот гарантированно дали тебе результат. Они все-таки должны действовать командно. Но я думаю, что по итогам сборов, которые будут в Санкт-Петербурге, как сказал Денис Первушин, там будет турнир, насколько я понимаю, какой-то коммерческий, и как раз национальная команда там потренируется, и потом отправится в Азербайджан. Я думаю, что вот за этот период времени, ну, должны показать достойный уровень игры, это как минимум. Потому что, ну, в общем...
2: Хотел сказать, а есть ли среди наших юниоров футболисты уровня... И думаю, а какого российского футболиста вот как бы вот произвести?
0: Найди его сначала,
2: да.
0: Ну, Александр Головин, наверное, сейчас у нас остается номером один среди российских футболистов действующих, потому что он продолжает играть в Европе на высоком уровне и претендовать на всевозможные награды, является лидером одной из тех команд, которые постоянно борются с Пари Сен-Жермен во Франции, я про Монако говорю. Но, тем не менее... Все-таки равнять на Александра Головина, ну, в 15-летнем возрасте довольно сложно. Наверное, это попозже можно делать, потому что...
2: На кого они равняются? На Месси с Роналду?
0: Сейчас уже, наверное, нет, потому что это все-таки новое поколение футболистов. Я думаю, что это уже...
2: Для них они старички.
0: Куда-то в сторону Усмана Дембеле, Кильяна Мбаппе, Ламин Ямаль. Ну, то есть вот эти более молодое поколение уже ориентируется на этих ребят.
1: Ну и пару слов хотя бы тоже про FIFA и про флаги. Прекрасная новость.
0: Да, то, что FIFA, ну, можно сказать, навязывает какие-то свои ценности западные некоторым, скажем, азиатским и африканским странам. Здесь конкретно про Египет и Иран идет речь, что радужные флаги, мол, должны присутствовать там и в трансляциях, и на стадионах в момент игр этих национальных сборных, хотя, в общем-то, эти страны требуют, чтобы такого не было, чтобы они просто не ассоциировались с этим. Но надо сказать, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике довольно противоречивый в этом отношении. И если награда лучшему футболисту, вот, например, вручалась, там с рекламой пива она происходит. Но многим идут навстречу и эту рекламу убирают. Так почему же не убрать радужные флаги? Вот для меня загадка, честно говоря.
2: Задумайтесь. ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России. Употребление пива вредит, и любого алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, а с нами в студии был наш прекрасный спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, спасибо тебе.
1: Спасибо, Виталий.
3: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Сегодня мы будем говорить о мужских проблемах, которые принято называть деликатными. Речь пойдет, как вы уже догадались, о простатите, заболевании, с которым сталкиваются мужчины разного возраста, и об аденоме, или по-научному гиперплазии предстательной железы, заболевания, которые встречаются у каждого второго мужчины старше 60 лет. И сейчас мы расскажем о медицинском приборе «Физиотон», действие которого направлено не только на снятие неприятных симптомов, а и на устранение этих заболеваний. На прямой связи Михаил Анатольевич Вичугин, наш эксперт по мужскому здоровью, человек, активно использующий в своей практике уникальную разработку, на которой десятилетиями стоял гриф «Совершенно секретно». Михаил Анатольевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: Как мужчине понять, что у него серьезные проблемы и пора бить тревогу? Какие сигналы организма нельзя игнорировать?
10: Вряд ли здесь нужны подсказки, сигналы слишком уж кричащие. Если говорить по-простому, это боль, частые позывы к мочеиспусканию и слабая струя. При простатите это боли в промежности, резе, жжение. При аденоме это слабая, прерывистая струя мочи, необходимость тужиться и такое ощущение, что мочевой пузырь никогда не опорожняется полностью. Мужчина, уж простите за сравнение, превращается в заложника туалета, буквально считает шаги до уборной в любом месте. А ночные походы по-маленькому, по 7-8 раз, это вообще выматывает человека. Добавьте сюда проблемы в интимной жизни, постоянную раздражительность, страх перед дальней дорогой или даже встречи с друзьями. Это настоящий крах привычного качества жизни. И те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что таблетки здесь всего лишь попытка заткнуть дыры в тонущей лодке.
9: И если кто-то из наших слушателей уже узнал себя, напомню, что задать вопросы специалистам о медицинском приборе «Физиотон» и получить подробную информацию можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Отмечу, что пенсионерам предоставляется льготная цена. Вот если продолжу вашу аналогию, капитальный ремонт возможен или без операции не обойтись?
10: Операция – это крайний вариант. Но, возможно, есть и другая альтернатива. Я давно рекомендую своим пациентам аппарат «Физиотон». Сразу подчеркну, это медицинский прибор, который приходит на помощь мужчинам при заболеваниях простаты. Принцип его работы основан на способе, который действительно долгое время находился под грифом «совершенно секретно». История «Физиотона» началась в закрытых научно-исследовательских институтах, которые работают на оборонную промышленность.
9: Но неужели для лечения мужских болезней используется военная технология? Ну вот расскажите поподробнее.
10: В середине прошлого века перед советскими учеными поставили сверхзадачу найти способ

0: потому что изначально он разрабатывался для комплексного лечения. У физиотона есть 4 режима, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи. Первый режим – это электроимпульсная терапия. Представьте снайпера, который бьет точно в цель. Вот также действие импульсов точно направлено на очаги воспаления и аденоматозные узлы. Они могут будить нервные окончания, снимать спазмы, устранять боль и жжение. Вот это первый удар по болезни. Узнать больше о медицинском аппарате «Физиотон» можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Сотрудник информационной службы подробно расскажет и ответит на все вопросы. И хочу сообщить, что в течение следующего часа на «Физиотон» можно получить дополнительную скидку 30%. Повторяю, телефон 8 800 707 75 07. Этот звонок бесплатный.
1: Ну вот с более застойными явлениями разобрались. Это снайперский удар. А как физиотон борется с причиной этих проблем?
0: Как правило, болезненные симптомы могут быть связаны с воспалительными процессами и отеком. И для борьбы с ними у физиотона есть второй режим. Это импульсное магнитное поле. Продолжая вот эту военную терминологию, это армейская операция по масштабному блокированию очага и подавлению факторов воспаления. Другими словами, задача магнитного поля – это нейтрализация бактерий и патогенной микрофлоры, которые вызывают простатит и аденому. Его действие направлено на снятие отека и застойных явлений, на нормализацию кровообращения в простате и восстановление оттока секрета.
1: Михаил Анатольевич, а вот если проблема глубже, вот возрастные гормональные изменения?
0: А для этого предусмотрен третий, уже уникальный режим. Это красное монохромное излучение, которое способно работать на клеточном уровне, нормализуя гормональный фон, снижая избыточную активность фермента, который отвечает за рост аденомы. Параллельно может стимулировать здоровые клетки, способствуя процессам рассасывания узлов и постепенно возвращению простаты к нормальным размерам. Цель монохромного красного излучения – это устранение причины, а не временный эффект.
1: Ну вот вы говорили, что всего режимов работы у физиотона 4.
0: Да, и четвертый режим – это низкочастотная вибрация, работает по зачистке территории. Глубокий физиологический массаж направлен на улучшение микроциркуляции, дренирование простаты, выводу токсинов, восстановление тонуса мышц тазового дна. И в результате мочеиспускание может стать свободным, могут исчезнуть мучительные ночные походы в туалет, улучшится интимная жизнь. Процедуры проходят комфортно, сам аппарат прикладывается на область мочевого пузыря, один сеанс занимает 20 минут и проводится ежедневно. Курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. А для пенсионеров предусмотрена льготная цена.
1: То есть вы хотите сказать, что с «Физиотоном» появляется шанс забыть про таблетки, избежать катетера и страха перед операцией?
0: Именно так, на это и нацелено действие физиотона. Он не просто маскирует симптомы, он может лечить. Применение этого аппарата может способствовать избавлению и от хронического простатита, и от аденомы. Физиотон может помочь улучшить качество жизни, вернуть здоровый сон, обрести уверенность и избавиться от чувства постоянной вот этой привязки к туалету.
1: И вот это все можно делать дома?
0: Да, физиотон предназначен для домашнего применения. Это компактный, аккуратный прибор с простой и очень понятной панелью управления. Мужчины, набирайте 8 800 707 75 07. Это будет ваш первый шаг к победе над простатитом и аденомой. Представьте, как может измениться жизнь. Никаких болей, никакого дискомфорта, никаких фиаско в постели, только уверенность в себе и в завтрашнем дне. Не ждите, пока проблема станет приговором. Действуйте.
1: Спасибо, Михаил Анатольевич. Еще раз напоминаю, телефон бесплатной линии 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Для пенсионеров льготная цена, а при звонке в течение часа дополнительная скидка 30%. Все консультации конфиденциальны. Доставка бесплатная по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-202.

0: 10-720. 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Диверсанты ВСУ уничтожены в районе Красноармейска в ДНР. Растет число жертв землетрясения в Венесуэле. Мошенники используют ситуацию с топливом для обмана граждан. Подробности далее. Диверсионная группа ВСУ уничтожена в районе освобожденного Красноармейска. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах. Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» обнаружили противника во время прочесывания местности. Несколько человек скрывались в лесополосе. Одежда и снаряжение указывали на натовское происхождение. В результате завязавшегося непродолжительного боя противник был уничтожен, после чего наши военные продолжили выполнять поставленные боевые задачи. Напомню, Красноармейск перешел под контроль российской армии в конце ноября-начале декабря прошлого года. Тем временем бойцы группировки войск «Север» продолжают громить противника в Сумской и Харьковской областях. О результатах работы подразделений рассказал офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильных бригад и бригад территориальной обороны в районных населенных пунктов Иводка, Толстодубово и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны в районах Земляного Яра, Лосевки, Петроивановки и Казачьей Лопани. Противник потерял свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: В Госдуме выразили озабоченность в связи с массовым устремлением девятиклассников в колледже. Больше всех удивлялся Олег Смолин, первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию. По его сведениям, в прошлом году в колледже после 9 класса пошли 63% всех детей. Такого ни в какие времена не было. Всегда в старший класс переходили более половины детей, резюмировал депутат на странице в ТГ-канале. По убеждению Смолина, обучение в старших классах дает больше возможностей, чем колледж, поскольку дети получают более фундаментальное образование, в том числе по физике, химии и математике. А это расширяет возможность поступать в вузы и получать специалистов с высшим образованием в области науки, заявил депутат. Мошенники используют ситуацию с топливом для обмана граждан. С таким предупреждением выступили в МВД. Нечистые на руку граждане под видом сотрудников правительства сообщают жертве о том, что в регионе якобы введен особый режим распределения топлива, а затем по телефону предлагают получить именной государственный талон на 20 литров бензина. Этот талон жертва должна активировать с помощью СМС-кода, который нужно ввести на фишинговом сайте. После перехода на ресурс аферист получает доступ к чужим аккаунтам в мессенджерах. В правоохранительных органах советуют настороженно относиться к любым звонкам от незнакомых и не переходить по ссылкам интернет-страниц. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту смерти крымчанки по причине медицинской халатности. Об инциденте стало известно из обращения в приемную Бастрыкина в соцсети ВКонтакте. В нем указывается, что в феврале жительницу Крыма госпитализировали в инфекционное отделение больницы с жалобами на самочувствие. Несмотря на тяжелое состояние девушки, врачи не предприняли экстренных мер по оказанию помощи. На следующий день пациентка скончалась. Уголовное дело находится на рассмотрении Следственного управления по Республике Крым и городу Севастополь. Бастрыкин затребовал у подчиненных доклад о проведенном расследовании и установлении виновных в этом инциденте. Дональд Трамп пообещал оказать Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения. По его распоряжению, Госдеп уже выделил пострадавшей стране 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями стихии. Кроме того, штаты направили в Венесуэлу 2 поисково-спасательные бригады. В них вошли опытные пожарные, врачи, инженеры-конструкторы, кинологи, которые принимали участие в ликвидации последствий урагана Мелисса на Ямайке в октябре прошлого года. Тем временем число погибших в результате землетрясения достигло 235 человек, еще более 4300. Получили ранения. Такие цифры привел министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире Гостелеканала. Напомню, разрушительное бедствие постигло Венесуэлу вечером 24 июня. Эпицентры магнитудой выше 7 находились в районе города Марон, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Жители нескольких домов в столице из-за опасений повторных авторшоков опасаются возвращаться в свои дома и несколько дней с детьми ночуют на улице. Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив. Причиной стал инцидент с обстрелом грузового судна у берегов Омана, о котором доложило Управление морских торговых операций Великобритании. В свою очередь, генсек морской организации при ООН Арсенио Домингес подчеркнул, что судно шло через пролив самостоятельно, вне схемы эвакуации. Напомню, во вторник структура при ООН развернула план эвакуации более 11 тысяч моряков из Персидского залива. Между тем, Иран заявил об отсутствии каких-либо гарантий безопасности при движении вне установленных маршрутов. Вся ответственность за последствия будет лежать на владельцах судов, капитанах или операторах.

0: Там молодых мастеров и приобрести сувениры на память можно завтра на арт-ярмарке в галерее на Каширке объединения выставочные залы Москвы. Авторы представят вещи, выполненные на стыке декоративно-прикладного творчества и современной поп-культуры. А в музее космонавтики расскажут о разработках молодых ученых, современных технологиях и людях будущего. Лекции и встречи пройдут в субботу с 10 до 19 часов. И я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турнир среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джани Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из РПЛ в первую лигу. 25-летний полузащитник Кирилл Щетинин официально стал игроком «Ахмата», о чем объявил грозненский клуб. Стороны подписали контракт на 4 года. Новости тенниса. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаки 2-6, 2-6. Тем временем Роман Сафиуллин вышел в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации за 4 часа 49 минут он обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина, сообщает ТСН. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе «Каролины» выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов. В Хабаровске 19-21 ожидается дождь. В Екатеринбурге 22-24 градуса. В Челябинске 23-25 облачно. Временами пройдет дождь, гроза. В Новосибирске 29-31. Синоптики обещают дождь с грозой. В Мурманске 14-16, временами ожидаются осадки. В Вологде 18-20 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде 20-22 градуса. В Туле 21-23, преимущественно без осадков, а в Сочи 25-27, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, температура составит 20-22 градуса. В Москве ожидается кратковременный дождь и максимальные 22. Сейчас в столице 14 градусов, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
2: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть пятая.

0: Очень скоро директриса Иваншина написала в ГУРАНО заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Заявление отвозил Олег. Он передал его, минуя бюрократическую иерархию. Антонина Федоровна ожидала ответ недели через две, если не через три. Но уже через 5 дней в палату заглянул лечащий врач.
1: К вам, Антонина Федоровна, посетители.
0: В голосе было что-то странное, но Иваншина не успела об этом подумать. Доктор исчез, дверь открылась, и вошли двое немолодых и весьма солидных мужчин с пакетами. Одного Антонина Федоровна знала по совместной работе.

0: А второй?
1: Товарищ военком.
2: Был. Был военкомыч, стал горкомыч. Куда тут это, апельсины положить? Ты что же, это старший лейтенант? Дезертируешь с фронта?
3: Да. Ставишь ты меня, да и все горано, понимаешь, в положение. Не посоветовалась, понимаешь, не поговорила. Может, сперва путевочку тебе организовать, чтоб подлечилась, окрепла. Дурные мысли, чтобы из головы выбросила.
0: Не продумай, Иваншина, свое решение досконально. Не покантуй с грани на грань. Не взвесь все за и против. Не поспорь сама с собой несколько бессонных ночей. Уговорили бы они ее.
2: Резон. Совестливая ты баба, Иваншина, Тоня. Всем бы такими быть.
0: А заведующий Горано только сокрушенно вздохнул. Молча пожал руку, кивнул ободряюще.
3: Наша, ты поняла? Пенсионерка там или нет, все равно наша. С ответственностью говорю.
0: В коридоре посетителей ждал Олег. Вежливо проводил до машины, тихо переговорил и чуть не бегом вернулся в палату.
4: Пиши заявление на телефон, тетя Тоня. Есть полная договоренность.
1: А я тебя просила? Неужели ты не понимаешь, что мне ничего не нужно? Ничего. Не зато я на фронт пошла, чтобы квартиры да телефоны вне очереди.
4: А если ночью доктор потребуется? Что делать прикажешь? Бегать по улицам, да исправный телефон-автомат искать?
1: Ой, твоя правда, Олег.
0: Вот так и разрешились все проблемы Иваншиной. Прощением продавщицы Трошиной, девочкой Тонечкой и уходом на пенсию, так сказать, с обменом на домашний телефон.
4: Вот два аппарата. Один у тебя в комнате, другой в коридоре на тумбочке.
1: А почему в свою комнату не провели?
5: Ну, телефон-то ваш, нам не положено.
1: Глупости какие.
4: Значит, из дома без нас ни шагу. Продукты Алка будет доставлять.
1: Угу.
4: А гулять нам с вами, тетя Тоня, придется по вечерам. И чтоб телефон всегда был под рукой, когда мы на работе.
0: Режим был задан веселым соседом, умевшим добиваться своего. Алла никогда не забывала о молоке, твороге и кефире для тети Тони. И Олег, когда бы не возвращался, непременно выкраивал часок, чтобы погулять с нею по тихому вечернему переулку, куда выходил торецок деревянного дома. При этом соседи всегда были веселы и добродушны, и с нею, и друг с другом, и Антонина Федоровна благодарила судьбу за свое удивительное везение.
4: Если по среднему арифметическому, то нам двоим денег хватает. Запросы у нас скромные, к хрусталям мы не приучены.
1: А зачем кровь часто сдаешь?
4: Для отпуска, тетя Тоня. Они мне 3 дня к отпуску за каждую банку плюсуют. А я туризм люблю. Костерок, палатка, лес шумит. Свобода.
1: А чего же вы вместе в отпуск не идете? Алка палаток с кострами не любит?
4: Почему не любит? Еще как любит. Главное в отдыхе свобода, тетя Тоня.
1: Угу.
4: Понимаешь? И поэтому мы берем отпуска в разное время.
1: А вот врать не надо. Я, дур, только сейчас сообразила, что вы меня ни разу одну не оставляли. Ни разу за все время нашей общей жизни.
4: Хуже будет, когда ребенка заведем.
1: Хуже?
4: Труднее. И в смысле туризма, и в смысле денег. Но я, тетя Тоня, знаешь, во что верю? В собственные руки. Хорошие у меня руки, не хвалясь скажу. В смысле там техники, электроники, всяких тонкостей. Я ведь в техникум электронной промышленности исключительно по доброй воле пошел. Исключительно сам выбрал, хотя там конкурс был, как в киноактеры. И знаешь, чем думаю заняться? Реставрацией телевизоров. Поняла? Не ремонтом, ремонт и служба быта сделает, а реставрацией. Или, чтоб ясно было, как восстановлением абсолютных гробов.
1: Что-то ты плоховато мысли излагаешь, Олег. Может, специально темнишь, а?
4: А чего темнить, когда дело чистое? В комиссионке старый телевизор стоит 2, от силы 5 червонцев. Я его законно покупаю, довожу до ума и четкой видимости, и снова в продажу. Только теперь уж не за 3 червонца, а за 2 сотенных. Законно?
1: А где же ты возьмешь детали?
4: А руки на что? Все предусмотрено, тетя Тоня. Сальдо-бульдо в нашу пользу. И никакого тебе мошенства.
0: Антонине Федоровне было трудно спорить с Олегом. Точнее, даже не спорить, а разговаривать на равных. И причиной тому являлась его всегда чуть ироничная, но добрая, какая-то замедленная, что ли, улыбка. Он не просто улыбался, он словно расцветал неторопливо, сам удивляясь, что улыбается и расцветает. И спорить с такой улыбкой не было никаких возможностей. Иваншина знала, что это бесполезно, а потому, как правило, не пыталась. Но никогда и никому, даже себе самой, не признавалась в истинной причине своего соглашательского поведения. А порой вдруг что-то срабатывало в ней, что-то принципиально обратное тому тайному. И тогда она начинала спорить решительно и нелогично. И хотя при этом предпочитал смотреть в пол, переубедить ее не удалось бы никак.

0: поскольку никак не могла понять своего молодого соседа.
1: С Аллой было куда легче. Неторопливо и обстоятельно обсуждали хозяйские дела, смотрели, если получалось со временем, любимую кинопанораму с Эльдаром Рязановым, вязали, шили, чинили. Алла была мягкой, уютной и покладистой. С ней становилось спокойно. Мир суживался до размеров кухоньки, и все его тревоги, страсти, трагедии оставались где-то за бревенчатыми стенами их двухэтажного, двухподъездного, 12-квартирного дома в тихом, словно забытом городом и строителями, переулке, почти в самом центре. С ней Иваншина приятно ощущала себя хозяйкой, отдыхала душой.
2: Но с Олегом все равно было интереснее. И тянула ее к нему, наверное, только поэтому.
0: Завтра к тебе тетя Тоня из издательства «Рыжая» придет. Крашеная, что ли? Не разобрался.
2: Какое еще издательство, Олег?
0: Областное. Ты же как-то сказала, что хочешь книжку о себе написать. Вот и пиши теперь.
2: Никакой книжки я писать не буду.
0: Понимаю. А еще понимаю, что для этого дела договор нужен. Взаимные обязательства, сроки и аванс.
2: Аванс?
0: Точно. Я у главного редактора был. Все оговорено. Команда спущена. Завтра жди рыжую редакторшу. Ольга ее зовут.
2: Ой, не смогу я.
0: Сможешь. Мужиков на пулемет поднимать могла, а написать об этом кишка тонка.
3: Гражданка Иваншина, имей номер, в дальнейшем автор, обязана через год представить издательству рукопись объемом 8 авторских листов, то есть в 200 страниц машинописного текста.
2: Ой, Олег, втравил ты меня.
0: Ерунда, тетя Тоня. Подумаешь, авторские листы. Это ж все равно, что 200 писем написать. 200 писем в год. Неужели не напишешь?
4: Через полтора месяца ей прислали аванс. Сумма показалась значительной. Антонина Федоровна принесла всю полученную сумму на кухню и положила на стол.
2: Это вам.
1: И еще чего? Это что ж такое? Ну как тебе не стыдно, тетя Тонь?
0: Хорошо.
4: Сгреб деньги со стола, сунул в карман. И Иваншина сразу стала не по себе. Она, конечно, не жалела денег, она вообще никогда ничего не жалела. Но ей хотелось, чтобы соседи отказывались, отнекивались, сердились бы даже, она бы их уговаривала. Тогда все выглядело бы вполне достойно, прошло бы по каким-то правилам, что ли. А он вместо этого сунул деньги в карман, даже не сосчитав.
2: Вот и отлично. Вам они куда нужнее.
1: Ты сейчас же.
0: И не подумаю.
1: Я сказала, верни деньги.
0: Не подумаю. Коль тетя Тоня дает, значит, о чем-то думает. Так или не так?
2: Конечно, думаю.
1: Стыдно. Стыдно.
0: Не расстраивайся, тетя Тоня. Ребеночка она ждет. Вот какое дело.
2: Ребеночка?
4: Но Олег не заметил и не ответил, а ушел вслед за женой. Утешать, наверное. А на другой день, воротясь с работы, протянул Иваншиной новенькую сберкнижку.
0: Держи свои капиталы, тетя Тоня. И нечего переживаниями заниматься. Работать пора, а то аванс назад потребуют.
4: Каждое утро, проводив соседей на работу, садилась к столу, клала перед собой лист и застывала над ним, не в силах вывести первую фразу.
5: В городском саду.
4: Именно первую.
5: Флейты да волто.
4: Дальше она ясно представляла, о чем будет писать.
5: Капельмейстеру.
6: Войска первого белорусского фронта. Под командованием маршала Советского Союза Жукова.
5: Ах, как помнится.
6: Войск первого украинского фронта.
5: Прежние оркестры.
6: Под командованием маршала Советского Союза Конева. После упорных уличных боев. Завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня 2 мая.
4: Звонок в дверь застал ее в разгар бессмысленного отчаяния над чистым листом.
2: Иду, иду!
7: Ну, здравствуйте, старший лейтенант Тонечка.
4: А у нее запрыгали губы.
5: Та мелодия.
4: Слово выговорить не могла.
5: А поющих нет.
4: И слабость такая вдруг изнутри прорвалась. Если бы не костыли, рухнула бы старший лейтенант Тонечка. Но посетитель догадался, шагнул через порог, подхватил.

0: Спасибо, Валентин. Я сама дойду, спасибо.
1: Я здесь в командировке. За один день управился. Ну, вот и решил.
0: Извините, это так неожиданно. Сколько же лет прошло?
1: Должно быть немало, если старший лейтенант Иванчина обращается к лейтенанту Вильяминову только на «вы».
2: Вильяминов ушел поздно, а утром вылетал в Москву. Олег пошел его провожать. Антонина Федоровна вернулась в комнату из прихожей, села за стол и, продолжая улыбаться и смахивать слезы, взяла ручку и вывела первую фразу.
0: Сегодня утром вдруг раздался звонок, и ко мне прямо из юности шагнул лейтенант Валентин Вильяминов.
3: Войска первого фронта под командованием маршала Сытукова при содействии войск первого украинского фронта под командованием маршала
0: Сытукова
3: после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлин.
4: Здравствуйте, это я.
0: Тонечка, ну, я тебя где угодно бы узнала, вылитая мама.
2: Стали жить вчетвером. Уже реально тревожно и нетерпеливо ожидая 5-го. Как все нерожавшие женщины, Иваншина любила давать советы беременным. Точно знала, как им полагается себя вести, и строго блюла их режим. Алла искренне любила свою тетю Тоню. Тетя Тоня любила свою Аллу и ворчала на нее с таким открытым беспокойством, тревогой и озабоченностью, что Алла все ей прощала, хотя порою, когда не было Олега, и выдавала капризы.
4: Боюсь. Первого рожать не боялась, а второго боюсь.
0: Не бойся, это все естественно. Ты для этого на свет родилась.
2: А так все шло своим чередом. Тонечка маленькая, корпела над учебниками, вовремя являлась домой и ни о чем, кажется, не думала, кроме института. Но Антонина Федоровна беспокоилась не за сегодняшнее ее состояние, а за завтрашнее поведение. Считала дни, какие остались до экзамена, и писала еще медленнее. Больше рвала, чем писала, хотя стопочка отпечатанных листочков росла и росла, и Иваншина любила взвешивать эту стопочку на ладони.

0: Олег купил торт.
1: Алла подарила новой студентке колечко.
2: А Антонина фирменные джинсы,
3: которые лишь финансировала.
0: А доставал Олег.
1: На джинсах настояли соседи. А сама Иванщина поначалу была решительно против.
4: Штатские! Товарищи, настоящие штатские!
5: А ты думала, военные тебе подарим?

0: аж к телу прилипли. Ой, хороша девчонка. И ведь знает чертовка, что хороша.
1: Да чего ж с мужиками и проще, и легче. Ты, главное, себя береги. Готовься. Роды – смертельно опасный акт.
0: Они прошли легко и быстро.
2: Шустрый мальчонка. Без задержки, понимаешь, на свободу рванул.
3: Вскоре счастливый папа привез Аллу с младенцем, и начались обычные неприятности. То у Аллы пропало молоко, то у малыша заболел животик, то с трудом резались зубки, то еще что-то. И все ходили не выспавшиеся и очень довольные. Скоро маленький Валерий Олегович уже начал бродить по кроватке, цепко держась за перильца. А названная бабка его навсегда утратила способность стоять на собственных ногах. Они больше не слушались ее, не держали, подламывались, будто стали чужими.
1: А Тонечка маленькая ранней весной не вернулась из института.
4: Тетя Тонечка, я позже приду сегодня, я у подружки заниматься буду.
3: И исчезла до утра.
4: Тетя Тонечка, доброе утро, я в институт побежала. Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет.
3: Опять ровно две фразы и опять отбой, чтобы ничего не объяснять. И действительно побежала на лекции. А Антонина Федоровна, всю ночь просидевшая в кресле рядом с молчавшим телефоном, хотела встать и не смогла.
0: Ты дрянь, просто маленькая дрянь. У нее ноги из-за тебя отнялись. Ты это понимаешь или нет?
4: Я больше... Простите меня, не буду я больше. Алла, Олег, верите, никогда.
2: Я с тобой больше не разговариваю.
3: Но Антонине Федоровне легче от этого не стало. Студентка искренне убивалась, стремглав мчалась после лекции домой, ухаживала, как могла и умела, и все время проклинала себя за эксперимент.
4: А эксперимент заключался в том, что мы вместе с двумя подружками поехали на дачу к одному из старшекурсников. Там была музыка, свечи, вино, камин, трое интересных молодых людей, умные разговоры и, в конце концов, постель. Правда, я легла одетой, только платье сняла, чтобы не мялось, и выдержала характер. Впервые провела ночь с мужчиной, ничего не позволила. И было так прекрасно и так страшно, что напрочь забыла обо всем на свете. И ведь ничего с тем не было. Ничего решительно. Выдержала характер. Измучила и его, и себя.
1: Ноги отнялись. Ничего. Зато усидчивость прибавится. Глядишь, и впрямь книжку закончу.
5: Sie machte sich Mut aus allen Kräften.
3: Она хорохорилась из последних сил. Потеря ног тяжко ударила по ней, прежде всего потому, что сделала ее совершенно беспомощной. Впервые в жизни она зависела от других людей, причем посторонних, какими бы любящими и прекрасными они ни были. Длинными ночами... Господи, она ведь и не догадывалась, насколько же бессонная ночь длиннее дня. Слушая тихое посапывание Тонечки маленькой, Антонина Федоровна часами глухо рыдала в подушку. Несколько раз до отчаяния, до приступа физической боли, жалея, что теперь уж навеки лишена возможности подползти к дряхлому комоду. Выдвинуть верхний ящик и достать из-под кучи старых писем, газет и документов безотказный, хорошо вычищенный Вальтер.
5: Ihren hilfsbereiten, gut gewarteten Walter rausnehmen kann.
3: И даже не расслышать выстрела. Она слишком долго воевала, чтобы промахнуться в решающий момент. И еще с болью, с горечью, с яростным презрением к себе думала, почему же она не сделала этого раньше, пока еще могла хоть кое-как передвигаться.
1: Надеялась? А на что-то надеялась? А, что вылечит? Что ноги заново отрастут? Что кто-то замуж возьмет каракатицу безногую? Нет. Просто дрейфила ты, Тонька. Сознайся же. Просто боялась. До последнего предела ждала да выжидала. Чудо высиживала, дерьмо трусливое. Ну вот он твой предел. Дождалась чуда. А дальше? Что дальше-то? Тимуровцы с батоном под мышкой.
3: Пока Иваншина не спала ночей, пока терзалась и беззвучно рыдала, привыкая к новому своему положению, Олег тоже ждал. Правда, не по собственной инициативе, а по совету фронтовика-невропатолога, которому сразу же бросился за помощью.
6: Кресло на колесах не проблема. Проблема в том, чтобы она в этом кресле, в ваше отсутствие, к окну не подрулила. Какой у вас этаж? Второй? Ей достаточно.
7: А что делать?
6: Ждать. Просто не торопить событий, ко всему человек привыкает.
8: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукоинженеры Алексей Дмитриев, Константин Алехин. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Жабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Сергей Колесников, Валерий Маркин, Дмитрий Писаренко, Егор Перегудов, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
9: Радио России.

0: терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Привет, Влад!
1: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились? Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим вторую часть комплекса, которая состоит из 6 упражнений. Итак, начнем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Согните обе руки в локтях. Коснитесь ими плечей. Удерживайте локти на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Поднимите правую руку выше уровня плеча на 20-30 сантиметров. Опустите левую руку ниже уровня плеча на 20-30 сантиметров. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Меняя положение рук на противоположное, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, отводя прямые руки максимально назад без разворота кистей. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, отводя прямые руки назад без разворота кистей. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Стоим лицом к степу, руки опущены. На счет раз поставьте на степ правую ногу, одновременно поднимая правую руку вперед до уровня плеча, а левую отводя назад. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, поднимите левую руку вперед до уровня плеча, а правую отведите назад. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки опустить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.

0: 3, 4. И завершающее упражнение комплекса. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. Спокойно вращая вперед одновременно две руки, на счет раз поставьте на степ правую ногу. На счет два поставьте на степ левую ногу. Теперь поменяйте направление вращения руками назад. На счет три опустите правую ногу на пол. На счет четыре опустите левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждую осень миллиарды птиц преодолевают тысячи километров без карт и GPS. Как? Ответ оказался там, где его никто не ожидал – в квантовой физике. Птицы чувствуют магнитное поле Земли глазами. В сетчатке есть белок – криптохром. Когда на него падает свет, внутри белка образуется пара электронов в особом состоянии. Они связаны между собой, как два волчка, которые крутятся синхронно. Изменишь один, второй мгновенно реагирует. Физики называют это квантовой запутанностью. Магнитное поле Земли слабое, но оно слегка меняет то, как эти электроны вращаются относительно друг друга. В зависимости от того, куда направлена голова птицы, север, юг, восток или запад, изменения разные. Это запускает химическую реакцию, которая посылает сигнал в мозг. Птица буквально видит магнитное поле как наложение на картину мира. В январе 26 года группа из Принстона подтвердила этот механизм. Навигационная точность птицы менее 5 градусов. Никакой созданный человеком компас такого и близко не достигает. Почему это исследование важно для медицины? Принцип один. Квантовый сенсор улавливает сигналы, недоступные обычным приборам. Живая клетка постоянно что-то излучает – слабые магнитные поля, тепло и химические сигналы. Больная клетка излучает иначе, чем здоровая. Но эти различия настолько малы, что обычная диагностика их не регистрирует. В 2025 году ученые из Чикагского университета встроили квантовый сенсор прямо в белок. Получился МРТ размером с молекулу. Такой сенсор можно доставить внутрь клетки, и он считает ее изнутри. Это открывает перспективу диагностики на ранних стадиях, когда болезнь еще не проявила себя. Для онкологии это настоящий прорыв. В декабре 2025 года британские исследователи получили финансирование на разработку квантового сенсора, который отслеживает взаимодействие иммунных клеток с опухолью в реальном времени. Это позволит видеть не просто наличие опухоли, а то, как иммунная система с ней борется, и корректировать лечение прямо в процессе. Параллельно европейский консорциум разрабатывает квантовый микроскоп для анализа опухолевых тканей. Он сокращает время исследования образцов с нескольких часов до 2 минут. Наночастицы от 2 до 10 нанометров уже применяются для доставки лекарств прямо к раковым клеткам. Их можно настроить на конкретный тип опухоли. Они светятся под определенным излучением, и врач видит точно, куда попал препарат. По данным на середину 2025 года в мире идут 32 активных клинических испытания квантовых технологий в онкологии. Большинство из них в ранних фазах. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Сказка жизней.
3: Бабушки, бою, не ложись на краю.
4: Поезд в сказке сказок. Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Марьиной Рощи. Там в низине, в каньоне шли поезда. И дым, когда ты не видишь паровоза, он окутывал мост. Если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
1: В мастерской у режиссера-аниматора Юрия Нарштейна. Программа «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушайте. слушает страна, слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским

0: То есть вышли из комнаты зачем-то и забыли.
1: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
0: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
1: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
0: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
1: А чего возникает эта болезнь?
0: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
1: А в каком возрасте обычно это начинается?
0: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
1: 45? Так рано!
0: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
1: Какие главные признаки начало угасания мозга?
0: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
1: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
0: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
1: О чем вы говорите?
0: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
1: Они реально настолько успешны?
0: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
1: И в чем разгадка?
0: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
0: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
1: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
0: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
0: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
1: Отлично. А как насчет побочных явлений?
0: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
1: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
0: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазма

0: коллаген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи, при этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
1: А если перевести с научного на обычный язык?
0: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
1: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
0: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
3: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
2: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
4: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные продолжают зачистку Красного Лимана в ДНР. С 1 июля россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии. И в Госдуме призвали не вводить запреты в отношении иностранных платформ. Подробности далее. Наши войска продолжают зачистку Красного Лимана в ДНР. Бойцы западной группировки ведут наступление в западной части города. За сутки удалось взять под контроль еще 38 зданий. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Щурова, Нижней Журавки и Подлимана. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов.
1: Добавлю, за сутки войска западной группировки уничтожили свыше 220 военных ВСУ, 2 бронемашины, 3 орудия полевой артиллерии, 2 из которых иностранного производства. С 1 июля россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии. Об этом рассказал РИА Новости член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. Для подписания сделки будут использоваться изображение лица и запись голоса. Участникам сделки необходимо будет заранее зарегистрировать биометрию в базе данных. Парламентарий подчеркнул, что цифровая форма сделки не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а работает вместе с ней как дополнительный уровень проверки личности. В Госдуме призвали не вводить запреты в отношении иностранных платформ. Подобные меры не вернут российские приложения в App Store, а лишь создадут теневой рынок посредников. Такое мнение высказал первый зампредседателя Думского комитета по информационной политике Антон Ткачев на фоне решения Apple удалить приложение в ВК. В то же время депутат заявил, что Россия будет последовательно укреплять свой цифровой суверенитет. Ткачев напомнил о том, что у России уже есть свои мессенджеры, соцсети, видеохостинги и поисковики. 19 лет тюрьмы получил россиянин за госизмену. Суд накануне прошел в Ростове-на-Дону. По данным следствия, Владимир Кочергин в поселке Станица Луганская ЛНР установил связь с сотрудниками СБУ. В его задачу входило подорвать военнослужащего в ЛНР. В феврале 24-го он установил взрывчатку под днище автомобиля зав. Военной кафедры Луганского госуниверситета.

0: Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив. Причиной стал инцидент с обстрелом грузового судна у берегов Омана, о котором доложило Управление морских торговых операций Великобритании. В свою очередь, генсек морской организации при ООН Арсенио Домингес подчеркнул, что судно шло через пролив самостоятельно вне схемы эвакуации. Напомню, во вторник структура при ООН развернула план эвакуации более 11 тысяч моряков из Персидского залива. Между тем, Иран заявил об отсутствии каких-либо гарантий безопасности при движении вне установленных маршрутов. Вся ответственность за последствия будет лежать на владельцах судов, капитанах или операторах. С таким предупреждением выступило Управление по контролю за Персидским заливом Ирана. Тегеран пообещал разминировать пути судоходства в обмен на выполнение требований, подписанного 18 июня меморандума. Вернуть безопасность пролива к довоенному состоянию планируется в течение 60 дней. Новую схему обмана туристов придумали мошенники. Они связываются с теми, кто купил тур, и просят провести дополнительную оплату за него якобы из-за подорожания отеля или билетов на самолет. Об этом предупредили в ассоциации туроператоров. Причем это происходит за день-два до вылета, поэтому от людей требуют быстрого принятия решения. Для перевода им отправляют ссылку на фишинговый сайт. В результате злоумышленники не только крадут деньги, но и все данные от банковских карт своей жертвы, пишет российская газета. Специалисты напомнили, что любые изменения, связанные с организацией поездки, обязательно оформляются документально. Если поступил подозрительный звонок, необходимо проверить информацию на сайте туроператора или у менеджера турагентства. Не сожгут, но скроют от посторонних глаз. В России создают закрытое хранилище деструктивной литературы. Его формирует Российская государственная библиотека имени Ленина. Об этом на минувшем Петербургском международном юридическом форуме рассказала замминистра культуры Жанна Алексеева. Она не пояснила, какие именно книги туда попадут. Со слов чиновницы, российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов, включенных в реестр иноагентов. Помимо данных ограничений, в России также маркируют литературу с упоминанием наркотиков. В списке Российского книжного союза содержится уже более 2600 таких произведений. Среди них сочинения Джоан Роулинг, Владимира Ленина, Маяковского, Стивена Кинга и Карлоса Кастанеды. В субботу, то есть уже завтра, столица превратится в молодежный центр. Ведь в последнюю субботу июня традиционно в России отмечается День молодежи. В Москве по этому случаю в предстоящие выходные пройдут десятки тематических мероприятий. Например, Музей Победы предлагает узнать о подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны. А вот познакомиться с творчеством молодых мастеров и приобрести у них сувениры на память можно завтра на арт-ярмарке в галерее на Каширке, объединение выставочные залы Москвы. Ну а в Музее космонавтики расскажут о разработках молодых ученых, современных технологиях и людях будущего. Лекции и встречи пройдут завтра, как я уже говорила, с 10 до 19 часов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1/16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победителя выявить не сумели. Здесь ничья 0-0. И по итогам дня на чемпионате мира по футболу определились еще три пары первого раунда плей-офф. Бразилия сыграет с Японией, Нидерланды сразятся с Марокко, США встретятся с Боснией и Герцеговиной. Футбольный Краснодар в товарищеском матче обыграл клуб второй лиги ПСК 5-1. В составе вице-чемпионов России мячи забили Ковнан, Басселли, Уткин, Амбар, Цумов с пенальти и полевой. Хоккейная Сибирь усилилась нападающим Степаном Никулиным. Ранее форвард выступал за «Локомотив», с которым завоевал два кубка Гагарина. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обменял Валерия Ничушкина в «Коламбус». За российского нападающего «Лавины» получили три выбора на драфте. Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи. Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачно. В Хабаровске 19.

18-21 ожидается дождь. В Тюмени 22-24 градуса, в Новосибирске 29-31, дождь с грозой. В Мурманске всего 14-16 градусов, пройдут небольшие осадки. В Архангельске 16-18, облачно, без существенных осадков. В Перми 23-25, в Ярославле 21-23 градуса, переменная облачность. В Воронеже 22-24, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, температура составит 20-22. В Москве ожидается кратковременный дождь и максимальные 22 градуса. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7:10. В студии областного радио Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Спасибо, что вы встречаете утро на волне Радио России. Сегодня 26 июня, пятница. Солнце поднялось над горизонтом в 3:05. Закат будет в 21:41. Долгота дня 18:36. Луна во второй четверти переходит в созвездие Стрельца. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем +15, +20, ночью +4, +9. В Вологде днем 18-20, ночью 4-9 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба в норме. Еще немного повысится, а температура воздуха также поднимется выше +20. Ну а теперь о главных событиях в жизни области с выпуском новостей. Никита Ершов.
1: Доброе утро. Центр Вологды прикроют 27 июня. Ограничения связаны с празднованием Дня города и Дня молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации. С вечера пятницы стоянка будет запрещена на проспекте Победы, улицах Мира, Сергея Орлова, Батюшкова и на Торговой площади. В день праздников 27 июня движение транспорта на этих же участках будет полностью закрыто. Напомним, основной площадкой празднования станет Кремлевская площадь. Вход на территорию будет организован через 3 пропускных пункта – у Софийского собора, со стороны проспекта Победы и у музея Кружева. Движение трамваев ограничат в Череповце. В связи с капитальным ремонтом путей на проспекте Победы изменения будут действовать с вечера пятницы до утра понедельника. В электротрансе добавили, что трамваи будут ходить только на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики, то есть с завода трамваи будут вывозить пассажиров в город. Привычное расписание начнет действовать с 5:00 утра понедельника. Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать в Вологде. Сегодня с 10 до 12:00 медики проведут прием на ярмарке вакансий на улице Козленской, 2. 30 июня специалисты будут работать с 12 до 15:00 на площади Дрыгина. Пройти тест можно анонимно и бесплатно, результат узнать уже через 10-15 минут. Пройти обследование можно не только в мобильных пунктах, но и в Центре по профилактике инфекционных заболеваний Вологодской области, а также в поликлиниках по месту жительства. В Оренбурге задержан бывший глава Вытегорского округа Иван Абрамов. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий во время работы в подмосковном Волоколамске. В Вологодской области Иван Абрамов сначала был назначен руководителем Великоустюгского округа, а позже он возглавил Вытегорский округ. В конце апреля Иван Абрамов сложил полномочия главы округа и покинул регион. О задержании сообщил Вологда-регион. Ярмарка вакансий пройдет сегодня в Вологде. Мероприятие состоится на улице Козленской, 2, с 10 до 12:00. Работодатели представят более 1000 вакансий. Соискателям помогут составить резюме, получить консультации карьерных экспертов и узнать о мерах поддержки. Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна студентам, выпускникам, подросткам, которые ищут первую работу или подработку, а также мамам в декрете и тем, кто хочет сменить профессию. День молодежи в Череповце отметят пенной вечеринкой и уличными танцами. Сегодня на Соборной набережной в 17:00 начнется танцевальный вечер. В программе флешмоб в стиле латино и мастер-классы по вальсу и хип-хопу. В Милютинском парке вечером пройдут кинопоказы под открытым небом. В субботу с 14:00 до 16:00 на лыжной базе проведут пенную вечеринку и турнир по пляжному волейболу. На Соборной набережной пройдут различные мастер-классы, спортивные состязания и концерт творческих коллективов. Праздник отметят и в Милютинском парке. 120-килограммовый торт испекут в Вологде на День города. Десерт размером 1,5 на 1,5 метра изготовят из бисквита, крема, сливок и творожного сыра. В качестве начинки будут использовать моченую бруснику. Торт будут украшать герб города, элементы вологодского дизайн-кода и свечи. Гастрономическое шоу пройдет на Кремлевской площади. Все желающие смогут не только наблюдать за процессом создания десерта, но и попробовать его. В Череповце продолжается прием заявок на конкурс «Цветущий город». Участвовать могут жители домов, предприятия, организации, школы и детские сады. В этом году открыты 20 номинаций, а призовой фонд составляет 3 миллиона рублей. Заявки принимают в группе Гордумы до 31 августа. Победителей и призеров наградят перед Днем города. Сразу две фотовыставки открываются в областной библиотеке в Вологде. На первой будут представлены отчетные работы школы провинциальной фотографии. Участники на протяжении нескольких месяцев учились смотреть на повседневность как на объект искусства и глубокого изучения. На выставке «Творческий сдвиг» будут представлены работы победителей фотоконкурса, организованного Союзом фотохудожников России. Цель проекта – расширение границ фотоискусства, поиск новых граней, творческих техник и приемов. Выставки организованы при содействии члена Союза фотохудожников России, председателя фотоклуба «Северянин» Михаила Трапезникова. Открытие пройдет 2 июля в 18:00. Вход свободный. Стихи Сергея Есенина на китайском языке прозвучат в Вологде. Филолог-русист Сюй Сяодун презентует свою книгу, посвященную поэту в Вологодской областной библиотеке. На протяжении многих лет автор исследует творчество Сергея Есенина. Он переводит стихи поэта в разных стилях, читает лекции в Китае и за пределами Поднебесной. Мероприятие пройдет 28 июня в полдень. Вход свободный. Вологжан приглашают на праздничную пробежку в честь Дня города. 27 июня в парке ветеранов пройдет забег 5 верст. Разминка начнется в 8:45, а старт запланирован на 9 утра. Дистанцию 5 километров можно преодолеть в любом удобном темпе. Лекции, мастер-классы по фехтованию пройдут в Вологде. 27 и 28 июня историк Николай Асламов проведет тематические мероприятия на Пашихонском шоссе 6А. Эксперт расскажет о фехтовании на длинных мечах 16 века и проведет несколько поединков. К участию приглашают учеников клубов исторической реконструкции и тех, кто интересуется данной тематикой. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Продолжаем программу «Пятницы». На очереди традиционная передача «Телефон мнений», которую мы готовим по звонкам наших радиослушателей. На телефон мнений ГТРК «Вологда» 57 28 08 его номер. О жизни народной.
5: Вы нам звонили.
6: Здравствуйте, это вас беспокоит Клюпова Светлана Михайловна. Живу я в Пугачёво, 81. У нас с января месяца этого года не выдаются квитанции за капитальный ремонт. Нас хотели в другое место перевести. Куда перевести, ничего конкретного до сих пор не знаем. Это июнь месяц, это уже, считайте, что полгода уже заканчиваться. ЕДК полгода я не получаю. Куда эти мои денежки уйдут?
7: Алло, это телефон мнения? Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, почему мы не можем передать показания подогрева горячей воды в теплосеть? Нам все отказывают. Спасибо.
8: Доброе утро всем волокжанам, Вологодское радио, радиослушатели. Вот недавно мне пришла бумага за май, счет Аквалайн. Живет бабушка одна, а почему-то на 6 человек бумаги за мусор, за отходы просят заплатить. И едва-то я справилась. А ведь вот бабушки все слушала, вологодские люди жаловались, там отвечает им автоответчик. А нам-то куда идти? Сельсовет. Хорошо, у меня дочь есть, но надо ведь время чужое отнимать. Сколько дней заняла разборка этой катавасии? Вот вам и цифровизация, и все компьютеры. Это я к тому, что по радио, по Вологодскому радио, губернатор заботится о здоровье народа, населения. А вот как нам, пожилым людям, вот так вот скажут? Ведь инфаркт можно получить, принесут бумагу задом. И люди не могут и ходить, пожилые особенно. Или кто один вот не очень грамотный. Так вот как? Правда, извинились эти конторы Аквалайн в интернете. А ведь бабушки-то в интернет-то другие не ходят. Несут ли они ответственность за здоровье людей? До свидания всем.
9: Уважаемая редакция «Глаз народа», пенсионеров волнует вопрос, до каких пор наши руководители области и города Вологды научатся с первого раза выполнять ремонтные строительные работы качественно и с первого раза. В частности, дорожное и тротуарное покрытие переделываться неоднократно, а именно всем известная площадь Бабушкина. Из плиточного покрытия в конце концов положили асфальт. Прошло и 2 лет, начинают снимать плитку с площади Дрыгина. Здесь всю зиму ежедневно работала уборочная техника, которая, естественно, давала отрицательный результат, уложенный ранее плиточному покрытию. По Пушкинской улице пешеходы запинались после зимы за уложенную плитку. Сколько миллионов рублей только за эти объекты потрачено, не говоря уже за восстановительные работы. А ведь до юбилея города Вологда еще целый год. Что еще ждать? Вся Вологда перерыта, и ни один из данных территорий желает лучшего качества. А как вы думаете, что будет после юбилея города со всеми тротуарными и дорожными работами? Результат спросить будет не с кого. Всего доброго.
10: Здравствуйте. Сегодня прослушала передачу Александра Сазонова, писателя и экскурсовода. Вот он там говорит про город Побратим Мишка в Венгрии. Так вот, я живу на улице Мишкольской, названа в честь этого города. И вот хочу обратиться к руководителям города. Помогли бы нам здесь тротуары сделать, очень разбитые тротуары. Тем более у нас впереди юбилей города в Вологде. Была бы очень признательна, и люди все время говорят, что у нас тут плохо по тротуарам ходить, но уже много лет ничего не делается. Спасибо большое. Хочу поблагодарить вас за Александра Сазонова. Замечательные передачи по историческим местам Вологды. Это очень приятно, потому что я раньше-то все эти места обходила, а теперь просто по объективным причинам не могу далеко ходить от дома, поэтому все представляю. Говорит очень понятно, просто, и пропускаю через себя, через свою биографию. Вот это мне очень интересно. И еще Александр спрашивал нас, кто-нибудь ответил бы на вопрос его, как расшифровать аббревиатуру ШЧ. Я узнавала, у меня сын железнодорожник, узнала, что ШЧ — это шнуровая часть. Антонина Сергеевна Вакумова, с уважением.
11: Здравствуйте. Меня тронула передача Ирины Цветковой в пятницу вечером, посвященная Варламу Саламову. Особенно впечатлил меня Владимир Сергеев, который так пронзительно исполнял песни на стихи Варлама Саламова и в то же время рассказывал о жизни и смерти этого неординарного человека, который достоин, чтобы его помнили. Варлам Саламов пережил тяжелую, нелегкую жизнь, но не сломался, а наоборот, своим стихами и прозой доказал, что, находясь в любой ситуации, можно остаться человеком, каким и был Варлам Тихонович Шаламов. 24 июня в передаче «Музыкальная среда» отметили 50 лет песни Вологда. Рассказ Владимира Николаева, как она попала к песнярам и потом стала знаменитой на всю нашу страну. И не только. 25 июня рассказ о литературном вечере к столетию поэта Николая Алексеевича Клюева, который родился в 1884 году. Узнала много о его жизни и поэзии. Знакомство с Блоком. Писал о революции, братстве народов и, конечно, о деревне. Выступающих на этом вечере было много. Артисты исполнили литературно-музыкальную версию его стихов. Слушала с удовольствием. Спасибо. С уважением, Тамара Николаевна.
12: 22 июня – день скорби и памяти, начало Великой Отечественной войны. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость Родины. Память – это и ненависть к фашизму, с его человеконенавистнической сущностью. Россиянам пришлось столкнуться, и наши, и их российские бойцы на полях спецоперации очищают землю от укрофашистов. И поэтому стихотворение Константина Симонова «Есть недорог тебе твой дом», обращенное к советскому солдату, звучит как обращение к нашим героическим современникам, бойцам спецоперации. Прочту отрывок из этой поэтической композиции. Я читала его на сцене Кадуйского дома культуры, участвуя в мотопробеге «Победа-79». Как слушали его! Пусть фашиста убил твой брат, пусть фашиста убил сосед. Это брат и сосед вы мстят, а тебе оправдания нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Раз фашиста убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его помертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой. И пускай не твоя жена, а его пусть будет домой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя его семья, понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз и его убей.
13: Здравствуйте. Вот прошло воскресенье, день медицинского работника отметили. Наш министр, наш Вологод, поздравил медицинских работников с этим днем, перечислил. И в чем виноваты у нас оказались фармацевты и провизоры. Ни одного слова о них не сказано. Хотя по центральному телевидению было сказано такое, что провизоры и фармацевты выдержали этот период ковида. Ежедневно выходили на работу. Связь была с больницами, связь была с поликлиниками, с больными, которые каждый день. И что от этого они поимели?
14: Здравствуйте, уважаемое радио. Разрешите, пожалуйста, поздравить с днем медицинского работника Смирнова Романа Валерьевича. Впервые я попал к нему на отделение в 2005 году. На посту было очень много в книге поздравлений, благодарностей. Так было написано: «Врач от Бога». И действительно, это врач с большой буквы. Хотелось бы его поздравить с праздником, пожелать ему здоровья, счастья, успехов в его благородном труде. С днем медика хотелось бы поздравить работников кардиологического отделения онкологического диспансера. В 2016 году лечился очень хорошо. Лечение, отношения очень хорошие работников отделения. Лечила меня Кузнецова Наталья, не помню как отчество, и Алешина Татьяна Николаевна. Пожалуйста, поздравьте их тоже с днем работника медицинского. Спасибо большое.
3: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08.
0: Спасибо всем за внимание к нашим передачам и за ваши отклики. Телефон мнений включен всегда, 57-28-08. Только надо помнить, что это автоответчик и только записывает ваши голоса. 57-28-08. Что расскажете на будущей неделе, узнаем в следующую пятницу. А сейчас переходим к деловым вопросам. Огороды, садоводы и пчеловоды. По пятницам у нас в эфире.
2: Удачи, удачи на даче. На даче. В помощь садоводам и огородникам. Рубрику ведет кандидат наук Елена Куликова.
15: Доброе утро, садоводы-огородники. На дворе конец июня. Цветут ирисы, цветут пионы. К сожалению, период цветения у них не длительный, но очаровательный. И у многих возникает вопрос, что делать с пионами после цветения? Надо их сразу обрезать? Не надо. Надо подкармливать или не надо? Вот сразу после окончания цветения нужно срезать на отсвевших стеблях только верхнюю часть с образовавшимися семенными коробочками. Ну, до первого крупного листа. А вот санитарную обрезку проведем осенью, в конце сентября, ну, в октябре. Там мы растения подстрижем где-то до уровня почвы, ну, оставляем максимум 3 сантиметра над уровнем почвы. Сразу же обрезать пионы после цветения не нужно. Очень важно сохранить на растении как можно больше листвы, так как она помогает растению получить большее количество питательных веществ до конца вегетационного периода. Их пионы будут использовать в следующем году. А вот подкормить кусты после цветения необходимо. Пионы очень хорошо реагируют на подкормки, так как они обеспечивают растения дополнительными питательными веществами. Они нужны для более сильного роста, для обильного цветения и для увеличения периода цветения. Существует два критических периода для внесения удобрений. Это ранней весной и сразу после окончания цветения. Внесение удобрений ранней весной, оно способствует, конечно же, предстоящему цветению. Его нужно применять в начале сезона, как только растения начинают выходить из земли. Подкормка после цветения помогает растению быстро восстановиться и дает запас питательных веществ для роста цветения на следующий год. Многие садоводы проводят подкормку пионов в августе. Это не совсем правильно. Вкусно начинают активно потреблять элементы питания и, как итог, формируют молодую поросль, которая это питание расходует. Но в зимний период она погибает. Та поросль, которая пойдет от подкормки после цветения, уже на следующий год нам даст бутоны. Из удобрений можно взять комплексные водорастворимые или минеральные удобрения, такие как диамофоска, амофоска. Подкормка вот после цветения должна быть с более низким содержанием азота. Хотя пионы и нуждаются в азоте, им в гораздо большей степени требуется калий и фосфор. Ну, тут смотреть, чтобы соотношение в удобрениях было где-то там 5-10-10, например, там 9-15-15. Ну, примерно, чтобы в два раза азота было меньше. Ну, вот еще вопрос такой был. А можно ли пересаживать пионы после цветения? Вот хотя большинство многолетников пересаживают после того, как они отцветут, пионами это делать не надо. Лучшее время для посадки пионов – это конец августа или начало там сентября, середина сентября. В это время можно пересаживать и старые кусты, можно их делить. Пионы, конечно, вы можете посадить и ранней весной. Только кусты сложнее приживаются и медленнее развиваются в течение летнего периода. Особенно, если установится жаркая погода. Ну и как итог, кусты остаются в росте в первый год, они не цветут, и большинство пионов требуется дополнительный год до начала цветения. А вот при посадке или там делении осенью у корней есть достаточно времени, чтобы прижиться при благоприятной прохладной погоде, прежде чем идти в зиму. И это позволяет им быть готовыми к цветению уже на следующую весну. Также важным условием как бы ухода за пионами после цветения является полив. Нужно, чтобы почва вокруг растений была всегда слегка влажной, но без застоя воды. Пионы как бы не могут переносить небольшую засуху в течение недлительного периода, но лучше полив проводить регулярно. Ну, в этот год, наверное, полив не актуальны, влаги хватает везде. А так, в среднем, пионы нужно поливать раз в неделю при отсутствии осадков. Если почва песчаная, можно попробовать там два раза в неделю полить. Если же почва глинистая, то раз в две недели вполне хватит. Всем хороших урожаев, тепла, солнца. До свидания.
2: Удачи, удачи на даче. На даче. Дела, дела медовые. Медовые. Познавательная рубрика областной общественной организации пчеловодов.
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшним дивным утром я расскажу о приемах, предупреждающих выход роя. И в прошлой передаче, и сегодня я не делаю за дорогих пчеловодов выбор, допускать роение или нет. Это пусть каждый решает самостоятельно. Роение можно предупредить с помощью комплекса приемов, важнейшими из которыми являются своевременные отборы семьи лишних, незагруженных работой пчел путем формирования отводков. Содержание в семьях молодых маток, отличающихся высокой яйценоскостью, это будет способствовать загрузке пчел по воспитанию расплода. Отбор и размножение высокопродуктивных, неролевых семей. Содержание семей в ульях большого объема и своевременное расширение гнезд путем постановки магазинов или вторых корпусов, затенение ульев, усиление вентиляции. Улучшение кормовой базы, обильный взяток резко снижает стремление семей к роению. Но что значит обильный?

0: различные приемы по ограничению передвижения матки, начиная от банальных разделительных решеток в ульях, на литках и вплоть до клеточек различного размера, от пересылочных и до изоляторов на 3-4 полноценные рамки. Естественное роение можно предупредить, если отделить роевых пчел. Это так называемый метод Таранова. Метод применяется к семьям, у которых обнаружены личинки в роевых маточниках, и спустя 1-5 дней можно ожидать роения. Для этого перед ульем кладут фанеру, так чтобы конец ее не доходил на 8-10 см до начала прилетной доски. Перед фанерой кладется мешковина. В теплый день пчел окуривают дымом и даже стучат в стенку улья, чтобы они набрали в зобики нектара, а затем вместе с маткой сметают со всех сотов на мешковину. Пчелы по наклонной фанере заходят в улей. Дойдя до конца фанеры, они разделяются. Молодые бездеятельные пчелы, а они и есть роевые, свиваются под приставной доской и затихают. Там же находится матка. Пчелы, работавшие в улье, не роевые, не успокаиваются, а перепрыгивают через разделительное пространство и попадают в свой улей. Через 2-3 часа им дается плодная матка. Собранные под доской молодые пчелы с маткой обладают теми же свойствами, что и роевые. Пчел осаждают, ухаживают, как за естественным роем. Обосновавшийся на новом месте рой называется семьей. Если отделение пчел происходит в беззятковый период, то за день до операции их подкармливают жидким сиропом. Хочу сказать, что метод привожу для сведения. Он крайне трудоемкий. Например, в этом году в роение часть пчел входила, располагаясь на 30 додановских рамках. Это примерно 7-10 килограммов пчел, то есть 70-100 тысяч особей. Представьте, что значит скинуть их всех. К тому же, все-таки сам Георгий Филиппович Таранов отмечал, что искусственный рой работает не так же, как и естественный, не так эффективно. И самое печальное, что этот способ не является 100% гарантией от повторного роения. Чтобы не допустить выход второго роя, надо через 4-5 дней после вылета, либо создание отводка на плодную матку, осмотреть семью и сорвать все маточники, оставив только один самый большой. На 9-й день после выхода роя из него выйдет матка, а еще примерно через 10 дней молодая матка оплодотворится и начнет откладывать яйца. В это время семью осматривать не следует, чтобы не мешать ей вылететь на облет и спаривание. Выгоднее формировать отводки с плодными матками. Они начинают выращивать расплод с первого же дня своего существования. Весенние отводки с плодными матками необходимо делать такого размера, чтобы с первого же дня матка могла развернуть большую кладку яиц, и в семье началось усиленное выращивание расплода. В маленьком отводке яйценоскость матки не может быть полностью использована, а это невыгодно, так как меньше пчел будет нарощено главному взятку. Повторюсь, что наиболее успешны в нашем регионе отводки, сделанные в середине мая.
1: Дела медовые.
0: Можно добавить про приемы по делению семей на поллета и, соответственно, на лет на матку или на маточник. Деление семей на поллета является хорошим способом предупреждения роения в семьях, развившихся слишком рано. Рядом с материнской семьей ставят пустой подготовленный улей такого же типа и окраски, куда в погожий день, во время наиболее интенсивных полетов, переносят половину рамок с расплодом, пчелами и кормовыми запасами. Матка остается в старой семье. В каждый улей добавляют по 2-3 рамки с пустыми сотами и вощиной. После этого улей оставляют не более чем на 1 метр в сторону от места расположения материнской семьи. Гнезда обеих семей хорошо утепляют. Летные пчелы будут разделяться в обе стороны примерно поровну. Если в какой-то один улей будет залетать больше пчел, то его отодвигают дальше от места прежней стоянки. А через 1-2 часа безматочной семье дают плодную матку в клеточке. На следующий день осматривают гнездо, и если нет маточников, выпускают матку. Если есть, их вырезают, а матку оставляют в клетке еще на одни сутки. Размножение пчел путем налета на матку или на маточник. Размножение пчел путем налета на матку происходит в тех случаях, когда сильная пчелиная семья находится в роевом состоянии и закладывает маточники при наступлении взятка. Для этого используются также семьи, развитие которых запаздывает, вследствие чего после медосбора они располагают большим числом неиспользуемых пчел. Для налета на матку утром в солнечный день из улья с материнской семьей переносят в новый улей, желательно такой же формы и цвета, 3-4 рамки с разновозрастным расплодом, пчелами и старой маткой. По обе стороны от расплода ставят 5-6 рамок с сотами и вощиной и 2 рамки с медом. Пчелиное гнездо утепляют. Приготовленный улей ставят на место исходного, а исходный несколько отодвигают и поворачивают на 90-180 градусов.

0: градусов. Вернувшиеся с медосбора летные пчелы с материнской семьи будут налетать на новые ульи, где находится старая матка и часть расплода. В семье, образованной налетом, матка вскоре начнет откладывать яйца. Уходом за расплодом будут заниматься пчелы, выходящие из данного в семью расплода. Налет на маточник. Налет на маточник практикуется в период нарастания на пасеке роевого настроения при использовании относительно позднего летнего медосбора. В этом случае в гнездо не переносят матку из исходного улья, а прикрепляют к одной из рамок с расплодом зрелый печатный маточник. Но мы, соответственно, этот прием используем таким образом. Если в начале мая разделить гнездо пополам, если он, допустим, у вас вертикальный, либо если горизонтально разделить разделительной решеткой или перегородкой, снабженной разделительной решеткой, то через 10 дней в одном из отделений у вас не будет расплода, из которого пчелы могли бы себе вывести матку. И, соответственно, если семья такая входит в роевое состояние, достаточно будет, если мы говорим про вертикальный улей, перенести в отделение без матки рамку с расплодом и с маточником, и, соответственно, второе отделение убрать. В таком случае у пчел будет только лишь одна рамка, на которой она сможет вывести себе новую пчелиную королеву. В этом случае достаточно будет через 10 дней удалить все маточники, кроме самого красивого. Здесь я говорю 10 дней, да, имея в виду только вот если там есть яйца. Но это надо предполагать. И важно как бы определять возраст маточника, да. А это тоже достаточно просто. В зависимости от того, что это маточник с яйцом, с личинкой, и зная уже, соответственно, время развития пчел, мы можем определить возраст этого маточника и когда примерно ожидать выход новой матки. На этом у меня все. Не претендую на всеобъемлющий доклад, приемов десятки, их вариаций еще больше, но надеюсь, что эта база поможет вам лучше понимать пчел наших тружениц. До новых встреч на программе «Дела медовые».
1: Дела, дела медовые. Медовые.
2: И далее по программе обернемся в прошлое. Там много важного осталось для настоящего.
3: Вологодский календарь. Даты, события, люди. Рубрику ведет Ирина Трапезникова.
4: Доброе утро, дорогие земляки! 26 июня. 85 лет назад в Вологде был сформирован военно-санитарный поезд номер 312. Практически вся команда поезда была набрана в Вологде, состав обслуживания 75 работников самых разных специальностей, врачи, медсестры, санитары, железнодорожники, повара. За 4 военных года поезд сделал 53 рейса, пройдя более 200 тысяч километров. За это время было перевезено 24 625 раненых. Последний рейс за больными ВСП-312 совершил в Белоруссию в декабре 45-го. 23 декабря поезд был расформирован. Вера Панова по заданию Союза писателей прожила в ВСП-312 два месяца в 43-м. За это время ею была написана рукопись под названием «ВСП-312 в борьбе за Родину». Однако брошюру так и не издали. К счастью, поезд и та атмосфера, которая царила в нем, его замечательный коллектив произвели на журналиста и писателя Веру Панову неизгладимое впечатление. Одновременно с написанием текста брошюры она начала писать художественную повесть. Книга «Спутники» вышла в свет в 46-м, мгновенно став бестселлером. Вера Панова была удостоена самой высокой награды Сталинской премии. В 64-м по мотивам повести снят художественный фильм «Поезд милосердия». В 75-м на экраны вышел телефильм «На всю оставшуюся жизнь». Сегодня в Вологде, во дворе дома на Некрасовском переулке, где жил заместитель ПХЧ капитан Иван Порохин, установлена мемориальная доска. В сквере перед зданием областного медицинского колледжа установили памятник военно-санитарному поезду, а во дворе привели в порядок березовую рощу, посаженную ветеранами ВСП-312 в мае 80-го. В 2016-м на Вологодском вагоноремонтном заводе открыли вагон-музей военно-санитарного поезда. 27 июня, 105 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Суровцева, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. В январе 42-го был призван в ряды Красной Армии. Прошел обучение в военно-инженерном училище. В звании младшего лейтенанта был назначен командиром саперного взвода инженерной роты. Уроженец деревни Нижняя Поломица Никольского уезда Северодвинской губернии Петр Суровцев со своими бойцами участвовал в форсировании Днепра. Взводу Суровцева было приказано, тщательно подготовив плавсредства, переправить на правый берег Днепра группу автоматчиков, которым предстояло осуществить захват плацдарма. Задание молодой офицер и его бойцы, невзирая на шквальный огонь противника, успешно выполнили. Взвод совершил 120 рейсов и переправил на правый берег 500 пехотинцев и 300 ящиков с боеприпасами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 44-го Петру Дмитриевичу Суровцеву присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Суровцев с отличием окончил военно-инженерную академию имени Куйбышева и продолжил службу в армии. В 71-м стал преподавателем этой академии. Наш земляк отдал укреплению вооруженных сил 34 года, ушел из жизни в 79-м в Москве. 27 июня. 115 лет со дня рождения Ивана Владимировича Владимирова, уроженца деревни Люботова Устюженского уезда Новгородской губернии, ныне Устюженский район Вологодской области, участника Великой Отечественной войны, полного кавалера Ордена Славы. Весной 42-го милиционера Ивана Владимирова призвали в действующую армию и направили на Волховский фронт. Хотя наш земляк был артиллеристом, наводчиком противотанкового орудия, весь свой боевой путь прошел вместе с пехотой. Оборонял Ленинград, дошел до Польши, где получил тяжелое ранение, долго лечился в госпитале. В 45-м году был комиссован и вернулся на родину. Трудился конюхом в родном колхозе «Красная звезда», сапожником в Устюжне. 27 июня. 100 лет назад в Вологде начала работу широковещательная радиостанция. Первая радиостанция в нашей стране начала работу в 22-м Москве. Называлась она радиостанция имени Коминтерна. В июне 26-го началось радиовещание и в Вологде. Вологодская радиостанция в тот период размещалась на нынешней улице Герцена в помещении бывшего Духова монастыря. Вологжане были так поражены возможностями радио, этой газеты, передаваемой по воздуху, что часть из них, наиболее смышленая в технике, занялась конструированием радиоприемника. 27 июня, 95 лет назад, был создан Бабаевский леспромхоз. Первым директором предприятия стал Иван Иванович Волнухин. Заготовка леса в первые годы осуществлялась вручную. Использовались самые примитивные двуручные пилы. Вывозка ассортиментов осуществлялась на дровнях лошадьми. При таком уровне организации производства для выполнения плановых задач требовалось большое количество работников. Основной силой стали сезонные рабочие и лошади из организованных колхозов. Люди и лошади направлялись на лесозаготовки по разнарядкам райисполкомов. Колхозам доводились задания по заготовке. Это был тяжелейший, опасный для жизни труд. Колхозники привлекались на лесозаготовки вплоть до 1950 года. 30 июня, 105 лет назад, был открыт Устюженский краеведческий музей. До 26 года музей существовал как Устюженский художественный. Первым директором была Кириллова, которая совместно с заведующим местной секцией по охране памятников и искусства и старины Кирилловым положила начало формированию коллекции произведений изобразительного искусства. С 26-го музей стал называться музеем местного края, а затем Устюженским краеведческим музеем. В 1955 году Борис Модестович Яковцевский решил показать в экспозиции материал о батюшкове и Куприне. Побывав в Пушкинском доме, сделал заказ фотокопии. Были записаны воспоминания учительницы Мстиславской о встречах с Куприным. В 1959 Борис Модестович оставил музей по состоянию здоровья, но его мечта сбылась. В 1966 открыли дом-музей Батюшковых и Куприна в Даниловском. Большая заслуга в этом краеведа, заслуженного работника культуры Боброва. С 87-го дом музея является филиалом Устюжинского краеведческого музея и называется музей-усадьба Батюшковых и Куприна. Июнь. 20 лет назад в эту пору в Великом Устюге проходили съемки фильма «Завещание Ленина». Зрителям представили киноисторию всей жизни писателя Варлама Шаламова от 9 лет и вплоть до его смерти в 82-м году в Доме для престарелых. Сценарий написан известным кинодраматургом Юрием Арабовым в соавторстве с Олегом Сироткиным. Великий Устюг исполнил роль Вологды, образца первой трети 20 века. По словам режиссера Николая Досталя, город очень подошел для съемок детских лет Шаламова. Там улицы еще сохранили колорит начала прошлого века, есть старые постройки в хорошем состоянии, одна из них и стала домом Шаламова. А вообще в маленьких городах легче снимать, чем в больших. Люди охотно шли в массовку, помогали, чем могли, вспоминал Досталь. Великому Устюгу снимали набережную, Архиерейское подворье, типографию, храм Прокопия Праведного. Кстати, именно в Устюге дед и прадед писателя служили православными священниками. В самой Вологде сняты только несколько кадров катания с Соборной горы, ее так и называли в свое время Шаламовской. Роль писателя сыграл актер Владимир Капустин. В «Завещании Ленина» он впервые выступил как исполнитель главной роли. Такой выбор режиссер объяснил нежеланием привлекать замыленные лица. Роль Варлама Шаламова в последние годы жизни сыграл актер Игорь Класс. Женские образы воплотили Инга Аболдина, Елена Лядова, Вологжанка Елена Руфанова. Образы родителей Шаламова создали актеры Ирина Муравьева и Александр Трофимов. 1 июля. 115 лет назад в Вологде летчик Васильев впервые провел полеты на аэроплане. «Можно без преувеличения сказать, — констатировал репортер, — что глаза всей Вологды были устремлены на небо в надежде увидеть там птицу человека». А, собственно, летчика привел восхищение царивший всюду порядок, несмотря на громадное стечение народа. Такого порядка, как в Вологде, по признанию авиатора, ему в других городах наблюдать не приходилось. В литературной страничке сегодня прозвучит стихотворение Варлама Шаламова. Я забыл погоду детства. Теплый ветер, мягкий снег. На земле, пожалуй, средства возвратить мне детство нет. И осталось так немного в бедной памяти моей. Васильковые дороги в красном солнце детских дней. Запах ягоды кислицы, можжевеловых кустов и душистых, как больница, подсыхающих цветов. Это все ношу с собою и в любой люблю стране. Этим сердце успокою, если горько будет мне. На этом все, мои дорогие земляки. Желаю вам радости и крепкого здоровья. До новых встреч по пятницам.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
6: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: И напомним о погоде. Она меняется в сторону теплую. Облачная с прояснениями погода ожидается. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем от 15 до 20, ночью от 4 до 9 градусов. В Вологде днем 18-20, ночью 4-9 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметра ртутного столба. В норме еще немного повысится. Температура воздуха также поднимется выше плюс 20. 26 июня в 2018 году скончался советский и российский поэт Андрей Дмитриевич Дементьев, лауреат Государственной премии СССР. Много лет возглавлял журнал «Юность», который был силой притяжения для талантливых писателей и поэтов Виктора Астафьева, Аркадия Арканова, Беллы Ахмадулиной, Бориса Васильева, Юлии Дрониной, Андрея Вознесенского, Булата Акуджавы. И сам Андрей Дмитриевич оставил большое поэтическое и песенное наследие. Многие его стихи переложены на музыку. «Мир держится на добрых людях, не на агрессии и зле. И если доброты не будет, то ничего не будет на земле. Мир держится на сострадании, а не на важности пустой. Вот кто-то свет потемкам дарит, чтоб озарить жизнь красотой. Мир держится на милосердии, а не на выгоде и лжи. Никто из нас не минет смерти, а потому добро творить спеши. Быть может, это все наивно, но вижу я в который раз, как над землей бушуют ливни, чтоб смыть скопившуюся грязь. И наше время чистить надо. Скопилось столько в нем дерьма, насилия, лжи, вражды и смрада, что скоро все сойдем с ума. Так пусть в нас совесть не убудет, и правда не сорвется вниз. Мир держится на мудрых людях, как держится при солнце жизнь». На волне памяти прекрасного поэта, великой личности Андрея Дементьева завершаем эфир. Татьяна Ляпина, Наталья Лобанова. Благодарим всех, кто был с нами в диапазоне волн 98,107 МГц, Радио России, Вологодская область. Всем светлого дня.
7: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98,107 FM.
6: Вы слушали Радио России.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные наступают в Константиновке, в ДНР. В Госдуме потребовали запретить к продаже напоминающие вейпы конфеты. И Дагестан вновь оказался под ударом стихии. Подробности далее. 660 беспилотников уничтожили за ночь средства ПВО над Россией. Об этом сообщается в сводке Минобороны. Как заявили в ведомстве, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Штурмовики южной группировки войск ведут в Константиновке Донецкой Народной Республики активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка разрозненных групп противника в юго-западной части города. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, за сутки взяты под контроль свыше 120 зданий.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пескуновки и Малиновки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: Тем временем военнослужащие расчета ударного беспилотного летательного аппарата «Ланцет» соединения войск и беспилотных систем группировки войск «Центр» поразили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» на Добропольском направлении. В Госдуме раскрыли новые условия предоставления семейной ипотеки. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с парламентской газетой напомнил о том, что изначально семейная ипотека разрабатывалась для того, чтобы стимулировать рождаемость. Соответственно, те семьи, где родился первый, второй и последующий ребенок, имели возможность получить ипотечный кредит по льготной ставке в 6%. Но сама идея, на взгляд парламентария, имела изъяны, ее необходимо изменить. Ведь ставка в 6% устанавливается вне зависимости от количества детей в семье. Поэтому решили дифференцировать ставку. Есть разные варианты: от 10% при рождении первого ребенка и 6% при рождении второго и до 4% при рождении третьего, рассказал Аксаков. По его словам, в настоящий момент рассматривается вариант с 2% ставкой при рождении третьего и последующих детей. Напомню, власти неоднократно возвращаются к теме изменения нынешних условий семейной ипотеки, однако окончательные итоги обсуждения со стороны профильных комитетов и ведомств пока не принимались. Детские конфеты, напоминающие вейпы, попали в поле зрения властей. На яркую продукцию под названием «Сахарная пудра свистец» обратили внимание в Госдуме. Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов попросил Роспотребнадзор провести проверку продукции и вынести по этому поводу решение. В ответ на запрос глава надзорного ведомства Анна Попова дала разъяснение, согласно которому данные конфеты нельзя продавать. Эксперты пришли к выводу, что в составе имеются запрещенные для детских продуктов красители, а также отсутствуют натуральные ингредиенты. В итоге Роспотребнадзор потребовал от Ассоциации интернет-торговли изъять некачественные конфеты из продажи. Израильские военные на юге Ливана точечно уничтожают боевиков Хизбалла. Накануне Цахал заявила о ликвидации 6 членов движения. Боевики представляли угрозу для израильских солдат, поэтому было принято решение их уничтожить, говорится в сообщении в телеграм-канале армии. Для ликвидации 6 противников были использованы силы ВВС и наземные войска Израиля. Напомню, что одним из пунктов мирной сделки между Тегераном и США является прекращение всех боевых действий на Ближнем Востоке, включая территорию Ливана. Израиль, в свою очередь, неоднократно давал понять, что не намерен отказываться от планов уничтожить боевиков Хизбаллы. Генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для Альянса. Об этом он заявил во время выступления в признанном нежелательным в России аналитическом совете в Вашингтоне. Впрочем, конкретных аргументов, на которые опирались бы выводы, Рютте не привел. Он лишь ограничился общими фразами о том, что Москва вкладывает 40% своего бюджета в оборону, а также круглосуточно производит военную технику. Напомню, Владимир Путин неоднократно объяснял западным странам, что Россия не собирается нападать на какие-либо страны, а наоборот, под вымышленным предлогом российской угрозы, Запад наращивает свой военный потенциал. Свыше 60 тысяч жителей 8 регионов Дагестана остались без света из-за непогоды. По данным МЧС, причиной обрывов ЛЭП стали обильные осадки и шквалистый ветер. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 10 бригад электриков, а также 10 единиц техники. Свет обещают вернуть в дома этим вечером. Ранее в республиканском МЧС предупредили о том, что с 24 по 27 июня республику накроют ливни и град. А на Камчатке четвертые сутки продолжаются поиски пропавших рыбаков. Спецоперацию перевели в режим попутного патрулирования. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю. Напомню, сообщение о перевернувшемся в Ачинском заливе катере с тремя рыбаками поступило на пульт дежурного в ночь на вторник. За три дня авиация МЧС обследовала свыше 2000 квадратных километров акватории и около 500 километров побережья. Москва в эти выходные на время станет пешеходной. Предстоящей ночью в столице пройдет общегородской выпускной для школьников. Основные мероприятия запланированы на ВДНХ. По оценкам столичных властей, в них примут участие более 50 тысяч человек. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, выпускников ждет насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия, а также большой концерт. В связи с выпускным перекроют ряд городских улиц. В частности, сегодня с 8 утра на сутки ограничат движение на участках улицы Ильинки и проезда от улицы Ильинки до улицы Варварки. С полудня пятницы и до утра субботы на участках Продольного, 1 и 2 поперечных проездов и в проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд. Ограничения для автотранспорта также будут действовать на участках Останкинского проезда, а также на дублере проспекта Мира. Так что будьте внимательны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, а Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1/16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победителя не выявили, ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. По итогам дня на чемпионате мира по футболу определились три пары первого раунда плей-офф. Бразилия сыграет с Японией, Нидерланды сразятся с Марокко, а США встретятся с Боснией и Герцеговиной. Хоккейная Сибирь усилилась нападающим Степаном Никулиным. Ранее этот форвард выступал за «Локомотив», с которым завоевал два кубка Гагарина. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обменял Валерия Ничушкина в «Коламбус». За российского нападающего «Лавины» получили три выбора на драфте. Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года. Баскетбольный «Уникс» расстался с центровым Маркусом Бингемом. Американец в прошлом сезоне в среднем за игру набирал 16 очков и делал 7 подборов. Единая лига ВТБ признала Бингема лучшим новичком сезона. 13 россиян выступят на третьем в году теннисном турнире «Большого шлема» у Уимблдоне. Через сито квалификации пробились Роман Сафиулин, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, без осадков. В Екатеринбурге 22-24, в Ханты-Мансийске от 21 до 23, облачно с прояснениями. В Архангельске 16-18 градусов, в Перми 23-25, в Ярославле 21-23 градуса, облачно, без осадков. В Волгограде 25-27, в Краснодаре и Сочи 27-29, а местами ожидаются дожди. В Ялте 29-31, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге днем ожидается кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве ожидается кратковременный дождь и максимальный 22. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы.
0: Театр «Радио России» представляет.
4: Чем еще удивить можете?
5: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
6: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
7: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
8: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
7: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Всего несколько нот и оживают воспоминания.
9: Белая акация, грозья душистые.
0: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
10: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
11: Здесь только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
13: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
14: 8:12:16. Сигналы точного времени. Передаем и сообщаем. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
15: Доброе утро. Пишите нам, участвуйте в наших беседах. А наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наш канал в Телеграме и в Максе. И читайте самые последние новости на вести.ру. А вот, кстати, из последних новостей. Стало известно о том, что Россия в течение нынешнего года обратиться в суд с исками против прибалтийских стран из-за, собственно, расовой дискриминации русских.
14: Но так. Надо напомнить, что еще история вопроса, да, когда в Латвии появились неграждане, а русские там не являются гражданами. В общем, эта история уходит корнями в самое начало латышской, по крайней мере, да, вот если Латвию брать, независимости. То есть это история с 91-го года.
15: Да, глава правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин как раз рассказал об этом иске подробнее на Петербургском международном юридическом форуме. Он подчеркнул, что вот этот иск, который будет подан, является перспективным в юридическом плане. При этом дипломат убежден в том, что это отнюдь не единственный вопрос, который имеет достаточно весомые и хорошие перспективы для России в международных судебных инстанциях. Ну и хватит уже терпеть, да, из этой серии. Давайте уже разбираться в правовом поле. Не хотите по-хорошему? Мы вас неоднократно предупреждали, что, ребят, вы со своими людьми, которые живут на вашей территории, поступаете не по-человечески.
14: Абсолютно.
15: Для того, чтобы как-то показать свои политические амбиции, свое вот это противостояние к России, издеваетесь над собственными же людьми.
14: 220 тысяч неграждан проживало до недавнего времени на территории Латвии, если мы опять о Латвии, потому что Латвия в авангарде этой удивительной тенденции.
15: Да все то же самое происходит и в Литве, и в Эстонии.
14: Да именно так, да. Большинство неграждан русские, две трети. То есть они не имеют права работать в правоохранительных органах, чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами. Но это какой-то карьерный геноцид еще и заодно. Не имеют избирательного права, не могут баллотироваться, не могут состоять в партиях, отправлять им даже пожертвования. Ну и, в общем, почти 100, внимание, различий в правах граждан и неграждан Латвии.
15: Удастся ли как-то наказать, переубедить прибалтийские страны вести себя корректно? Давайте попробуем разобраться. Политолог, публицист Юрий Светов присоединяется к нашему эфиру. Юрий Ильич, доброе утро.
16: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Кирилл, доброе утро.
14: Ну вот мы видим инициативу МИДа. Да, мне кажется, она нужна и важна, но мне кажется, заодно мы опоздали лет на 20 как минимум с этим.
16: Кирилл, тут не обойтись без воспоминаний. Мы когда говорим о возрождении нацизма, ведь в межвоенный период и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии были такие правительства, которые фактически были профашистскими. В той же Латвии Ульманис, допустим, был. И чем они занимались? Из Латвии, например, выдавливали нелатышское население, даже немцев, и тех понуждали уехать, забирая от них имущество. В Эстонии в середине 30-х годов была проведена эстонизация, когда людей заставляли фамилии русские, там, еврейские, польские менять на эстонские. И поэтому, когда Эстония вот начала снова борьбу за независимость, они говорили, вот мы до войны жили почти поголовно, у нас были все эстонцы, а вот потом понаехали всякие другие из Советского Союза, и мы их поэтому не можем признать своими гражданами. Эти фокусы уже были проделаны националистически. И примерно такое же делали финны, когда получили независимость от Советской России, выдавливая оттуда русских всяческих преследуют. Что касается вот этой ситуации, я довольно скептически отношусь к этому иску. Да, это надо делать, но в результатах его быть уверенным. Знаете, помните знаменитую фразу немецкого канцлера Шольца, который сказал, геноцид русских в Донбассе, да это смешно. Вот немец такие слова произносит про геноцид. Это смешно. Поэтому я не верю в то, что Международный суд выступит с какими-то осуждениями в адрес стран-членов Европейского Союза. Какие-нибудь промямлят общие слова, но они поэтому себя так ведут, что они уверены, им за это ничего не будет. Посмотрите, вот финансовые наказания. Допустим, Венгрию и Польшу наказали, там им не стали выдавать деньги из каких-то фондов за то, что они, по мнению Евросоюза, изменения в юридической системе этих стран не соответствуют тому, что как бы требует Евросоюз. А что отношение к русскоязычным неграждан, неграм, как их там называют, это соответствует требованиям Евросоюза? Они сами знают, что не соответствуют. Так они воздействуют на Латвию, Литву, Эстонию, имеющиеся у них рычагами. Ничего подобного. Их такие пустяки не волнуют. Давите и давите, это ваше право. Поэтому вы сравните разницу между мигрантами в Европу из стран Азии, Африки, им пособия платят, их права защищают.
15: Да, но они там меняют политику, ну, по крайней мере, обещают.
16: Смотрите. А здесь своим людям, которые живут там десятки, а кто-то и сотни лет.
15: Да, поколениями там живут.
16: Да.
15: Просто в Латвии, например, все на русском и разговаривают. И между гражданами друг другу никакой русофобии не наблюдается. А вот
16: да,
15: политически все наблюдается. Смотрите, а Мария Захарова тоже накануне, еще в конце мая, говорила о том, что досудебный этап урегулирования не увенчался успехом. Россия предлагала, собственно, обсудить все это, сесть за стол переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией из-за ущемления прав русскоязычного населения. Но они от переговоров отказались.
16: Но, а может, получимся у венгров, да, что новый премьер-министр Мадьяр сказал? Если на Украине не гарантируют права венгерского меньшинства, мы не будем подписывать документы о размораживании кредита Украине. Зеленский заверил, что он все это сделает, венгры ему поверили и подписали разрешение на кредит. Есть у нас экономические рычаги? Одни говорят, что есть, другие говорят, что нет.
14: И опять же, тут не уйти от других исков. Помните, да, как никто другой, вы помните и знаете, истории, когда те или иные прибалтийские страны выкатывали суммы астрономические, иски, ущерб за мифическую советскую оккупацию. Но позвольте, ни один оккупант не строит дорог, больниц, электростанций, государствообразующих предприятий, я вот так даже скажу. А тут, оказывается,
16: вы знаете,
14: практически
16: что,
14: к триллиону евро набирается суммарно.
16: Доводы, которые я слышал с той стороны, вы исказили нашу идентичность, настроив всякого рода предприятий. Они вот нам не нужны были. Мы вот жили на хуторах, например, в Эстонии, и занимались сельским хозяйством, а фабрик заводов настроили, порты построили неизвестно зачем. Ведь вся эта промышленность в Прибалтике, по сути дела, медным тазом накрылась, как любят выражаться в народе. Где эти знаменитые предприятия, той же латышские, где этот завод Вольта, завод, который выпускал знаменитые микроавтобусы РАП, и так далее. Где радиоприемники, где это все? Его нет, потому что Евросоюзу не нужна промышленная Латвия. Ей нужна Латвия как страна, которая потребляет продукцию до этих ведущих европейских государств и торгует русофобией. Все, больше они ни для чего не нужны.
15: Ну и это заметно, учитывая, что большинство пенсионеров той же Латвии тратит больше половины пенсии на электроэнергию, а все остальное, ну, если хватило на лекарства и еду. Спасибо, Юрий Ильич. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами в эфире. Но, между тем, если уже смотреть, как живут простые люди, вспоминается видеоролик из 9 мая в Ивангороде, где был организован концерт, приезжали в том числе такие известные, да, певцы, и вся противоположная сторона, и я напомню для тех, кто не знает, Нарва — это эстонская часть, Ивангород — это российская уже часть, и посреди мост. И вот это пограничный, собственно, мост. То есть две страны живут через реку буквально. И вот на той стороне вся набережная была в людях, которые не смогли попасть в Россию на этот концерт, но отмечали вместе с нами 9 мая. И вот сейчас, видимо, как наказание, знаешь, на границе Эстонии сократили график работы границы до 7 вечера. Раньше погранпереход был открыт до 11. В итоге скопилась гигантская очередь, разгар летнего сезона. До сих пор там каждый день люди ночуют буквально на улице в ожидании...
14: Знакомятся с соседями, дежурят по очереди.
15: Да, в ожидании перехода. И очень много людей хотят в Россию.
14: Да, продолжим обсуждать эту историю с научным сотрудником отдела Прибалтики Института стран СНГ Русланом Панкратовым. Он у нас на связи. Руслан Вячеславович, здравствуйте.
17: Доброе утро, коллеги.
15: Доброе утро. Может быть, мы зря нагнетаем, и, в принципе, и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве хорошо относятся к русским, а это так, знаете, политическая полемика.
17: Вы даже не просто нагнетаете, вы не догнетаете. Все, что вы рассказываете, это отчасти даже часть айсберга, которую мы с вами только видим в публичном пространстве. Даже если взять вот эти аресты политически преследуемых людей, все, что нам с вами известно, и то, что даже не рассекречено, а то, что удается узнать, более 16 человек заключенных, которые находятся в тюрьмах Латвии, в той же службе госбезопасности, арестованных по... Ну, представьте, например, я вас, если поздравил с 9 мая, это не административный штраф, это уголовное наказание. Если там еще в моей открытке будет серп и молот, предположим, или георгиевская ленточка, это сразу уголовное преследование. И это только то, что мы знаем, а сколько случаев нам рассказывают, когда человека задерживают, и его родственников говорят, если вы хоть кому-то скажете, там что-то опубликуете, то гарантированно мы вашего родственника, там отца, мужа посадим как минимум на 2 года. То есть такой, знаете, правовой нигилизм, Доказательная база никакой не нужна. У нас есть подозрения, да, вот даже есть такая интересная, называется статья «Шпион Лайт». Обычно шпионаж, он же должен доказываться, что имели ли вы доступ к госсекретам, как вы это добывали, как вы это передавали, самое главное, какой же ущерб стране вы нанесли. Но это уже в прошлом. Латвия бьет такие рекорды передовые, когда мы так считаем, что вот человек, вы знаете, там работал, вот скажем, таксиста они задержали, там он же мог ехать с пассажирами и слушать о каких-то объектах, о политической ситуации в Латвии. Это становится поводом для уголовного преследования. Поэтому обстановка в Латвии, в странах Прибалтики, она не просто катастрофическая, она, знаете, похожа на такой полигон именно социальной инженерии, да, если на Украине испытываются различные оружия, как и дроны, да, РЭБовские системы, то здесь просто происходит такое, как будет манипуляция сознанием, не знаю, там отчасти может быть даже сугестия. Вот это, ну, открыть ящик, что ли, Пандоры, получается, когда местное население латышей вот накачивают 24/7, и они, вот, конечно, философский вопрос, это в них уже было, и удается с помощью психологических технологий раскрыть этот поток этой грязи, ненависти к своему бывшему вчера соседу, вместе когда-то, вот совсем недавно вместе строили эту страну, растили детей, строили школы, ходили в эти школы, может быть. Или это все-таки, знаете, такая зомбировочная практика, как говорят у психологов, когда вас накачивают, вот это то, что очень активно происходит на Украине, скажем, элемент такого расчеловечивания, это искусственная такая парадигма, которая вам внедряется, ну, это относится именно к применению когнитивного оружия вот, в контексте ведения психологической войны. Поэтому в Латвии, конечно же, знаете, вот местное население говорит, что прямо вот чувствуется вот этот, эта ненависть прямо в воздухе, она, все друг друга ненавидят, что происходит, они, знаете, отсутствие полностью какого-то критического мышления, тоже отчасти связано с тем, что с получением независимости само по себе образование начало разрушаться. Сейчас
15: да
17: еще
15: со смыслами
17: полная...
15: там проблемы, слишком уж сильны русские смыслы, знаете, в странах Прибалтики, а свои не придумали в противовес, чтобы людей увлечь. Но правда ли,
17: согласен,
15: что в Латвии за просмотр российских программ, если поймают, конечно, местная полиция безопасности, это аналог ФСБ, 700 евро штраф?
17: Чуть поправлю вас. Это, да, действительно правда, сразу скажу. Но там так происходит, что у вас находится, предположим, тарелка, как наш с вами триколор спутникова, и вот идут муниципальная полиция, государственная полиция, то есть это курирует, конечно же, служба госбезопасности, куда же без нее, но вот они идут, увидели эту тарелку, и вот они могут заходить в квартиру, хотя тоже непонятно, каким образом на частную территорию они попадают, кто их пускает, на каком основании.
15: Ну, вопрос госбезопасности, ну давайте. Ну,
17: конечно, ну вот это все двери открывает, и тогда да, и 700 евро, по-моему, в первый раз, потом уже это сейчас могу ошибаться, но, по-моему, сейчас уже не менее 2000. Это нужно будет, и как вы помните, если когда-то на заре еще Горбачевской перестройки, когда были видеомагнитофоны, не получится, что у вас просто этого магнитофона нет, или у вас там кассета стоит что-то с чем-то нейтральным. То есть они могут включить этот телевизор, неважно на какой программе, если даже вы поставили на Евроньюз, если в этой сетке, а там обязано это быть, российские программы, то, конечно же, вас присуждают этот штраф и нарушение. И причем по нарастающей.
14: Так же и с VPN. Тоже
15: радуется,
14: штраф.
15: Что не 20 лет тюрьмы, знаете, а могли бы ведь.
17: Могли бы. Ну, в общем-то, обстановка, знаете, вот смотришь, все это такое средневековье, откровенная охота, это на ведьм постоянно поддерживается сукачество, вот это все доносительство, и все все вот это продолжает усиливаться, что русские не только уже Латвия, а вообще это что-то чужеродное, это что-то враждебное, это прям вбивается в, как вот кислота в их в мозг. И ну кто-то верит, не знаю, остались ли там адекватные люди, которые способны самостоятельно...
14: Есть адекватные, но их наказывают. Вот помните разблокировка российского телеканала «Арти»? Оказывается, это вот сотрудник проявил человеческий фактор, он наказан.
17: Ну, к сожалению, да, люди напуганы, они бесправны, подмена понятий, опять же, возвращаясь, что вот правовой нигилизм, он заключается в том, что никакой больше правовой базы не существует.
14: Никакой, полная анархия, страна лимитров. Спасибо, Руслан Панкратов, научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ, был с нами на связи. Говорили о том, как живет Прибалтика, насколько силен антироссийский дискурс и почему, в общем, продолжают дискриминировать русских.
15: Ну и поможет ли решение суда? Шансы выиграть у нас очень высокие. Будем следить за этой ситуацией, вернемся обязательно.
0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
18: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
19: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
20: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
19: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
22: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Сигналы точного времени.
14: 8:31, 8 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
15: Доброе утро. Продолжаем обсуждать самые интересные события этого утра. И часто мы в наших эфирах, знаете, общаемся с людьми, которые попали. Попали под каток бюрократии, например, да, и в частности связанные с судебными приставами. О чем речь? Помнишь, у нас, наверное, года полтора-два мы общались с человеком, у которого заблокированы все счета, постоянные проблемы, все списывают.
14: В течение 8, по-моему, лет.
15: Да, в течение 8 лет, значит, приставы к нему приходят за долги его тёзки. И он постоянно снова доказывает, что это не он.
14: Конечно, помню. А еще у нас в эфире и в наших ресурсах были распечатки, скриншоты тех самых звонков, потому что, как говорит этот самый гражданин Архангельск, если я ничего не путаю, вместе со своим адвокатом они у нас в эфире выступали. Так вот, их поставили на принудительный автообзвон. Региональные офисы Федеральной службы судебных приставов. Безумное количество звонков непринятых. Это что? Это такая история. Вы впали в немилость у государственного ведомства. А история очень проста в том смысле, что абсолютный двойник, имя, фамилия, имя, отчество, проживает в Москве по другому адресу. А сервис двойников с этим разобраться, ну, никак не может.
15: Да, вот, кстати, еще один показательный случай. Жительница Красноярска, та тоже 8 лет страдает от своего юридического двойника. Женщины родились в один день, живут в одном регионе, у них одинаковые фамилии, имена и отчества. Ну, а представители госорганов зачастую принимают их за одного и того же человека. В итоге одну из них приходится отбиваться и от долгов, и снимать аресты со счетов, и даже доказывать, что она жива. Вот, собственно, в паспортном столе от нее потребовали объяснений, почему она живет с двумя паспортами. Затем ее счет был арестован из-за долгов полной тезки из города Назарова. Собственно, пенсионный фонд перестал платить ей пенсию. В соцзащите несколько лет назад заявили, что по документам она вообще умерла. Ей пришлось ходить в ЗАГС и доказывать, что она жива, а скончалась ее тезка. Но это мы к чему? С Федеральной службы судебных приставов приходят хорошие новости о том, что проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом. Яркое, громкое заявление, собственно, директора службы Дмитрия Арестова.
14: На полях Санкт-Петербургского международного юридического форума, который завершается сегодня в северной столице.
15: Да, теперь каждый поступивший электронный документ в автоматическом режиме проверяется службой судебных приставов по единому реестру населения. И там признают, что да, была такая проблема, но сейчас как бы все решено. Из 24 миллионов запросов в реестр 4 миллиона было выбраковано. Это потенциально мы заблокировали возможность взыскания денежных средств должников-двойников. По крайней мере, вот рапортует у нас пристав. На самом деле, так ли это? Стало ли меньше дел? Часто ли приходится людям доходить даже до Верховного суда? Есть и такие примеры, где Верховному суду приходится решать вопросы с двойниками должников.
14: Юрист Евгения Галкина нам поможет разобраться. Евгения, доброе утро.
1: Доброе утро.
14: Готовясь к эфиру, нашел еще одну историю диковинную из Архангельска. Ну, как-то так совпало, что ли, я не знаю. Там вообще 30 лет женщина боролась с судебными приставами. 30 лет, целая жизнь отдана на то, чтобы доказать, я не тот человек, с которого вы хотите с меня взыскать деньги. Анастасия Лебедева, жительница города Котлас, Архангельской области. А можно ли говорить о том, что сейчас таких историй просто не будет? Или же они будут, но очень редкие, наверное?
1: Ну, вы знаете, действительно, в стране у нас миллион людей с одинаковыми фамилиями, именами, отчествами, и совпадения у нас случаются регулярно. Именно из-за этого у реального должника могут перепутать с полным тезкой, и тогда уже арест счетов, запрет на выезд может накладываться на человека, у которого вообще не было долгов. Объясню, почему это происходит. То есть раньше, чтобы начать взыскание, судебные приставы использовали фамилию, имя, отчество, дату рождения и место рождения. Затем, в связи с тем, что эти данные не уникальны и регулярно случались вот совпадения, да, и взыскания производились с тезкой реального должника, то есть двойников, у которого, в принципе, долгов не было, стали использовать ИНН, СНИЛС, да, и иные сведения, по которым можно идентифицировать человека. Но возникали различные ошибки, то есть, допустим, в исполнительный лист могли внести не все данные, которые направлялись судебным приставом, суд мог внести какую-то ошибку, и, соответственно, вот такие ситуации, проблемы, они случались. И сейчас...

0: И именно она вносит и обновляет всю информацию в регистре. То есть этот реестр, он содержит данные в отношении каждого человека, и эти данные включают в себя и фамилию, имя, отчество, и дату, и место рождения, гражданство, семейное положение. Там входят даже сведения о родителях, детях, супругах, все идентификационные данные и сведения по учетной записи на госуслугах. И, в принципе, каждый сейчас может посмотреть в личном кабинете налогоплательщик на сайте Федеральной налоговой службы вот свои данные в разделе «Сведения».
1: И, а много ли случаев вообще с двойниками? Часто ли люди обращаются к юристам, приходят и говорят, помогите чем-то? В суд подать, не знаю, у меня и счета арестованы, все меня перепутали, я не знаю, как доказать, что я — это я.
0: Вы знаете, как я уже говорила, у нас миллион людей с одинаковыми фамилиями, обращений много. В частности, вот даже у меня было.
2: Ну, паспорта-то уникальны. Я вот не понимаю, почему по паспортам-то не идентифицировать-то?
0: Дело в том, что у приставов есть программа. То есть, как говорят приставы, они ссылаются на программу, которая работает. И в программе вбиваются данные: фамилия, отчество, дата рождения, место рождения. И, соответственно, для того, чтобы вбивать другие идентификационные данные, там нужно вбивать это все руками. А мы сами понимаем, как бы, какая работа у приставов, то есть в этом возникает сложность и проблема.
2: Значит, убогая программа, значит, все нужно сделать у нас. Минцифра может нарисовать буквально на коленке за неделю вам ПО вместе с бумажной волокитой. Ну, надо как-то об этом сигнализировать. Друзья, не работает. 30 лет он человека терзали в Архангельской области. Да ничего, да, ну, сдайте, ну, перегибы, так ладно, что там. Бизнес арестован,
0: вот теперь,
2: и прочее.
0: Да, ну, да, теперь надеемся, что когда создан единый реестр, каждый электронный документ перед возбуждением исполнительного производства будет автоматически сверяться, как говорят, с этим реестром, и это позволит исключить или минимизировать ошибочную идентификацию.
1: А как быстро можно решить этот вопрос, если вдруг ты стал двойником? Вот какой есть, знаете, алгоритм действий, что предпринять?
0: Ну, самое простое – это зайти на сайт госуслуги и в разделе «Штраф и налоги», там есть сервис подачи заявлений, ходатайств и ФССП, в вопросе «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать участником, зайти, значит, на «Мне числится чужой долг» и проверить персональные данные, написать, загрузить в случае необходимости, если увидите, допустим, ошибку, необходимо исправить эту ошибку. Если все верно, то нужно загрузить документы, которые подтвердят, что вы отличаетесь от должника. Самое минимальное, то есть это заявление отправляется в службу судебных приставов, и ответ приходит в течение 17 дней. Если результата никаких нет, то, соответственно, нужно записаться на прием, объяснить приставам эту ситуацию. Если это не будет иметь никакого результата, то, естественно, это идти в суд.
1: Да, понятно. Спасибо большое. Евгения Галкина, юрист, была с нами на связи. Хотелось бы еще поговорить о Верховном суде. Вот он тут накануне решал вопрос с двойниками должников. И приставы по ошибке принимали женщину за должника по исполнительным производствам. В ее профиле на госуслугах и кабинете банка была недостоверная информация о долгах. И суды отказались признать это незаконным. Но Верховный суд считает иначе. И он решил, что... Собственно, суды трех инстанций, которые отказались удовлетворять иск, а и отмечали, что вопросы должны решаться лично с приставами, неправы, и решать в судебном порядке тоже возможно.
2: Как теперь будут жить граждане и насколько эффективным будет теперь механизм взыскания с двойников, об этом мы тоже будем говорить, но уже как-нибудь далее.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждую осень миллиарды птиц преодолевают тысячи километров без карт и GPS. Как? Ответ оказался там, где его никто не ожидал – в квантовой физике. Птицы чувствуют магнитное поле Земли глазами. В сетчатке есть белок – криптохром. Когда на него падает свет, внутри белка образуется пара электронов в особом состоянии. Они связаны между собой, как два волчка, которые крутятся синхронно. Изменишь один, второй мгновенно реагирует.

0: Физики называют это квантовой запутанностью. Магнитное поле Земли слабое, но оно слегка меняет то, как эти электроны вращаются относительно друг друга. В зависимости от того, куда направлена голова птицы, север, юг, восток или запад, изменения разные. Это запускает химическую реакцию, которая посылает сигнал в мозг. Птица буквально видит магнитное поле как наложение на картину мира. В январе 26 года группа из Принстона подтвердила этот механизм. Навигационная точность птицы менее 5 градусов. Никакой созданный человеком компас такого и близко не достигает. Почему это исследование важно для медицины? Принцип один. Квантовый сенсор улавливает сигналы, недоступные обычным приборам. Живая клетка постоянно что-то излучает – слабые магнитные поля, тепло и химические сигналы. Больная клетка излучает иначе, чем здоровая. Но эти различия настолько малы, что обычная диагностика их не регистрирует. В 2025 году ученые из Чикагского университета встроили квантовый сенсор прямо в белок. Получился МРТ размером с молекулу. Такой сенсор можно доставить внутрь клетки, и он считает ее изнутри. Это открывает перспективу диагностики на ранних стадиях, когда болезнь еще не проявила себя. Для онкологии это настоящий прорыв. В декабре 2025 года британские исследователи получили финансирование на разработку квантового сенсора, который отслеживает взаимодействие иммунных клеток с опухолью в реальном времени. Это позволит видеть не просто наличие опухоли, а то, как иммунная система с ней борется, и корректировать лечение прямо в процессе. Параллельно европейский консорциум разрабатывает квантовый микроскоп для анализа опухолевых тканей. Он сокращает время исследования образцов с нескольких часов до 2 минут. Наночастицы от 2 до 10 нанометров уже применяются для доставки лекарств прямо к раковым клеткам. Их можно настроить на конкретный тип опухоли. Они светятся под определенным излучением, и врач видит точно, куда попал препарат. По данным на середину 2025 года в мире идут 32 активных клинических испытания квантовых технологий в онкологии. Большинство из них в ранних фазах.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
3: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
2: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.

0: не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
1: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
0: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
1: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
0: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простамак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простамак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простамак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простамак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простамак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простамак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа «Простамага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Но вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простамак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777

0: 8-800-771-83. 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
1: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
0: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
1: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
1: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
0: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
2: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
4: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
5: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
4: Ай, слышал, не глухой.
2: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
6: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
2: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: бойцы Востока громят противника на стратегических направлениях в зоне СВО. Спецслужбы задержали подростка за администрирование международных сайтов с вербовкой школьников. Нефтяной рынок реагирует на увеличение потоков топлива через пролив. Подробности далее. ВСУ несут большие потери в зоне действия группировки «Восток». За сутки наши бойцы уничтожили 13 оснащенных техникой бригад противника. Общие суточные потери составили около 1500 человек. Об этом рассказал старший офицер пресс-центра подразделения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Войск Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех штурмовых полков в районах населенных пунктов Коломийцы, Барвиновка, Свобода, Подгавриловка, Покровская, Мельник и Малиновка. Противник потерял до 495 военнослужащих, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие.
1: Тем временем расчет РСЗО «Ураган» группировки «Днепр» уничтожил пункт управления дронами противника в районе Орехова. Об этом сообщили в Минобороны. 660 беспилотников уничтожили за ночь средства ПВО над Россией. Об этом сообщается в сводке Минобороны. Как заявили в ведомстве, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. В Дагестане задержан несовершеннолетний создатель и администратор крупнейшей международной террористической сети. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он работал на украинские спецслужбы и через интернет-ресурсы вербовал подростков для нападений на школы, совершения терактов и лжеминирований. Число подписчиков на его ресурсах превышало 200 тысяч человек. Как отметили в ФСБ, подросток и его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России и масштабировали террор по всему миру. В результате спецоперации удалось установить сообщников из России, США и стран Европы. Как признался на допросе админ, ему хотелось курировать террористическую организацию, чтобы прославиться. Свыше 500 000 сим-карт изъято у мошенников с начала года. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. По данным ведомства, к ответственности привлекли более 300 злоумышленников. В киберполиции напомнили об ответственности, которая грозит каждому за обслуживание сим-боксов для мошенников. В качестве примера ведомство привело недавний случай с задержанием молодого москвича, у которого нашли больше десятка сим-боксов. За незаконное использование абонентского терминала мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. В Госдуме выразили озабоченность в связи с массовым устремлением девятиклассников в колледже. А больше всех удивлялся Олег Смолин, первый зампредседателя Комитета по науке и высшему образованию. По его сведениям, в прошлом году в колледже после 9 класса пошли 63% всех детей. Такого ни в какие времена не было. Всегда в старшие классы переходили более половины детей, резюмировал депутат на странице в ТГ-канале. По убеждению Смолина, обучение в старших классах дает больше возможностей, чем колледж, поскольку дети получают более фундаментальное образование, в том числе по физике, химии и математике. А это расширяет возможность поступить в вузы и получать специалистов с высшим образованием в области науки, заявил депутат. Сотрудники посольства России в Венесуэле продолжают следить за ситуацией в стране. По данным на этот час, россиян среди жертв и пострадавших в результате землетрясения нет. Тем временем число погибших от бедствия достигло 235 человек. Свыше 4300 пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Венесуэлы. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, несколько стран региона планируют направить своих специалистов в республику для помощи в разборе завалов. Ранее готовность оказать помощь пострадавшим районам Венесуэлы выразили Мексика и США. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями и заявил о готовности помочь Каракасу. В Приморье 6-е сутки ищут пропавший легкомоторный вертолет. В поисковой операции задействовали опытных спасателей, которые обладают навыками десантирования с вертолета на альпинистском оборудовании. Кроме того, вертолет ищут с помощью беспилотников, об этом рассказали в МЧС. Напомню, Робинсон 44 пропал 21 июня во время планового облета лесного массива. Бортом управляла женщина-пилот с большим летным стажем. На борту также находился летчик-исследователь. Нефть активно дешевеет на ожиданиях возобновления поставок топлива на мировой рынок через Ормузский пролив. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже, по данным на утро, снижается на 2% до $73.75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах подешевели на те же 2% до $70.42 за бочку. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В среду через него прошли 72 судна с 20 миллионами баррелей нефти. Дания перестанет предоставлять убежище мужчинам с Украины в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом объявили в Министерстве по делам иностранцев и интеграции. Как подчеркнул глава ведомства Мортен Бецков, Дания остается надежным союзником Украины, но не намерена создавать правовых лазеек, ослабляющих обороноспособность как самой Украины, так и датского королевства. Стоит заметить, что другие страны тоже принимают строгие меры по отношению к беженцам призывного возраста, а, к примеру, в США намерены приостановить программу приема переселенцев. В Москву вернется жара. 30-градусная температура ожидается в столице в первой пятидневке июля. Об этом рассказали столичные синоптики. Но вот какой будет погода в предстоящие выходные, знает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В субботу ночью в Москве плюс 8-11, днем плюс 19-22. Дневные часы местами тоже возможен небольшой дождь. В воскресенье без существенных осадков, под утро 10-13, а в середине дня потеплеет до июльских плюс 22-25 градусов. Ну и на следующей неделе потепление усилится.
1: По предварительным прогнозам, июльская температура в центре России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков, добавил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуара взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, а Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1/16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победителя не выявили, ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. По итогам дня на чемпионате мира по футболу определились три пары первого раунда плей-офф. Бразилия сыграет с Японией, Нидерланды сразятся с Марокко, США встретятся с Боснией и Герцеговиной. Душка Иванович стал новым главным тренером баскетбольного «Зенита». Соглашение с черногорским специалистом рассчитано на 3 сезона. 10 лет назад Иванович возглавлял подмосковные «Химки», с которыми завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. Баскетбольный «Уникс» расстался с центровым Маркусом Бингамом. Американец в прошлом сезоне в среднем за игру набирал 16 очков и делал 7 подборов. Единая лига ВТБ признала Бингама лучшим новичком сезона. Валерия Клеймёнова стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди девушек. Россиянка завоевала титул досрочно в предпоследнем туре, обыграв еще одну представительницу нашей страны Лейлу Табермакову. 13 россиян выступят на 3-м в году теннисном турнире «Большого шлема» в Уимблдоне. Через сито квалификации пробились Роман Сафиулин, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Магадане сегодня 14-16 градусов, во Владивостоке 21-23, в Тюмени 22-24 градуса, в Иркутске 27-29, ожидается кратковременный дождь с грозой. В Архангельске 16-18, в Великом Новгороде 21-23 градуса, облачно с прояснениями, синоптики пророчат небольшие дожди. В Калининграде 27-29 градусов, в Уфе 23-25. Ожидается небольшой дождь. В Ростове-на-Дону 27-29, дождь местами сильный. В Симферополе 28-30. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня ожидается кратковременный дождь. Температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд. Пятница, конец рабочей недели. Впереди выходные, 26 июня сегодня. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в студии.
11: Здравствуйте. Прекрасная неделя завершается. Вряд ли она хороша для жителей одной из многоэтажки в городе Волжский под Волгоградом. Они элементарно, не представляете себе, собирают дождевую воду в пленку, чтобы их жилище не завалило водой. И так живут довольно давно уже. Капремонт обещают.
10: Обещают через 16 лет.
11: Ничего себе.
10: Ну, в общем, наши коллеги-журналисты раскопали интересную историю. К ним обратились жильцы дома номер 82 на улице Аламуйской. И, собственно, шестиэтажку ввели в эксплуатацию 19 лет назад, то есть относительно свежий дом, однако кровля здесь уже не первый год находится в таком аварийном состоянии. Конструкции гниют, в крыше появились сквозные дыры, а после сильного ветра куски покрытия срываются и могут рухнуть прямо на голову тем, кто идет возле дома. Из-за этого во время дождей, собственно, верхние этажи регулярно заливает. Жильцам приходится натягивать на чердаке пленку, сооружать самодельные водоотводы, чтобы не текло прямо в квартиры. Ну и, собственно, в прошлом году управляющая компания повысила жильцам плату за содержание жилья, чтобы собрать деньги на ремонт теплового узла и кровли. Год прошел, средства собрали, но крыша продолжает течь. А жалобы в различные инстанции результата не приносят, по крайней мере, жильцы об этом рассказывают. И собственники пытаются собрать подписи для коллективного обращения в фонд капитального ремонта с просьбой перенести сроки починки. А сейчас этот срок стоит на 2042 год. А при этом, если уж смотреть на документы, да, и на жилищный кодекс России, управляющая компания обязана поддерживать кровлю в исправном состоянии, независимо от сроков капремонта. Но если вот проблему не решить в ближайшее время, по крайней мере, жильцы в этом уверены, очередной сильный дождь или сильный ветер могут оставить часть дома совсем без крыши.
11: Ну и знаем, да, что у нас погодные явления становятся все сильнее и чаще, и исключать того, что произойдет нечто ужасное на крыше этого дома, ну, совершенно нельзя. Все возможно. Артур Каримов, общественный деятель, юрист, поможет нам разобраться, а главное, даст советы и рекомендации, как быть жителем и почему чиновники с управленцами от ЖКХ ничего не делают. Артур, доброе утро.
6: Здравствуйте, коллеги.
11: Что делать-то жителям многоэтажки в Волжском по улице Аламоутской?
6: Да, коллеги, действительно, ситуация, о которой говорят жильцы, выглядит как классический пример возможного даже ненадлежащего исполнения обязанностей управляющей компании. Ведь по закону управляющая компания обязана обеспечить надлежащее содержание имущества дома. Это прямо установлено 161 статьей Жилищного кодекса. Крыша – это общее имущество. Если она течет, гниет, создает угрозу жизни и имуществу, управляющая компания обязана незамедлительно принять меры, а не ждать вот этот капремонт, о котором они говорят, на что они ссылаются. И самое главное, очень важно понимать, что капитальный ремонт через 16 лет там не отменяет текущих обязательств управляющей компании. Поэтому здесь этот вопрос принципиально должен стоять у жителей. Если есть протечки, разрушения, риск обрушения элементов кровли, это уже вопрос текущего содержания аварийного ремонта дома. Также не забываем, что у нас постановлением правительства РФ номер 491 и правилами нормы технической эксплуатации жилищного фонда постановление госстроя номер 170 жильцы опять-таки вправе требовать это все по закону. И если жильцы платят повышенный тариф именно на ремонт кровли, а деньги собраны и работы не выполнены, здесь, конечно, надо проверять управляющую компанию на благонадежность в первую очередь и попросить, даже понудить ее к тому, чтобы они открыли все отчеты и показали прозрачность финансовых своих затрат. Это первое. Вот. Ну и, соответственно, повод требовать от управляющей компании весь отчет полностью и также обратиться в компетентные органы. Потому что мы не забываем, что у нас нужно, во-первых, потребовать коллективный акт о протечке повреждения с фото-видеофиксацией, далее написать претензию с требованием срочного ремонта и отчета о расходовании собранных средств, жалобу дальше в госжилинспекцию и написать заявление в прокуратуру, если есть признаки бездействия. А также мы имеем право подать иск в суд о понуждении к ремонту и взыскании ущерба квартирам и компенсацию за все это недоразумение.
10: То есть шансы у жителей этого дома доказать свою правоту есть. Но успеют ли они это сделать до осени, когда начинается традиционный сезон дождей?
6: Шансы, конечно, есть. И шансы на сегодняшний день, они велики. Если вот эти все механизмы включить разом и добавить судом и понудить управляющую компанию, то уже управляющая компания никуда не ответится. А если компетентные органы займутся проверками, в том числе прокуратура, то, я думаю, там будет интересно, и управляющая компания быстренько все вопросы решит и сделает так, чтобы жильцам было комфортно. У нас сегодня это один из постулатов наших руководителей в ЗАГС-собрании, что власть должна работать для человека. И вот такие неблагонадежные управляющие компании, они дискредитируют нас, и тем самым делают дискомфорт нашим жителям и создают проблемы. Поэтому сегодня этот механизм работает как никогда.
11: Вы знаете, если бы в Волжском это был бы удивительный случай на фоне потрясающего компетентного управления жилым фондом. Но нет же, ведь там же в Волжском пару лет назад отремонтировали старую трехэтажку, провели ремонт. Но тем не менее, топит талыми водами. Беда приходит не сверху, а снизу. А ведь вы знаете, что откачать все эти воды, это нужно специально нанимать компанию, подрядчика. А подрядчик, который заходит на тот или иной объект, должен действовать в рамках бюджета. Например, ему говорят, знаете, тут такой дом, старенький, проблемы и так далее, и так далее. У нас только есть вот 100 рублей. Сделайте нам хорошо, красиво и нарядно, чтобы ничего не улетело, иначе мы вас на следующий тендер не пригласим. Я просто знаю эти истории, очень хорошо знаю. А подрядчик говорит, послушайте, но это никак не стоит 100 рублей, чтобы хорошо, красиво и грамотно, со всеми соответствующими нормами, укрепить своды дома, чтобы он не обрушился в тартар. Он говорит, что это стоит как минимум в 2 раза дороже, условно. Ну и в итоге получается, что либо не делают ничего, да, не укрепляют нормально, либо, собственно, то, как происходит сейчас вот в Волжском. Не сверху, так снизу вода.
6: Ну, вы знаете, опять-таки, давайте так, управляющая компания, когда заходила на дом путем голосования общим собранием собственников жилья, они же знали, какой дом они берут в свое управление, и знали, какие средства нужно тратить, и как нужно его обслуживать. Он же,
11: любишь кататься, любишь саночки возить, да?
6: Ну, конечно, они же с этого, давайте будем честны, управляющая компания с этого зарабатывает, платит своим сотрудникам зарплату. Если они ненадлежаще выполняют свои обязанности, то, значит, надо проверить их финансовые доходы и траты, чтобы понять, врут ли они или вводят в заблуждение, и как они это пытаются обойти.
10: Да, спасибо.
6: И надо не забывать, кстати, извиняюсь за выражение, да, извиняюсь за то, что не забывать, что если с крыши что-то слетит, то это может повлечь за собой какое-то недоразумение, которое может повлечь уголовную уже ответственность.
10: Да до трагедии может дойти, такие случаи уже были. Не хотелось бы такого, конечно, в Волжском. Спасибо Артуру. Артур Каримов, общественный деятель, юрист, был с нами на связи. Вот есть небольшой алгоритм действий, да. Вроде все понятно, схема простая, да, и акт составить, и от управляющей добиться, чтобы она выполняла свои обязанности. Но по факту-то, если уж реальность смотреть, да, будут они писать отписки. Вот они будут писать до тех пор, пока зима не настанет. Ты скажешь, слушайте, ну кто зимой кровлю ремонтирует? Дождемся лета, весны, в сухой сезон.
11: Согласуем
10: проект. Когда будет плюсовая температура, сейчас нам нельзя. Да, согласуем проект, найдем финансирование, и тогда вам ремонт сделаем. А людям надо жить здесь и сейчас. Они каждый день в этой квартире ночуют, понимаете, которую заливает. И вот они смотрят прогноз погоды и не знают, сегодня понадобится пленка или нет.
11: С нами на связи главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба организации Светлана Калинина. Светлана Викторовна, здравствуйте. Распутываем ситуацию в Волжском, ну и понимаю, что она абсолютно не уникальна.
12: Нет, она не уникальна. У нас очень много за последнее время таких случаев, особенно когда с 2021 года перенесли сроки, растянули их по краткосрочным планам. То есть у нас была с вами программа по капремонту, да, когда мы точно понимали, что в течение там 30 лет на... В течение 3 лет последующих, когда будет ваш дом попадет в программу, то будет необходимость отремонтировать там 6 видов работ капитального характера срочно. Потом дали возможность провести техническую инвентаризацию. С 2021 года самые сложные, самые необходимые задачи дали возможность фондам капремонта, региональной власти и муниципальной в том числе, потому что они заказчики от нашего имени всех работ, должны были пересмотреть и непосредственно самые основные, вот где людям угрожает и где людям вызывает самое сильное беспокойство в проживании виды работ, поставить на первоочередные, то есть пересмотреть и сделать эти работы вот как можно быстрее. На сегодняшний день есть другой алгоритм, который я сейчас очень советую людям сделать, написать заявление в фонд капремонта, в прокуратуру и обязательно в муниципалитет, на главу муниципального образования, о том, чтобы муниципалитет ходатайствовал перед фондом капремонта о переносе сроков срочных работ по кровле на этом доме. и обязательном порядке в прокуратуру для контроля, что вы написали эти заявления туда и туда, чтобы была необходимость их немножко вот заставить работать по своим, то, что они должны сделать. И это надо сделать как можно быстрее, для, ну, вы правильно сказали, короткий период тепла, хоть и Волгоградская область, хоть там и до ноября месяца можно делать эти работы, но в любом случае надо сделать сейчас, потому что это будет сроки, месяц рассмотрения, месяц принятия решений, и дай бог в конце августа, начало сентября, чтобы они начали это сделать. Сама управляющая компания это делать не будет.
11: Может, лишать ее лицензии с вещами и на мороз?
12: Вы знаете, вот это уже мы говорим о том, что ну, переформатируют эти программы. Лицензии будут получать, будут лишаться. Все в тех же лицах останутся. Пока коррупционная составляющая в ЖКХ у нас гуляет вот таким. Это деньги, это дармовые деньги для аферистов, которые у нас нам, во многих управляющих компаниях сегодня занимаются этим на протяжении ну, с 2005 года. Поэтому что мы хотим с вами сейчас? Это? Мы все время говорим о том, что сегодня жилищный кодекс и вот это общедомовое имущество, где управляющие компании, нет. Вот должны быть все-таки все весь жилищный кодекс пересмотрят, и все общедомовое имущество должно было быть давным-давно в ответственности поставлено органов муниципальной власти. Но никто не хочет эту ответственность на себя брать. И поэтому не пересматривают, хотя все прекрасно понимают, что никогда жители в одном большом доме не договорятся ни на каком общем собрании, никогда коллегиально даже советы домов. У каждого сейчас очень много своих задач. Врач лечит, учитель учит. И заниматься жилищным кодексом человек, который в этом не понимает ничего, я имею в виду в экономике, в инженерии, в каких-то должно принимать государство. И мы, если хотим выйти из кризиса, то государство должно взять на себя эту зону ответственности. И чтобы дальше наши дома нам на голову не падали вот такие вот вещи, потому что при намокании крови стен это все гниет, это все несет опасность. Мало того, что течет сама крыша, там и стены, скорее всего, уже начали сыреть, даже кирпич забирает эту влагу. Поэтому это у нас есть, где стены вываливаются вместе с подъездами. Поэтому эта история уже...
10: Ну, у нас были истории, где дом рухнул, знаете ли.
12: Абсолютно. Абсолютно правильно. Вот чтобы этого не происходило, у нас единственный вариант. Зона ответственности должна лечь на государственные плечи. У нас частная собственность внутри квартиры. То, что там происходит, это ваша задача. И полы менять, и стены ремонтировать, и проводку следить, и все, что с этим связано внутри. И люди это понимают. Люди к этому уже привыкли. А вот то, что касается общедомового имущества, до сих пор большая часть людей не понимает, что это они же собственники, и точно так же они должны за этим следить, и за это надо платить. И никогда, я еще раз говорю, верхними и нижними этажами не договорятся, что в первоочередном порядке делать, это должны делать специалисты, инженеры и все, кто в этом понимает.
10: Да, но вот что касается обращения в фонд капитального ремонта в таких случаях, если не запланирован капитальный ремонт в ближайший, вот как у жителей...
12: Выйдет комиссия технического отдела, они просмотрят, обязательно комиссионный выход должен быть. И вот здесь вот управляющие компании, которые мы как бы все сетуем, что они вот такие специалисты великие, что они придут нам на помощь, нет. Они должны были давным-давно, это зона их ответственности. И вот тут государственная жилищная инспекция, если у вас были туда обращения, обязана была заставить их уже эту процедуру провести, потому что все управляющие компании, я имею в виду, кто у нас не аферная компания, пришел просто деньги забирать, а для людей работать, должны были эту процедуру еще 3-4 года назад сразу применить, и чтобы этот дом, ходатайство муниципалитета было обеспечено перед фондом капремонта, перестановки сроков в срочном порядке, так как у людей такая-то история, и за текущий ремонт сделать невозможно. У нас все это есть, у нас все это прописано. Это просто сегодня не работает, только по одним. Сидим на месте, ждем чего-то. Чего ждем? Что люди сами должны это как бы ликвидировать, и многие это делают. Но это уже в таких вот, на таких кровлях, где такая сложность, как в Волжском, там надо делать уже за счет фондов капремонта.
11: Конечно. То есть у нас люди становятся в заложниках, да, у нерадивых управленцев чиновников, да, и...
12: Которые дармовой хлеб, простите,
11: на всем этом фоне аккуратненько же ведь тикает каждый месяц плата за пользование так называемыми услугами жилищно-коммунального хозяйства.
12: Абсолютно.
11: И будь добр, аккурат заплати, иначе что, придут, вентиль перекроют.
12: Штрафы, штрафы, потом свет отключим, знаете, газ отключим, и все, что с этим начинаются угрозы, начинают людей гонять по судам, и только дай денег, и ничего не требуя взамен. Поэтому надо заставлять их делать их работу. ГЖИ, если не составила акт, значит, прокуратура на это бездействие ГЖИ обязательно составить эту бумагу. Ходатайство надо написать, на главу муниципалитета сейчас быстро, срочно и как можно быстрее. Прокуратуру о том, что бездействие управляющей компании ГЖИ и всех остальных, кто вам не помог, не жалейте, не ждите. Сказки это только в отписках. И поэтому хватит их слушать, надо действовать для того, чтобы спасти свои семьи от промерзания стен зимой и от обрушения домов.
10: Спасибо, Светлана Викторовна, за такие конкретные советы, что делать жильцам. Светлана Калинина, главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта, была с нами в эфире. Ну, понятно, что главным мотиватором делать ремонт и наладить крышу становится прокуратура. Вот куда надо обращаться жильцам, когда их просто как мячик перекидывают с организации в организацию.
13: Ну и практически безальтернативно получается. Но тогда надо как-то иначе, наверное, на местах реформировать все это. Да что это, впрочем, даст, сомневаюсь.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
16: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
14: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
17: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
14: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
18: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
19: От безысходности.
14: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
10: 9:31 и 10 секунд точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее насущные новости, ситуации в нашей стране. Но сейчас хочется немножко отвлечься. Отвлечься и поговорить о новых трендах. Что же вообще с нами происходит как с обществом?
13: Да, еще несколько новых инговых окончаний мы сейчас вам подарим. Сами узнали, спешим поделиться.
10: Да, на фоне кризиса, мирового кризиса, кстати, на рынке труда пользователи социальных сетей стали обсуждать новый феномен. Дум-джобинг называется.
13: Эх, наконец-то.
10: Да, слово означает ситуацию, когда человек буквально часами листает вакансии, знаете, как с новостями. Дум-скроллинг есть, а вот здесь, собственно, дум-джобинг, то есть джоб-работа, дум, ну, опять-таки, со скроллингом в том числе связан. Собственно, человек часами листает вакансии, но так и не решается откликнуться ни на одну из них. Термин появился вполне себе из обычной сцены. 8-летняя дочка увидела, как папа после того, как его уволили или сам уволился, ну, в общем, потерял работу, часами прокручивал ленту вакансий и при этом не отправил резюме. И назвала это дум-джобингом. Слово быстро подхватили в соцсетях и в медиа, потому что многие узнали в этом собственное поведение. Это бесконечный просмотр объявления о работе без реальных действий. Ну, собственно, понятное дело, что это явление связано со скроллингом ленты. Человек листает, сохраняет подходящие на потом вакансии, но так и не переходит к отклику.
13: Ну, наверное, в это время происходит какой-то когнитивный процесс, возможно, да, связанный с джоб-диссонансингом. Да.
10: Ой-ой-ой, какие сложные это слова.
13: Ну, это... Это импровизация, у нас прямой эфир. И да, человек, наверное, просто так, знаете, внятно оценивает. Нет, это не подходит, нет, это точно не для меня.
10: И не только из-за этого. Вообще кризис на рынке труда из-за другого, в том числе из-за искусственного интеллекта, потому что на хорошие вакансии приходит очень много откликов. Буквально в первые часы, да, и HR, так называемые, да, кадровики, они просто не успевают отсматривать все резюме. Они вот смотрят первую сотню, глянут, и как бы там есть из чего выбрать. выбрать. И люди расстраиваются, люди знают, что шансов попасть на вот эту вакансию очень мало. Вот, закрыть эту вакансию собой, своей кандидатурой. И вот это разочарование как раз приводит человека в апатию, что он листает, и вроде ему все нравится, ой, какие классные, вот это работа мечты. Ну, кто же меня туда возьмет? Никто не возьмет. И вот они расстроены, просто листают бездумно эту ленту.
13: Ну и насколько этот процесс, названный совершенно метко 8-летней девочкой, характеризует ситуацию на рынке, мы как раз и пытаемся выяснить. И вообще,
10: ну, отклики действительно кажутся, да? Бесполезными, да, приглашение на собеседование получают единицы, поэтому человек продолжит искать, но уже без какой-то конкретной веры в результат, и думджоббинг становится одновременно способом снизить тревогу, кстати, формой откладывания реального поиска работы. А почему я говорила про искусственный интеллект? Потому что очень многие компании внедрили автоматические рендеринги, я не знаю даже, как это назвать.
13: Поиск, но,
10: в общем, оценку резюме по ключевым словам, и искусственный интеллект бездушно просто рассматривает все эти сотни резюме и автоматически отправляет отказы. И в результате мы видим ситуацию, когда программист пишет ключевые слова для программиста в рецепт от пельменей, как приготовить пельмени, понимаешь? И ему от искусственного интеллекта приходит сообщение о том, что нас заинтересовало ваше резюме, хотим пригласить вас на собеседование, выберите, значит, свободное окно, и там в системе выбираешь свободное окно и идешь на собеседование. А реальные программисты, которые умеют работать и обладают этими навыками, их резюме, ну, описали, например, да, по-другому. Ну, mm-hmm. просто другими словами, алгоритм считал, что это не то, что просили в вакансии, поэтому ваше резюме не подходит. И вот так получается,
13: еще...
10: работодатели mm-hmm. не могут найти профессиональных работников, действительно квалифицированных, с необходимыми компетенциями, а сотрудники не могут найти себе подходящую работу.
13: Удивительные вещи. Получается, нужно писать резюме под ИИшку, опять же, да, и чтобы его зацепил не кадровик, а его, что называется, рабочий инструмент, которым кадровик пользуется при отборе кандидатов. Да, и да, получается, будем долго искать ту или иную вакансию. Я просто представил это, как выглядит, да. Ну, это не очень хорошо, мягко говоря. А потом же ведь опять вакансию нужно чем-то заполнять и кем-то. Обязанности, штатное расписание, фонд оплаты труда. Человек, который не попал, сидит разочарованный в роли этого пресловутого еще одного мема. Ждуна, да, ждет, когда он, работа его позовет сама. Что же делать-то ему? Может быть, как-то самим иначе пробиваться?
10: Вот нашла статистику по России. Несмотря на то, что у нас рекордно низкий уровень безработицы, это правда, 2%, но такого, мне кажется, в других странах не добиться даже. Но у нас другая проблема, найти хорошую работу очень сложно. Понятно, что это было всегда, но сейчас как раз-таки искусственный интеллект нам всем навредил. И, собственно, 75%, а это 3 из 4 резюме, сейчас не проходят ИИ-фильтры.
13: В чем же проблема, спросим эксперта, заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский. У нас на линии. Болеслав, доброе утро.
19: Доброе утро.
10: Доброе утро. Ну что ж, у нас думджоббинг тоже распространен сейчас. Вот это бесконечное листание списка вакансий, но без

0: все меньше и меньше в последнее время.
1: Ну, получается, что люди немного разочарованы во время поиска работы.
0: Да, начинается некое, знаете, выгорание, потому что люди с определенной, да, самооценкой и профессиональным бэкграундом, они рассчитывают на должный уровень, да, там и функционала, и финансового вознаграждения, и часто сталкиваются с тем, что там внешне к резюме не придраться, да, отличный профессионал, но он не может добраться до непосредственно приглашение, да, на позицию. И происходит некое такое выгорание, да, человек вроде бы смотрит, вроде бы позиция подходит, но он, так скажем, да, и порой даже просто не откликается.
2: Вот. Он не решается и медлит. А еще это чистая тревога. Ну и опять же, не приближает она к поиску работы, а еще больше расшатывает психику, не так ли?
0: Совершенно верно, совершенно верно. Но с этим надо работать, необходимо, да, не опускать руки ни в коем случае, да. Все часто сводится к определенной дисциплине. Необходимо определенное количество времени на это выделить на дню, не сидеть, да, опять же, целый день на условном сервисе по поиску работы. Это как раз вот и приводит к выгоранию, что вы смотрите, смотрите, и либо не откликаетесь, либо откликаетесь и получаете отказы. А вот выделили условный час, заинтересовало вас 3, максимум 5 вакансий, да, более адресно подготовились к отклику и, может, даже не на самом рабочем сервисе, да, откликнуться, а адресно непосредственно в компанию. Это более действенно, возможно.
1: Ну и привлекает внимание, а что делать с и фильтрами так называемыми? А, то есть какое резюме сейчас нужно писать, чтобы пройти эту фильтрацию? Ведь 3 из 4 резюме этот фильтр просто не проходит. И по ту сторону человек, да, кадровик, он тоже не может найти подходящего кандидата, потому что ему система просто не выдает это резюме.
0: Ну, я бы сказал, что все дело во времени, да, потому что, безусловно, система, она в чем-то помогает, но в чем-то сырая, да, и это все требует определенной доработки. И возвращаясь, да, что делать, ну вот буквально там несколько недель назад, да, была шутка, что исходя как раз из фильтров отбора, один из кандидатов сгенерировал такое резюме.
1: Рецепт пельмени мы вот упоминали тут.
0: Да-да-да, ну и также там чесать пузико капибару, да, и система, которая заточена, да, на данные алгоритмы, она как раз огромное количество ему приглашений прислала, но при этом ни один из живых HR-ов, да, даже не обратил на данное резюме внимания.
1: Сломал буквально систему.
2: Слушайте, а раньше-то ведь это работало, когда резюме присылали и распечатывали, там нужно было указать какой-то, чтобы вас заметили, какой-то удивительный факт из разряда «умею вышивать крестиком», попадаю трехочковый с Центрополя с логотипа.
0: Знаете, тут как и в плюс может это сработать, так и в минус, потому что
2: На самом интересном месте что-то прервалось. Давайте еще раз проговорим.
0: Да-да, я хотел сказать, что данный пункт, да, он как в плюс может играть, так и в минус, потому что, исходя из моего опыта, многие такое начинают писать, что лучше бы они это не писали.
1: А если создать резюме, ну, закинуть свое обычное резюме, знаете, раньше любили, чем больше листов, там, опыта, тем солиднее оно выглядит. Сейчас это кратко, да, можно ли переделать с помощью искусственного интеллекта, значит, резюме, благо это легко, да, особенно работать с текстом, и отправить его по всем работодателям. Вот насколько это действенный способ, или как раз-таки генерация с помощью нейросетей, она скорее в минус, чем в плюс?
0: Вы знаете, я бы сказал так, что надо пользоваться всем инструментарием, да, и подготовить оба варианта, да, как исходя из своего видения, так и параллельно сгенерировать возможные резюме и направить, ну, не во все, опять же, компании, потому что это тоже такой спамминг будет, да, а все-таки в те, которые так или иначе могли бы заинтересоваться в вашем опыте.
2: А каким может выглядеть идеальное резюме? Сколько знаков, сколько листочков?
0: Ну,

0: данном временном периоде, я бы сказал так, что вот правильно вы подметили, что перегруженное резюме это неправильно, оно достаточно кратким должно быть. Ну, знаете, как всегда ценность в балансе, да, и не слишком кратким, потому что должен достаточно подробно функционал описан, но это и не должно быть жизненное эссе, где в конце написание того, что еще мама говорила, что я талантливый.
1: Самый лучший работник года, по мнению своей мамы.
0: В общем, а вы получается. Не поверите, и такое в резюме я тоже встречал.
1: А вы знаете, вот часто разные легенды по поводу трудоустройства рассказывают. Ну, например, что кандидат приходит на собеседование с мамой. Вот такое насколько реально в российской действительности?
0: Ну, это, конечно, крайне редкий случай, но такое бывает. Бывает так, что благоверная слишком устраивает гиперопеку для своего мужа, да, и активно-активно ищет работу, и практически вместо него ведет переговоры.
1: Ее можно понять, она просто очень хочет в отпуск куда-нибудь, не знаю, на острова, например, а муж
2: почесать
1: работает
2: пузико,
1: и мало зарабатывает и не меняет работу.
2: Погреть пузико и почесать его капибаре, свои внутренние капибаре.
1: Там, где водятся капибары, туда обычно дорого лететь.
2: Ну все, все, спасибо. Благодарим за аналитику заместителя директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский помогал нам разобраться в новом тренде.
1: Разобраться нам с дум-джобингом, в общем, если вас это успокаивает, листайте вакансии, но выбирайте из них точечно самые важные несколько штук, которые точно могут стать вашей будущей работой.
2: А если вы все-таки чувствуете, что это еще больше вас нервирует, ну тогда просто отложите. Не грустите. Если вам грустно, не грустите. Если вы ищете работу, найдите
1: ее. Лучшие советы
2: ее.
1: На Радио России. Оставайтесь с нами. Вернемся через минуту.
3: Радио России. Русские сезоны.
4: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
3: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
5: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России!
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
6: Ну а к чему может привести развитие артроза?
7: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
6: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
7: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
6: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
7: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
6: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
7: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
7: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение, перестала быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
6: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 83 22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
7: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
6: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
7: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
6: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
7: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000

0: счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске обвинение предъявлено подростку-администратору запрещенных в России и за рубежом ресурсов с призывами устраивать теракты в школах. В России создают закрытое хранилище деструктивной литературы. И к большой воде стоит готовиться москвичам. Подробности далее. Диверсионная группа ВСУ уничтожена в районе освобожденного Красноармейска. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах. Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» обнаружили противника во время прочесывания местности. Несколько человек скрывались в лесополосе. Одежда и снаряжение указывали на натовское происхождение. В результате завязавшегося непродолжительного боя противник был уничтожен, после чего наши военные продолжили выполнять поставленные боевые задачи. Напомним, Красноармейск перешел под контроль российской армии в конце ноября, в начале декабря прошлого года. Тем временем бойцы группировки войск «Север» продолжают громить противника в Сумской и Харьковской областях. О результатах работы подразделений рассказал офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районных населенных пунктов Иводка, Толстодубово и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотный бригад и бригады территориальной обороны в районах Земляного Яра, Лосевки, Петроивановки и Казачьи Лопани. Противник потерял свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: К другим темам. ФСБ опубликовала кадры допроса задержанного в Дагестане 17-летнего юноши, который создал сообщество по вербовке подростков для терактов в России, США и Европе. По его словам, организация пропагандировала движение «Колумбайн», признанное террористическим и запрещенное на территории России, члены которого устраивают нападения на школы по всему миру. Роль задержанного заключалась в администрировании. Все действия организации финансировала Служба безопасности Украины. Подросток рассказал о поджогах в США и Калифорнии, которые совершили участники группы.
3: В январе 2026 года один из наших участников организации устроил 5 поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорт. После этого в том же месяце, в январе 2026 года, мы провели эвакуацию всех школ штата Техас. 14 школ точно. Спустя месяц, в феврале, мы, наши соратники из США, устроили 2 поджога в Калифорнии. Также мы устроили эвакуацию школ также в Калифорнии. В марте 26 года мы устраивали 2 поджога на территории Германии и также 2 поджога на территории Италии.
1: Добавлю, в результате спецоперации удалось установить сообщников из России, США и стран Европы. Следственный комитет России предъявил подростку обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников. Новую схему обмана туристов придумали мошенники. Они связываются с теми, кто купил тур, и просят провести дополнительную оплату за него якобы из-за подорожания отеля или билетов на самолет. Об этом предупредили в Ассоциации российских туроператоров. Причем это происходит за день-два до вылета, поэтому от людей требуют быстрого принятия решений. Для перевода им отправляют ссылку на фишинговый сайт. В результате злоумышленники не только

0: как крадут деньги, но и все данные от банковских карт своей жертвы, пишет российская газета. Специалисты напомнили, что любые изменения, связанные с организацией поездки, обязательно оформляются документально. Если поступил подозрительный звонок, необходимо проверить информацию на сайте туроператора или у менеджера турагентства. Дональд Трамп обещал оказать Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения. По его распоряжению, Госдеп уже выделил пострадавшей стране 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями стихии. Кроме того, штаты направили в Венесуэлу две поисково-спасательные бригады. В них вошли опытные пожарные, врачи, инженеры-конструкторы, кинологи, которые принимали участие в ликвидации последствий урагана Мелисса на Ямайке в октябре прошлого года. Тем временем число погибших в результате землетрясения достигло 235 человек, еще более 4300 получили ранения. Такие цифры привел министр здравоохранения республики Карлос Альварода в эфире гостелеканала. Латвия усиливает военную защиту на границе. Поводом для решения военных властей стали участившиеся случаи падения украинских беспилотников на территории Балтийских государств. В ближайшее время на границе Латвии появится дополнительная система ПВО и система перехвата. Об этом объявил министр обороны страны Райвис Мелнис. Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Жители села Гуровка под Кривым Рогом в Днепропетровской области на Украине устроили митинг против незаконных действий сотрудников территориальных центров комплектования. Так на Украине называют военкоматы. Как сообщают украинские СМИ, митинг был организован после попытки мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей. Киев все чаще сталкивается с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко расходятся видео силовой мобилизации ВСУ. На записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В России создают закрытое хранилище деструктивной литературы. Его формирует Российская государственная библиотека имени Ленина. Об этом на минувшем Петербургском международном юридическом форуме рассказала замминистра культуры Жанна Алексеева. Она не пояснила, какие именно книги туда попадут. Со слов чиновницы, российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов, включенных в реестр иноагентов. Помимо данных ограничений, в России также маркируют литературу с упоминанием наркотиков. В списке Российского книжного союза содержится более 2600 произведений. Среди них сочинения Джоан Роулинг, Владимира Ленина, Маяковского, Стивена Кинга и Карлоса Кастанеды. К большой воде стоит готовиться москвичам. Через неделю, 3 июля, на столицу может вылиться 3/4 осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Непогода будет сопровождаться штормовым ветром и градом. При этом в первых числах июля температура повысится до 30-градусной отметки. Весь июль, по предварительной оценке синоптиков, будет сухим и теплым. Ну а какой будет погода в предстоящие выходные, знает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В субботу ночью в Москве плюс 8-11, днем плюс 19-22. В дневные часы местами тоже возможен небольшой дождь. В воскресенье без существенных осадков, под утро 10-13, а в середине дня потеплеет до июльских плюс 22-25 градусов. Ну и на следующей неделе потепление усилится.
0: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия финишировала первой, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Из этого квартета в 1/16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победителя не выявили, ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. По итогам дня на чемпионате мира по футболу определились три пары первого раунда плей-офф. Бразилия сыграет с Японией, Нидерланды сразятся с Марокко, а США встретятся с Боснией и Герцеговиной. Футбольный Краснодар в товарищеском матче обыграл клуб второй лиги ПСК 5-1. В составе вице-чемпионов России мячи забили Кобнан, Басселли, Уткин, Амбарцумов с пенальти и Полевой. Футболист «Монако» Александр Головин восстановился после перелома пальца руки. Об этом сообщил агент игрока Александр Глюев. Из-за этого повреждения полузащитник не сыграл за сборную России в июньских товарищеских матчах. Хоккейная Сибирь усилилась нападающим Степаном Никулиным. Ранее этот форвард выступал за «Локомотив», с которым завоевал 2 Кубка Гагарина. Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обменял Валерия Ничушкина в «Коламбус». За российского нападающего «Лавины» получили 3 выбора на драфте. Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года. Таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи. Погода.
0: В Магадане 14-16 градусов, малооблачно. В Екатеринбурге 22-24 градуса, в Сургуте 25-27, в Красноярске 29-31, кратковременный дождь, в Сыктывкаре 12-14 градусов, пасмурно и дождливо, в Кирове плюс 15-17, сильные осадки, в Туле 20-22, преимущественно без осадков, в Краснодаре и Сочи 27-29, облачно, местами дожди. В Санкт-Петербурге днем ожидается кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве ожидаются кратковременные осадки и максимальные 22. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы «Бучер Браун», Ибрагима Маалуфа, ансамбля «Мотор Сити Джаз Октет», Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
2: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше двух веков.
3: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
6: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Асухинин, Юрий Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные социальные сети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще нас там можно слушать не только, вернее, не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции я передаю вам привет. Дима присоединяется, машем ручками, показываем, что мы все живые, настоящие, в режиме реального времени, без всякого подлога с вами и для вас работаем. Да, Дим?
7: Да.
6: Отвлекись, пожалуйста, от того, что тебе чат GPT написал там.
7: А что, ты подглядываешь?
6: Конечно, у меня чуйка, паучье чутье на все искусственное, ненастоящее и ишное. Вот, мы сегодня поговорим про хоккей, поговорим про баскетбол и поговорим про то, как в Ленинградской области одно из отделений Всероссийского общества инвалидов признано лидером России по развитию адаптивного спорта. Как видите, никакого футбола. Никакого футбола.
7: Хорошо? Да, чемпионат мира нам не интересен совсем. Вот до плей-офф вообще можно его не обсуждать.
6: А можно и до финала его не обсуждать. И после финала его можно не обсуждать. Я знаю только, что парень из махачкалинского «Динамо» за сборную Марокко... Нет, не за сборную Марокко. За сборную Туниса забил гол. Махачкала молодцы. Ну а мы про хоккей.
0: «Наша трибуна».
7: Знаешь, эту статью, которая тебя зацепила, я читал, ну, когда она вышла, там, неделю или полторы назад, да, читал и пытался понять, насколько все это соответствует
6: действительности,
7: да.
6: Давай скажем нашим слушателям, какую статью ты прочитал.
7: А я просто закидываю удочку, а сейчас ты как будешь подсекать.
6: Понимаешь, у нас не сериал восьмичасовой, у нас 40 минут эфира.
7: Вот ты как раз начинаешь есть время. Давай, объясняй.
6: Короче, вышла статья на сайте «Чемпионат», автор которой... недоумевал, почему наши клубы хоккейные не отпускают молодежь, которая у них не проходит в состав, за деньги или за какие-то другие плюшки в другие команды. Особенно досталось Ярославскому Локомотиву, у которого много талантливой молодежи. И мы, кстати, про это говорили. Но вот они не хотят их отпускать в другие команды. Почему? Несколько вариантов было ответов, что, возможно, это будет потеря имиджевая, что, мол, отпустили, а он вырос в другой команде. Как же мы такое проглядели? Не хотят
7: усиливать. Там просто объяснялось это позиции собаки на сене.
6: Да. Вот, кто-то считал, что просто позиция собаки на сене. Не мне, не вам. Действительно, Дима прав, неделю, может быть, назад эта статья вышла, хотя чуть поменьше. Но всполыхнуло, началось общественное обсуждение, подключился наш сегодняшний гость к этому, эксперт, комментатор, экс-ген-менеджер команд КХЛ Леонид Вайсфельд, другие специалисты. И действительно возник вопрос, если у нас так много талантливой молодежи, почему клубы не дают ей играть? Давайте будем разбираться, да, Дим?
7: Да, и носит ли это системный характер, и насколько это может стать в будущем проблемой для континентальной хоккейной лиги.
6: Да, и как раз эту тему мы обсудим сейчас с Леонидом Вайсфельдом, он уже на связи с нами. Леонид, доброе утро, спасибо большое, что находите время для нашей программы.
8: Доброе утро.
7: Леонид Владимирович, ну, сама ситуация, потому что, ну, пока выходила эта статья, потом все-таки произошли какие-то, ну, я не могу сказать, что это движение, да, но потом вроде бы Локомотив перестал выглядеть совсем уж откровенной собакой на сене, отпустил Никулина в Сибирь, не став повторять офершит, и офершит предложение из другой команды для наших радиослушателей, объясняю. И Ярослав Лихачев был обменен в Амур. Вы как на это смотрите? Это проблема, потому что, ну, вот, на мой взгляд, да, у нас в стране сильных спортшкол, которые готовят, да, реально большое количество классных игроков, их не так уж и много.
6: Да, и про Лихачева я хочу наметить, что в Лок он не пригодился, а в Амуре он был лидером прошлого сезона и как снайпер, и как бомбардир команды, парню 21 год.
8: Ну, вопрос-то в чем заключается?
7: Это проблема, на ваш взгляд, или это мы просто сейчас притягиваем ее за уши?
8: Это проблема, с моей точки зрения, для лиги. Что касается вот эта статья на чемпионате, там все правильно написано, за исключением одного. Там во всей этой истории обвиняется Локомотив. Локомотив действует в интересах своего клуба и в рамках регламента. Это в первую очередь должно беспокоить лигу. Если в лиге считают, что такая ситуация нормальная, то тогда вообще вопросов нет. Если они считают, что это надо исправлять, то они должны менять регламент. Ну, вносить изменения в регламент. А почему обвиняют Локомотив? Локомотив свои интересы преследует. И как они считают нужным, так они и действуют. Другой вопрос, что в лиге там специально обученные люди, кто этим вопросом занимается, должны отслеживать вот такие моменты и, соответственно, вносить изменения в регламент.
6: Ну, просто казалось бы, в лиге всегда дефицит талантливой молодежи, тем более...

0: приходил там парень, которого задрафтовали, там он поехал прямо сразу за океан. Ну, разные ситуации. Вот в том же «Локомотиве» какой-нибудь талантливый там молодой игрок, если он понимает, что он сейчас в состав команды КХЛ не попадет, и ему маячит вот такая судьба Лихачева болтаться по арендам, то, возможно, он выберет, конечно, путь НХЛ. А не потому, что там, допустим, у нас хуже он может развиваться. Вот эти вопросы в первую очередь должны заботить лигу. А что касается «Локомотива», они великолепную работу делают, и это подтверждает два кубка Гагарина.
1: Да, ну типа сами воспитали. Наш крокодил, как хотим, так и меряем, да, это вот про.
2: Ну, мне за Лихачева немного обидно. Ну, ты можешь болтаться по арендам. Лучший игрок Амура прошлого сезона.
1: Вы как раз сейчас вот сказали, что это проблема лиги, и как раз вопрос распределения талантливых игроков по лиге, это всегда в этом случае, мне такое ощущение, вы возвращаетесь к любимой, наверное, вашей идее, это ярмарки талантов, аналогу драфта Национальной хоккейной лиги.
0: Ну, я всегда говорю, там, смысл в чем? Это вот, знаете, вот мой любимый анекдот, мы продаем или покупаем? Мы вообще какую ставим задачу? Вот это ярмарка таланта, то есть вот, драфт, чтобы было там людям понятно, да? Так же, как и потолок зарплат, так же, как и ограничение игроков заявки и еще ряд мероприятий, все вот эти меры, они как раз способствуют выравниванию возможностей команд. Не уровня команд, а именно возможностей. Потому что уровень все равно будет разный. Потому что если даже у нас с вами возможности одинаковые, но вы лучше работаете, у вас уровень будет выше. Но это в первую очередь должно заботить лигу. Потому что, как ни странно, вот в этой части у лиги и у клубов интересы немного расходятся. Потому что есть богатые клубы, есть, ну, назовем их так, бедные клубы. У них, естественно, приоритеты разные. И для того, чтобы поднять уровень соревновательности, лига должна включать механизмы выравнивания возможностей команд.
1: Ладно, хорошо.
2: Но команды все равно найдут возможности обходить эти механизмы.
1: Это вечная борьба, да?
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Все равно найдут возможности обходить. Тогда лига будет эти дырки затыкать, если это нужно. Ну, опять же, тут не нужно выдумывать велосипед. В НХЛ уже больше 100 лет играют, и давно все эти вопросы...

0: любая другая команда может его подписать. А уж потом этот контракт расторгается. Если он расторгается, то игрок 100% получает компенсацию по этому контракту. Ну, это просто один из механизмов. А ярмарка талантов, потолок зарплат, еще ряд мероприятий, все это способствует тому, о чем я говорил, выравниванию возможностей команды.
1: Да, ну, с тем же самым расторжением контрактов лига же в этом сезоне внесла изменения в регламент.
2: Да, и сразу же несколько команд вот тут же обошли.
1: Успели обойти до вступления в силу. Да?
2: Для тех, кто не в курсе, там с 1 июня нельзя было расторгать контракты с понижением зарплаты, поэтому некоторые клубы 31 мая.
1: Там нет, там под потолком зарплат учитывался предыдущий контракт, который расторгался, не новый.
2: Некоторые клубы успели сделать это 31 мая, перезаключить новые контракты, а недостаток, то, что потеряли игроки в деньгах, выплатить как призовыми. По-моему, «Локомотив», кстати, был в числе тех клубов.
1: У них там что-то с десяток.
0: Некоторые клубы — это «Локомотив».
2: Да.
1: Ну, там, по-моему, с десяток игроков сразу были расторгнуты, переподписаны.
2: Получили чемпионский бонус. Вот. А вообще, на ваш взгляд... Да.
0: Понимаете, вот так, если вот подумать, вот мы с вами сидим за столом и подписываем о чем-то договор. Я ставлю подпись, вы ставите подпись. Договорились, все. Потом через 2 минуты мы говорим, не-не-не, минуточку. Ну, подписи уже поставлены, все. Контракт надо выполнять. Так нельзя.
2: Ну, вот поэтому, мне кажется, Владимир Владимирович, должен быть, кроме нас троих, за столом еще кто-то, кто бы нам давал по рукам.
1: Я думаю, что Леонид Владимирович надо вообще на руководящую должность КХЛ отправлять.
2: Да, а поскольку мы на троих, как бы, и тот, кто... Мы можем себе позволить это делать, если нам не дают по рукам, или тот, кто стоит выше нас, просто периодически выходит кофе попить.
0: Ну, тут я вот так смотрю, некоторые вещи, они кажутся на первый взгляд вообще очевидными. Почему их не делают? Видимо, есть какие-то обстоятельства, о которых мы не знаем. Потому что там вот все настолько на поверхности, ну как, если команда чемпион расторгает практически со всеми игроками контракты и подписывает новые. Ну, это как в анекдоте. То есть, если вам шпион Васька нужен, он же этажом выше живет. Ну, вы... Это видно всем. Это уже все домохозяйки понимают. А лига никаких мер не предпринимает. Видимо, есть какие-то обстоятельства или какие-то аргументы, о которых мы просто не знаем.
2: Ну, а что сделает лига, если это делает чемпион? Ну, как они...
0: Как что сделает? Вообще легко. Ну, просто легко это на раз-два.
1: Не регистрируешь контракт, и все.
2: Да? Это будет скандал. Каких масштабов, если...
1: Нет, нет.
0: Там ситуация какая? Ну, для непосвященных, я думаю, там надо это объяснить. То есть команда чемпион... Вот есть потолок зарплат, но команда чемпион может выплачивать неограниченные бонусы игрокам. Вообще неограниченные. Соответственно, что они делают? Они расторгают все контракты, впихивают в эти деньги в чемпионские бонусы, и потом подписывают контракты там с ними в 3 раза меньше там, и так далее. Игрокам-то это, конечно, очень выгодно. Но очень просто. Да, неограниченные бонусы. Вы их объявите сразу перед плей-офф, зарегистрируйте в лиге, чтобы все знали, что игроки получат вот такую-то сумму, если они выиграют Кубок Гагарина. Все. И играйте.
2: Ну, во-первых,
0: закончился сезон, контракт расторгать нельзя. Все.
2: Во-первых, какой будет общественный резонанс, если там будут многие сотни рублей на бонусы потрачены? Я думаю...
0: Очень просто. Это, во-первых, можно сделать для служебного пользования. Что касается зарплат, они тоже не публикуются, но все их знают. Это такая тайна Поля Шинеля.
2: Угу.
0: Поэтому это как раз вообще не проблема.
1: Да, вот так плавно, начиная говорить о молодых хоккеистах, которым не дают развиваться, где их избыток, мы перешли к хитростям в континентальной хоккейной
2: лиге. Заметь, начали с «Локомотива», им же закончили.
0: Ну вот, относительно молодых, я еще там пару минут вашего времени.
1: Ну вот у нас 2 минут уже нет, Леонид Владимирович, у нас буквально 5 секунд.
2: Ну я надеюсь, у нас еще межсезонье длинное, до марта, да? Так что еще найдем.
1: До какого марта?
2: Ой, март.
1: До сентября.
2: До сентября. В марте у нас там уже другие. Вот. Так что я надеюсь, еще будут поводы с Леонидом Владимировичем у нас поговорить. Спасибо им большое.
1: Да,
2: нашим
1: спасибо.
2: Гостем был Леонид Вайсфельд. Ну а мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Слово это

0: больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
5: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Наша — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян и, конечно же, вашу. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. С хоккеем мы не то чтобы прям разобрались, точку не поставили, только запятую. Еще вернемся к разговору про молодых игроков, надеюсь, с Леонидом Вайсфельдом. Но пора переходить.
6: Да и вообще про проблемы в лиге, где кто-то хочет, что хочет, то и делает.
5: Да, но у нас лига, с одной стороны, постоянно новости про континентальную хоккейную лигу о том, что побит очередной рекорд посещаемости, например. А потом новости про то, что опять что-то не так с регламентом, какая-то команда его ловко обошла, как, например, «Локомотив». Вот. В общем, про хоккей можно говорить бесконечно, но давайте поговорим про другой вид спорта, который вот последние несколько дней прям в новостях прописался. Это баскетбол.
0: Наша трибуна.
6: Я, конечно, доверяю твоему взгляду на то, что прописывается в новостях, потому что на них сидишь буквально и живешь ими. Да?
5: Mm-hmm.
6: Ну, как честно тебе скажу, я не сильно заметил, что что очень много новостей про баскетбол. Да, я видел о том, что лига пополняется двумя новыми командами, единая лига ВТБ.
5: Теряет одну, пополняет.
6: Ну, теряет одну, это уже давно было
5: сегодня
6: известно.
5: Сегодня и 28-го у нас товарищеские матчи.
6: Там еще и говорилось даже о том, что может быть.
5: Между прочим, с Турцией.
6: Да. Может быть, и еще будет пополнение. Ну, не факт, что в это межсезонье, а так следующее, так наверняка.
5: Всеволод Тищенко. Ну,
6: это Всеволод Тищенко.
5: На 56-й номер драфта. Плюс Илона Корстин накануне несколько интересных заявлений сделала про лигу и про то, что да, с одной стороны, у нас положительный баланс клубов. Один выбыл, два прибавилось. Но при этом у многих из них есть финансовые проблемы. Ну и пожелала нашим клубам скорейшего возвращения. Что если мы вернемся, все равно будем конкурентоспособными даже с теми же составами. Плюс там у «Зенита» чехарда с тренерами продолжается. В общем, следите за новостями баскетбола, Дмитрий. А вот уж кто следит за ними, я
6: Ты забыл про важную вещь, про изменение регламента проведения соревнований.
5: Да,
6: сказать. Там,
5: я не забыл, просто...
6: Ты не забыл, ты не сказал.
5: Да, это разные вещи. А уж кто следит за новостями баскетбола и знает о нем больше, чем мы с тобой вместе взяты, это наш коллега, комментатор баскетбола Виталий Павлов. Виталий, доброе утро, очень рад слышать.
6: Доброе утро.
7: Привет, ребят, рад слышать, рад пообщаться на тему баскетбола.
6: Да, ты у нас теперь стал временно исполняющим обязанности Никиты Загдая. Но в любом случае, на твой взгляд, заход, возвращение Астаны и заход Владивостока в единую лигу ВТБ, удлинение вот этого логистического плеча до самых, до окраин восточных нашей страны.
5: Хорошо это для лиги или плохо?
6: Да я думаю, лига просто не вывезет.
7: Да, мне кажется, что все вывезут, никаких проблем с этим нет. Справлялись как-то с закрытым аэропортом в Краснодаре, в конце концов. И это была гораздо более серьезная логистическая трудность, чем полеты во Владивосток, где, в общем, аэропорт и не закрывается. Так что я не думаю, что здесь какие-то трудности будут. Плюс ко всему, есть пример, вы говорили про континентальную хоккейную лигу. Есть пример, потому что единая лига ВТБ была вообще-то в один год создана с континентальной хоккейной лигой. И, естественно, так или иначе руководители взаимодействуют. И я думаю, что будет взят за пример как раз, ну, скажем так, манера проведения матчей «Динамо-Владивосток» в единой лиге, как в КХЛ. То есть будут какие-то выездные серии, будут домашние серии. От этого никуда не деться, потому что, ну, летать действительно туда-сюда обратно постоянно невозможно. В этом отношении, мне кажется, действительно можно взять за пример хоккей и делать таким же образом, к тому же, что «Динамо Владивосток» еще и будет играть на сети «Сфорения», что тоже способствует сближению с хоккеем, так сказать.
6: Да, ну и накладывает...
7: Да и, в общем, другие клубы тоже на хоккейных аренах играют.
6: Да, ну, правда, накладывает еще вариант совмещения расписания. Ладно, Виталий, у меня вопрос другой. Ну, команда заходит, а «Астана»-то мы знаем, почему она заходит, да? Она уходила на год в связи со своими финансовыми проблемами, перестройку состава.
7: Там были не совсем финансовые проблемы, Дим. Я думаю, что все прекрасно в курсе.
6: Политическо-финансовые.
7: Нет, в большей степени это было связано с тем, что там вводили лимит на легионеров, и это все сказывалось на большинстве видов спорта, в том числе и на хоккее сказалось достаточно сильно, и на баскетболе сказалось еще сильнее. И вот после того, как эти все вопросы решились и появились там альтернативные спонсоры, и плюс можно снова нанимать легионеров, вот после этого клубы возвращаются в элитные дивизионы, и в том числе «Астана» в единую лигу ВТБ.
5: Но по поводу «Динамо» Владивосток, они ведут себя очень амбициозно. Мне дерзко. Во-первых, вчера выступал опять-таки Дима.
6: Выступал.
5: Давай я договорю. Они, во-первых, смело озвучили свой бюджет около 400 миллионов рублей и заявили, что этого хватит для того, чтобы быть конкурентными, выйти в плей in, и, ну, не в плей-офф сразу, и, как выразился руководитель «Динамо Владивосток», покусать лидеров единой лиги ВТБ. Виталий, как ты оцениваешь вот эту браваду владивостокцев? Это есть основания для нее?
7: Если ты имеешь в виду Эдуарда Сандлера,
5: да,
7: то всем прекрасно известен, я думаю, этот человек, кто точно так же, как и мы с тобой, следит за новостями. Это специалист, в общем, по наведению шороха везде, да, и, конечно, на самом деле максимально баскетбольный человек, он невероятно заряжен всегда. В любом сезоне, в любой лиге его команда должна исключительно побеждать, он думает только об этом и делает для этого максимум. Какими методами, это уже другой вопрос, но действительно старается, чтобы команда во что бы то ни стало побеждала, и не стоит забывать, что «Динамо Владивосток» в недавнем прошлом выиграла вообще-то Суперлигу, так что они, можно сказать,

0: однозначно отреагировали на 56-й номер драфта Ищенко, что это значит, что лига не варится в собственном соку, что на нее обращают внимание. Виталий, так ли это?
1: Ну, 100% скауты действительно присутствовали на матчах Локомотива Кубани. Этого никто не скрывал, скауты из НБА. И не стоит забывать, что, например, ЦСКА, когда отмечал 20-летие победы в Евролиге, вообще-то приезжал президент Евролиги на эту игру. Так что лига точно не варится в собственном соку. Сюда приезжают люди, следят за развитием и игроков, и клубов. Поэтому тут не должно быть переживаний на тему того, что баскетбол у нас в каком-то закулисье находится. Нет такого.
0: Ну и последний вопрос про предстоящий матч со сборной Турции. Они...
2: Матчи.
0: Там Турция и Венгрия. Ну, хотелось бы про Турцию, потому что он уже сегодня. Вице-чемпионы Европы, каковы наши шансы, учитывая, что Кириленко заявил, что цель не победить, а протестировать молодежь?
1: Слушай, ну так и есть. Состав-то отнюдь не тот, который играл бы в случае проведения официального матча. Там действительно огромное количество молодых баскетболистов. Поэтому не стоит ожидать, что сборная России во что бы то ни стало победит. Я думаю, что это действительно максимально тестовая игра. Посмотрим, как молодые ребята справятся. Если удастся зацепиться и побороться, это уже будет успех. Потому что понятно, что им опыта еще не хватает многим. Они еще многие даже в единой лиге не играют. Кто-то играет в суперлиге, кто-то в молодежной. В общем, там состав слишком на перспективу. Если была бы официальная встреча, выбрали бы совсем других игроков.
0: Ну да, что ж, будем болеть.
2: Стоит ожидать, что сборная России сегодня проиграет. Вот из спича Виталия.
0: Молодец, Дима, умеешь поднять настроение. Сегодня в 17:00 Турция-Россия. Это выездной матч для наших ребят. Виталий, спасибо огромное. Напомним, что про новости баскетбола российского мы говорили с нашим коллегой, спортивным комментатором, комментатором баскетбола Виталием Павловым. И нам пора двигаться дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
0: Хорошие новости из адаптивного спорта. Ленинградское отделение Всероссийского общества инвалидов признано лидером России по развитию этого адаптивного спорта. И с подробностями наш коллега Алексей Русанов. Алексей, доброе утро. Очень рады, как
4: доброе
0: всегда,
4: утро.
0: Вас слышать.
4: Юрий, Дмитрий, взаимно рад вас слышать. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, развитию адаптивного спорта, реабилитации в Ленобласти уделяется большое внимание. Мы с вами не раз об этом говорили в эфире. Спорт, активный туризм становится такой реальной поддержкой, возможностью раскрыть потенциал для людей с инвалидностью. Ленинградское Всероссийское общество инвалидов ведет свою деятельность с 1988 года. Сегодня объединяет более 20 местных отделений, более 70 клубов самой разной направленности, от творческих объединений до спортивных секций. Проводится ежегодно свыше 400 мероприятий, и это не просто цифра, вот за ними сотни историй, когда человек действительно впервые поверил в свои силы, вышел на старт, преодолел маршрут или просто нашел единомышленников. И одно из главных достижений последних лет, последнего времени, Ленинградское отделение Всероссийского общества инвалидов признано лучшим в России по организации спортивно-массовой работы среди людей с инвалидностью. Оценивали не только количество событий, но, конечно же, и вовлеченность участников, доступность инфраструктуры. И такой результат – заслуга и самих спортсменов, и тренеров, и активистов. И вообще такой результат командной работы отметила заместитель председателя Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов Виктория Барканникова. Давайте послушаем.
5: Вообще для нас это победа, это результат прежде всего командной работы, и такое сообщество единомышленников, где каждый находит поддержку, понимание. Мы делаем ставку скорее на массовый спорт. И особенно ценно, что вот наши такие методики, подходы получили признание на всероссийском уровне. Стараемся делать спорт доступным для всех, независимо от физических возможностей. Но эта победа вдохновит нас, конечно, на новые проекты. Победили благодаря проекту. В прошлом году мы его реализовывали, выиграли при поддержке фонда президентских грантов и правительства Ленинградского области «Открытая вода на пути к исцелению». Более 200 инвалидов Ленинградской области приняли участие. Впервые в области мы провели сплав по реке Оридыш, причем сплавлялись на надувном диване, где поместилось прям 50 людей с инвалидностью. Впервые освоили новые виды спорта. Это современные модные соревнования на сабордах прошли у нас. Также занимаемся парадайвингом. Наша организация уже вот несколько лет.
0: Ничего себе разнообразие видов спорта, и САП, и парадайвинг, и классические уже, наверное, адаптивные виды спорта. А еще через месяц пройдет фестиваль современной оздоровительной реабилитационной технологии PlayStation.

0: Олимпиада, насколько нам известно, Алексей.
1: Да, действительно так. Он пройдет вот уже через месяц, с 20 по 24 июля в Тихвинском районе. Плестикиада – это не про рекорды любой ценой. Вот как удалось выяснить, это про безопасный, дозированный, но при этом активный опыт. Туристические навыки, командные задания будут здесь. Адаптированные спортивные станции, элементы реабилитации, которые работают и как тренировка тела, и в целом как поддержка духа. Здесь важно, что вся программа строится с учетом возможностей каждого участника. Рядом всегда инструкторы, медики, волонтеры. И для многих участников, я хочу отметить, что такие мероприятия — это еще и возможность выйти за пределы такого своего, наверное, привычного круга, увидеть новые места, научиться чему-то новому, почувствовать себя частью команды. Ну и, конечно же, сейчас ведется активная подготовка к Плестикиаде, и я думаю, мы обязательно расскажем подробнее, как она пройдет в Тихвинском районе.
0: Да, я надеюсь, мы к ней вернемся еще. Алексей, спасибо огромное. Помним, это был наш коллега Алексей Русанов. Еще раз ему спасибо. Ну, а мы подводим итоги и прощаемся с вами до следующей недели. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо.
2: Наша трибуна. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, рад всех приветствовать в студии Руслан Быстров. Рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Руслан.
6: Начинаем нашу программу, которая, как я надеюсь, окажется полезной максимальному числу наших слушателей. Но начну я, с вашего позволения, с нескольких интересных научных фактов. Потеря даже небольшого процента жидкости сразу дает симптомы. Уже при потере даже 1 или 2% от массы тела могут появляться сухость во рту, легкая усталость, головная боль, а при потере 6-8% состояние уже считают обезвоживанием. Еще один факт. В жару, то есть вот сейчас как раз актуально, у нас лето, и мы ждем теплой погоды, человек может терять до 1 или 1,5 литров воды в час. В час. На высоте тоже риск выше из-за усиленного дыхания, то есть человек, когда поднимается в горы, а стресс и тревога дополнительно стимулируют потоотделение. И еще один факт. Обезвоживание может привести к серьезным осложнениям, нарушению работы почек, сгущению крови, а это повышенный риск образования тромбов, падению давления, мышечным судорогам, ну а в крайних случаях к шоку, коме или полисистемной недостаточности. То есть получается, мы не вылазим от докторов, мы тратим большие деньги, а оказывается, зачастую надо всего лишь было пить достаточное количество нормальной питьевой воды.
7: Да, причем пить ее постоянно, небольшими глоточками, потому что сразу впрок, как мы знаем точно, не напьешься, организм наш не располагает местами, где сохранить такие запасы впрок. И, конечно же, хорошо, когда вода вкусная, когда она питьевая. Буквально недавно был разговор с дочкой по поводу воды. Говорит, папа, ты знаешь, говорит, я что заметила? Говорит, вот все виды воды, которые мы с тобой проверяем, которые ты там этим специальным приборчиком определяешь, и, говорит, на которые наш прибор не ругается, ионизатор воды, они все вкусные. А вот те, которые не питьевые по итогу оказываются, говорит, те почему-то невкусные. Питьевую воду определить очень легко, говорит, она вкусная. Конечно же, когда лето, когда жара, можно очень стремительно перейти к состоянию очень серьезного обезвоживания, не заметить как, поэтому очень важно воду пить постоянно. И, конечно же, хорошо, когда она вкусная, потому что пьется в охотку. Вот такие свойства как раз-таки имеет ионизированная щелочная вода. Ионизация – это то, что когда-то еще в советское время неравнодушные люди открыли свойства, как в редких природных источниках встречающуюся воду получить дома, на кухне, в офисе, где угодно, при помощи простых таких приборов, которые они назвали ионизаторы воды. Вот то, что когда-то в советских аптеках с 88 года появилось, аналит и каталит, можно было приготовить дома. И вот с тех пор важно даже стало не то, сколько ты выпьешь воды, потому что многие говорят, ну, позвольте, батенька, вот я вешу там 90, 80, там, кто сколько килограмм, 30 миллилитров, это ж получается в день я должен выпить сколько, почти 2,5 литра воды, некоторые по 3, это невозможно, я столько не могу, в меня столько не залазит, она не идет. Отличие ионизированной щелочной воды, полученной по этой советской технологии, в том, что она пьется в охотку, она сама затекает к вам, не нужно уговаривать ни ребенка, ни пожилого человека, ни самих себя, вы пьете с удовольствием, и, соответственно, обезвоживание вам не грозит. Ни одышка, ни наступление скоротечное вот этих вот всех проблем, которые наступают, когда высокий сахар в крови, когда густая кровь, когда не пропихнуть ее по нашим венам, вы разжижаете кровь. Ведь преимущество ионизированной щелочной воды в том, что она содержит минусовой заряд, и в наших приборах вы можете в ионизаторах воды Акватор, Эко сделать его совершенно разным, да? То есть вот водородная вода pH 8,0 минус 100, это когда очень хорошо работает с Паркинсоном, с Альцгеймером, до высокощелочной воды, там где аж минус 1000 милливольт. Очень хорошо, когда мы говорим про сахарный диабет, то есть разжижение крови, приведение организма максимально быстро в состояние благополучия, работоспособности, когда у вас появляются силы. То есть вот этими милливольтами можно манипулировать меньше, больше. А что они дают? Эритроциты, наши кровяные тельца, носители этого минусового заряда у нас с вами в крови, получают дополнительный заряд, отстают еще друг от друга более чем. Соответственно, что мы делаем? Профилактика тромбоза. То есть при этой жаре, даже если вы пьете не 3 литра, а всего лишь литр-полтора ионизированной щелочной, открою вам маленький секрет, она в 5 раз как минимум, более усвояемая, чем любая самая дорогая вода из любой бутылки, сколько бы она ни стоила. То есть простой наш с вами кран наливаем в ионизатор и получаем воду, которая реально дает нам результат. Наш результат – это счастье. Что такое счастье? Счастье, когда ничего не болит, когда нет одышки, когда суставы сгибаются, когда голова не болит, когда ходишь на своих двоих, когда чувствуешь себя молодым.
6: Евгений, ионизатор воды, что это такое? Давайте мы расскажем нашим слушателям. Я сам его тестирую, поэтому начну я, вы дополните. Это прибор, который никуда не встраивается, достаточно высокотехнологичный и красивый, подойдет для любой кухни и станет ее украшением. Мы просто открываем крышку, открываем кран, вот тот самый, который у нас на любой кухне, обычная совершенно вода, заливаем в этот прибор и можем приготовить несколько видов воды. Щелочную, водородную и кислотную. Причем с каждым прибором идет подробная инструкция, так сказать, наш технический паспорт, в котором написано, при каких заболеваниях какую воду лучше всего и как использовать.
7: Да, и причем это делается очень просто, буквально можно сказать, что от 5 до 95 лет управление, использование прибора интуитивно понятно, справится любой, старый и малый, без проблем. Чаще всего возникает вопрос, когда покупаешь родителям, когда покупаешь бабушке, дедушке, ты же хочешь обеспечить всех своих родственников, чтобы они были здоровы, заботишься о них. Да, физический результат наступает, это я увидел на своих старичках, бабушка и дедушка, там бабушка, она Саласпилский концлагерь когда-то прошла, все достаточно серьезно, но и опять же серьезные изменения, пришлось соседку уговорить, на соседке сработал аналит, горло прополоскало воспаленное 3 минуты, все, боль прошла, отек спал, ничего доказывать не надо, буду готовить живую воду твоим старичкам. А там уже получился результат, когда не один стакан в день, а 5 стаканов в день, вроде всего лишь литр, но с 200 миллилитров перейти на литр в 94 года, что это значит? А это значит, что приезжаешь к бабушке с ее правнуками, мои дети, это ее правнуки, и она с ними может до 2 часов спокойно разговаривать, играть, общаться.
6: Не устает.
7: Не устает без каких-либо проблем, сама ходит, понимаете, выглядит совершенно по-другому. Да, это пожилой человек, но морщины разглаживаются на лице. Вот что происходит. Единственное, конечно, бурчит дед, говорит, ну, приходится, говорит, раньше стакан воды принес, теперь 5 раз больше приходится бегать. Но это, я думаю, приятные хлопоты. Так вот, для того, чтобы жизнь изменить, оказывается, нужно дать себе воды, то есть не дай себе засохнуть, не допустить этого обезвоживания, после которого под горку валится одно другое. Там же начинается вроде с головной боли, да, с сухого языка, с одышки, а катится все вниз чуть ли не до летальных исходов. Наступают очень серьезные заболевания, и когда люди возвращают себе возможность пить полноценную, питьевую, живую воду, про которую в народных преданиях присутствует достаточное количество информации, вот за что спасибо Советскому Союзу, что они эту технологию ионизации воды поставили на поток.
6: И изначально это была оборонная технология.
7: Это использовалось в том числе в полевых госпиталях, но тот же самый эффект получаем мы, когда используем монолит, вот просто в бытовой нашей жизни. Горло прополоскать, да, не только раны заживают прекрасно, но и отеки спадают, если мы компрессы из анолита, из кислотной воды делаем на наши суставы воспаленные. Это работает, как и работало всегда. Но теперь не только в редких природных источниках, а у каждого человека, кто захотел изменить свою жизнь. И абсолютно все равно, сколько вам лет. Вы можете это сделать прямо сейчас. Кстати, 8 800 250 24 24, звонок по России бесплатный. Запишите этот номер, там ответят на все ваши вопросы. 8 800 250 24 24. Звонок бесплатный.
6: Я напомню, что у нас в студии эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Сейчас вот главное, что мы сказали. То есть ионизация воды – это советское изобретение. Изначально это были оборонные технологии. В разных странах мира, кстати говоря, в Японии производятся сейчас ионизаторы по цене там больше 100 тысяч рублей, что-то совершенно заоблачное. Но эти технологии теперь доступны практически любому, кто сейчас нас слушает и кто хочет быть здоровым. Прежде всего, главное желание. Благодаря этому ионизатору воды от компании «Акватор», который можно приобрести, поставить у себя на кухне и из обычной воды, которая течет у вас в кране, готовить воду полезную. А вот ресурс какой у этого прибора?
7: Но ближайшие 10 лет вам другой ионизатор не понадобится. И, конечно, если сравнивать с японскими аналогами, где Panasonic стоит уже не 100, а 350 тысяч рублей, то 34 500 рублей ионизатор воды Акватор Эко – это на самом деле недорого. Потому что сколько стоит здоровье, сколько мы оставляем денег в аптеках, сколько мы ежедневно тратим на себя, сколько стоит, чтобы не просыпаться больше с изжогой, как человек, который вставал с кровати только после того, как выпьет омепразол, это я говорю про себя, да, то есть панкреонекроз, все достаточно серьезно, ты просыпаешься с этой изжогой, и сказать, что ты можешь чем-то от нее избавиться, но я, скажем так, не верил уже ни во что и никому. И когда начал эту пить воду, я не рассчитывал вообще ни на какой результат, просто получил его на ребенке. Дочка стала без микролакса и без касторового масла ходить в туалет. На этом и спасибо, но вкусная вода, а чего бы не пить всей семье? И тут я заметил, я просыпаюсь больше, и мне не нужно тянуться к этой баночке с омепразолом, чтобы еще в лежачем положении ее выпить. Представляете, да, вот этот заброс кислоты, сжигающий все, он больше не начинается. Ну а раз он не начинается, то вроде не надо и таблетку пить. А что я делаю? Что я изменил в своей жизни? Да ничего, не пошел я ни в спортзал, не начал ни бегать, ни прыгать, никаких радикальных изменений, просто начал пить вкусную воду. И когда день за днем, неделя за неделей, за полтора года я вообще избавился от своей фармакологической зависимости, это омепразол, Креон 25000, липантил, Трамадол, мог чего интересного. И оказывается, можно жить как здоровый человек. Так вот, 8 800 250 24 24, живите как здоровые люди. Скидка 15 тысяч рублей прямо сейчас. Наберите этот номер. Не за 34 500, за 19 500 рублей этот источник молодости, здоровья и красоты станет сегодня вашим. Будьте молодыми, живите как в молодости, полноценной, яркой, насыщенной, здоровой жизнью. 8 800 250 24 24. Скидка 15 тысяч рублей. За 19 500 Акватор Эко сегодня станет вашим источником здоровья и красоты. 8 800 250 24 24.
6: Еще раз напомню телефон. 8 800 250 24 24. Звонок по России бесплатный, как и бесплатная доставка. У нас в гостях был эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Спасибо и будьте здоровы. УГРН 322-774-62-0-57-293.
2: Радио России.
8: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
9: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен в Ивановке в ДНР. Беременным студенткам могут дать отсрочку платежей за ВУЗ. В Приморье расследуют дело о похищении ребенка. Подробности далее. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожили российские военные в Анновке в ДНР. Кроме того, противник лишился пункта управления БПЛА в Доброполье, а также склада боеприпасов в Сумской области. Кадры поражения целей публикуют на официальных каналах Минобороны. Как отметили в ведомстве, удары нанесли расчеты центра «Рубикон» во взаимодействии с морпехами. Все цели уничтожены. ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали в Дагестане несовершеннолетнего администратора международной террористической организации. 17-летний подросток в соцсетях вербовал сверстников для нападения на школы, вузы, пропагандировал массовые убийства. По данным следствия, задержанный причастен к организации как минимум 15 терактов на территории России, а также к поджогам автомобилей и храмов в США и Европе. Кураторами организации были украинские спецслужбы. Подробности у корреспондента Михаила Федотова.
2: К дому на окраине Махачкалы съезжаются автомобили спецслужб, ФСБ, Следственный комитет, полиция. Еще несколько секунд, и оперативники задерживают подозреваемого. По версии следствия, он занимался вербовкой подростков для массовых убийств в учебных заведениях и терактов на транспорте. Сам задержанный тоже несовершеннолетний. Его уже доставили в Москву. На допросе он рассказал, что под псевдонимом Флестер вел телеграм-канал и другие ресурсы с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков.
3: В нашей организации далась пропаганда движения «Колумбайн» и осуществление массовых убийств. Моя роль заключалась конкретно в администрировании, я управлял.
2: И не просто управлял, а учил завербованных, как устраивать нападения на школы и вузы, передавал им оружие и инструкции по изготовлению взрывчатки. Всего, по версии следствия, задержанный причастен к организации не менее 15 терактов. Причем зачастую на крючок попадались дети, у которых были проблемы в общении со сверстниками. Вербовщик предлагал устраивать массовые убийства, чтобы отомстить за травлю и буллинг. Координировали и финансировали задержанного украинские спецслужбы. Задержанные и его кураторы из СБУ причастны и к организациям терактов в США и Европе.
3: Один из наших участников организации устроил буллинг. Устроил 5 поджогов в штате Техас, в США, в город Форт-Уорт. В марте 26 года мы устраивали 2 поджога на территории Германии и также 2 поджога на территории Италии.
2: То есть, по сути, украинские спецслужбы, которые опекаются Западом, вышли из-под контроля и развернули деятельность против своих же хозяев.
1: Задержанный перечислил российские города, в которых его организация готовила акции в стиле «Колумбайн». В списке террористов были школы в подмосковных Домодедово и Орехово-Зуево, а также в Красноярске, Липецке, Санкт-Петербурге и Оренбурге. Следственный комитет России предъявил преступнику обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников. Максимальный срок по данной статье составляет 20 лет тюрьмы. Беременным студенткам могут дать отсрочку платежей за ВУЗ. Во всяком случае, Министерство науки и высшего образования готово рассмотреть данную инициативу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Напомним, с данным предложением в правительство ранее обратились депутаты фракции «Новые люди». Парламентарии считают правильным поддержать беременных студенток и предоставить им отсрочку платежей на срок не менее чем полгода. Число жертв в серии землетрясения в Венесуэле выросло до 235 человек. По словам министра здравоохранения страны Карлос Альварадо, за минувшие сутки медики оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Жертв среди россиян на данный момент не зафиксировано, однако ситуация остается крайне тяжелой, сообщил чрезвычайный полномочный посол России в Венесуэле Сергей Мелик Багдасаров.
4: В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений, членов их семей, а также отечественных компаний, которые здесь работают, нет. Разрушений на территории российской дипмиссии не имеется. Обстановка в Каракасе непростая. Имеются полное и частичное обрушение зданий, многочисленные повреждения. Но власти полностью контролируют ситуацию, оказывают населению необходимую помощь. На улицах Каракаса развернуты оперативные штабы по ликвидации последствий. Лично я сегодня тоже ездил по городу, смотрел, как обстановка. Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей, поддерживает связь с соотечественниками, проживающими в Венесуэле, отслеживает развитие ситуации, анализирует поступающую информацию. Обращений российских граждан в посольстве о помощи пока не было. Но есть наши граждане, чьи жилища пострадали, граждане, которые проживают постоянно в Венесуэле. Мы с ними на контакте, пытаемся решать эти вопросы.
1: По словам уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, несколько стран региона планируют направить своих специалистов в республику для помощи в разборе завалов. В Приморье расследуют дело о похищении ребенка. Инцидент произошел накануне в городе Артем. 11-летнего мальчика похитили во дворе, обмотали скотчем и оставили в сарае. Каким-то образом школьнику удалось самостоятельно освободиться и сбежать. Родители ребенка сразу же обратились в полицию. Вскоре похитители были найдены. Ими оказались трое местных подростков. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону. О мотивах преступления ничего не сообщается. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное 12 лет тюрьмы. Владимир Путин поздравил с юбилеем заслуженного мастера спорта по фигурному катанию, заслуженного тренера Тамару Москвину. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания, говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил мастерство и целеустремленность Москвиной, которые позволили ей успешно выступать на национальных и международных соревнованиях. Сегодня Москвиной исполнилось 85 лет, 56 из которых она посвятила тренерскому делу. Россиянам дали рекомендации по выбору качественных абрикосов. При покупке фруктов следует обратить внимание на их внешнее состояние. Если кожица имеет трещины, то от таких абрикосов лучше отказаться, поскольку через них в мякоть могут попадать микробы, бактерии и споры плесени, объяснили РИА Новости в Роскачестве. Кроме этого, не стоит покупать абрикосы со сморщенной кожицей. Это признак слишком долгого хранения и, как следствие, потери влаги. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Германии проиграла Эквадору 1-2 на чемпионате мира по футболу, а в другом матче этой группы Кот-д'Ивуар взял верх над Кюрасао 2-0. Германия стала первой в своей группе, также в плей-офф пробились ивуарийцы и эквадорцы. Япония сыграла в ничью со Швецией 1-1, Тунис потерпел поражение от Нидерландов 1-3. В составе африканской команды мяч забил полузащитник махачкалинского Динамо Хазем Мастури. Из этого квартета в 1-16 финала вышли голландцы, японцы и шведы. Турция обыграла США 3-2, Панама и Австралия победители не выявили, ничья 0-0. Из этой группы борьбу продолжают США и Австралия. Душко Иванович стал новым главным тренером баскетбольного «Зенита». Соглашение с черногорским специалистом рассчитано на 3 сезона. 10 лет назад Иванович возглавлял подмосковные «Химки», с которыми завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. Баскетбольный «Уникс» расстался с центровым Маркусом Бингамом. Американец в прошлом сезоне в среднем за игру набирал 16 очков и делал 7 подборов. Единая лига ВТБ признала Бингама лучшим новичком сезона. Валерия Клейменова стала победительницей чемпионата мира по шахматам. Среди девушек россиянка завоевала титул досрочно в предпоследнем туре, обыграв еще одну представительницу нашей страны Лейлу Табермакову. 13 россиян выступят на 3-м в году теннисном турнире «Большого шлема» у Уимблдоне. Через сито квалификации на эти соревнования пробились Роман Сафиулин, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Хоккейная «Сибирь» усилилась нападающим Степаном Никулиным. Ранее этот форвард выступал за «Локомотив», с которым завоевал 2 кубка Гагарина. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Хабаровске сегодня 19-21, облачно, временами пройдут дожди. В Иркутске 27-29, кратковременный дождь с грозой. В Вологде 18-20, ожидается кратковременный дождь. В Оренбурге 23-25, временами пройдут осадки. В Туле 20-22 градуса, в Воронеже 22-24, дождливо. В Ставрополе и Владикавказе 23-25, ожидаются дожди, местами сильные. В Симферополе 28-30, в Севастополе 27-29. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня ожидается кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице 19, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», Хоровой капеллы России имени Юрлова, Фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Севастополя, Донецка, Нижнего Новгорода, Твери, Казани, Омска, Уссурийска и других городов нашей прекрасной родины. Это радиоканал «Слушаем», и в ближайшие два часа мы будем говорить о том, чем живет наша с вами страна. Конечно же, все это в прямом эфире, конечно, все это с экспертами, которые присоединяются к нам. И в прямом эфире мы обсуждаем самые насущные и важные вопросы. Напоминаю также, что слышно нас не только в FM-формате, но и онлайн. Для этого есть приложение «Радио России», которое вы наверняка установили на свои смартфоны. Все программы сохраняются на платформе

0: будучи самым новым в мире средним гестальным самолетом, по своим техническим решениям действительно является, пожалуй, наиболее продвинутым лайнером.
1: Как вам кажется, сколько, ну или не как вам кажется, а как вы, как эксперт, оцениваете, сколько нужно самолетов этих сейчас нашему внутреннему рынку для полного обеспечения и импортозамещения в перспективе?
0: Если мы, например, посмотрим на самолеты Суперджет, то сейчас в парке российских компаний порядка 150 таких машин. Нужно либо провести ремоторизацию, то есть заменить российско-французские двигатели на полностью импортозамещенные. Ну и со временем этот парк нужно будет заместить и, возможно, немного расширить. Поэтому по суперджетам для России масштаб производства на ближайшие десятилетия, наверное, до 200 бортов. А вот по МС-21 потенциал гораздо больше. Среднемагистральных самолетов может понадобиться 4-5 сотен минимум для российских авиакомпаний.
1: Это перспектива скольких лет? То есть сколько лет нам нужно, чтобы вот такой авиапарк создать?
0: К концу 30-х годов вполне, на мой взгляд, можно было бы рассчитывать на то, чтобы заменить самолеты иностранного производства в полном объеме и увеличить парк среднемагистральных лайнеров. Основой парка будет МС-21.
1: Спасибо большое, Олег Константинович. Напоминаю, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев был с нами на связи. На минуту буквально сейчас прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
2: Радио России.
3: 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
2: Слушаем.
1: К другим темам давайте переходить. Опасные для здоровья товары, фальсифицированную и некачественную продукцию могут начать автоматически блокировать на кассах. Соответствующий закон уже рассматривается. Инициатива была одобрена и получена поддержка со стороны правительства. И сейчас, сейчас для изъятия такой продукции из оборота необходимо пройти длительную процедуру проверок и согласования. В результате, даже после выявления нарушений, товар может некоторое время оставаться на полках других магазинов. С нами на связи председатель Московского общества защиты потребителей, член общественного совета при Роспотребнадзоре Антон Недзвецкий. Антон Евгеньевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
1: А как это может работать на практике? То есть на кассе что, человек, например, не увидел, когда брал продукцию, что она там фальсифицированная или некачественная, а как это на кассе будет отображаться?
4: Ну, конечно, вы же не поймете, когда покупаете какую-то продукцию, что она заведомо фальсифицирована или некачественная. А работать это будет ровно так же, как сейчас работает механизм блокировки просроченных товаров на кассах. Идея это на самом деле очень здравая, вот этот законопроект, который внес депутат Лисовский. Очень важный механизм, потому что такая вот автоматическая блокировка по государственной информационной системе маркировки товаров «Честный знак», она уже широко применяется для запрета реализации просроченной продукции и фактически помогла просрочку победить. Мы видим, что сейчас это вообще крайне редкое явление, чтобы на полках магазинов лежали просроченные товары, по крайней мере, продать их невозможно. А то же самое будет в отношении той продукции, в отношении которая признана опасной или фальсифицированной. В

0: ходе контрольно-надзорных мероприятий. То есть действительно сейчас для того, чтобы приостановить деятельность такого изготовителя, ну, во-первых, нужно провести проверку, для чего нужно получить согласование с прокуратурой, предварительно уведомить потенциального нарушителя, да, это время, это возможность, так сказать, какие-то махинации провести в отношении своего производства. И это обращение в суд, которое занимает месяцы, да, пока суд вынесет решение о приостановлении деятельности. А сейчас Роспотребнадзор получает такой вот механизм, когда он сможет сразу без суда блокировать реализацию опасной для потребителей продукции или фальсификата через систему ГИС-МТ. То есть выносится предписание главным государственным санитарным врачом, и попадает эта информация, соответственно, в систему ГИС-МТ, и всю эту продукцию просто нельзя продать.
1: Угу. Антон Евгеньевич, ну, тогда возникает логичный вопрос. Если это так опасно, и если действительно можно это сделать, почему блокировка товаров до сих пор не была введена? Что мешало?
0: Ну, вот этот вопрос действительно вызывает недоумение. На самом деле, механизм стоило бы продумать и ввести раньше, но пока ведь система маркировки набирает обороты, да, еще не все товары туда введены. И я думаю, что это просто логичный этап развития вот таких вот возможностей самой системы маркировки и полномочий государственных контрольно-надзорных органов. Потому что мы все знаем, что в последние годы, наоборот, полномочия государственных надзорных органов ограничивались на законодательном уровне. Вот что и привело к такой ситуации, когда потенциального нарушителя нужно предварительно уведомлять, согласовывать проверки, что занимает значительное время. А вот за этот период опасная продукция может оставаться на полках, и не сразу изымают из оборота, и она может также попадать на стол потребителям. Да?
1: С принятием вот этого закона и с новыми требованиями исчезнет ли из магазинов фальсификат все-таки?
0: Ну, я не могу, конечно, гарантировать, что он исчезнет в принципе, да, закон этот дает механизм автоматически, своевременно вот выявленную опасную продукцию убрать с полок, да. То есть понятно, что недобросовестные производители, они никуда не денутся, и все равно какая-то опасная продукция может находиться в обороте, но, по крайней мере, появляется вот такая реальная возможность сразу ее из оборота изымать, как только подтвердились сведения о том, что она может причинить вред или это фальсификат. Вот, то есть того механизма,
1: то есть, ускорится просто процесс, да? Ускорится процесс.
0: Да, ну, не просто ускорится, а он будет фактически моментальным. То есть это несколько часов, как только появились данные какого-то санитарно-эпидемиологического расследования, например, о том, что эта продукция несет угрозу безопасности жизни и здоровья потребителям. Вот. Либо поступили материалы из правоохранительных органов, там, полученные в ходе предварительного следствия, да, что человеку причинил вред именно из-за некачественной продукции. Вот. И все, Роспотребнадзор может ее заблокировать через ГИС-МТ.
1: Вот это самое главное. Так. Спасибо большое, Антон Евгеньевич. Напоминаю, Антон Недзвецкий, председатель Московского общества защиты потребителей и член общественного совета при Роспотребнадзоре, был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: О новом учебнике по географии давайте поговорим. Он может появиться в школах с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Что же нового будет в этом учебнике, чем он будет отличаться от предыдущего, давайте выяснять. Учитель географии из Республики Дагестан, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Корюхин с нами на связи. Дмитрий Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Что за учебник такой новый появится и что в него добавят или наоборот уберут?
3: Вообще это тенденция унификации учебного и образовательного пространства по всей стране. Мы уже видим, как наши коллеги-историки получили целую серию единого учебника по своему предмету, и это один из шагов, который позволит всем преподавателям географии работать по единым стандартам, по единой программе, по единым учебникам. Конечно, сейчас накопилось множество вопросов к методическим материалом к учебнику, который сейчас используют люди. Но самое важное, что планируют авторы этого учебника, это ввести России и раскрыть такое понятие, как географический культурный минимум.
1: Да.
3: Все мы прекрасно представляем, что мы живем там, в нашей стране, на планете Земля, и важно каждому понимать, что самое важное из этого есть. Например, какие ключевые географические объекты. В учебнике появится много практических заданий. Работа с картой, с современными GIS-технологиями, с цифровыми ресурсами. И ключевая идея – это

0: Да, действительно, почему? Потому что география, она обо всем мире, она объединяет разные науки, и как раз как из пазлов именно наука географии формируется единое целостное представление о пространстве. И поэтому никуда без этого, конечно, мы на уроках касаемся биологии, математики, и физики, и некоторые определения география даже вводит раньше, чем другие предметы школьной программы. Поэтому без акцента на межпредметности уже сейчас никуда. Междисциплинарность – это один из главных трендов вообще во всех предметах сегодня.
1: Дмитрий Андреевич, такой может быть вопрос, знаете, тут уже из разряда педагогического профессионального мастерства, как заинтересовать сегодняшних школьников, которые, ну, мягко скажем, не всегда отличаются усидчивостью, которые живут фактически в своих смартфонах, информацию черпают за доли секунды, как современный учитель, учитель географии, пусть даже с новым учебником, пусть этот учебник будет суперсовременным, разукрашенным с картами и так далее, но как он может заинтересовать? Какие у вас есть приемы, скажем, для этого?
0: На самом деле, если мы задаемся вопросом, а что интересно каждому из нас? Ну, самое интересное, конечно, говорить про нас самих, про наши интересы, про наши увлечения. Переходим на географический, да, про мой дом, про мою улицу, про мой город, про мой регион. И мне кажется, ну, на моих уроках я всегда отхожу из практической ценности. Да, что мы видим вокруг? Давайте посмотрим сейчас вокруг себя, каждый слушатель может посмотреть и найти, наверное, десяток или даже больше предметов, созданных в разных странах, в разных регионах. Мы начинаем задумываться, да, почему ноутбук отсюда, машина отсюда, минеральная вода отсюда, а сейчас сезон ягод, а ягоды с этого региона приехали. И с ребятами от понятного, простого примера, который у нас прямо под рукой, мы начинаем разматывать этот клубок и постепенно доходим уже к географической сути, к определениям, терминам и явлениям. Первый принцип, который я придерживаюсь, и, конечно, мои коллеги, что география – это про жизнь вокруг нас и про нас самих.
1: Чем абсолютно. Да, абсолютно точно. Спасибо большое, Дмитрий Андреевич. Спасибо за то, что включились в эфир. Дмитрий Корюхин, учитель географии из Республики Дагестан, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года, был с нами на связи. Сейчас слово передам моему коллеге Андрею Светенко. Рубрика «Хранитель времени». Ну а после продолжим.
2: Андрей Светенко. «Хранитель времени».
3: В этот день, в 1953 году, в Московском Кремле во время заседания Политбюро был арестован Лаврентий Павлович Берия, первый заместитель председателя Совета министров Советского Союза. Но фактически он был хозяином положения, поскольку курировал деятельность всех спецслужб страны. Беспрецедентное в советской истории событие, арест Берии осуществили маршал Жуков, генералы Батицкий и Москаленко и еще несколько офицеров, подобранных по принципу личной преданности и доверия к маршалу Победы. Жуков провез их в Кремль тайно в своей машине, офицеры расположились в соседней комнате и после условленного сигнала вошли в зал заседаний с пистолетами в руках. Все это больше напоминает авантюрный боевик, но такие были времена. Все члены Политбюро после смерти Сталина прекрасно понимали, что нити управления, контроль за спецслужбами, все это в руках у Берии. Хрущев в своих воспоминаниях не стесняется в этом признаваться. Главной задачей его, Хрущева, как организатора этой акции с арестом Берии, было сохранение в тайне переговоров с Маленковым, Булганином, Микояном и прочими. И, пожалуй, только решительность и смелость Никиты Сергеевича, ну и, естественно, при опоре на Жукова, определили успех этой операции. А необходимость ее была вызвана в первую очередь опасениями того же Хрущева и Жукова за собственную безопасность, потому что они-то уж знали точно, что Берия в борьбе за власть может совершить все, что угодно. Даже после ареста всемогущего Лаврентия об этом целую неделю ничего не сообщалось. Москвичи лишь с недоумением наблюдали на улицах города танки, которые окружили здание МГБ на Лубянке. А сам Берия после ареста был помещен в здании Московского военного округа. То ли на гауптвахту, то ли просто в один из подвалов. Примечательно, что его арест произошел спустя всего несколько дней после восстания в Германской Демократической Республике, подавлением которого Берия руководил лично. Кстати, потом ему вменялось в вину, что он якобы предлагал отказаться от идеи строительства социализма в Восточной Германии. Народ, конечно, связал арест Берии со

сталинскими репрессиями, в том смысле, что не за горами и развенчание культа личности, коль скоро ближайший соратник вождя сам преступник. Впрочем, до полной ясности в этом вопросе было еще далеко. Берию, кстати, судили по тем же правовым лекалам, что и при Сталине. Главным обвинением было, что он английский шпион. С вами был Андрей Светенко.

0: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через

0: А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
0: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
0: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание. Только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
0: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
0: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следует, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow.

0: Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Иван Иванова едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставки консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли поражение пунктам временной дислокации и управления БПЛА противника на ключевых направлениях в зоне СВО. Спецслужбы пресекли деятельность международной группировки по организации терактов в школах, а также массовых беспорядков. И в Госдуме предлагают поддержать студентов рублем. Подробности далее. Воздушно-космические силы России нанесли удары 9 авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны. ФАБы поразили пункты дислокации бригады украинской морской пехоты в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области, у населенного пункта Грузская в ДНР. Также ликвидированы пункты управления БПЛА в Великой Писаревке Сумской области. Как рассказали в военном ведомстве, боевую задачу выполнили экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Российские спецслужбы пресекли деятельность международной группировки по организации терактов в школах, а также массовых беспорядков. За нею стоят украинские спецслужбы. Силовики задержали в Дагестане одного из организаторов разветвленной преступной сети, которому нет еще и 18. Несмотря на юный возраст, подросток возглавлял интернет-ресурсы, вербовал, по сути, детей и проводил инструктаж по совершению убийств и поджогов в школах. За плечами админа – теракты, минирование и поджоги школ не только в России, но и в США и Европе. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
9: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Он обвиняется в приготовлении к совершению убийств школьников в разных регионах России. Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью наряду с задержанным принимали участие не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами. Необходимо подчеркнуть, что обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов изготавливались в Киеве.
8: Добавлю, на допросе подросток подтвердил свою причастность к планированию покушения на учащихся Домодедовской средней школы в Подмосковье и о других аналогичных преступлениях в Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В Госдуме предлагают поддержать студентов рублем. Первокурсники до первой сессии должны получать повышенную стипендию. Такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он напомнил, что сейчас минимальная стипендия в вузах составляет немногим более 2000 рублей. При этом родители не всегда имеют возможность финансово поддерживать своих детей в вузах. Поддержат ли данную инициативу остальные законодатели, покажет время. Ну и вот еще одно мнение депутатов. В Госдуме призывают не вводить запреты в отношении иностранных платформ. Подобные меры не вернут российские приложения в App Store, а лишь создадут теневой рынок посредников. Такое мнение высказал первый зампредседателя Думского комитета по информационной политике Антон Ткачев на фоне решения Apple удалить приложение в ВК. В то же время депутат заявил, что Россия будет последовательно укреплять свой цифровой суверенитет. Ткачев напомнил о том, что у нас уже есть свои мессенджеры, соцсети, видеохостинги и поисковики. В правительстве назвали самые востребованные профессии. У работодателей большой спрос на инженеров, работников промышленных предприятий и операторов машин. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Рынок труда. Вызовы, тренды, решения». По ее словам, на втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, а также ЖКХ. В третий блок вошли такие социальные отрасли, как здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Volkswagen тем временем в ближайшие годы планирует уволить 100 тысяч сотрудников, пишет менеджер Magazine со ссылкой на гендиректора концерна Оливера Блюме. Компания также намерена сократить инвестиции примерно на 15% до 130 миллиардов евро в течение следующих 5 лет. Кроме того, марка Volkswagen может выйти из-под юрисдикции одноименного акционерного общества в рамках оптимизации рабочих процессов и снижения убытков концерна. За последние 3 года крупнейшие европейские автопроизводители столкнулись с глубоким кризисом, который вызван слабым спросом на электромобили, конкуренцией со стороны Китая и высокими затратами на энергию. Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив. Причиной стал инцидент с обстрелом грузового судна у берегов Омана, о котором доложило Управление морских торговых операций Великобритании. В свою очередь, генсек морской организации при ООН Арсенио Домингес подчеркнул, что судно шло через пролив самостоятельно вне схемы эвакуации. И напомню, во вторник структура при ООН развернула план эвакуации более 11 тысяч моряков из Персидского залива. Между тем, Иран заявил об отсутствии каких-либо гарантий безопасности при движении вне установленных маршрутов. Вся ответственность за последствия будет лежать на владельцах судов, капитанах или операторах. С таким предупреждением выступило Управление по контролю за Персидским заливом Ирана. Тегеран пообещал разминировать пути судоходства в обмен на выполнение требований, подписанного 18 июня меморандума. Вернуть безопасность пролива к довоенному состоянию планируется в течение 60 дней. Жизнь на обломках далее. Очень трогательную историю на фоне бедствия в Венесуэле рассказывают местные СМИ. У женщины в момент землетрясения начались роды. Новорожденный появился на свет буквально под завалами, без медицинской помощи, пишет газета «Эль Мунда». Волонтеры помогли роженице с малышом выбраться на поверхность. И напомню, землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей в 40 секунд были зафиксированы 2 серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По данным Минздрава республики, погибли не менее 235 человек, несколько тысяч пострадали, еще несколько тысяч остаются под завалами. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения, а прибрежный штат Лагуайра объявлен зоной бедствия. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызовов Клуж-Напоке. Ранее мэр города Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна России на турнире, который пройдет с 26 по 28 июня. Федерация гимнастики России уже обратилась в World Gymnastics, а Олимпийский комитет России в Национальный Олимпийский комитет Румынии с требованием о необходимости неукоснительного соблюдения решения об отмене всех ограничений в отношении российских спортсменов, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Баскетбольный НБА Майи объявил о продлении контракта с форвардом Андреем Зубковым. В прошедшем сезоне команда прошла в плей-офф единой лиги и выиграла Кубок России, в рамках которого Зубков был признан самым ценным игроком финала 4. 34-летний форвард также стал лучшим бомбардиром НБА Майи в сезоне. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол перенесет операцию на локте 4 июля. После этого он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. В своем последнем поединке, который прошел 30 мая в Екатеринбурге, Бивол победил Михаэля Эйферта, защитив чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Московская «Динамо» объявила об уходе полузащитника Мумин Гамалё. Камерунец выступал за «Белоголубых» 4 сезона и провел 117 матчей. При этом «Динамо» после ухода на Гамалё оштрафует футболиста за неявку на тренировочный сбор. Сумма штрафа соизмерима зарплате игрока за июнь. Уровень футбола на чемпионате мира вполне сравним с российским чемпионатом, уверен главный тренер Енисея Сергей Ташуев. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на чемпионате. Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню, резюмировал Ташуев. В нынешнем чемпионате мира впервые принимают участие 48 сборных. С вами был Юра Геворкян.
8: И о погоде на завтра, 27 июня. В Петропавловске-Камчатском 14-16 градусов, кратковременные дожди. В Омске и Новосибирске 27-29, переменная облачность. В Петрозаводске и Великом Новгороде 19-21, временами пройдут осадки. В Севастополе, Симферополе и Ростове-на-Дону 26-28. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит 18-20. Сейчас в российской столице около 20, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
13: Это волшебство технологий.
14: Каждый гость студии – настоящая находка.
15: Сигналы точного времени.
16: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM.
17: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
18: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
15: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
19: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
15: Слушаем.
20: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Челябинска, Керчи, Воркуты, Рязани, Югры, Находки, Благовещенска, Дудинки, Белгорода, Махачкалы и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. И во втором часе, как и в первом, продолжим обсуждать наиболее важные и заметные новости и сообщения. Все, что касается нашей страны, и, кстати, не только нашей, мы поговорим и про Венесуэлу, но об этом чуть позже. И все это, конечно, с экспертами, и все это в прямом эфире. Хотя программы наши сохраняются в записи, их можно найти на платформе «Смотрим», не забывайте об этом. Кроме того, заходите в наше приложение «Радио России», заглядывайте на сайт вести.ру, где наиболее полная информация о стране, вашем регионе и мире. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к социальным сетям, не забывайте о мессенджере Макс. Итак, о чем будем говорить в этом информационном часе? Квадратные метры станут доступнее для россиян благодаря появлению жилищно-накопительных вкладов. Что это за жилищно-накопительные вклады, кого могут затронуть, вот об этом поговорим совсем скоро. Примерно 40 тысяч человек стали вожатыми и руководителями детских лагерей благодаря движению первых в этом сезоне. Как они себя проявляют, кто их учит на вожатых и где они могут применить свои навыки, об этом расскажем. Да, вот говорил уже про Венесуэлу. Землетрясение стало сильнейшим за последние 126 лет. Более подробно о сейсмоопасности в этом регионе и о том, почему вообще возникло это землетрясение, поговорим со специалистом. И в завершении этого часа стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Об этом также расскажем, но в завершении текущего информационного часа начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
20: Для начала давайте про деньги. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит в России новый финансовый инструмент – жилищно-накопительный вклад. Продукт этот разработан для того, чтобы помочь гражданам целенаправленно копить средства на улучшение жилищных условий. С нами на связи экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Александр, здравствуйте.
21: Добрый день, здравствуйте.
20: Знаете, я вот читал эту новость и думаю, так, стоп, а чем это отличается от депозита долгосрочного? Почему нельзя деньги точно так же положить на депозит, где есть определенное там агентство страхования вкладов на 2400, на 2 миллиона 400 ваши средства, значит, гарантированно вам вернет, если что? Ну вот, собственно, и таким образом копить. Нет? Не подходит такой вариант?
21: Не совсем, потому что там гарантированная страховка от АСВ не 2400, а 1 400 000, и этот закон давно был принят. Но, в принципе, этот закон заработает у нас только с 1 января 2027 года, да, и первично интересно то, что раньше страховки, получается, ограничивают максимальную сумму по вкладу, и мало того, когда страховка происходит, нет компенсации по процентам, да, они там берегутся только первоначальный взнос. А сейчас мы говорим о том, что сумма, которая будет на этом вкладе, она будет застрахована вместе с процентами, если она не превышает 10 миллионов. Uh-huh. То есть вы кладете сумму на вклад, да, как открываете, она у вас копится из года в год, понемножечку докладываете туда, и она будет сохраняться вместе с процентами. Единственный момент, что как бы если что-то происходит, да, раньше, через полтора года с этим вкладом ничего делать нельзя. То есть он как бы должен постоянно копиться. Но считается, что минимальный срок, да, который открытие есть, у нас не менее 3 лет. Это как раз говорит о том, что будет мотивация, чтобы эти деньги копились и накапливались. А условие главное, что этот вклад открывается не как копилка для того, чтобы потом как бы снять наличку, а именно для покупки квартиры.
20: То есть, да, по сути, на эскроу счета эти деньги будут потом идти, да? Они не будут идти вам, да, в карман, правильно. А вы переводить их сможете только на эскроу счета.
21: Все правильно, да. То есть это как бы достаточно эффективный инструмент в том плане, что страховка здесь растягивается с 1 400 000 почти до 10 миллионов. Да? То есть это очень как бы такое хороший инструмент для того, чтобы быть уверенным, что ваши накопления вместе с процентами, да, они будут застрахованы, мало ли что случись. Но считать, что полноценно это как копилка, да, что вот как бы мы так это мало ли там что придумаем, да, не получится, потому что все-таки сроки у нас длинные, да, от 3 лет и более. Ну и понятное дело, что в жизни разное бывает, поэтому это больше инструмент для того, чтобы мотивация была копить и накапливать. Но так как государство тут пока льгот никаких не предлагает, скорее всего, это будет неплохой инструмент для компаний, корпораций, которые хотят замотивировать, как бы удержать своих сотрудников, да, что вот есть такой вот гарантированный счет, может быть, да, и это будет удобно использовать. Почему так подумал? Потому что есть такой вот момент, что третьи лица могут пополнять этот счет. То есть это тоже очень хорошее качество, хоть и физический счет, но плюсом докапливать, да, как бы пополнять этот счет могут и третьи
0: люди. Как говорила Эллочка Людоедка, не учите меня жить, помогите материально, да, вот мой счет, пожалуйста, переведите туда деньги. Но, знаете, есть от шутки, если, Александр, вот такой вопрос еще, я смотрю, да, хорошо, застрахованы, там, от 3 лет копить и так далее, и так далее, а процент-то какой? Тут не совсем понятно вообще, какой процент, потому что копить мы можем, конечно, если достаточно нормальный и такой достаточно высокий процент, тогда мы можем говорить, что деньги накапливаются, а не съедаются инфляцией.
21: Вы правильно говорите, да, что как бы проценты у нас предлагает банк, и банки не предлагают ставки ниже ставки рефинансирования, да, естественно, как бы ставки по вкладам будут высокие. Ну, опять же, если мы берем про налогообложение, мы же говорим о том, что здесь нету понятия льготного налогообложения. Это значит, что не будут маленькими ставки, потому что значит, налоги у нас берутся только если ставка превышает, там, ну, скажем так, 20-21%, да, если мы будем считать, и только свыше, который берется налог. Поэтому я предполагаю, что ставки не будут маленькими. И с учетом того, что сейчас вы обратили внимание, как поменялось программа по семейной ипотеке, да, резко ужесточили некоторые моменты, стало не 30 лет, а 15 лет, да, и есть там еще другие разные ограничения. Поэтому я думаю, что вот такой формат, вот такого предложения для населения, это очень хороший инструмент.
0: Да. Спасибо вам большое, Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи. А сейчас слово передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву, рубрика «Вас не обманут».
2: Вас не обманут. Здравствуйте. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупреждают о фальшивых юристах, предлагающих бесплатную помощь. На самом деле бесплатные юридические услуги существуют, но злоумышленники пользуются тем, что не все разбираются в законодательстве и звонят или пишут в мессенджерах, в соцсетях, предлагая помощь, но при этом просят перевести деньги, например, за госпошлину, за регистрационный взнос, страховку, срочный выезд специалиста. Вот это явные признаки аферистов, говорят эксперты. Кстати, бесплатная государственная юридическая помощь не требует передачи данных банковской карты или установки посторонних приложений. Государственные юридические бюро и адвокаты оказывают бесплатные услуги социально незащищенным категориям граждан в конкретных ситуациях, круг которых обозначен законом. Можно также обратиться за помощью в негосударственные центры юридической помощи и правозащитные организации, работающие за счет благотворительных фондов и учреждений. Кроме того, существуют юридические клиники при вузах, где помощь оказывают студенты старших курсов под контролем опытного куратора. Официальный список центров бесплатной юридической помощи с разбивкой по субъектам Российской Федерации можно найти на сайте Минюста России.

0: без оформления и подписания документа и не дают чеков. Еще один признак обманщиков – они торопят с принятием решений. Сделайте скриншоты сайта организации, переписки с ее сотрудниками, найдите подтверждение платежа, реквизиты, по которым переводились деньги, и обратитесь в полицию. Если фирма еще существует, то можно подать в суд, а также сообщить об организации в Роспотребнадзор и адвокатскую палату своего региона. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
1: Давайте теперь поговорим о движении первых, ну а точнее о подготовке вожатых, которые работают в детских лагерях благодаря движению первых. Примерно 40 тысяч человек стали вожатыми и руководителями детских лагерей в этом сезоне, а вообще на самом деле это уже тысячи и тысячи ребят, которые принимают участие вот в этих проектах. Более 5 миллионов новых членов за год, только за последние годы. Такие суммы и цифры фиксируются. Движение первых разрастается. Это самые разные проекты. От участия в творческих каких-то лабораториях, наукоемких, до медиа, современных медиа. Но медиа имеется в виду, конечно же, школьного такого формата. Хотя, вы знаете, я эти проекты смотрел. Как-то был такой опыт. И понимаю, что вот даже школьники совсем юные, но они делают уже на достаточно серьезном профессиональном уровне своей работы, потому что во многих школах есть медиа-классы в том числе. Ну, а если говорить о вожатых, то они применяют свои знания, конечно, в самых разных детских лагерях. Их к этому готовят, работают они в том числе с психологами и не только. И, конечно, нам хочется более подробно об этом поговорить и узнать, когда и как готовят этих самых школьников. Есть и конкурс «Большая перемена», самый масштабный конкурс для детей и подростков за всю историю школьного олимпиадного движения. Об этом тоже мы как-то говорили в нашем эфире. Но сейчас детские лагеря работают и по принципу, что берут не только школьников, и в частности вожатыми могут работать и студенты педагогических вузов. Связано ли это с движением первых? Могут ли они таким образом принимать участие? Но это тоже интересный вопрос. Заместитель председателя правления движения первых Соня Погосян с нами на связи. Соня, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Да, вот эти 40 тысяч человек, которые стали вожатыми, это что за ребята и где они свои навыки применяют?
2: Ну, в первую очередь, это те, кто помогают нам сегодня по всей стране реализовывать программы профильных смен и тематических дней. Движение первых мы уже много лет реализуем это во всех организациях ухода и оздоровления, в пришкольных лагерях, муниципальных, региональных. Это ребята, выпускники детских движений, это студенты педагогических вузов, это педагоги, наставники, лидеры детских, представители детских организаций, их выпускники. То есть это все те, кому интересна тема вожатства, работы с временными детскими коллективами. И мы большой командой ежегодно осуществляем подготовку этих ребят вместе с экспертами, вместе с вузами, вместе с ведущими научными организациями, рассказывая им, как проводить, интересно, именно программу профильных смен нашего движения, движения первых.
1: А чему именно учат? То есть что они, какими навыками они обладают? Проводить какие-то мастер-классы или какие-то квесты, игры?
2: Это, что? Конечно, комплексная работа, это изучение возрастной психологии, это педагогическое мастерство, да, это такой комплексный очень вопрос подготовки вожатых. Ну а в чем наш вклад? Это, конечно, в том, чтобы рассказать и показать, как реализовывать те программы, которые предлагает сегодня движение первых. То есть у нас есть отдельный программно-методический комплекс всех программ, конструкторов наших дней, и мы рассказываем вожатым и показываем им на практике, как сделать так, чтобы эти программы были реализованы интересно и со смыслом.
1: Угу. А в каких лагерях и где именно могут работать вот эти вожатые, которых вы готовите?
2: Которых мы готовим вместе с нашими партнерами.
1: Конечно,
2: и друзьями. Да. Они работают и в федеральных детских центрах сегодня, они работают в организациях отдыха детей и оздоровления в регионах, в лагерях дневного пребывания. Они сопровождают наши университетские смены. Это смены, которые мы реализуем вместе с Миноборнауки России и Министерством просвещения России. Они сопровождают наши коллективы в регионах, в региональных отделениях,

0: попадая не только профильные или тематические смены, но и какие-то интересные воспитательные события, которые организуют движение первых. То есть мы стараемся обеспечить их занятость вот, ну, сегодня повсеместно, там, где это возможно. У нас есть отдельный проект, и я бы хотела на нем остановиться, вожатские команды первых, когда мы прям готовим команды из вузов, из первичных отделений вузов, да, и здесь мы тоже очень точечно и системно работаем со студентами этих вузов и прям командами стараемся отправлять на временное трудоустройство в лагерь, который расположен в регионе, в муниципалитете и вот по месту проживания соответствующего вожатого.
1: Вот мы, кстати, как-то уже говорили на эту тему, и в подводке к нашей беседе я тоже это обозначил, что уже принято решение, о том, что принято решение более активно вовлекать студентов педагогических вузов в эту работу. Но только лишь студентов педвузов или из других тоже вузов и по другим направлениям студенты могут принимать участие в этих проектах?
0: В программе «Вожатские команды первых» и те вожатые, которые сопровождают нас в события, представлены не только студенты педагогических вузов, но важно, что ребята, помимо того, что они, ну, несмотря на то, что они не студенты педагогических вузов, все равно они должны получить соответствующую подготовку для того, чтобы, ну, работать с детьми в условиях летнего лагеря. Поэтому мы работаем в вожатских командах первых не только со студентами педагогических вузов, но необходимую подготовку, конечно, педагоги в вузах получают другое образование, и наша задача сделать так, чтобы важные темы, которые знакомы педагогам в рамках их образовательной деятельности, стали знакомы и тем, кто будет работать с детьми, ну, сегодня без основного там педагогического образования. Поэтому в вожатских командах первых есть ребята не только из педагогических вузов.
1: Знаете, что еще хотел у вас уточнить?

0: паузу и к другим темам перейдем.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Слушаем!
0: Весь мир сейчас наблюдает за тем, что происходит в Венесуэле. Мы об этом также говорим и в наших новостях и программах. Число погибших после разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 235. Об этом говорит глава Минздрава страны. Ну а помощь пострадавшим оказывается сейчас их более 4000. Большинство из них получили легкие травмы. Однако есть пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые. Безусловно, конечно, мы понимаем, что пока работают спасатели и извлекают людей под завалами, цифра погибших, к сожалению, может возрастать. Но почему стало возможным вообще такое землетрясение так внезапно, ну, как не специалистам кажется, что внезапно, вот давайте попробуем выяснить и поговорим об этом со специалистом. Сейсмолог, кандидат физико-математических наук, директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чубров с нами на связи. Данила Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: О землетрясении, которое сильнейшее за 126 лет, конечно, мы сейчас говорим, но вот почему вообще оно случилось, что было такой главной причиной и почему оно таким разрушительным является?
5: Ну, оно действительно уже очень давно в этом месте, в Венесуэле, таких сильных землетрясений не было. Ну, вообще, это сейсмически опасный район, это зона контакта двух плит, Карибской тектонической плиты и Южноамериканской, поэтому там, в принципе, землетрясения происходят, и, ну, с точки зрения геологической часто, с точки зрения человека не очень, но, тем не менее, я уверен, что венесуэльские коллеги были прекрасно в курсе о том, каких сейсмических воздействий можно ожидать вот в этом районе. Так что с точки зрения природы тут ничего необычного не произошло.
0: Но опять-таки, а что-то вызывает? То есть это какой-то сдвиг, какой-то тектонический сдвиг, что-то такое, какое-то природное явление вызывает именно такого рода разрушительное землетрясение?
5: Ну, вообще все любые землетрясения – это продукт движения тектонических плит. Так. Вот в зоне контакта этих плит все время копится напряжение, и они реализуются в виде землетрясений.
0: То есть в какой-то момент накопилось такое земляное, ну, скажем, напряжение земли настолько, да, что вот происходит вот этот тектонический сдвиг.
5: Да.
0: В этой связи тогда возникает вопрос, Данила Викторович, а предугадать это можно? Вот вы говорите, коллеги-сейсмологи, они могут это предугадать?
5: Ну, с точки зрения, вот скажем так, задачи районирования, то есть такой очень долгосрочный прогноз, конечно, это вроде как предугадано. Но когда вы говорите про прогноз, вы, конечно, имеете в виду там краткосрочный и оперативный. А с вот этим вот у нас сложности пока у человечества. И вот пригодных для практического применения технологий таких нету пока что. И, ну и поэтому предугадать-то, конечно, можно было бы, если бы была бы соответствующая технология, адаптированная для этого района, и система наблюдений. Вот, но их нет пока.
0: Знаете, я тут еще отмечу, что магнитуда землетрясения в 1900 году в Венесуэле составила 7,7 баллов. Сейчас 7,5 и 7,2. Но это тоже, как мы видим, это разрушительные, огромные силы землетрясения.

0: в этом районе могут ли быть или еще повторяться вот толчки меньшей амплитуды?
1: Ну, меньшей магнитуды, конечно, будут, да. Потому что электрошоковый процесс у нас идет. Там он всегда в таких сильных, ну, в случае сильных землетрясений, очаговая область, она, скажем так, расслабляется, релаксирует какое-то время, и в это время происходят более слабые землетрясения. Ждать более сильных, наверное, вот в связи с вот этим, наверное, не стоит. Там и так вот произошла пара, то есть реализовался довольно большой очаг для этого района. Ну, непредельные магнитуды, там могут быть и больше. То есть вот даже вот вы упомянули про 1900 год.
0: Да.
1: Уже, так сказать, тоже специалист по Венесуэле. В венесуэльской сейсмичности там действительно было, но то есть можно, конечно, предположить, что там может в принципе быть где-нибудь в районе 8, но вот в ближайшее время вот в этом очаге, скорее всего, будет идти стандартный авторшоковый процесс там, со своими особенностями и будет беспокоить население там несколько месяцев, но что-то более сильное, скорее всего, не произойдет.
0: Да, спасибо вам большое, Данила Викторович, что включились к нам в эфир. Сейсмолог, кандидат физико-математических наук, директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров был с нами на связи. За ситуацией в Венесуэле мы, конечно, следим.
2: Слушаем.
0: Сейчас к другим темам давайте перейдем. В России предложили обязать владельцев хостелов, квестов и ряда других объектов получать согласие жильцов при размещении их в многоквартирных домах. Такой законопроект соответствующий подготовлен. Как это будет работать на практике и будет ли, да, давайте попробуем выяснить. Член Президиума Общественного совета Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве Дмитрий Краснов с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Это уже, что называется, у жильцов накипело, да, что вот теперь законодатели решили, что нужно все-таки как-то обязать владельцев хостелов, ну, или не размещать, или как-то согласовывать эти моменты.
3: Ну, безусловно, что люди, которые проживают в многоквартирных домах, они несчастливы от того, когда размещаются в их жилом фонде на первом этаже либо гостиницы, либо хостелы, либо общежития. Там чаще всего, так как это, ну, звездность очень низкая этих объектов, и, соответственно, проживает контингент. Обычно это либо какие-то мигранты, либо социальные люди. Поэтому такое соседство не радует никого. Вот, особенно если как бы, чаще всего это бывает не отдельный вход, к сожалению. Это бывает общий вход. Соответственно, в подъездах появляются люди, которые... Ну, по своему происхождению, появлению, исчезновению сомнительно и опасно для детей и лиц, проживающих там. Поэтому было масса обращений и в Роспотребнадзор, и в МВД, и в суды. Но вот, наши законодатели пытались что-то понять в 2019 году. Предлагали вывести из жилого в нежилое помещение вот эти вот объекты. Стоит вопрос уже до протяжения, по-моему, 3 или 4 лет о том, как регистрировать тех лиц, которые проживают в этих объектах. Ну, вот, они краткосрочно обычно проживают, там несколько дней, там, может быть, недель. Поэтому наболело, обращаются в Госдуму, и вот наши законодатели решили, что что-то нужно с этим менять.
0: Угу. Тогда вопрос, один из главных. А что может измениться? Да, вот если сейчас законодатели хотят изменить, и, как я вначале сказал, у людей накипело, но действительно, такое соседство никого не радует. А что изменится? Вряд ли будет полный запрет. Или же будут какое-то ужесточение. Каким образом?
3: Ну, если исходить из того вот материала, который рассматривают сейчас в Думе, тех предложений, то, исходя из логики этого нормативного акта, который собирается принимать, должны, значит, лица, открывающие вот эти вот объекты, связанные с гостиницами или хостелами, согласовывать это открытие и получать разрешение жильцов. Вот с моей точки зрения, найти таких жильцов, которые согласятся с тем, чтобы эти хостелы

0: окружающих сооружениях, зданиях.
1: Ну, это логично. И к этому вообще давно призывают, чтобы они открывались в отдельно стоящих сооружениях и зданиях. То есть мы к этому можем прийти рано или поздно?
0: Я думаю, что да. И мало того, что по мнению многих экспертов, по распоряжению правительства, вот этот первые этажи жилых домов должны использоваться под коммерцию. То есть это какие-то магазины, это хостелы, вот это вот проведение квизов, там различных других мероприятий. А нигде такого в мире нет. То есть что в таком объеме это как бы вызвало большой объем предложения, то есть снизило цену, и поэтому это стало носить массовый такой характер. И в том числе это, видимо, вызвало недовольство граждан, потому что количество таких предлагаемых объектов и аренды становится дешевле. Поэтому, безусловно, надо определить, нету даже, невзирая на то, что при выводе из нежилого помещения, вот этот порядок содержания этих объектов, порядок их функционирования и сосуществования с

0: В спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль? Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45-45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России. Сказка жизней.
3: Бабушки, бою, не ложися на краю.
4: Поезд «Сказки сказок». Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Марьиной Рощи. Там в низине, в каньоне шли поезда. И дым, когда ты не видишь паровоза, он окутывал мост. Если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
2: В мастерской у режиссера-аниматора Юрия Нарштейна. Программа «Три измерения». В воскресенье в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударах возмездия по объектам ВСУ в Киеве и в Полтавской области. В Следственном комитете призвали ввести единые стандарты охраны в школах. И с 1 июля россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии. Подробности далее. В ответ на террористические атаки Украины вооруженные силы России нанесли 5 групповых ударов с начала недели. Поражены объекты ОПК, а также топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в Минобороны. Российская армия поразила в Киеве территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения, а в Кременчуге, Полтавской области, ликвидирован нефтеперерабатывающий завод. Средства ПВО за неделю уничтожили 89 авиабомб, 5 ракет «Шторм Шэдоу», 6 снарядов «Хаймерс» и более 4500 БПЛА. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на фоне участившихся случаев нападения в школах предложил обеспечить образовательные учреждения в стране надежным.

0: нужными средствами защиты по единому стандарту охраны. Об этом он заявил на Петербургском международном молодежном юридическом форуме. Бастрыкин отметил необходимость усилить государственный контроль за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций. И буквально сегодня спецслужбы сообщили о задержании в Дагестане подростка, на счету которого только в России не менее 15 фактов организации терактов в школах и в 10 регионах. 17-летний админ работал на украинские спецслужбы и являлся организатором разветвленной преступной сети. Несмотря на юный возраст, подросток возглавлял интернет-ресурсы, вербовал по сути детей и проводил инструктаж по совершению убийств и поджогов в школах. За плечами админа теракты, минирование и поджоги школ не только в России, но и в США и Европе. Подробности сообщила официально представитель МВД России Ирина Волк.
1: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Он обвиняется в приготовлении к совершению убийств школьников в разных регионах России. Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью наряду с задержанным принимали участие не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами. Необходимо подчеркнуть, что обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов изготавливались в Киеве.
0: И добавлю, на допросе подросток подтвердил свою причастность к планированию покушения на учащихся Домодедовской средней школы в Подмосковье и о других аналогичных преступлениях в Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Власти успокоили автовладельцев. В России достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Вместе с тем, наблюдаемый ажиотаж привел к искусственному спросу на 20-30%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, власти сейчас пересматривают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, а балансировка рынка потребует определенного времени. Кроме того, для исключения дефицита топлива правительство рассматривает возможность введения запрета экспорта дизеля для производителей. Мошенники используют ситуацию с топливом для обмана граждан. С таким предупреждением выступили в МВД. Нечистые на руку граждане под видом сотрудников правительства сообщают жертве о том, что в регионе якобы введен особый режим распределения топлива, а затем предлагают получить именной государственный талон на 20 литров бензина. Этот талон жертва должна активировать с помощью СМС-кода, который нужно ввести на фишинговом сайте. После перехода на ресурс аферист получает доступ к чужим аккаунтам в мессенджерах. В правоохранительных органах советуют настороженно относиться к любым звонкам от незнакомых и не переходить по ссылкам интернет-страниц. С 1 июля россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии. Об этом рассказал РИА Новости член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаз. Для подписания сделки будут использоваться изображение лица и запись голоса. Участникам сделки необходимо будет заранее зарегистрировать биометрию в базе данных. Парламентарий подчеркнул, что цифровая форма сделки не заменяет усиленную квалификационную электронную подпись, а работает вместе с ней как дополнительный уровень проверки личности. Детские конфеты, напоминающие вейпы, попали в поле зрения властей. На яркую продукцию под названием «Сахарная пудра свистец» обратили внимание в Госдуме. Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов попросил Роспотребнадзор провести проверку продукции и вынести по этому поводу решение. В ответ на запросы глава надзорного ведомства Анна Попова дала разъяснение, согласно которому данные конфеты нельзя продавать. Эксперты пришли к выводу, что в составе имеются запрещенные для детских продуктов красители, а также отсутствуют натуральные ингредиенты. В итоге Роспотребнадзор потребовал от Ассоциации интернет-торговли изъять некачественные конфеты из продажи. Замминистра обороны Анна Цивилева посетила Ростовский военный клинический госпиталь. Его история началась 85 лет назад, в годы Великой Отечественной войны. И сегодня, в ходе спецоперации, это медучреждение вновь на переднем краю. Цивилева выразила благодарность медикам за труд, благодаря которому раненых бойцов удается поставить на ноги.
2: Профессия медика – это особый путь, который выбирают люди с большим сердцем и твердой волей. Ваш ежедневный труд – сочетание высочайшего профессионализма, чуткости и невероятной самоотдачи. В стенах прославленного госпиталя вы не просто лечите, вы возвращаете солдатам и офицерам, защитникам Отечества, здоровье, надежду и веру в лучшее.
0: За самоотверженный труд медперсоналу госпиталя вручили ведомственные и региональные награды, грамоты и благодарности. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызовов Клуж-Напоке. Ранее

0: которых соответствует его уровню, резюмировал Ташуев. В нынешнем чемпионате мира впервые принимают участие 48 сборных. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: И о погоде на завтра. В Магадане 12-14 градусов, облачно, без осадков. В Екатеринбурге 20-22 градуса, пройдет кратковременный дождь. В Челябинске до 22, облачно, временами пройдут ливневые дожди. В Иркутске 25-27 градусов, кратковременные осадки. В Архангельске 21-23, в Сыктывкаре 9-11, облачно и дождливо. В Оренбурге до 22 градусов ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20 градусов. Сейчас в столице 21 градус, ветер северо-западный, атмосферное давление в пределах нормы.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Все хвалят систему и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная среда».
9: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят бы чувствовать себя нужными.
10: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева. Я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
11: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
8: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
3: Радио России – главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
12: Смотрим.
3: Радио России. Наука.
13: Российский радиоуниверситет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашем специальном проекте «Современная травматология и ортопедия» будем говорить о детской травматологии, детской ортопедии, но прежде всего о детях, которые так стараются вырваться из-под присмотра родителей летом. И вот тут-то добавляет и заботу родителям, и работу травматологам, и как этого всего избежать, и как с этими всеми проблемами сталкиваются наши лучшие врачи. Со всеми этими вопросами мы отправляемся в знаменитейший Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова в гости к нашему доброму другу, кандидату медицинских наук, заведующему отделением детской спортивной травматологии и атроскопической хирургии Александру Геннадьевичу Ельцину. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
15: Добрый день.
14: Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, для понимания, с какими видами детских травм вам приходится больше всего сталкиваться? Что такое современный ребенок, который старается, ну, отломать себе все, что только можно? Вы видите, у вас колоссальная статистика, вы сталкиваетесь с самыми сложными случаями, но на что бы вы хотели обратить внимание родителей, бабушек, дедушек, да и самих юных ваших пациентов? Что самое у вас по статистике кажется опасным в наше время, особенно в условиях летних каникул?
15: Опасностей подстерегает много молодых и юных спортсменов, и не только спортсменов. А, надо сказать, что есть некая специфика травмы, связанная с каникулами. Сезонность определенная травма существует, но при этом есть, скажем, преобладающая

0: специфика какая-то. То есть наша клиника, больше половины пациентов наших так или иначе связаны со спортом. То есть травму получают наши пациенты во время занятий физкультурой, во время занятий регулярными спортивными, скажем, мероприятиями или теми или иными занятиями спортивными, и в том числе и профессиональные спортсмены, которые работают на достижение определенных результатов, регулярно тренируются. Это больше половины пациентов. Ну а дальше наши больные темы – это дорожно-транспортный травматизм, это бытовая травма, как бы она ни звучала нелепо. Это школьная травма. Школа не заканчивается. 1 июня продолжаются различные занятия и мероприятия. Вот. Ну и особенности в каждом виде травм, конечно, существуют. Это новые виды средств мобильного передвижения, скажем так, индивидуальные средства, активность. И об этом можно подробнее поговорить.
1: Если мы говорим о средствах индивидуальной мобильности, я, честно говоря, человек из прошлого века, не очень понимаю это выражение. Я привык к выражению «самокат». Вот, да? Вот все садятся на эти самокаты и понеслись с горки. Я сам когда-то выписывал пируэты, когда летел на велосипеде по гравию и дробил себе руки. Но все-таки, если мы видим вот этих мальчишек, девчонок, по двое, по трое, мчащихся на самокате по тротуарам, какие основные травмы? Ведь они даже не думают о том, что, к чему может вот это такие красивые ухарские поездки привести. Вот с чем вы сталкиваетесь? Что такое самокат в городе, на котором мчатся эти юные сорвиголовы?
0: Как в городе, это травмоопасный способ передвижения. Правильно вы подметили, но мы тоже научились узнавать эту аббревиатуру. А пациенты, наши будущие пациенты, нынешние подростки, они не оценивают риски, когда используют новые средства передвижения. Правильно вы говорите, когда был самокат, который двигался усилием ног и рук, или велосипед, это была одна скорость, а определенные виды падений, травм тоже характерные для них. Но в связи с техническим прогрессом и ростом, так сказать, возможностей, увеличением скорости, неконтролируемого передвижения, перемещения, ну и плюс отсутствие опыта управления этими средствами, привели к новому совершенно потоку, новому, скажем, виду травм, которых мы ранее никогда не встречали. А травмы фактически, скажем так, более тяжелые, более сложные, сочетанные травмы, травмы повреждения различных сегментов. Ну, как вы уже сказали, перемещение вдвоем, втроем на электро, велосипеде, самокате приводит к падению, получению травм головы, черепно-мозговым травм, самым различным переломам костей и рук, и ног. И, соответственно, лечение и период выздоровления меняется абсолютно. То есть, если раньше человек падал с велосипеда, подставив руку для страховки, получал травму одного сегмента, скажем так, да, сейчас это перелом руки, это перелом ноги, это черепно-мозговая травма. То есть это уже другая категория, это другая сложность, и сложность для хирургов, и сложность для пациентов. Вот особенность, скажем, если так коротко, использования этих средств, а причины, как это, так сказать, минимизировать, это тема для разговора.
1: А я думаю, что это совместно должно быть решение и властей городов, и медиков, особенно медиков, оперирующих статистикой. Но если мы чуть-чуть копнем вот в эти такие сложные, когда и руки, и ноги, все-таки и голова, я даже боюсь себе представить, во что это может быть, но все-таки для вас, как заведующего отделением, руки, ноги или голова, что самое рискованное для вообще для людей, вот по вашему опыту лечения ваших пациентов?
0: Ну, здесь даже не по моему опыту, а по опыту медицины, медицины травматологии, медицины катастроф. К сожалению, мы сталкиваемся при этих травмах со спасением жизни пациента. Именно спасением жизни. Не оказанием помощи при повреждении одного сегмента, скажем, формально, да, перелом руки, условно говоря, все понятно, что нужно помочь человеку и вылечить руку. При получении тяжелых травм, в том числе черепно-мозговой, превалирует одно – спасение жизни. Поэтому здесь подключается, соответственно, работа скорой помощи и многопрофильные клиники, которые оказывают эту помощь в режиме нон-стоп. У нас круглые сутки работают многопрофильные стационары, куда поступают эти пациенты. и бригада хирургов, анестезиологов работают одновременно, одномоментно, то есть выполняют стабилизирующие процедуры по там, поврежденным сегментам, скажем так, да, и в то же время спасают жизнь, потому что прежде всего это, конечно, черепно-мозговая травма, которая может быть и средней, и тяжелой степени. А уже все остальное, сказать, подключаются наши коллеги, травматологи, кто параллельно занимается помощью поврежденной руке, ноге. Так что, конечно, все поменялось. И, как я сказал, тяжесть травмы в связи с большими скоростями, отсутствием правил поведения, отсутствием навыков управления этими средствами приводит, к сожалению, вот к этим случаям, о которых мы говорим, ну, порой даже и к летальным исходам, о которых мы слышим, и все вокруг знаем из средств массовой информации.
1: Вы знаете, Александр Геннадьевич, вот чтобы не, все-таки, с одной стороны, не запугивать граждан, но с другой стороны, может быть, раскрыть им глаза, все-таки сезонность, когда все радостно средства массовой информации начинают говорить о том, что в таких-то крупных городах, вот сейчас сезон самокатов начинается, вы общаетесь с коллегами из других и медицинских центров, и многопрофильных больниц, порядок цифр, плюс-минус, как, о чем может, идет речь, а десятки случаев. Вы сказали, круглосуточно работают такие больницы, но это звучит страшновато, но это не цифры. Все-таки, если, может быть, у вас есть какая-то статистика, что такое, когда детвора, молодежь бьется на этих самокатах?
0: Я отвечу так. Статистики по такому детальному виду травматизма на самом деле нет. У нас есть общая статистика, которая ведется медицинскими учреждениями, кстати, обрабатывается, анализируется, в том числе и нашим центром под руководством Министерства здравоохранения. И общие цифры, они таковы, что у нас на сегодняшний день травматизм среди детского населения до 14 лет за прошлый год, 24-й, который уже проанализирован, он достиг 11 тысяч случаев с небольшим на 100 тысяч населения. 11 тысяч на 100 тысяч населения. Но и это травматизм всех видов. Я не говорю, это дорожный транспорт, не выделяем. И больницы работают именно на все виды травматизма, мы же не разделяем. Общая статистика именно такая. Отвечая или продолжая ваши, так сказать, пожелания, действительно, не стоит запугивать всех и вся. Надо вернуться к простым истинам, начать с того, что не забывать родителям, педагогам, наставникам, обучать детей переходить дорогу. Давайте вернемся к самому простому. На это что же правило поведения? Как правильно переходить дорогу, в каком месте? Как переходить ее по пешеходному переходу, куда посмотреть, простите, сначала налево у нас, да, потом направо. Вот, не переходить там по диагонали, переходить на разрешающий свет светофора, да, не переходить дорогу с наушниками, с включенной музыкой. Да. То есть самые простые вещи. От этого перейти можно к тому, как правильно управлять велосипедом, а потом уже перейти к тому, как правильно управлять электровелосипедом или самокатом. И научить молодого человека или ученицу, да, управлять велосипедом и в том числе поворачивать, останавливаться. Ведь вот этот путь, он, к сожалению, потерян у многих детей, которые, так сказать, свободно имеют доступ ко всем видам передвижения. Они никогда не пользовались тем или иным средством, вдруг у них появился доступ, и они, естественно, попадают в сложную историю. О чем, наверное, говорить нужно изначально, о том, травматизм, к сожалению, связан не только с использованием вот этих средств мобильных, о которых мы говорим. 30-40% по нашей статистике, Минздрава и медицинских учреждений, это так называемые пассивные участники ДТП. Пассивные участники – это тот, кто неправильно переходит дорогу, кто перебегает ее перед идущим транспортом, кто выбегает из стоящего там, автобуса спереди, да? То есть это именно пассивный травматизм, который не связан со скоростью, он связан с нарушением простых мер безопасности, о которых не сказала мама, папа и не сказал там старший товарищ, педагог. Вот с этого надо начинать, мне кажется.
1: Вы знаете, я каждый раз, когда пользуюсь подмосковными электричками, я с ужасом вижу, буквально сейчас какая-то эпидемия зацеперов, которые скачут по электричкам. Ну, это просто каждый раз, вот это 10-12 лет, когда он уже достаточно сильный, чтобы захватиться, но еще достаточно безмозглый для того, чтобы не понимать последствия. И как-то люди на это не реагируют. Я в ужасе, я пытаюсь их снять, я там что-то кричу. Люди так смотрят, ну ладно, и ладно, поехал ребенок на электричке, но он же между вагонами, это же просто секунда, и человек превращается, ну, в месиво, извините меня за выражение. Вот я вот этого не понимаю, какой-то настороженности общества к этому виду, ну, так скажем, риска своей жизнью, как непонятный. И вы знаете, Александр Геннадьевич, вы еще меня просто шокировали вот этой статистикой. 11 тысяч, ведь это детский травматизм на 100 тысяч населения, я правильно понял?
0: Да, да, это детский травматизм.
1: Но извините, если тогда получается у нас же 100 тысяч, это всех, от младенцев до глубоких пожилых людей, глубокого возраста.
0: Нет, это статистика по детскому травматизму
1: Именно от 0
0: до 14 лет. Да.
1: Понятно, потому что я подумал, что бьется каждый третий. Получается, бьется каждый десятый. Но тогда, ведь кроме пассивного травматизма, связанного со скоростью, у нас вот лето, у нас водные процедуры, да, у нас дети срываются на воду, у нас вообще мастерство нашей детворы это зашкаливает. В данном случае, с точки зрения поведение на воде, поведение вот в таких сложных местах, где там необорудованный водоем, да иногда просто на пляже. Что, как ваше отделение или там ваши коллеги, как вы работаете с вот такими видами повреждения своего организма? Ребенок на воде.
0: В двух словах, собственно, травматизме на воде, опять возвращаясь, скажем, к обучению и знакомству детей с рисками, это надо научить плавать ребенка, это первое. Потому что не объяснив поведение на воде, или объяснив поведение на воде, не научив плавать, достаточно сложно будет человеку, так сказать, избежать какие-то неприятные истории и минимизировать свои риски. То есть обучение плаванию – это раз. А второе – это, конечно, действительно поведение. Опять возвращаясь к разговору, воспитанию и, так сказать, обучению навыкам, о том, что дети все желают и жаждут подурачиться в воде, но этого нельзя делать на глубине, нельзя делать в неизвестном месте. А организованное и неорганизованное место для купания – это отдельная тема, скажем так, административная, да, но никуда мы не сможем ограничить детей, которые живут на дачах, в деревне, у бабушки и используют все водоемы, были слежащие для того, чтобы получить удовольствие, да, от купания. И вот здесь как раз опять возвращаюсь к разговору, а как себя вести. А объяснить ребенку, что с разбега прыгнуть в воду ради того, чтобы получить удовольствие, надо прежде подумать, да, это же ты прыгаешь в мешок закрытый, ты не знаешь, что там находится. Дети получают самые разные травмы при прыжках, падениях в воде. Самая тяжелейшая история – это, конечно, ныряние вниз головой. Это тяжелые, серьезные травмы головы, шейного отдела позвоночника, которые приводят пациента в больницу к нашим коллегам, нейрохирургам, вертебрологам. И идет спасение жизни. Достаточно сложная история. Об этом нужно говорить. А все, что происходит кроме этого, это и переломы, это и порезы, всевозможные, стекло, битые какие-то банки, какие-то строительный мусор, конструкции, которые находятся где угодно. Вода скрывает все. У меня ассоциация, когда дети прыгают в эту воду, мне хочется рассказать, просто закрыто пеленой, взять эту пелену, открыть. Ребята, вы посмотрите, куда вы прыгаете, а что там, да, вот открыли бы верхний слой и показать, что внутри. То есть это, опять же, обучение, это знакомство с этими рисками. Так же, как и знакомство с рисками, там, температура воздуха плюс 30, горячая, теплая вода в водоемах. Очень много водоемов, которые имеют родниковое происхождение. И мы сталкивались в своей практике с такими случаями, когда наверху вода плюс 25-30, а полтора метра внизу она просто ледяная. Незнакомый, неизвестный водоем. И тут же проблемы, связанные там, с судорогой мышц, там, еще с какими-то историями. Опять неизвестный водоем, да, то есть нельзя открывать тайну с разбега, это рисково.
1: Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим такие вроде банальности, многие ведь наши слушатели, ну, скажут, ну, опять там Российский радиоуниверситет, Радио России рассказывает вместе с вот этими врачами такие вещи, которые, кажется, известны всем. По-вашему, вот что должен, может быть, это в школах нужно какие-то проводить, ну, не знаю, подобно как разговоры о главном, да, как мы говорим, например, о том, как наша страна строится, или как наши прадеды обеспечили победу и независимость в Великой Отечественной войне. Может, какие-то такие вещи тоже рассказывать, чтобы мальчишки, вот условно говоря, вы собираетесь на каникулы, но не отломайте себе что-нибудь, не утоните, не сохраните свой организм, чтобы 1 сентября прийти в действительно оздоровившимися, а не травмированными. Я когда-то прямо стоял на линейке и сверкал просто гипсом на всю линейку, потому что, ну, так покатался на велосипеде за 5 дней до 1 сентября. Но это я запомнил на всю жизнь, как это надо делать. Но пока сам не разобьешься, не поймешь. Все-таки, как по-вашему, нужно ли какие-то проводить специальные такие инструктажи для вырывающихся на свободу школьников, там, даже младшеклассников, средней школы, старших классов? Как по-вашему?
0: Я согласен абсолютно с этим вопросом, предложением. Надо проводить инструктаж. Надо об этом говорить, как это грустно и неинтересно не звучало бы из наших уст. А у нас немного, так сказать, направлений тематик. Дорожная травма, там, Кубани и ныряния, о котором мы заговорили, да, зимние виды спорта отдельно. Там. То есть всего несколько направлений, которым можно уделять внимание и озвучивать. Я периодически участвовал во встречах со школьниками и на вопрос травматизма, они иногда очень здорово цепляются за совершенно незнакомые для себя вещи. Например, как переходить железную дорогу. Никто не смог ответить, что нельзя делать. Никто не ответил, что железную дорогу по диагонали переходить нельзя. Простые вещи, они остаются в памяти. А дальше, это уже, так сказать, мое предложение. Надо знакомиться с результатами неправильного поведения. Надо проводить маленькие экскурсии в больницу, навестить пациента, который улетел на самокате куда-то или куда-то врезался на мотоцикле, велосипеде. Мы это наблюдаем каждый день. Наши слова нужно подкрепить чем-то. Не надо пугать детей, подростков, а надо просто организовать сегодня визит в отделение травматологии, прийти пообщаться с такими же парнями и девчонками, ну, которым не повезло. А может, и не повезло, а они нарушили простые правила поведения в том или ином там виде, да, перемещения, отдыха, а прийти и показать, как он лежит на скелетном утяжелении, как у него сгипсована там рука, как ему делают перевязку какую-то, да, чтобы это было более осязательно и более визуально. Визуальная картина, наверное, больше, так сказать, сработает или добавит то, о чем мы будем говорить на каких-то часах там профилактики травматизма.
1: Ну да, где все будут смотреть свои смартфоны, хихикать задние, да, парты, конечно, и конечно, не обращать внимания до того момента, когда, не дай Боже, сами в эти истории вляпаются. Александр Геннадьевич, мы говорили сейчас с вами о тех школьниках, которые рискуют своим здоровьем, своей жизнью, не соблюдая правила дорожного движения, поведение на открытой воде, летние травма, все вот эти сезонные вещи. Но если говорить о ваших пациентах, которые профессионально, можно так сказать, занимаются спортом, существует ли отличие в этих травмах? Казалось бы, эти ребята находятся постоянно под присмотром тренеров, которые их уже готовят и к нагрузкам, и к тем возможным каким-то и спортивным столкновением, либо отработке новых элементов. Все-таки спортивная травма – это для нашего понимания, у нас же огромная масса мальчишек и девчонок занимается спортом. Вы как травматолог, для вас, как бы вы ее определили, чем она отличается от обычных?
0: Да, действительно, есть специфика у спортивной травматологии, в том числе и у травматологии спортивной детского, подросткового возраста. Я бы условно разделил, нет такой классификации, часто спрашивают, насколько спортивный спорт, да. А еще я уже говорил, то есть есть дети, которые занимаются физкультурой, есть те, кто занимаются более-менее регулярно, а есть профессиональные спортсмены, несмотря на возраст. Профессиональные спортсмены, в отличие от всех групп детей, занимающихся тем или иным спортом или видом там, отдыха активным, они, конечно, наиболее подготовлены, они наиболее защищены и в плане теоретической подготовки, и в плане техники соблюдения, скажем, правил поведения, выполнения того или иного элемента или того или иного прыжка, там, условно говоря, да, в зависимости от вида спорта, они гораздо лучше оснащены средствами индивидуальной защиты. Это и щитки защитные, и различные приспособления, и там, шлем, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это не уменьшает риск получения травм, потому что спортсмены высоких, больших достижений, профессиональные, они, надо понимать, что они все работают на грани. То есть на грани возможного, на грани возможного выполнения того или иного элемента, на грани возможного там, достижения того или иного результата. И сталкиваемся с травмой, которая отличается от травм в быту. То есть ребенок, который идет по улице, скользнулся, упал, подвернул ногу, он тоже получает травму, там, условно, голеностопного сустава. Но это не сравнить с травмой профессионального юного фигуриста, который выполняет сложный прыжок и, приземляясь, там, или, так сказать, во время приземления, получает травму голеностопного сустава. Есть такой термин, который применим и к детской травматологии, высокоэнергетическая травма. То есть большая скорость, высокая нагрузка, большие перепады во время там, скоростного спуска, во время приземления различных упражнений, они приводят к переломам, повреждениям, которые не характерны для бытовой травмы, одного из видов травмы, которая была всегда. И вот в этом особенности. Ну и особенность по, скажем так, по притязаниям этих пациентов. Не было ни одного случая, чтобы, зайдя в кабинет, мама пострадавшего пациента не сказала, что у нас завтра соревнование, у нас послезавтра чемпионат. Доктор, вы что, какой гипс, какое лечение? Нам нужно сделать так, чтобы послезавтра у нас чемпионат такой, такой и такой. И, наверное, они оправданы их пожелания, но вот мы пытаемся помочь самыми современными способами минимизировать эти проблемы и создать условия для более раннего восстановления, для более активного восстановления, реадаптации и реабилитации, возвращения к тренировкам, к спорту. Вот в этом особенность травматизма спортивного.
1: Это особенность травматизма, а вы уже как бы начали говорить об особенностях лечения таких сложных, как вы их назвали, высокоэнергетичных травм. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, я как бывший инженер скажу, что это фактически в полной мере сопротивление материалов и мышечной ткани, и сухожилий, и всевозможных сочленений, и костной ткани. То есть, в данном случае, тут все, весь организм, он, как вы говорите, на грани. И получается, если я правильно понимаю, биомеханику нашего организма, это и разрывы, и отрывы, и раздробления, то есть все гораздо жестче, чем мы представляем в быту. В данном случае, как, если вы сталкиваетесь с таким видом травмы, ведь я так интуитивно могу предположить, что и очень все зависит от диагностики и скорости принятия решений. Отеки, всевозможные, возможно, внутренние кровоизлияния. То есть в данном случае, как правильно, с точки зрения вашего опыта, вы простраиваете вот эту всю тактику и стратегию лечения, когда вы встречаете такого пациента?
0: Вы правильно сказали, что, конечно, нужна диагностика в более короткие сроки, диагностика, скажем, достоверная, диагностика, которая приведет к выбору правильного способа лечения. Поэтому, так сказать, мы и выполняем это все, стараемся выполнить это все максимально сжатые короткие сроки и скажем, способы, виды как хирургического лечения, они достаточно трансформировались. То есть, если сравнить с тем, что было 20-30 лет назад, в детской травматологии, может, даже и меньше, все-таки наши наставники об этом говорили, и мы часто обсуждаем, превалировал консервативный вид лечения. Да, это то, о чем мы с вами уже говорили. Там, закрытая репозиция, исправление там, деформации, там, смещение отломков, фиксация гипсовой повязкой. На сегодняшний момент жизнь поставила другие условия, другие требования. И обусловлены они не только желанием сказать, побить рекорд, но, в общем-то, и нашим желанием создать условия для восстановления пациента. Поэтому хирургии в детской травматологии стало гораздо больше, и она поменялась. Это хирургия малоинвазивная, это хирургия с минимальными хирургическими доступами, это в том числе и остеосинтезы, скажем, самого разного вида, комбинации, использование современных аппаратов внешней фиксации, которые позволяют пациенту через там, на следующий день встать, а через неделю уже опираться, ходить с опорой на ногу, например, поврежденным. Ну и целый пласт хирургии – это эндоскопическая малоинвазивная хирургия. Ну, в нашей специальности это артроскопия, это малоинвазивная хирургия крупных суставов. То есть практически мы отошли от открытой хирургии повреждений внутри суставных структур, там, всем известных менисков, связок, то есть повреждений коленного сустава, плечевого сустава, голеностопного сустава. Все это создает условия для минимизации, скажем, травмы операционной, несопоставимой с открытой, к более сокращению сроков фиксации и мобилизации, как мы говорим, к более раннему, так сказать, периоду восстановления движений. И за этим следует более раннее восстановление, собственно, функции, возвращение к нагрузкам и к тренировкам.
1: Говоря об артроскопии, все-таки

0: насколько там все зависит от рядом прилегающих каких-то участков организма, все-таки как это сделать в условиях, ну, не знаю, каких-то малых проколов, когда ничего не видно, когда это все интуитивно надо делать, и с другой стороны, это все нужно делать зряче. Как это вообще делается? Вот что такое современная медицина, которая вот достигает такого уровня совершенства? Как это вообще можно бы делать?
1: История различных видов, да, отделов хирургии, техники, она, конечно, большая. И наши действия, наши операции основаны, конечно, не на интуиции, а на изучении опыта наших учителей, наших предшественников, наших наставников. Эндоскопическая хирургия существует больше 100 лет. То есть первые операции... Первопроходцы в этой хирургии 100 лет назад пытались посмотреть в тот или иной сустав. Технически мы, конечно, ушли далеко вперед. Современные эндоскопы, которые диаметр составляют там 4,5 до 2 до 1,5 миллиметров, которые используются для различных операций. Современные системы, которые обеспечивают нам подачу стерильного там физраствора или той или иной жидкости, организации там подсветки освещения в суставе. То есть колоссальная работа проведена нашими предшественниками, наставниками, учителями. Мы продолжаем изучать все это дело. Доступы в сустав минимально травматичный. Вы правильно сказали, что нельзя взять отдельно один сустав. Надо совершенно здорово представлять, что вокруг очень много структур, важно для работы руки, сосудистые нервные пучки, сухожилия, мышцы, связки, которые не должны травмироваться во время этих манипуляций и операций. Но и в этом как раз и преимущество эндоскопической операции перед открытыми операциями. А, скажем так, правильно выполненные доступы, введение инструменты для визуализации, инструменты для оценки состояния структур позволяют нам достаточно точно верифицировать то, что мы диагностировали на этапах, так сказать, предоперационных, да, когда мы выполняем сложные совершенно истории. Диагностически это ультразвуковое исследование, магнитно-резонансный томограмм. То есть эндоскопическая техника и техника, так сказать, визуализации и диагностики, она достигла очень высоких, очень больших высот, скажем так. И это позволяет нам увидеть то, что повреждено, и принять, ну, на мой взгляд, адекватное решение, уже заведомо зная об этом, но свои планы подтверждаются эндоскопически.
0: А давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва с нашими слушателями, потому что старшее поколение еще помнит гипсовые повязки, тяжелые, неуклюжие, которые так мешали нам в школе, когда мы приходили с школьных каникул с переломами или возможными всевозможными наградами от летнего времяпрепровождения. Но сейчас действительно медицина настолько далеко шагнула вперед, что о будущем, о развитии, о самом переднем крае нашей медицины мы поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Мы говорим о детском травматизме, о спортивном детском травматизме и, конечно, о том, как правильно себя вести в этом бурном мире. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Седьмого июня Вологда отметит сразу два праздника – День города и День молодежи. В этот день в центре ограничат движение

0: и запретят парковку, а также изменят маршруты общественного транспорта. Главной площадкой станет Кремлевская площадь, где с 11 часов начнется праздничная программа. Вечером для волокжан выступит Ирина Дубцова. Мероприятия ко Дню молодежи пройдут на проспекте Победы. Там откроются интерактивные площадки, будет ярмарка, выставка автомобилей и шоу силачей. В День города в Вологде запустят речные прогулки на новых электрических трамвайчиках. Первый рейс отправится 27 июня. Пассажиры смогут проехать по маршруту через исторический центр и послушать аудиоэкскурсию, оформленную в виде сказки. Во время 45-минутной прогулки гости увидят главные достопримечательности города. На маршрут выйдут два современных электросудна «Вологжанин» и «Вологодские зори». В Череповце на время проведения триатлона 26 и 27 июня перекроют ряд улиц и мостов. Ограничения коснутся Архангельского моста, Южного шоссе, части Архангельской улицы, Шекстинского проспекта и улицы Командарма Белова. Сегодня движение ограничили на одном участке в дневное время, а завтра, 27 июня, перекрытия продлятся почти весь день. Также изменится работа нескольких автобусных маршрутов. Жители и гостей города просят заранее планировать поездки. В Череповце на 3 дня ограничат движение трамваев из-за строительства нового участка пути. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Электротранс». Сегодня с 10 вечера и до 29 июня трамвайное движение будет полностью приостановлено. Ограничения связаны со строительством съезда с нового участка линии от Советского проспекта до улицы Верещагина. При этом часть маршрутов сохранит работу на участке от улицы Вологодской до аглофабрики. Жители и гостей города просят заранее планировать поездки. В День города Вологодский музей детства откроет обновленную выставку «Дом, в котором жили дети». Она начнет работу 27 июня в здании на улице Маяковского. Посетители смогут увидеть игрушки, фотографии и предметы быта разных эпох, а также услышать воспоминания вологжан о своем детстве. Во дворе музея откроется новое выставочное пространство с крупными экспонатами, фотозоной и площадкой для игр и концертов. Праздничная программа продлится 2 дня. Губернатор Георгий Филимонов во время рабочей поездки в Белозерск поручил обновить привокзальную площадь и исторический центр города. По его словам, территория у вокзала должна стать современной и удобной для жителей и туристов. Также в планах благоустройства Белозерского вала, ремонт набережной и Советского проспекта. На обновление дорог уже выделили более 7 миллионов рублей. Сейчас готовятся конкурсные процедуры. В Череповце предприятие «Спецавтотранс» по заявкам начало выполнять ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов. Первые работы уже провели на улицах Любецкой и Беляева. Теперь управляющие компании могут направлять заявки на ремонт, после чего специалисты выезжают, проводят замеры и устраняют дефекты дорожного покрытия. С начала сезона поступило около 15 таких обращений. В Вологде подвели итоги голосования за объекты благоустройства на 2027 год. Более 13 тысяч жителей поддержали проект обновления территорий вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Здесь появятся пешеходные дорожки, новое освещение, скамейки, урны и навигация, а также приведут в порядок зеленые зоны. Всего в голосовании приняли участие более 40 тысяч вологжан. Работы начнутся в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Николай Сальников официально возглавил Череповецкий округ. Депутаты муниципального собрания единогласно поддержали его кандидатуру. До этого он исполнял обязанности главы округа. После назначения Сальников заявил, что главным в работе останутся контроль, выезды на места и открытый диалог с жителями. В Вологодской области полиция задержала курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров миллионы рублей. В Вологде 60-летний мужчина передал злоумышленникам 91 золотую монету на сумму более 7 миллионов рублей после звонков от лжесотрудников. В Никольском округе еще одну женщину попытались обмануть повторно, однако полиция успела задержать курьеров во время передачи денег. По данным полиции, задержанные жители Татарстана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В Череповце 42-летний мужчина отправится в колонию за хищение денег и квартиры у 89-летней пенсионерки, бывшей узницы концлагеря. По данным суда, он получил доступ к ее счетам, оформил доверенности и за год похитил более 2 миллионов рублей. Также он убедил женщину подписать договор и переоформил на себя ее единственную квартиру. Сам подсудимый вину не признал. Суд также обязал вернуть деньги и признал сделку с жильем недействительной. Вологде полицейские задержали двоих подростков, подозреваемых в краже денег. По данным областного управления МВД, 35-летняя женщина оставила сумку на скамейке в парке на улице Некрасова, а когда вернулась, обнаружила пропажу 45 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались двое 17-летних вологжан. Молодые люди признались, что забрали деньги и потратили их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подростки находятся под подпиской о невыезде. Бывший глава Вытегорского округа Иван Абрамов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело связано с периодом работы Абрамова в администрации Волоколамска Московской области, где он занимал должность первого заместителя главы с 2020 по 2024 годы. В Вологодской области Иван Абрамов ранее возглавлял Великоустюгский и Вытегорский округа. Пост главы Вытегорского округа он покинул в апреле этого года. Бывшие вологодские чиновники Минздрава стали фигурантами уголовного дела о взятке. В Ярославле арестованы Максим Трусов и Наталья Гурьянова. По данным портала 76.ru, со ссылкой на их источник, их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сообщается, что дело может быть связано с их работой в Вологодской области. Наталья Гурьянова занимала пост начальника управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения, а Максим Трусов работал там же заместителем начальника ведомства. По статье 290 Уголовного кодекса им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, либо крупный штраф. В Вологде 1 июля пройдет вечер памяти писателя и журналиста Сергея Багрова. Встречу, посвященную 90-летию со дня рождения автора, проведут в музее-квартире Василия Белова. Сергей Багров – уроженец Тотьмы, прозаик и публицист, автор более 20 книг. Особую известность получили его произведения о поэте Николае Рубцове, с которым он дружил с юности. За книгу «Россия, родина Рубцов» писатель был удостоен Всероссийской премии имени Николая Рубцова «Звезда полей». На вечере памяти родные, друзья, коллеги и читатели поделятся воспоминаниями о Сергее Багрове и его вкладе в литературу. Художник Олег Малинин представил новый календарь, посвященный Вологде в преддверии юбилейного года. В его основе серия работ «Сердце Вологды», где главными героями стали Софийский собор и колокольня. Иллюстрации выполнены в яркой пастельной технике и показывают город в разное время года и суток. Календарь выпущен ограниченным тиражом и будет доступен в юношеском центре Вологды, а также на праздничной ярмарке в День города. В планах автора создать новые серии. 2 июля в филармоническом дворике Вологодской филармонии выступит первый в России женский квартет саксофонов «Сирены». Концерт «Саксофон король джаза» начнется в 7 часов вечера. В программе знаменитые джазовые композиции, музыка из известных фильмов и мировые хиты, включая «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Хеллоу, Долли» и мелодии из фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Розовая пантера». 18 июля в Кириллове состоится большой оперный концерт под открытым небом. Галоконцерт пройдет на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Перед зрителями выступят солист Большого театра Женевы Владимир Казаков и солистки Петербургского театра «Зазеркалье». В программе арии из известных опер, духовная музыка и песни Валерия Гаврилина. Начало концерта в 7 вечера, вход свободный. В Великом Устюге открылась выставка «Нашли в капусте», посвященная детству и материнству в 20 веке. Экспозиция рассказывает, как менялась жизнь детей и семейные традиции на протяжении столетия. Посетители смогут увидеть старинные люльки, детские коляски, игрушки, документы и фотографии разных лет. Среди экспонатов редкие предметы ухода за младенцами и вещи, которые давно вышли из обихода. Выставка работает до конца октября в Великоустюжском музее-заповеднике. Череповцы завершили подготовку постамента для будущего памятника Иосифу Сталину и Ивану Бардину. Основание уже залили и облицевали гранитом. Монумент планируют открыть 19 июля в сквере на улице Металлургов. Одновременно с установкой памятника территорию вокруг благоустроят, обновят плитку и освещение. В Вологде продолжается замена старых деревянных окон на пластиковые в школах города. В школе номер 29 работы уже завершены, там обновили около 60 оконных блоков. Также ремонт окон окончен в школе номер 37. Всего по городской программе перед началом учебного года планируется заменить около 500 окон в 7 школах. Сейчас работы идут еще в нескольких учебных заведениях и должны завершиться к концу лета. И в завершении выпуска: умер бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Пызгалев. Ему было 79 лет. Он скончался накануне вечером в одной из московских клиник. Вячеслав Пызгалев возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 года. До этого он работал в Череповце и представлял интересы жителей в городском совете народных депутатов. Он трижды избирался губернатором региона. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный. По востоку северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 6, завтра днем плюс 18, преимущественно без осадков. В Никольске ночью кратковременный дождь плюс 4, завтра днем 19 градусов. В Тотьме ночью плюс 4, кратковременный дождь, завтра днем плюс 19. В Кириллове ночью 7 градусов, завтра днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь. В Вытегре и в Бабаеве плюс 9 ночью, кратковременный дождь, завтра днем в Вытегре плюс 21, в Бабаеве 19. В Череповце ночью 6 градусов, завтра днем плюс 21, и в Вологде ночью плюс 4, завтра днем 22 градуса, небольшой дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
6: Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 57-28-08 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 57-28-08. О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц. Областное радио.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. Россия сохраняет открытость для оказания посреднических услуг по украинскому регулированию, в том числе и США. И на следующей неделе столбики термометров в московском регионе будут штурмовать отметку в 30 градусов. Далее подробнее. Владимир Путин поздравил белорусов с приближающимся Днем Независимости, который отмечается в республике 3 июля. Президент в видеообращении к участникам пленарного заседания 13-го форума регионов России и Белоруссии назвал союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции, отметив при этом, что в России и Белоруссии хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки.
2: В России всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы плечом к плечу, ценой огромных жертв, отстояли свободу и независимость, принесли мир и Европе, и всему человечеству. Важно, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки. Крепят исторически сложившиеся культурные и духовные узы. Российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а наше союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции. На практике способствует углублению сотрудничества в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Содружество независимых государств и Организация договора о коллективной безопасности.
1: Владимир Путин отметил, что союзное государство – прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Белоруссии в политике, безопасности и других направлениях. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе уничтожено более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска владели 50 опорными пунктами противника, сообщает Министерство обороны. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены территориальный центр комплектования арсенала в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего за неделю российские военные в ответ на террористические атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК, ТЭК, ВСУ. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Южная группировка продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 6 реактивных снарядов системы залпа огня «Хаймарс» производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в недельной сводке Министерства обороны. Россия сохраняет открытость для оказания посреднических услуг по украинскому регулированию, в том числе и США. Открыта Москва и самим мирным инициативам, отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон продолжает делать жесты доброй воли в разрешении украинского конфликта и публично от них не отказывался.
3: Абсолютная нейтральность неприменима, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют сейчас за деньги, поставляют большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями и так далее. То есть этот процесс продолжается. Поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет. Но вместе с тем, учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, учитывая влияние Соединенных Штатов на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования, мы высоко ценим эту готовность США. По крайней мере, от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия. Наоборот, сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и, да, нелегкий процесс, они снова активизируют свои услуги, вот такие добрые воли по Украине.
1: Песков также заявил о готовности Москвы работать над инициативами Белого дома по регулированию украинского конфликта. Сергей Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине после высказываний американского госсекретаря Рубио об итогах саммита в Анкоридже. Ранее Рубио заявил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп они достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине. По словам главы Госдепа, соглашения на Аляске не было, на Аляске было предложение. Кратковременный дождь и комфортные 20 градусов тепла в столичном регионе будут предшествовать небольшому потеплению в предстоящие выходные. На следующей неделе столбики термометров будут штурмовать отметку в 30 градусов, что соответствует климатической норме июля, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона, по которому скользнет атмосферный фронт. Он слабо выраженный, поэтому в Москве и по области местами возможен небольшой дождь. Это будет носить символический характер, многие его даже не заметят. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и на термометрах умеренные, очень комфортные, плюс 18, плюс 21. Температура воды в реках и озерах Центральной России от 16 до 21 градуса. В субботу ночью в Москве плюс 8-11, днем плюс 19-22 и в дневные часы местами тоже возможен небольшой дождь. В воскресенье без существенных осадков, под утро 10-13, а в середине дня потеплеет до июльских плюс 22-25 градусов. Ну и на следующей неделе потепление усилится.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на этапе Гран-при в Китае. Аюб Блиев взял медаль в весовой категории до 60 килограммов, а Кристина Дудина в весовой категории до 48 килограммов. Этап Гран-при в Циндао завершится 28 июня. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Баскетбольная НБА Майи объявила о продлении контракта с форвардом Андреем Зубковым. В прошедшем сезоне команда прошла в плей-офф единой лиги и выиграла Кубок России, в рамках которого Зубков был признан самым ценным игроком финала четырех. 34-летний форвард также стал лучшим бомбардиром НБА Майи в сезоне. Андрей Рублев признался, что не думает о победе на Уимблдоне. Это вопрос для тех, кого считают фаворитами. Мне же нужно пройти первые 3-4 круга, а это непросто, сказал российский теннисист. В прошлом году Рублев дошел до 4-го раунда Уимблдона. Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» – четвертьфинал в 2023 году. В этом году турнир начнется 29 июня. Футбольная «Балтика» разгромила «Волгу» в товарищеском матче. Встреча в подмосковном Новогорске завершилась со счетом 3-0. Дубль на счету у Тентона Йенна, еще один мяч забил Дмитрий Никитин. Московская «Динамо» объявила об уходе полузащитника Муминга Малёка. Мирунец выступал за бело-голубых 4 сезона и провел 117 матчей. При этом «Динамо» после ухода на Гамалё штрафует футболиста за неявку на тренировочный сбор. Сумма штрафа соизмерима зарплате игрока за июнь. Уровень футбола на чемпионате мира вполне сравним с российским чемпионатом, уверен главный тренер Енисея Сергей Ташуев. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с российской премьер-лигой. Сборная России нормально играла против команд, которые там выступают. Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют его уровню, резюмировал Ташуев. В нынешнем чемпионате мира впервые принимают участие 48 сборных. С вами был Юра Геворкян.
1: Во Владивостоке 27 июня небольшой дождь, плюс 20. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 17. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 23. В Чите дождь, плюс 23. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 25. В Иркутске небольшой дождь, плюс 27. В Симферополе малооблачный, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
6: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 20. Заключительная.
7: Сеньор, я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы.
8: Я твердо убежден, что меня околдовали. Иначе с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
7: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив.
8: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
9: Но тут телега подъехала к поджидавшему их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
10: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
11: Зачем, Санчо?
10: Вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
11: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
10: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
12: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
13: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
9: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю. И по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное деяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч, вскочил в седло и схватил щит. Он сжал ногами бока Росинанта, и тот крупной рысью помчался навстречу бичующимся.

0: Санчо напрасно надрывался. Господину его так не терпелось напасть на злодеев в белых балахонах и освободить даму под траурным покрывалом, что он не услышал ни слова. Но даже если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Господина, не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: Как с мечом на нас так рыцарь,
3: да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь не сделал зла.
2: Да он не дышит. Братцы, бежим отсюда!
3: Не дышит!
0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего идальга. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
4: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. О, ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу, лучший из всех островов, окруженных морем. О, ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный, неведомо в кого, подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости, словом, настоящий странствующий рыцарь.
5: Тот, кто живет, живет вдали от вас, от вас, сладчайшая Дульсинея, тот подвергается еще худшим бедствием, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
4: Сеньор мой.
5: Помоги взобраться на заколдованную телегу.
4: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
5: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
4: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, дома уж, мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
5: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится зловредное влияние светил.
6: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
7: Ой, Санчо, Санчо, здоров ли мой Санчо? Ой, а как наш ослик?
8: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
7: Ой, благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
8: Ни подарка, ни башмаков я не привез. А? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
7: О, вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Ну, не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
8: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова, да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на есть, лучшего.
7: Дай ты Бог, муженек, это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
8: Осла медом не кормят, поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя ваше сиятельство.
7: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
8: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи.
7: Ага.
8: Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем, странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки славная эта штука. Искать приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
7: Да.
6: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, по крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости и светлого ума.

0: Уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет, и первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского», но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России. А это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым и инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота, побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.
1: Всем известно, что один

вся причина, а он скачет на пролом. Храбро и наивно драться с подлостью и злом. А то жить противно, и ни славы никакой, ни наград не надо. Что ж поделать, он такой.

слушали 20-ю, заключительную часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, жена Санчо Галина Исхакова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, экономка Наталья Литвинова, племянница Антония Татьяна Матюхова, хозяин трактира Лев Дуров, дама в карете Ирина Пономарева, купец Марк Гейхман, бискаец Сергей Кутасов, крестьянин Сергей Габриэлян, мальчик Андрес Прохор Чеховской, односельчанин Александр Вдовин, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, Мари Торнес Алина Альшанская, ревнивый погонщик Олег Семисынов, стрелок Николай Денисов, Доротея Елена Харитонова, монах-бенедиктинец Михаил Васьков, хинос Александр Груздев, комиссар Дмитрий Писаренко, парень Денис Сарайкин, цирюльник Александр Бардуков, всадник Александр Быков, каноник Олег Форостенко. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам интереснейшую историю, к которой я имею некоторые отношения. Ну, в каком-то смысле это продолжение разговора о причинах болезней, которые мы начали в прошлый раз. Только в данном случае в центре исследования не грызуны, а человек. История эта случилась в 1989 году, ну, в общем, почти 40 лет назад. К нам в редакцию «Химии жизни» пришло письмо из Одессы от врача-психиатра Евгения Константиновича Свидзинского. Он писал, что умер его учитель и друг Александр Святославович Самоходский, и что незадолго до смерти он написал статью о своем методе лечения, которую никто не захотел печатать. Почему? Ну, понятно, потому что метод Александра Святославовича находился в разительном противоречии с общепринятыми представлениями официальной медицины. Евгений Константинович писал, что труд Самоходского равен открытию и превосходит все, что известно в теоретической медицине на этот момент. К письму была приложена статья самого Самоходского. Надо сказать, что это были еще времена, когда в редакции популярных газет и журналов письма приносили с почты пару раз в неделю. И не 3-4 штуки, а 3-4 мешка. И вот на все надо было отвечать. Ответить на письмо Евгения Константиновича поручили мне, начинающему научному журналисту. Я прочитала письмо, приложенную статью и побежала к начальству проситься в командировку в Одессу. Мне показалось, что здесь кроется что-то крайне важное, что-то значительное и чрезвычайно интересное. Как тогда говорили, письмо позвало в дорогу, и меня немедленно командировали в Одессу в качестве специального корреспондента «Химии и жизни». В Одессе я познакомилась с потрясающе интересными людьми. А главное, с героем, с Александром Святославовичем Самоходским. Конечно, не с ним лично, он уже умер к тому времени. Он умер в 1986 году в возрасте 96 лет. А я познакомилась с рассказами его пациентов, друзей и близких. Его вдова Зоя Николаевна показала мне семейный архив. Там было лишь несколько официальных фотографий времен молодости. Все остальное – это снимки последних лет, большей частью на яхте или вместе с друзьями по яхт-клубу. Здесь он похож был на Тимофея Ворисовского, каким его изобразил Гранин в романе «Зубр». Такой крупный, крепкий, мощный, сильный. Но не только внешнее сходство, как выяснилось, роднило этих людей. Самоходский тоже был личностью исключительной, человеком огромной воли, целеустремленности, таланта. Еще при жизни он стал легендой. Первую свою яхту Самоходский сделал сам. Во время оккупации ее угнали румыны. Ну, речь идет о Второй мировой войне. И вторую яхту уже делали мастера по его заказу. Палубу любимой «Альты», так называлась яхта, он не покидал до 90 лет. Ну, понятно, что яхта тех времен – это моторная лодка под парусом, а совсем не то, что вы подумали. Когда ему было 70, яхт-клуб временно перенесли в далекое от дома место. Он купил мотоцикл, получил права и не только ездил, но еще и затаскивал машину на третий этаж. Его и в 90 лет никто не осмелился бы назвать стариком, ну разве что пожилым исполином. Не тускнели глаза, не старел голос, не подводила память, и оставалась такая же сила. В парусном спорте он слыл знатоком, его все почитали, но парусный спорт составлял меньшую часть его жизни. Большая была отдана медицине. Родился Самоходский в 1890 году в семье земского врача. И, как это водилось в старые времена, да, собственно, и теперь случается, унаследовал профессию отца. Окончил медицинский факультет Одесского университета, в Первую мировую войну работал хирургом на фронте, а потом стал ассистентом кафедры топографической анатомии в Одесском медицинском институте. Никто не знает, когда его впервые посетила идея, которой... Он верил в это. Суждено сделать переворот в медицине. Думаю, что на фронте. где врач особенно остро чувствует свою беспомощность перед сепсисом и гангреной. Дневниковые записи того времени, к сожалению, не сохранились. Известно, впрочем, что уже к 1924 году Самоходскому понадобилось опробовать свой метод, который он испытал в лаборатории. Врач имел на это моральное право, поскольку до этого доказал безвредность.

0: заниматься наукой. Здесь ему предоставили кабинет, каморку под лестницей, отгороженную фанерой. Впрочем, для работы места хватало. Однажды студенты увидели, как на газете, расстеленной на подоконнике и придавленной четырьмя камешками, он сушил какой-то оранжевый порошок. Это был, к слову, бихромат калия. «Вот так у нас делается наука», — сказал Самохозский. Его занятия изумляли не только студентов, но и коллег-хирургов. То, что он делал, более всего напоминало работу химика-аналитика. Точные навески солей, мерные колбы, дистиллированная вода, разноцветные растворы, самодельный хроматограф. Однако результаты были неожиданными. Самохозский работал только с безнадежными больными. Его шеф после неудачного лечения бидистиллированной водой сдавал ему с рук на руки пациентов со спонтанной гангреной, которым консилиум назначил ампутацию. На глазах у студентов Самохозский обрабатывал обезображенные руки больного зеленоватым раствором из пузырька, который он неизменно носил в кармане халата. Потом накладывал повязку и поручал студентам наблюдать за больным. Через месяц-другой пациент сам, без помощи писал письма домой и вскоре выписывался из больницы со здоровыми руками, а кто и ногами. Студенты любили независимого врача, владеющего тайной исцеления. И больше всего, может быть, как раз за то, что все свои методы и препараты Самохозский испытывал прежде всего на себе. Однажды, чтобы продемонстрировать действенность своего метода и поразить воображение студентов, он на одной из лекций попросил сделать ему на руке разрез нестерильным скальпелем, наложить несколько швов и смочить рану раствором. Через неделю он показал студентам руку. Рана зажила бесследно. Ну, я думаю, бесследно относительно. Это свойство раствора он использовал и в хирургической практике, когда требовалась срочная операция, а стерильного инструмента под рукой не было. Он много знал, отнюдь не только из медицины. Он вмешивался в студенческие споры, читал импровизированные лекции. Но помимо знаний он вкладывал в юные головы нечто большее – неверие в незыблемость истин, стремление докопаться до сути. Сам он докапывался до нее всю жизнь. Набрал огромный статистический материал об эффективности своего метода и решился, наконец, написать книгу. Это было перед войной. Книгу написал, но ее не опубликовали. А вот как бы тогда пригодились военным хирургам идеи Самохозского, нестерильные операции, способы быстрого заживления гнойных воспалений? Сам он применял их ежедневно в Одесском госпитале, где работал хирургом во время оккупации. Александр Святославович Самохозский был деятельным сторонником теории нервизма. На ее основе он создал метод лечения, который ставил на ноги, казалось бы, отчаявшихся больных. Однако это уже следующая страница нашей истории. Разговор об Александре Святославовиче Самохозском мы продолжим в следующей передаче.
1: Те самые пластинки, те самые сказки.
2: Кто это?
3: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
1: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
5: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
6: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
1: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь

0: теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
1: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
0: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
1: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер – это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
0: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
1: Дюна Ока – это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока – это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
0: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
1: Да.
0: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Ока?
1: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которая вызвана переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
0: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
1: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Ока, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
0: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
1: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Ока по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
0: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
1: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Ока, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
0: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
1: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
0: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
1: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
0: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюноока?
1: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
0: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюноока нужен всем, кто заботится о зрении?
1: Дюноока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
3: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
2: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье. 21.10 по Москве и по времени Владивостока.
4: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
4: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: иногда ты круглые сутки не придет там ночью, днем, когда там чего-то. С 6 лет уже у меня обязанности было. Началась война, еще 6 не было. 6,5 я пошел в первый класс. Курорт Краенко. Это между Тулой и Калугой. И мы там, значит, там месяц были. Июнь. И там, значит, я помню, ужин, после ужина кино. Это открытая площадка, эстрада. И вдруг гул мотора. Я думаю, господи, ну в парке нет же ни дорог, ничего. Грузовик какой-то прет там и так далее. Я думаю, кто его там занесло? Пьяный, что-то с детства, понимаешь, это дорога не такая. А это летели самолеты. Гул все громче, громче. Бомбить тульские оружейные заводы. 27 июня сбросили на нас несколько бомб и полетели дальше. Бомбы взорвались от зала с той стороны. И осколки все на себя эти эстрады приняла, вся изолеченная. То есть были жертвы, но не такие, как если бы там 100 метров и тогда были.
1: Накрыло, да. Да.
0: Это начало, почему я говорю потом, это начало моего детства, военного детства. Вот добираюсь дня 3-4, добираюсь до Москвы, приезжаем, записка. Отец ушел на фронт. С первых дней войны. И мы его не видели вообще. Все, пропал. Год, ни писем, ничего. Через год с чем-то, в июле 42-го пришла, знаешь, пропал без вести, официальная бумага. Ну, понимаете, что такое пропал без вести. Ополченец.
1: Самое страшное место.
0: Сразу под Ржевом молчали, там
1: куча.
0: Предательство было сплошное и так далее, и так далее. Он там, тем не менее, 39-я армия держалась и не сражалась, молотил немцев. Наших больше погиб. Там-то профессионалы были. Он больше года, значит, солдат. Старшина, младший лейтенант, лейтенант. Ровно год прошел в июле 42-го. Контратаку пошли, его контузило. Шарахнулся в сторону. И с него лейтенантские эти лычки, звезды, что там, старшина содрал. Его забрали уже как рядового. И потом он прошел чуть ли не 5 или 6 тюрем, те же концлагеря, рабочим в этой Прибалтике. Через полтора года, где-то больше, уже осенью, там, 44-го года, убегали, где-то опять вернули, но уже в Дахау концлагерь.
1: То есть все прошло.
0: В Дахау прошел, все не прошло, все еще. Да. А 45-го года, с января, в Бухенвальд. И 8 мая 41-го года его еле живого в Бухенвальде освободили отца. А для нас пропал в 42-м году, пришла, пропал без вести. 42-й год, зима 42-го, просто голодная. Не как Питер, но голодная.
1: Ну, конечно.
0: Я помню, сразу взялся и говорил, ну ничего, до мая дотянем, до крапивы доживем, выживем. И мы жили абсолютно взрослой жизнью. Помогали. За хлебом, за крупой, за керосином, там дрова наколоть, напилить, там топор, понимаешь. Все это прошло с детства. Вот я в коммуналке жил. 27 человек. 6 или 7 комнат. Одна плита, ни газа, ничего не было, 4 конфорки, 1 туалет, 1 кран и очередь уборка кухни, значит, печки там и так далее, по неделе. Вот эту неделю эта комната убирает, потом вторая, доходит до нашей. Кто убирать-то будет? Ну, мусор, 2 ведра здоровых. Ну, Володя вынес, ты с трудом. А я по пол ведра с утра до школы, чтобы надо. Вот, а уж там с тряпкой пройти по полу, там почистить эти горелки какие-то там, в смысле, плита дровяная, ну и так далее. Это все ложилось на наши вот на детские плечи. В зажигалке, например, очень много в 41-42 году бросали зажигалок. Старшие сидели на крыше и сбрасывали зажигалки вниз. А внизу поликлиника там была тоже отдельная, ну, часть, которая тех, кто живет рядом, обслуживал. Горы песка, и вот я помню тоже с детства. Их надо было не заливать водой. И какой-то там
1: песке тушить, в песке, да?
0: Только песок. Вот эти горки песка были, клещи эти самые пожарные, еще такое. И мы туда валились, нас под задницы гнали оттуда, эти зажигалки.
1: Ну, да, вроде,
0: а старший
1: дело.
0: Брат ему 11 лет. 11 лет он сидел на крышу, поднимался совсем, уже сбрасывал. 12-й год ему шел. Вот, пожалуйста, уже взрослый человек был. А мы здесь помогали. Что-то быстро сбегать, подать и принять. И так далее. В войну Яузская больница называлась. Одна из самых крупных в Москве и в стране. Значит, сразу стала военным госпиталем. Номер, по-моему, 1044. Прифронтовой военный госпиталь. Вот как, представляете, сразу? Значит, везде по выходам же на все 4 стороны, там, где ворота, где калитки, все было перекрыто, тут же охрана стояла с автоматами и так далее, так далее, так далее. А там же внутри мы жили, кто работал, родители у меня там, и мать, и операционная сестра, тетка моя, физиотерапия,
1: врач,
0: сестра, там, в общем, хорошее время медицины, у меня там дед там давно работал и так далее. Я помню не столько палаты, набитые людьми,
1: да.
0: Окровавленные халаты, да. У врачей, они не отстирывались халаты, просто ржавые у врачей, всякие там гипсовые накладки, костыли, палки, ну,

0: понимали, что это все. И самое зрелищное впечатление осталось не палаты, а коридоры. 30-40 метров коридор, и по два ряда слева-справа койки подряд. Представляете, сколько человек? И проход там, где подойти, там врачу, сестре, и все. И наполнили это все войной. Только с передовой войной, не просто там сказки рассказывают, а люди, которые ранены. В руки, в ноги, куда угодно, в крови, ни одного просто так не было. И все врачи и медсестры в крови. И поэтому, когда мы под Новый год стали потихонечку не только помогать тарелки разнести, там, а после школы бежали, скорее, участок, котел тяжелый, там, еда мы его троем, четвером, бетон, алюминиевый, там, еле поднимали, помогали занести лифт на этаж, а дальше там надо было разносить, что-то разливать и так далее. Но, в общем, работали, как, не знаю, как муравьи, и с гордостью это делали.
1: Михаил Иванович, вот смотрите, такой опыт с детства. И потом так сложилась жизнь, что вам пришлось в кино играть роли военных, мужественных людей, благородных, рисковых. Рисковых. Вот, может быть, вот эта детская закваска тоже повлияла на то...
0: Не тоже, а абсолютно, потому что у нас с детства были игрушки, настоящее оружие. Вы даже не представляете. В 6 лет я, старший брат, работал с 11 лет, после того пошел в ЦАИ. Это институт авиационный.
1: Да, авиационный, такой.
0: Он пошел туда, в ремесленное училище. И так туда привозили на этих поездах платформы, которые это сбитые самолеты. Вместе с летчиками. Немецкие. Их разбирали. Мы смотрели, как устроено это, ладно. А главное, снимали амперметры, вольтметры, каждый подшипник, каждый гвоздь. Понимаете, вот это мальчишки этим занимались. Учились там профессии, но в то же время занимались вот это вот разбором этих самых трофеев. Ну и там иногда с летчиками привозили, там при оружии по всему. Он один раз привез какой-то там пистолет, какие-то патроны. Наши, конечно, всех были и так далее. Но все понимали с детства, что это не игрушка, это настоящий автомат. Приклад у него не работает, боевое оружие. Очень аккуратно все вот с детства понимали, это очень опасно. Какого-то эсэсовца приволокли там, и ребята у него там ордена посорвали немецкие. И кортик немецкий, эсэсовский, с дубовыми, так называемый, черная черного дерева ручка, серебряный роскошный клинок здоровый.
1: Ух ты.
0: И я первую фразу по-немецки выучил. Там написано было «Deutschland über alles».
1: Да, Германия превыше, всего. Да.
0: Совершенно верно. Точно. Закончилось это тем, что я принес похвалиться. А он полроста моего кинжала. Скандал был ужасный. Все сбежались, матери досталось. И убрали потом. Я знал, где он там на чердаке у нас был.
1: Михаил Иванович, я вас сейчас опять хочу вернуть к кино.
0: Да, кино.
1: И знаете, про какое кино? Неожиданно, недавно увидела по телевидению старый-старый фильм с Маргаритой Володиной и с вами, который назывался «Каждый вечер в 11».
0: Да.
1: И там вы совсем другой герой. Изумительный фильм. И
0: я
1: какой-то...
0: Спасибо за это, мне дорого, потому что это единственный фильм лирический. Я же в десятке фильмов от главных ролей отказывался и так далее. Потому что меня помимо кино эстрады, во-первых, я первый человек был по сатире, юмору, и кремлевский там двоец, и особенно колонны, зал. Ну, вообще все центральные площадки, это постоянно я не вылезал. Гастроли по всему. Я всю страну поехал молодым человеком от Камчатки до Калининграда и от Севастополя до Мурманска.
1: Вот мне очень жалко, что тут вас только один раз использовали в такой потрясающей лирической картине, потому что у вас прекрасные образы мужественных героев, вообще замечательных и разведчиков, и военных на передовой, и прекрасный Рощин в «Хождении по мукам». Но вот этот лирический фильм, это просто, вот еще раз хочу сказать, кто не видел, посмотрите «Каждый вечер в 11», там музыка прекрасная, там изумительная актерская игра Володиной и Михаила Ножкина.
0: Маленькая деталь. Это мне очень приятно, что это фильм вспомнить «Каждый вечер в 11». История его. Самсон.
1: Режиссер, вот, постановщик.
0: Там тоже, да. В Тимитиевскую снимал, Саморгошка, еще там все было известно. Режиссер был. Он такой взрывной, немножко злой. На самом деле, ты уже отходчивый, не злой, а просто кипяченый. Вот я иду, значит, по Мосфильму, и Самсон, зайди, пожалуйста, ко мне. Зашел. Вот у меня сценарий хороший, лирический, такой-сякой. На тебя, ты вот тебе вот, будет твоя роль хорошая. Дал мне сценарий. Ну, я поглядел, у меня сценарий много давали. Ну, так, в общем, как это лирическое, там, а у меня куча других дел надо было. Пошел и на Мосфильм, еще куда-то иду, ну как? Я говорю, да, спасибо, но это не мое, это я. Он говорит, ты, наверное, невнимательно читал. Ты внимательно писал. Я говорю, ну что, невнимательно, я писатель, поэт, и я говорю, неужели я не понимаю? Нет, ты сошли к нему. Я говорю, это не так, это так. Он говорит, нет, так, да. Ни черта не понимаешь. Ты понимаешь, что это такое? Это твоя уникальная роль. «Морковка» с 4-й серии, 7,5 частей, она появляется в первом свете. Это вообще твой монофильм, так, твой разговор интересный, да? Я говорю, что ты меня орешь-то? Ты тот так, раз это... Я говорю, ладно, почитаю. Писал сценарий. Значит, я думаю, надо отдать. Он говорит, ну что? Я говорю, да, ну у меня технический там все. И он, это никто не знает, что... И он пошел, он заводной мужик, прелестный, добрый, мягкий. А когда заводчик, так, твой розеток, прямыми словами, так, как тебе не стыдно, дурак, осел, выпускаешь такую возможность. А что ты на меня орешь-то, я тебе что подчинил? В общем, вот так стояли два мужика, чуть ли не в драку. Никто не знает, то есть дело прошлое. Как тебе не стыдно? А тебе не стыдно предлагать мне там, и вот ходить там. Я смотрю на столе, у него лежит газета. Какие-то фразы из сценария. Я говорю, а это что это такое? А это, говорит, Анар, азербайджанский писатель знаменитый, писатель, советский писатель, он был, кажется, уже написал повесть, которую вы в газете «Известия» целую страницу, полстраницы, вкладыш. Была опубликована, назывался этот рассказ, повесть, небольшая, но очень симпатичная. «Я, ты, он и телефон».
1: Да, так я помню.
0: Вот, и меня это заинтересовало. Я, знаешь, я вот возьму сценарий, оставь, я возьму. Я прочитал, и мне, я совершенно по-другому посмотрел на это дело. Это до такой степени какие-то слова, поворот речи, ситуации, то есть не чисто сценарный, пришел, увидел, раскрыл рот. Нет, здесь какая-то прям ощутимая какая-то была масса. Вот, ну, мне понравилось, как будто вот, ну, заново читаю. Я позвонил, пришел, говорит, да, все. Да. Ну, говорит, ну, слава Богу. Где снимали-то? На натуре тоже не бывало случай.
1: Да.
0: В Сочи.
1: Да.
0: И через фильм несколько месяцев там сидели. Ну, год сейчас там были. И все в массовых сценах, кто там идут, они могут старшее поколение себя увидеть.
1: Вот вы сказали, Самсонову сказали тогда, да, полно красавцев там всяких, возьмите кого-нибудь другого.
0: Ну, конечно.
1: Но ведь согласитесь, что вы-то красавец. Адский,
0: да ладно, нормальный
1: красавец,
0: мужик,
1: очень
0: стыдный.
1: Красивый.
0: Потом, значит, это, ладно, кино, там, посмотрите, интересно. Там же был обвал зрительский. Рецензии были средние, так, на 30 плюсов.
1: Ну, потому что, там, вроде, не социально.
0: Знаете, как яли-не-яли, вот критики там, как будто, ну, там, ну, конечно, неплохо, но и так, вот такая средненькая, да. А тогда было что, значит, если вы помните, советский экран был, каждый год на последней странице был отчет. Популярность фильма. Не культурологи все писали там специалисты.
1: Ну да, а зрители.
0: А зрители, сколько билетов продано.
1: Продано.
0: Так вот, мы 2 года перекрывали всех. На втором месте с большим отрывом была знаменитая «Королева Шантаклера», я запомнил. Боевик такой. А здесь письма, не знаю, мешками. Москва, Максим Ножкин. Мешками, я приходил, и еще 2 мешка. Представляете? И люди писали, по 5-6 раз молодежь ходила, смотрела кино. Честное слово. А почему? Потому что в этом тогда еще не было разлагающем обществе молодежи. И то уже было, так сказать, вот, так сказать, чистоты отношений в молодости,
1: да,
0: не было.
1: Да, конечно.
0: А теперь это в 1000 раз смотрят, люди даже не верят, что это...
1: Такое может быть, да.
0: Да, через 2 года, по-моему, закрыли, во-первых, по-моему, чуть ли не экран закрыли потом. Или потом закрыли страничку. Да, страничку точно закрыли. То есть подведение итогов, кто сколько собрал.
1: Да. Кто больше
0: вот,
1: собрал.
0: Закрыли,
1: да.
0: Потому что все знаменитые фильмы, вдруг они оказались от этого фильма. Причем много смотрела по Европе, по миру. Вот что интересно. Письма оттуда приходили.
1: Ну, потому что это про человеческое. Понятно.
0: Вот я говорю, все ошалели. Вдруг вот какая-то интонация, человеческие отношения, любовь, дружба, какие-то чистота забытые. Особенно первые там лет 5-10. Куда-нибудь приезжаешь, там какой-нибудь концерт, я сольный работаю. Да? Автографы, как обычно. Ну, я там что-то смотрю, там что-то пишу, там 2 слова, или там что-то побольше сказать, что-то и так далее. Я уважительно отношусь. Не из автографа, а я люди подошли, что-то.
1: Ну, конечно,
0: сказать,
1: конечно.
0: Написать, а не просто подпись, этого мало. Добра пожелать, не знаю. И такая парочка стоит отдельно. Что вам? Нет, мы потом. Потом, ну что, Михаил Иванович, вы прям наш крестный. Вот там икона и ваша такая. Вот мы по телефону познакомились, уже 15 лет живем. Сейчас это упасть можно было. Сотни, тысячи таких людей, уже пожилые из Канады какие-то пишут, уже бабушки и дедушки. Когда то, что на душе, включаем каждый вечер в один. Ну какая похвала может быть?
1: Потрясающая история.
0: Пришло через 3,5 года. Министерство связи и кинематографии было такое. Жесткое требовательное письмо. Вы что там наделали с этим фильмом, понимаете? У нас с 10 вечера до 2 ночи не работают все телефоны, перегружены в стране.
1: А, каждый вечер в 11 звонят?
0: Ну да, вы понимаете, это серьезно, я вам говорю, никто же не знает.
1: Ну, это интересный факт.
0: Как только 10, начало 11, все. И
1: перегруз, понятно.
0: По всей стране и по всей Европе. Скандал был на самом деле.
1: Ну, а дальше уже пошла так профессия и так карьера, что вы такой герой.
0: Ну, я до этого-то я уже был по стране выгнанный в 67-м году со сцены. За остроту, за то, за все. Я благодарен, потому что я перестал подчиняться. Я остался на сцене, но свободный художник. Литературу пошел, писал до этого, а тут у меня в комитет драматургов приняли, потом все писатели, политики. Вообще, я в 10 жанрах пишу.
1: А вот можете прочитать что-нибудь из своих стихов нам?
0: Так, «Вечерний монолог».
1: Давайте.
0: 75-й год, здесь вот стоит книжечка, а написал я его, этот монолог, в 72-м году. Добрый вечер, молодые люди. Здравствуйте, горячие сердца. Паспорта заглядывать не будем. Молодости нашей нет конца. Нет, пока мы движемся и дышим. Нет, пока за правду рвемся в бой. Нет, пока чужое сердце слышим и болеем за чужую боль. Молодости нет конца, покуда верим мы в добро и в чудеса. Истину откапываем всюду, и стоим у счастья на часах. И не важно, сколько лет ты прожил, важно, сколько сам себе даешь. Важно, что ты хочешь, что ты можешь, важно, кто ты есть и чем живешь. Важно благодушью не поддаться, от достатка вдруг не ожиреть, потому что можно даже в 20 незаметно взять да постареть. Прожил 20 лет, а в сердце скука забралась червонцами шурша. Сдали мысли, опустились руки, опустела юная душа. Все ему не мило, все постыло, он попил, поел, да на кровать. Наплевать ему на все, что было, и на все, что будет, наплевать. Ничего не знает, не читает, нет любви, надежды тоже нет. Он давно о пенсии мечтает. А всего-то прожил 20 лет. Нет, товарищ, молодость не годы. Молодость – огонь в твоей груди. В наших трудных жизненных походах молоды лишь те, кто впереди. Кто работы не боится с детства,

0: Выключайте все отвлекающие факторы. Ребенок сел за домашнее задание? Выключаем телефоны, уведомления на компьютере, телевизор в комнате. Держим рабочий стол в чистоте, все ненужное убираем из поля зрения. Так не будет соблазна отвлечься. Одна задача за один раз. Порой родители сами наводят суету. Ребенок делает упражнения по русскому языку, а мама смотрит на часы и говорит, что еще нужно успеть биологию и английский. И вот это мы еще забыли. Не надо торопить ребенка и напоминать о следующих делах. Дайте ему спокойно завершить одно. Следующий способ – это придумайте кодовое слово. Внимание, сконцентрируйся, килька-килька, я селедка, все что угодно. Как только ребенок начинает отвлекаться, вы произносите слово и возвращаете человека в реальность. Своими способами и упражнениями с нами поделится детский психолог, педагог-дефектолог Мария Ерофиенко.
1: Главное – не паниковать, а действовать. Внимание – это навык, и его можно и нужно тренировать. И делать это лучше, конечно, через игру. Мы, дефектологи, прибегаем к нейрогимнастике. Это простые упражнения, которые синхронизируют работы правого и левого полушарий. Например, известная игра «Как дела, капитан?». Тренируем также реакцию, особенно на слух. Всеми нами известная игра в города. Съедобное, несъедобное. Светофор. Барышня купила самовар. И так далее. Можно воспользоваться играми такими, как дабл или игра в барабашку. Здесь послужит очень хорошей палочкой-выручалочкой таблицы Шульта, корректурные пробы. Можно тренировать реакцию на действие. Например, посчитай, сколько хлопков я сделала, и повтори ритм. Сделай столько хлопков, сколько времен года или дней недели. Важно понимать, если причины серьезные, конечно, стоит обратиться к специалисту. И прежде всего к неврологу и дефектологу. Но хотелось бы сказать, что в наших руках есть мощнейший инструмент. Это ежедневная игра, внимательное отношение к ребенку.
0: Дорогие родители, главное, не ругайте ребенка, не пугайте его страшными последствиями рассеянности. Перестроить себя не просто даже взрослым, а детям особенно. Поэтому поддерживайте, будьте рядом, и все обязательно у вас получится. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
2: Пока-пока, мама!
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-3036-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90%

0: 10% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
1: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаз.
0: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
1: То есть так все просто?
0: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
1: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
0: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
1: Да.
0: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
1: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
0: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. Радуга прозрения. Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так — радуга прозрения. Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях, будьте внимательны, это важно, начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
1: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
0: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
0: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
0: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Вы тоже?
1: Конечно,
0: вопрос такой. Конечно, тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности по поставке консультантов категории 0+.
5: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по военным объектам на Украине. Российско-белорусский товарооборот достиг рекордных значений благодаря межрегиональной кооперации. И задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в России, США и Европе. Далее подробнее. Сегодня были возвращены из украинского плена 160 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь. В ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Министерство обороны. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе уничтожено более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника, сообщает Министерство обороны. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА. дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центры комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего за неделю российские военные в ответ на террористические атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК, ТЭК, ВСУ. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» за неделю улучшили тактическое положение. Южная группировка продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия. Российско-белорусский товарооборот достиг рекордных значений благодаря межрегиональной кооперации. Это отметил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии. По его словам, расчеты ведутся в национальных валютах.
11: Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается, более 7% за первый квартал. Все взаиморасчеты между нашими странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного финансового регулирования. Унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях. Внедряется объединенная система контроля качества товаров. В ходе форума провел свое первое заседание Комитет союзного государства по стандартизации и качеству.
10: Как подчеркнул Владимир Путин, укрепление межгосударственных связей между Россией и Белоруссией развивает сотрудничество государств в самых разных областях, от политики и безопасности до социальной и гуманитарной сфер и экономики. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича Иванова. Президент направил семье телеграмму соболезнования, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны Сергей Иванов, скончался в возрасте 73 лет. Иванов в разное время занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента. Задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в России, США и Европе при координации праворадикала из Киева Кирилла Макаренко, который связан со спецслужбами Украины, сообщает ФСБ. По данным ведомства, он координирует закладку схронов с оружием в России, находится в розыске за подготовку терактов. Праворадикал из Киева Макаренко являлся куратором сетки телеграм-каналов неонацистской направленности, отмечают в ФСБ. Ранее в Следственном комитете России сообщили, что задержанному в Дагестане несовершеннолетнему администратору крупнейшего международного сетевого сообщества предъявлено обвинение в планировании убийства школьников. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, организованное им сообщество действовало и за пределами нашей страны.
12: Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Он обвиняется в приготовлении к совершению убийств школьников в разных регионах России. Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств и ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью наряду с задержанным принимали участие не менее 3 граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами. Необходимо подчеркнуть, что обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Видеозаписи, фото, тексты для вербовки американских и европейских радикалов изготавливались в Киеве.
10: Светлана Петренко добавила, что подросток заключен под стражу. В ходе допроса он подтвердил следователям свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он рассказал и о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. И далее новости спорта.
13: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские дзюдоисты завоевали 3 бронзовые медали на этапе Гран-при в Китае. Аюб Лиев взял медаль в весовой категории до 60 килограммов, Кристина Дудина в весовой категории до 48 килограммов, а Ирина Зуева в категории до 57 килограммов. Соревнования являются квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Анастасия Саратова и Александр Степанов стали чемпионами России по плаванию на открытой воде на дистанции 5 километров. Чемпионат России проходит в Засечном с 25 по 29 июня. Андрей Рублев признался, что не думает о победе на Уимблдоне. Это вопрос для тех, кого считают фаворитами. Мне же нужно пройти первые 3-4 круга, а это непросто, сказал российский теннисист. В прошлом году Рублев дошел до 4-го раунда Уимблдона. Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» – четвертьфинал в 2023 году. В этом году турнир начнется 29 июня. Футбольная «Балтика» разгромила «Волгу» в товарищеском матче. Встреча в подмосковном Новогорске завершилась со счетом 3-0. Дубль на счету Тентона Йена, который за весь прошлый сезон не забил ни одного мяча в чемпионате. Еще один гол забил Дмитрий Никитин. Крылья Советов готовы помочь своему защитнику Фернандо Костанце с получением российского паспорта. В феврале следующего года у бразильца появится право подать документы для получения российского гражданства. Костанце выступает за Крылья 5 лет. В прошлом сезоне он стал одним из лидеров команды по времени на поле. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что на чемпионате мира по футболу поддерживает сборную Конго. Сразу произвели впечатление. Футболисты эффектно появились в костюмах с леопардовым принтом. К тому же там играет Тео Бангонда из «Спартака», за который я болею, призналась Ангелина. Мельникова добавила, что из-за подготовки к чемпионату России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 6 июля, возможности смотреть матчи в полном объеме у нее немного. С вами был Юра Геворкян.
10: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске дождь, плюс 18. В Рязани небольшой дождь, плюс 21. В Краснодаре ясно, плюс 26. В Майкопе небольшой дождь, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 18. В Нальчике временами дождь, плюс 17. В Донецке малооблачный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается переменная облачность с небольшим дождем, температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
14: Театр «Радио России» представляет.
15: Чем еще удивить можете?
16: А вот дай срок, удивим!
14: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
17: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
14: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
18: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла.
19: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
18: Вот те и гляди.
14: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Эволюция «Батмана».
20: 60 театральных сезонов в Большом театре. И, конечно, столько поколений сменилось, на моих глазах прошли. Эстетика меняется, если балерины прошлого не на ту высоту поднимали ноги, работали как бы в таких полутонах, то сегодня это на максимуме.
14: Артист балета Борис Акимов в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и по времени Якутска.
21: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
22: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем
0: и не теряет актуальности в наши дни.
21: Раритеты. Слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
1: Прямо сейчас.
21: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
23: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
24: Из древней столицы Руси, города Владимира.
21: Большая страна. Разное время.
25: Мы рады приветствовать всех радиослушателей, которые настроили свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую сегодня проведут Иван Фурсов и Борис Петухов.
26: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня такой командой работаем. Очень рады вас приветствовать в нашем эфире и напомним, что вы можете стать его участниками. Нужно всего лишь написать сообщение по номеру 8-925-222-99-92, либо вы можете подключиться к нашей видеотрансляции и наблюдать за тем, как идет наш эфир. Все это можно сделать в мессенджере Макс, в Телеграме, либо на платформе ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь к нашему эфиру. И, конечно же, не забывайте про портал Вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег.
25: Да, действительно, принимайте участие. Мы начинаем, конечно же, с Крыма. Дело в том, что режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе. Это необходимо для решения экономических вопросов, заявили главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. По их мнению, решение позволит в кратчайшие сроки обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. Ну, а, так скажем, более предметно мы хотим отправиться в Севастополь, где нас уже ждет Юлия Крайнова с последними новостями. Юлия, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Юлия.
27: Приветствую, коллеги. Ну, кроме того, что режим чрезвычайной ситуации не несет на жителей каких-то отдельных дополнительных условий или ограничений, это все понимают прекрасно, то есть жители этого не почувствуют. Это почувствуют в первую очередь службы обеспечения жизнедеятельности, пожарная охрана, управление внутренних дел, скорая помощь. Они находятся в режиме боевой готовности. Кроме того, что значит решение экономических проблем? Ну, например, вот есть такая формулировка: гибкое перераспределение ресурсов. Для того, чтобы перераспределять ресурсы, у властей есть целый механизм. Это очень трудно и сложно. Они должны собирать совещания, протоколы, подписи, время. Это все очень долго. При режиме ЧС перераспределять ресурсы будет проще. Ну, например, для ввоза того или иного типа товаров или группы каких-то людей. Ну, например, перевоз группы детей или перевоз группы специалистов с одного объекта на другое. Ускоренное принятие решений. Ну, например, мобилизовать технику. Скажем, пожарная охрана находится у нас на одном объекте, она заточена на тушение пожаров, но где-то в другом объекте произошла, например, большая пробка из-за скопления автомобилей. Они направляются туда. Это тоже без особых дополнительных решений. Ну, также власти могут без особых проволочек заключать закупки различного вида ресурсов, топлива или оборудования, или, может быть, каких-то контрактов на ремонтные работы, или вводить временные ограничения. Вот это, кстати, касается энергопотребления. Буквально два часа назад Севастополь полностью вернулся в свое энергопотребление. У нас основные, главные, большие районы очень долго были без света. Мы за них так переживали, там наши родные, близкие, ну вот в 2 часа дня их наконец-то подключили к сети, они теперь со светом, это самое важное, потому что сами мы без света прожили, ну, больше суток, это тяжело, причем у нас получается сначала там больше 2 суток не было газа, но это наши проблемы, у нас проводились ремонт. ремонтные работы, но из-за воздушных атак они затянулись. Потом у нас не было света из-за аварии, а потом у нас не было воды из-за того, что не было света. Да. То есть вот эти ресурсы исчезали. Потом не было связи. Со связью тоже, кстати, сейчас еще налаживается. То где-то интернет пропадает, где-то связь пропадает. Ну, это все для севастопольцев, это как...
3: обычное дело.
27: Да, да. К сожалению. Люди, которые пережили блэкаут, их вообще не напугает ничем. Вот, теперь, значит, буквально тепленький еще документ, только что передали, буквально несколько минут назад Михаил Разважаев подписал документ, но он больше касается Министерства спорта, но для тех спортсменов, которые планировали этим летом провести сборы в Крыму, да, к сожалению, они все отменены до 1 сентября, если детские оздоровительные лагеря имеют возможность продолжить оздоровительные кампании, то спортивные сборы, к сожалению, на это лето отменены. Но это в первую очередь касается спортивного ориентирования. У нас регби очень серьезная команда и другие. Так что ребята будут в этом году заниматься где-то в другом месте. Теперь, что касается... других ограничений. Ну, по свету, вы знаете, вот даже коллеги обращают внимание, говорят, раньше едешь, смотришь, везде кондиционеры, прям по дому видно, капали много, у многих работали. Сейчас кондиционеры люди отключают, свои, бытовые, то есть люди идут навстречу друг другу, они понимают, что лучше пережить, но сэкономить для кого-то другого. Ну и, конечно, самый трогательный момент произошел с нашим музеем-аквариумом. Дело в том, что у нас в аквариуме работают генераторы, они работают на бензине, причем бензине 95-й марки, довольно дорогостоящее, редкое топливо, сегодня его практически нет. И вот пока не было света, аквариум израсходовал большую часть запаса своего бензина. А они же не могут, генераторы, это кислород для рыб, это питание.
26: Конечно.
27: И да, сотрудники обратились к горожанам, и им сегодня передали 400 литров бензина для содержания генераторов. И каждый раз, и причем люди привозят свой. Вот пока наша съемочная группа снимала материал, приезжает женщина, привозит канистру, 20 литров, ее спрашивают, а у вас-то осталось? Она говорит, я себе 10 литров оставила. То есть меньшую часть берут себе, а большую бесплатно отдают. Ну это же, говорит, рыбы, животные, их же жалко.
3: Да, конечно, тем более.
27: И вот это во всем, понимаете?
3: Они
27: вот
3: даже кричать не могут. Да.
27: Это касается всех моих. Севастопольцы из такого теста сделаны, что они друг другу помогают.
3: Юль, я вот хотел обсудить, вот тоже выступление было губернатора Михаила Разважаева во время прямого эфира, он сказал, что июнь 2026 года переживает непростой топливно-энергетический кризис, а полномасштабную информационную войну, где каждый фейк становится инструментом дестабилизации, а каждое опровержение актом защиты городской среды. Вот это вот тоже очень важно.
26: Да, здесь реально нужно очень много внимания обратить.
3: Да, на то, что пишут, что публикуют, и вообще обо всем об этом действительно очередной раз мы предупреждаем, что не надо выкладывать ничего, не надо ничего, ничем хвалиться, что вот вы стали свидетелем чего-либо.
26: Ну и при всем при
27: да
26: этом
27: дело даже не,
26: не
27: в этом,
26: поддаваться
27: понимаете?
26: Панике.
27: У нас же вот буквально к этим всем несчастьям, которые произошли вот с 22 числа, добавилось еще и два десятка землетрясений.
3: Да,
27: и был организован был чат, чтобы люди писали, кто где почувствовал какие толчки. И буквально через несколько часов этот чат превратился вот в такую помойку, в которую люди начали сваливать. А вот у нас там того нет, всего нет. Ну, очень быстро этот поток как бы прекратился самими людьми, которые говорят, что, ну, вы не жалуетесь, во-первых. Во-вторых, это не для этого чат. А в-третьих, вы знаете, сейчас в сети очень много, вот о чем говорил губернатор. Любая история обрастает какими-то подробностями, которые сделаны не теми людьми, они нагнетают ситуацию.
3: Да, больше того, они специально сделаны.
27: Да, это касается самых болезненных тем наших детей, нашей безопасности. Это касается отдыха, туризма, бизнеса, всего. И вот как только человек прочитает и примет это за чистую монету, все, он в ловушке. Этот человек стал жертвой.
3: Да.
27: Этого человека искренне жаль. Но, к сожалению, с этим видом оружия нужно бороться
3: только
27: очень.
26: Да, нужно сохранять
3: официальный,
26: критическое мышление.
3: И официально, и слушать только официальную информацию. Юль, спасибо большое.
27: Да, спасибо, коллеги. Спасибо, мы держимся.
3: С выздоровлением вас.
27: Спасибо.
26: Илья Крайнова из Севастополя у нас была на связи. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, придерживайтесь всего того, что мы уже повторили и неоднократно сказали, что ни в коем случае нельзя подвергаться панике, потому что это нацелено против нас, но мы должны держаться, быть сплоченными, быть вместе и критически мыслить. Идем дальше.
21: Большая страна, разное время.
25: Ну, естественно, неизбежно мы говорим о пожарах, да, потому что
26: уже вовсю идет пожароопасный
25: сезон. Сибирь и Дальний Восток действительно горят, и более 500 человек тушат лесные пожары в Томской области. Регион получил федеральное усиление. Все подробности у Натальи Корсаковой. Да. Наталья, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Наталья.
4: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, в этом году у нас то много снега, теперь вот пожары. Постоянно что-нибудь, какие-то катаклизмы. Ну, пожары, понятно, это каждый год. В этом году просто очень теплый выдался июнь, достаточно жаркий, я бы даже сказала, много гроз. И, как отмечают власти, в этом году не только человеческий фактор сказался на пожарах, в том числе это сильная грозовая активность, сухие грозы. И на сегодняшний день вот имеем то, что имеем. Уже с 13 числа, с 13 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Также установлен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера в лесах Красноярского края, у наших соседей нас в Томской области. К нам, кстати говоря, вот недавно приходил оттуда даже смог. У нас несколько дней такой смог стоял. На сегодняшний день сохраняется самый высочайший класс чрезвычайной пожароопасности 5 класса. И предварительно по прогнозам до 30 числа сохранится аномально жаркая погода, несмотря на то, что вот сегодня у нас была гроза местами, причем она как-то местами. Но, тем не менее,
25: то есть еще продолжаем бороться. В перспективе еще, да, возможно.
4: Да, ну вот на сегодняшний день уже 154 лесных пожара уже потушено на 14 тысяч гектаров. И около 50 сегодня, на сегодняшний день еще действует. Три локализовано там. Для тушения используется даже самолет, бомбардировщик
25: Ан-26.
4: Да, вот он воздействует как-то на кучевую облачность с помощью пиропатрона с йодистым серебром, ускоряет процесс образования осадков. Но вот предлагаю послушать
25: председателя
4: комитета охраны и защиты лесного фонда департамента лесного хозяйства Томской области Дениса Лялина, он подробнее расскажет.
26: Слушаем.
5: Сейчас наша группировка лесных пожарных увеличена уже на 191 человек. Также дополнительно в ближайшие дни к нам прибывает еще группировка 85 человек. Хочу также отметить, что все пожары, которые возникли за последнее время, они прошли у нас в связи с большим грозовым фронтом. И они относятся к все у нас северным районам нашей области. Это Верхнекетский район, Каркасовский, Александровские районы. Также еще частично у нас пожары возникали на территории Первомайского района. Ну, обстановка с пожарами контролируемая. У нас также принимает участие это самолет-бомбардировщик на территории Томской области. Вот вчера у нас проходила обработка в северных районах, то есть определяется облачность достаточно для того, чтобы у нас бомбардировщик отработал, вызвал осадки. Так вот, где вот мы прорабатываем, выпадают осадки. Вот яркий пример – это Парабельский район. Произошла обработка, да, при помощи самолета-бомбардировщика прошли обильные осадки, и что помогло этому пожару перейти в стадию локализованной, то есть перейти из стадии активного горения уже ближе к стадии его ликвидации. Так у нас бомбардировщик будет работать и сегодня, и завтра на территории нашей области.
25: Наталья, спасибо большое. Да, будем надеяться, что все-таки как-то локализуются эти пожары, тем более дополнительная помощь пришла из других регионов.
21: Большая страна, разное время.
26: Ну, теперь поговорим об автопроме.
25: О хорошем, да. В том числе. Дело в том, что в Шушарах запустили завод полного цикла по производству кроссоверов мощностью 100 тысяч авто в год. То есть это немало.
26: Да, впечатляет.
25: И Шушары, конечно, да, там были заводы разных иностранных фирм, но тем не менее место... Свято место пусто не бывает, да, и поэтому эти кроссоверы Джеланд на новом заводе полного цикла созданы холдингом АГР и компанией Дефету. А все подробности мы сейчас узнаем у Алексея Русанова. Алексей, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Алексей.
6: Борис Иванович, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, в Шушарах заработал завод полного цикла по производству кроссоверов, как вы отметили, мощностью до 100 тысяч автомобилей в год. Хочу отметить, что в 2024 году холдинг приобрел бывшую площадку в Шушарах. На старте там были только пустые корпуса. Сейчас это вот невозможно даже представить. Первый контейнер с оборудованием прибыл в июне прошлого года. Всего на площадку доставили около 600 контейнеров. И уже к началу текущего года заработали сварочное, окрасочное, сборочное производство. Построили тест тестовый трек, обновили транспортную инфраструктуру. Ну и хочу отметить, что в сварочном цехе установлено более 120 промышленных роботов. Они выполняют такую точечную шовную сварку, автоматическое нанесение герметика, ну и другие технические процессы. А большое внимание команде, особенно команде контроля качества, уделяется. Это отметил Андрей Карагин, гендиректор холдинга ГР.
25: Давайте послушаем.
7: Тестирование автомобилей проходит 100% по всем заданным характеристикам и параметрам. Мы уделили огромное внимание подготовке команды. Мы начали формирование команды задолго до серийного запуска производства для того, чтобы провести нужное обучение, стажировку на наших предприятиях.
25: Да, ну, наверное, и рабочие места появились, да? Куда можно?
6: Рабочие места, безусловно, появились, потому что ежедневно производство обеспечивается более 1000 деталей, ряд запчастей систем локализовано, в том числе это и система ГЛОНАСС. Хочу отметить, что цех сборки состоит из 5 конвейерных линий, 88 станций. Площадка спроектирована таким образом, чтобы была возможность собирать сразу несколько моделей кузова. Поэтому, конечно же, здесь и новые рабочие места появились. Хочу также отметить, что доступность деталей, обслуживание самих автомобилей в регионах страны, это тоже очень важно, да, не просто выпустить автомобиль, да, но еще как он дальше будет обслуживаться.
25: Сопровождать, да.
6: Особенно в регионах, да, и не только в регионе, там, где выпускают этот автомобиль. И вот как раз-таки вот эту доступность отметил операционный директор Андрей Чурков. Давайте послушаем.
8: Дилерская сеть – это одна из ключевых составляющих успеха, и нам важно, чтобы наши покупатели могли обслужить, купить свой автомобиль в любой точке нашей страны, от Калининграда до Владивостока. Планируется порядка 180 плюс дилеров, и мы будем присутствовать во всех основных городах нашей страны.
25: Да,
6: это очень важно, но... Также хочется отметить, что лакокрасочное производство также роботизировано. Вот мы с вами говорили о рабочих местах, то есть на каждого робота все равно такой контролирующий персонал идет обязательно, да. В цеху модернизированные линии подготовки кузовов и другие направления. Хочу также отметить, что сейчас конвейер выдает один автомобиль за 3 минуты, как результат, за 2 рабочие смены на заводе собирают 320 машин.
26: Ну, это существенно. Ну, то есть, да, это если 100 тысяч в год, да, то это примерно 200 с лишним автомобилей в день.
25: Ну да, да,
26: почти 300.
25: Так и получается.
6: Да, это действительно так. Также хочу отметить, что сейчас на предприятии трудятся около 2500 работников. Многие имеют опыт работы на других автозаводах, причем не только в Петербурге, но и в других регионах нашей страны. Ранее завод АГР презентовал еще одну модель, разработанную совместно с другим брендом. Продажи кроссовера обещали запустить в третьем квартале текущего года. Ну и стоит отметить, что многие новинки российского автопрома были представлены на прошедшем недавно на Петербургском международном экономическом форуме. Действительно, потенциальная востребованность их на рынке была отмечена и на этом международном форуме.
25: Ну, можно, так сказать, смело сказать, что без автомобилей мы не останемся. Огромное спасибо Алексею Русанову из Санкт-Петербурга. Мы говорили, что в Шушарах запустили завод полного цикла по производству кроссоверов мощностью 100 тысяч авто в год. Напоминаем, телефон 8-925-222-99-92, куда с любого мессенджера вы можете послать сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или предложить свою. В общем, не стесняйтесь.
21: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
9: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
21: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкали.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
21: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
25: Мы продолжаем нашу программу. Мы — это Иван Фурсов и Борис Петухов. Сейчас мы отправимся в Алтайский край. Там большое событие. 26 июня.
26: Сегодня уже.
25: Да, уже сегодня. Начинает отмечать 317 лет со дня основания. Ну, может быть, дата не круглая, но, тем не менее, город с большим энтузиазмом отнесся к этому, к этой дате. И...
26: Город Бийск стоит,
25: да,
26: отметить.
25: Да, город Бийск, в общем, для многих, наверное, знакомое словосочетание, но, тем не менее, сегодня мы попросили Юлию Веснину, корреспондента нашего, рассказать подробности, как же Бийск отмечает этот праздник. Юлия, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Юлия, поздравляем вас с днем рождения Бийска.
4: Да. Да, спасибо большое. Действительно, Бийск многие знают в нашей стране, поскольку этот город является воротами Горного Алтая. И через Бийск ежегодно проезжает более 2 миллионов туристов. Отсюда идут вот из Бийска все дороги на известное Телецкое озеро, на Белуху, на нашу гору, на курорты, на Чимал, на Белуху, на плато Укок. Поэтому Бийск сегодня... Ну, празднуют свое 317-летие, да, 317-летие. Город, ну, как бы старейший для Алтайского края и второй по величине, он раскинулся на берегах реки Ибия. Торжество
25: основное. И еще, конечно, надо сказать, что это Наукоград. Не забывайте.
4: И это город Наукоград, крупный промышленный, научно-образовательный, культурный наш центр. Вообще этот город один из 6 городов России и единственный за Уралом, был основан Петром Первым как форпост для защиты южных границ нашего государства. И проезжая вот через эти наши ворота Горного Алтая, через город Бийск, у нас здесь есть и музей Чуйского тракта, потому что из Бийска берет начало вот этот легендарный Чуйский тракт. Многие туристы задавались вопросом, а что же можно купить в Бийске, какую сувенирную продукцию? И длительное время вот не было такой концепции единой. И наконец-то она появилась. И сегодня во время празднования вот Дня города состоялась презентация бренда города. Специалисты Московской архитектурной студии разработали уникальный дизайн-код полгода назад, и теперь он используется в оформлении улиц, площадей и также для выпуска сувенирной продукции. А такими опорными образами этого фирменного стиля стали как раз слияние рек Би и Катуни, потому что диск в Бийске зарождается наша сибирская река Обь. Кроме того, на этом фирменном знаке арка коммунального моста, башни и купола купеческих особняков. И вот в концепции бренда «Бийск на пути открытий» наши местные предприниматели уже создают сувенирную продукцию. Изготовлен мерч. В Бийске теперь есть не только фирменные кружки вот с этим знаком, да, но также и фирменные шоперы, даже носки с логотипом, футболки, подушки. И даже предприниматели сделали небольшую коллекцию печатных пряников.
25: Вот.
4: Сегодня на дне города, да, угостили бийчан, в том числе тех, которые получили заслуженные награды, которые трудятся во благо города. Хочу еще сказать также, что подчеркнуть вот уникальный облик города, его культурное наследие, также сейчас поможет проект развития туристической инфраструктуры старого центра. Бийск получил субсидию на его развитие, и эти деньги будут потрачены именно на создание оригинального визуального решения, на декоративную подсветку исторических зданий, смонтируют цветовой потолок в парке, установят арт-объект, который называется «Макет Бийской крепости XVIII века». Она будет рядом с памятником Петру в центре города. Это будет такая новая точка притяжения туристов. Вот давайте послушаем,
25: давайте,
4: что говорит об этом консультант отдела культурно-исторического наследия и туризма мэрии Бийска Руслан Емельянов.
25: Слушаем.
12: Бийская крепость очень много значила в истории России, не побоюсь этого слова. Собственно, благодаря Бийской крепости Алтай стал частью России, и границы России утвердились там, где они и сегодня. И мы хотели это увековечить, чтобы не только мы, но и наши потомки это видели и понимали. Несмотря на его монументальность, это не памятник, это арт-объект. То есть некие творческие интересные допущения, конечно же, будут сделаны. Для того, чтобы он стал более интересным, более живым, сделать этот объект еще и интерактивным.
25: Ну да, и не стоит забывать о природе, которая окружает Бийск, и вообще красота Алтая, как бы, она давно и хорошо всем известна.
4: Да, я хочу добавить, что вот именно парковым достижениям, озеленению города в Бийске уделяется большое внимание. Там создаются новые общественные пространства, и к этому относятся очень щепетильно не только власти, но и сами бийчане. И вот как раз буквально подарок такой сделала одна бийчанка в четвертом поколении, руководитель художественной студии «Многодетная мама» Алена Щегловатова. Она организовала высадку цветов на 50-метровой клумбе на одной остановке в городе Бийске. Рассаду ей предоставили как раз неравнодушные цветоводы города. Также нашлись волонтеры, которые вскопали землю, высадили цветы, чтобы получилась фраза «Бийску 317 лет». Предлагаю послушать Алену Щегловатову.
25: Слушаем.
13: Эта клумба, прям, знаете, такая спонтанная получилась. Обратилась в чат цветочниц Бийска. Говорю, вот так и так, хочу клумбу посадить. Кто хочет, ну, может дать рассады, потому что клумба, правда, большая. Кто-то пучок там бархатцев. Школа одна, они насадили много цинерария. Они мне прям полмашины этой рассады дали. То есть люди-то прям откликнулись. Кто-то там помог, кто-то там помог. Поэтому вот каким-то образом все складывается. Самое сложное – это подготовить почву, то есть граблями вот эти вот все бороздки сделать. Бархатцы первые посажены, вот я там буквы, ну, нарисовала, что Бийску будет там 317 лет. Бархатцы прижились, потому что они самые такие оказались неприхотливые. Сейчас в планах посеять те цветы, которые могут еще успеть зацвести, но уже к сентябрю. В этом году это у нас первый такой эксперимент. Мы начали с одной клумбочки. Вот такую большую задачу поставили, что сделаем цветущим город. Что 320 клумб к юбилею города Бийска вполне можно сделать.
25: Ну, как
26: день рождения объединяет жителей.
25: Красота, да, и как люди реагируют, действительно, это очень интересно.
26: Готовятся.
25: Юля, спасибо большое. Юлия Веснина была у нас на связи, рассказала о том, как город Бийска празднует 317 лет со дня своего основания.
21: Большая страна, разное время.
26: Ну, сегодняшняя дата продолжит нас удивлять, скажем так.
25: Ну, это вообще тема, на которую я бы готов много разговаривать, потому что действительно вот этот ажиотаж, вот эта вот привязанность к цифрам.
26: Ну это всегда
25: забавная
26: нумерология.
25: Нумерология. Дело в том, что за, так сказать, вы хорошо понимаете, что 26.06.26 достаточно красивая дата. И информация практически из каждого региона приходила о том, что очереди стоят огромные,
26: чтобы
25: именно в этот день. И вот в Красноярском крае 666 браков зарегистрируют в крае в красивую дату этого июня. А Татьяна Марченко готова рассказать нам про это мероприятие. И сразу хочу задать вопрос, Татьяна, где же они все успеют зарегистрироваться?
26: Хватит ли места?
25: Да.
26: Здравствуйте, Татьяна.
13: Да, здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Ну, да, Красноярский край всех переплюнул, 666. Мне кажется даже, что немножко могли подкрутить.
25: Ну,
13: эту
25: дату.
13: Мы не будем
25: обращать внимание. Да.
13: Да, но дело в том, что, вы знаете, ведь дело в том, что эта цифра, это весь Красноярский край, он же у нас очень большой,
25: да.
13: И поэтому, конечно, вот в некоторых территориях края сегодня до полуночи будут работать ЗАГСы. Это, конечно, исключительная мера, но потому что было очень-очень много заявок. Лето, в принципе, очень подходящее время для заключения браков. А вот что касается даты, то вот в прошлом году было много желающих пожениться в мае 2025 года, 25.05.25. То есть традиция продолжается. И вот сегодня мы спросили у молодоженов о том, почему они именно эту дату выбирали. Я вот предлагаю послушать комментарии.
25: Давайте.
13: Максима и Карины Родионовых.
14: Знакомы мы еще с года 20-го, то есть нам было по 16, а в прошлом году, пока молодой человек был в армии, решили, что будем расписываться уже после армии. И выбирали дату красивую, конечно же, за целый год бронировали ее.
15: Просто мы считаем, что это событие, которое происходит один раз в жизни, и оно должно быть особенное во всех отношениях.
25: Ну, конечно, всем молодоженам мы желаем счастья, но мне все-таки интересно, ведется ли какая-то статистика, какое количество семей сохраняются хотя бы год вот, после таких вот вроде как приуроченных к таким датам?
0: Ну, знаете, Борис, я думаю, что, наверное, в ЗАГСах такая статистика mm-hmm. ведется. По крайней мере, вот очень много сейчас проводится различных акций на то, чтобы семью сохранить. У нас даже проводится акция «Скажи нет разводам», и в государственные праздники, например, не разводят семьи. И вот сегодня мы как раз слышали о том, что, тем не менее, все-таки браки реже стали разводиться, mm-hmm. стали больше жениться. Но вот сегодня нам директор Дома семейных торжеств Красноярска Инна Ярушина рассказывала о том, что красивые даты, они, конечно, становятся все более и более популярными, ну, а для того, чтобы люди создавали семьи, наверное, все средства хороши, в том числе это.
25: Давайте послушаем.
1: Сегодня действительно невероятная красивая дата, 26.06.2026. Уже 27 и 28 июня 2025 года у нас разобрали все, как горячие пирожки. Кстати, по количеству желающих не меньше, чем в 26-е, это 8 июля, День семьи, любви и верности. Тоже до самого позднего вечера, каждые 15 минут в Доме торжества.

0: до этой даты. Я хочу сказать, что вы знаете, наверное, апогея достигнет вот в 2028 году, потому что Красноярск будет отмечать 400-летие. Видимо, тогда мы услышим о цифре 888.
1: Да, конечно, наверняка. Но, тем не менее, это все равно прекрасно, даже несмотря на вот эту ажиотацию, которую люди создали сами.
0: Конечно.
1: Сами себе.
0: Вы знаете, ну вот я хочу сказать, что у нас, например, в прошлом году на нашем уже раскрученном таком фестивале этнокультурном «Мир Сибири» было, в общем, довольно много свадеб национальных, традиционных
1: вот,
0: костюмов.
1: Вот, это интересно, да.
0: И это, да, и это тоже ведь привлечение к этой вот теме. Мне кажется, что здесь действительно вот все такие события, мероприятия, они только идут на пользу тому, чтобы семей становилось больше. И вот если верят в нумерологию люди, ну что ж, ну, главное, чтобы они жили долго и счастливо.
2: Да, но все равно потом будет, что вспомнить, это, конечно же, очень приятно.
1: Я так потихонечку советую, в общем, если вы не успели в эту дату, женитесь в любое время, потому что сам по себе это замечательно, праздник все равно будет в красивую дату или не в красивую дату, но главное это любить друг друга и сохранять вот эти отношения. Что, да, что позволит там и серебряную свадьбу встретить, и бронзовую, и какую только не бывает их еще там. Но, тем не менее, погода-то у вас теплая, да, стоит, хорошая?
0: Вы знаете, да, как теплая погода, но вот сегодня прямо прогремел гром прямо посередине. Есть же ведь еще и скептики, которые говорят, в принципе, 3/6 не может быть и не очень хороший знак.
1: Но, тем не менее,
2: ну, не будем на это обращать внимание.
1: Мы всем желаем совет да любовь. Как бы Марченко Татьяна была у нас на связи из Красноярского края. Говорили мы о том, что 666 браков зарегистрируют в крае вот в эту красивую дату, которая происходит именно сегодня.
2: Да, поздравляем
1: да,
2: всех молодоженов.
1: И мы поздравляем молодоженов из других регионов, которые тоже сейчас стоят в очереди в ЗАГС.
2: Живите долго и счастливо.
3: Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Оренбурга. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и по

0: 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
0: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
0: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенол.

0: омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
2: А вот что насчет технологии производства?
0: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
0: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
0: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. И в ближайшие годы в России планируется построить несколько десятков новых атомных энергоблоков. Далее подробнее. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» за неделю улучшили тактическое положение. Южная группировка продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия, сообщает Министерство обороны. За неделю российские войска усилиями группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Иволжанское в Сумской области. По данным ведомства, российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе уничтожены более 560 украинских военнослужащих, свыше 630 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника, сообщает Министерство обороны. Вооруженные силы России минувшую ночь произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования, арсенала в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего за неделю российские войска в ответ на террористические атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК, ТЭК, ВСУ. Кроме того, ВКС России ударили 3 авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на Славянском направлении в ДНР, а средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования, Storm Shadow производства Великобритании, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в недельной сводке Министерства обороны. Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии. Президент России напомнил о регулярном авиасообщении между двумя странами и о запущенных трансграничных пригородных поездов.
2: Из 10 регионов России выполняются регулярные пассажирские авиарейсы в Беларусь. В апреле запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. На очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки-Витебск, Великие Луки-Полоцк, Брянск-Гомель. В планах прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Для транспортировки белорусской экспортной продукции задействуется железнодорожная и портовая инфраструктура российских регионов. В отношении российских и белорусских товаров, перевозимых в третьи страны автотранспортом, поэтапно вводятся безразрешительный порядок транзита.
1: Владимир Путин указал, что российско-белорусский товарооборот в прошлом году достиг рекордных значений и составил 52 миллиарда долларов. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился в Москву, где сегодня проведет встречу с Владимиром Путиным, передает Интерфакс. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. В ближайшие годы в России планируется построить несколько десятков новых атомных энергоблоков. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в обращении к участникам Международного молодежного ядерного форума «Обнинск-НИУ». По словам председателя правительства, развитие отечественной атомной отрасли остается одним из приоритетов государственной политики.
3: В ближайшие годы планируется построить почти 4 десятка энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире для применения на глубокой воде и на мелководье. Ну и, конечно, по всей стране идет расширение инфраструктуры, ядерной медицины, линейки радиофармпрепаратов Это, кстати, не только в онкологии, но и для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы.
1: Мишустин подчеркнул, что форум в четвертый раз объединяет студентов, экспертов и лидеров атомной отрасли из более чем 70 стран. Все это происходит в первом российском Наукограде,

0: ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона, по которому скользнет атмосферный фронт. Он слабо выраженный, поэтому в Москве и по области местами возможен небольшой дождь. Но это будет носить символический характер, многие его даже не заметят. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и на термометрах умеренные, очень комфортные, плюс 18, плюс 21. Температура воды в реках и озерах Центральной России от 16 до 21 градуса. В субботу ночью в Москве плюс 8-11, днем плюс 19-22 и в дневные часы местами тоже возможен небольшой дождь. В воскресенье без существенных осадков, под утро 10-13, а в середине дня потеплеет до июльских плюс 22-25 градусов. Ну и на следующей неделе потепление усилится.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии вышли в финал теннисного пятисотника в Бад-Хомбурге. Теннисисткам не пришлось проводить полуфинальную встречу. Их соперницы Се Шувей и Ван Синьюй снялись с турнира. Для 41-летней Звонарева это уже третий парный финал в сезоне. Российские дзюдоисты завоевали 3 бронзовые медали на этапе Гран-при в Китае. Аюб Блиев взял медаль весовой категории до 60 килограммов, Кристина Дудина весовой категории до 48 килограммов, а Ирина Зуева в категории до 57 килограммов. Соревнования являются квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Анастасия Саратова и Александр Степанов стали чемпионами России по плаванию на открытой воде на дистанции 5 километров. Чемпионат России проходит в Засечном с 25 по 29 июля. Андрей Рублев признался, что не думает о победе на Уимблдоне. Это вопрос для тех, кого считают фаворитами. Мне же нужно пройти первые 3-4 круга, а это непросто, сказал российский теннисист. В прошлом году Рублев дошел до 4-го раунда Уимблдона. Его лучший результат на этом турнире «Большого шлема» – четвертьфинал в 23-м. В этом году турнир начнется 29 июня. Крылья Советов готовы помочь своему защитнику Фернандо Кастанце с получением российского паспорта. В феврале следующего года у бразильца появится право подать документы для получения российского гражданства. Кастанце выступает за Крылья уже 5 лет. В прошлом сезоне он стал одним из лидеров команды по времени на поле. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что на чемпионате мира по футболу поддерживает сборную Конго. Сразу произвели впечатление. Футболисты эффектно появились в костюмах с леопардовым принтом. К тому же там играет Тео Бангонда из «Спартака», за который я болею, призналась Ангелина. Мельникова добавила, что из-за подготовки к чемпионату России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 6 июля, возможностей смотреть матчи в полном объеме у нее немного. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. В Мурманске завтра временами дождь, плюс 16, в Архангельске ясно, плюс 20, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 20, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 20, в Сыктывкаре дождь, 10 градусов тепла, в Элисте небольшой дождь, плюс 22, в Махачкале небольшой дождь, плюс 24, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
4: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
4: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
6: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
7: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
6: Ай, слышал, не глухой.
4: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
8: Вот и вся история.
9: Ну,
8: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
4: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
10: Когда она была в детском доме, первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год мы

0: раза 4 на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
1: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12:35 по Москве и в 11:35 по времени Калининграда.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
3: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
4: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
5: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
6: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
1: Большая страна. Разное время. Время новой России.
7: Время новой России, ну так называется тематический час, который каждый вторник и пятницу выходит в рамках программы «Разное время». Мы побываем во всех регионах недавно вернувшихся в Россию и узнаем, что там происходит. Вы можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или предложить свою, или задать какие-то вопросы. В общем, не стесняйтесь. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые есть в нашей стране. И не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру», потому что там огромное количество и архивных материалов, и если вы что-то пропустили, можете всегда послушать.
8: Да, именно так. И сегодня, конечно же, для вас продолжают работать Борис Петухов и Иван Фурсов. И по традиции первым делом, во втором часу мы отправляемся в Донецкую Народную Республику. Нас уже ожидает наш корреспондент Виктория Цыпленкова из Донецка. Виктория, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктория.
9: Здравствуйте. Хотелось бы начать с новостей на линии фронта. Угу. Идут активные бои за Константиновку. Только за прошлую неделю наши военнослужащие там освободили 763 здания. Здесь очень важный момент, то, что, который и усложняет сам процесс, то, что Константиновка населенный пункт с огромным количеством многоквартирных жилых домов, соответственно, и промзоны, и бомбоубежища. Хорошо был укреплен город этот в фортификационном плане, но наши военнослужащие всеми силами, всей техникой, и авиацией, и дроны, все это обрабатывалось, и сейчас штурмовые группы в сопровождении дронов заходят и зачищают, освобождают эти дома. Логистика полностью противника перерезана на этом направлении, и уже последние дни противник в этом населенном пункте доживает. По другим направлениям тоже идет положительная динамика, наши военнослужащие движутся. К сожалению, противник отыгрывается на мирных жителях, и вчера 3 мирных жителя погибли из-за атак БПЛА ВФУ, это Горловка, там в Калининском районе дрон противника ударил по многоквартирному жилому дому. 3 человека погибли, в том числе молодой парень 2004 года рождения, и 1 человек ранен был в Горловке. В Волновахском муниципальном округе там 2 человека получили ранения, и на автодороге Донецк-Мариуполь также мужчина был ранен. Все это работа дронов противника.
7: Охота продолжается, да?
9: Это охота. Дело в том, что дронов у противника западных, и все эти дроны западные становятся больше и больше и больше. Uh-huh. И, конечно, большая часть дронов в десятки раз больше, чем вот те попадания, которые противник достигает, в десятки больше дронов сбивается. Uh-huh. и купол Донбасса, и мобильные огневые группы, все ресурсы задействованы, но за счет того, что дронов больше, да, увеличение больше и больше, какая-то часть небольшая долетает, но сбивается гораздо больше. Ну, если давай... говорить о новостях,
7: да, давайте о мирной жизни поговорим.
9: В Макеевке уже с 1 июля открывается дневной реабилитационный стационар для детей. Это отделение будет помогать маленьким пациентам, которые восстанавливаются после перенесенных болезней или травм. Это заболевания центральной нервной системы, нарушение опорно-двигательного аппарата после травм, нарушение осанки, например, сколиоз. И здесь в дневном стационаре очень удобно для деток то, что днем дети будут получать необходимые процедуры, ФК, массаж, физиотерапия, приемы психологов, логопедов, разные специалисты, инструкторы по лечебной физкультуре, по массажу, логопеды, психологи будут работать с детьми, и, соответственно, комплексную, хорошую поддержку днем детки получат, но для того, чтобы им было максимально комфортно, ночь они будут проводить дома в условиях, да, привычных для себя. В Донецке грандиозные планы. Планируют возвести деловой квартал с гостиницей и бассейном. Это такой первый масштабный проект в республике за последние много лет. Да. С 2014 года единый институт пространственного планирования разработал проект в восточной части Донецка. Здесь помимо домов, которые там уже есть и дополнительно будут построены, будет расположен большой кампус, это бизнес-центр, гостиница, общественно-выставочный комплекс, фуд-молл, и также будет парковка на 700 автомобилей и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 300.
7: Грандиозно, грандиозно. А расскажите о завершении программы подготовки финалистов конкурса «Донбасс. Свои герои». Что там происходит?
9: Да, вот около 2 лет ветераны боевых действий, военнослужащие принимали участие в кадровом конкурсе. 75 финалистов проходили обучение, встречались с наставниками, проходили стажировки и изучали вопрос государственного муниципального управления. То есть те военнослужащие, которые хотели после службы пойти на госслужбу, использовать тот опыт, который они уже получили, интегрировать его в государственную службу, и уже 9 финалистов конкурса трудоустроены. И занимают достаточно высокие должности. Например, Алексей Черкашин возглавил Старобешевский муниципальный округ. Алексей Ковтун стал заместителем директора департамента ЖКХ республики, заместитель председателя правления, заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики, прошу прощения, Илья Емельянов, он тоже участник, финалист кадрового конкурса «Донбасс. Свои герои», герой Донецкой Народной Республики, герой Российской Федерации. И вот ребята, часть финалистов уже трудоустроены, часть в дальнейшем также будет занимать наши защитники уже должности,
7: да,
9: на госслужбе.
7: Буквально пару слов расскажите, пожалуйста, о новом региональном законе о выплатах, которые получают пострадавшие.
9: Да, есть региональные выплаты. Ранее они выплачивались согласно закону еще от 2014 года. Это выплаты пострадавшим от обстрелов ВФУ мирным жителям. Если согласно старому закону, предыдущему, лица, которые получали увечья в результате, да, ранений, получали 100 тысяч за легкое ранение, за средней степени тяжести 100 и 500 за тяжелые степени тяжести. Сейчас, согласно новому закону, если человек получил легкое ранение, это 300 тысяч, средний 600, тяжелый 600 и 1500 рублей с членом семьи погибших, кто погибает в результате ранения. Это Министерство труда и социальной защиты населения Донецкой Народной Республики этим вопросом занимается.
7: Виктория, спасибо большое. Виктория Цыпленкова была у нас на связи из Донецка. А мы идем дальше.
2: Время новой России.
8: И отправляемся теперь в Луганск, Луганскую Народную Республику. Узнаем, чем живет регион, каковы последние новости у нашего корреспондента Юрия Свидерского из Луганска. Юрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Юрий. А, и, видимо, слетел-то. Ну, сейчас, ну, пока, сейчас да, перенаберем.
8: Связь.
7: Да, действительно, ну, понятное дело, что, конечно же, начнем мы тоже с обстрелов и жертв, которые на долю Луганской республики тоже выпало. Поэтому, да.
8: Ну, а после мы отправимся еще и в Запорожье, и в Херсон.
7: Нет, это все будет обязательно, но я думаю, Юрий Свидерский сейчас опять появится у нас в у микрофона, да, и расскажет. Да. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте,
7: слушаем
8: Юрий.
7: Вас.
8: Слышите ли у нас?
10: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте. Да, и здравствуйте все, кто сейчас не в кадре, кто обеспечивает наш эфир. И, конечно же, здравствуйте, Россия. По горькой традиции, к сожалению, да, начнем опять с обстрелов и жертв.
7: Угу.
10: Так официально сообщается о том, что беспилотники украинские атаковали гражданские грузовики в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики, а также в городе Первомайске и на окраине самого Луганска.
7: Угу.
10: К счастью, обошлось без жертв. В Северодонецке из-за удара по грузовику погиб 29-летний водитель, а в Лисичанске боевики украинские ударили по зданию «Луганскгаза». Там ранена женщина, инженер предприятия, 58 лет возрастом. Ну и также украинские беспилотники ударили по припаркованным гражданским автомобилям в городе Лисичанске. Там пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но ранения получили.

0: под украинским протекторатом. Там компания «Единый заказчик», это госкомпания, завершил восстановление детского сада номер 24. Уже скоро малыши смогут посещать этот полностью обновленный садик. Там восстановлены все несущие конструкции, заменены кровля и окна, обновлены инженерные системы и приведены в современный вид все внутренние помещения. На объекте площадью 550 квадратных метров строители также модернизировали пищеблок и установили новые системы пожарной и охранной сигнализации. На прилегающей территории оборудовали безопасные игровые прогулочные площадки и провели озеленение. Фотографию выкладывали сегодня этого садика в сеть. Ну, я бы с удовольствием вернулся в детство.
1: Я понимаю вас. Да. Действительно, это лучшее, наверное, что есть в нашей стране. Действительно, в первую очередь появляется в Новороссии.
0: Тем более, вот я уже говорил и коллегам вашим на других включениях, вот недавно общался с руководством города Северодонецка, в 22-м году там оставалось, по оценкам местной власти, 8-9 тысяч человек. Сейчас их там уже по подсчетам, все той же, там, знаете, как есть методики по хлебу считают, и так далее. Уже более 50 тысяч. Люди возвращаются домой. И 50 тысяч, ну, это примерно уже половина от довоенного
1: жителей города Северодонецка. Ну да, а если еще программа капремонта домов, которую на 30 лет приняли, будет эффективно работать, наверное, еще и больше людей вернется.
0: Да, она сейчас разрабатывается и охватит все многоэтажки республики, включит все необходимые виды капитальных ремонт. Я вот поясню нашим уважаемым слушателям и зрителям из всей России, что в Луганской Народной Республике собственники квартир пока оплачивают только текущее содержание дома. В тариф управляющей компании, какая бы она ни была, не включены работы капитального характера. У нас здесь нет никаких общедомовых нужд и взносов в фонд капремонта. Просто еще пока никогда не было такого. Это все нам обещают с 27-го года. Ну а с 22-го ремонты различной степени сложности уже были выполнены в более чем 2200 многоквартирных домов. И это без учета текущих работ управляющих компаний. Еще порядка 350 многоэтажек в работе в текущем году. Все эти мероприятия выполняются регионами, шефами публично-правовой компании «Единый

0: телефон, на который с любого мессенджера можно отправить ваше сообщение, которое самое интересное, мы обязательно прочитаем.
1: Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
4: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
5: Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сухни солено на нас, ничего не получится.
1: Обсуждаем актуальные и главные позитивные темы и даем полезные советы.
4: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Ну, вот это вот, пожалуй, самое тяжелое, учитывая то, что и жаркая погода. Ну, и, в принципе, у меня как бы ситуация непростая. Угу. Ну, вот с энергетикой проблемы. Но, более того, продолжали удары укронацисты по Энергодару.
1: Да, это уже точка пристреленная. Уже даже этот самый Гросси заявил, что это безобразие, что этого нельзя делать. И, ну, то есть, и до МАГАТЭ уже дошло, как бы, дошло понимание того, кто там действительно что творит.
0: Да, и понятно, что, конечно, там представители МАГАТЭ находятся, так называемые представители, да, скажем, mm-hmm. которые не замечают практически никогда, но да. вот эти вот удары, которые выводили несколько раз, и на прошлой неделе были проблемы с станцией Ферросплавная, да, через которую идет подача электроснабжения. И на этой, но вот сейчас удары нанесли укронацисты не по энергоснабжению в этот раз, да, а по проектно-конструкторскому бюро ЗАЭС по зданию. То есть буквально по... Ну, и сотрудники находились там. Понятно, что сотрудники выходят на работу, несмотря на то, что станция остановлена. То есть процессы там идут. Нужно и обеспечивать безопасность, и контролировать работу систем. И вот по счастливому течению обстоятельств там обошлось без пострадавших, но ударили буквально вот по проектно-конструкторскому подразделению. Там же сожгли автомобили сотрудников, которые были припаркованы. То есть это в чистом виде террор в отношении тех людей, которые, терроризм, рискуя жизнью, в общем-то, сохраняют в условиях вот этих вот укронацистских налетов, да, сохраняют мир от катастрофы. В прямом смысле этого слова, да, трагический. Ну и также в эти дни вот в тех районах, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, наносятся удары по газовому хозяйству. То есть там газораспределительная станция в Каменке-Днепровской, газопровод Великой Знаменки там недалеко. То есть пытаются отрезать и от газа магистрального жителей тех сел, муниципальных образований, у которых он еще есть. То есть вот буквально можно сказать, что, ну, вот последние месяцы идет просто буквально тактика выжженной земли. То есть обстрелы автомобилей гражданских, обстрелы автомобилей в прифронтовых городах, которые просто на парковках находятся, да, то есть, ну, из такого, знаете, как из гражданской мести, да,
1: тем, да, людям, да, именно от бессилия. И вот люди, да, пострадали, получили ранение двое мужчин, да?
0: Да, и двое мужчин в Васильевке, да, но там обстрелы постоянные, и вот, к счастью, эти несколько дней не принесли новостей трагических и погибших, но вот двое раненых в Васильевке. И несколько стабилизировалась ситуация с трассами, продолжают успешно наши группы, да, и это мобильные огневые группы, это дронщики те же, которые следят за появлением украинских дронов над трассами региона, успешно достаточно на этой неделе противодействовали, там каких-то серьезных инцидентов не было, к счастью. Ну вот, в такой непростой обстановке живет регион, но тем не менее вот много происходит положительных моментов.
2: Да,
0: я бы хотел, Ваня, конечно, тоже остановиться.
2: Давайте.
0: А, слышно?
2: Да, мы вас слушаем внимательно, да, пожалуйста.
1: Продолжайте.
0: Да. Ну вот такая новость, она может показаться, может быть, не совсем, скажем так, масштабной, но на самом деле она очень значима для региона.
1: Именно.
0: Это
1: именно
0: завершение ремонта конвекционного коллектора основного в Мелитополе. Дело все в том, что, ну и в большей степени, конечно, Бердянска касается, но и в Мелитополе также, очень серьезные проблемы вообще с канализацией, с подачей воды и с отведением стоков, потому что буквально с 60-х, 70-х годов ничего в это не вкладывалось, постоянно прорывы, и даже и без укронацистских обстрелов зачастую просто люди остаются без возможности пользоваться простыми удобствами санитарными из-за износа. И вот практически полтора года шли работы. Там участок 4,5 километра, который от, ну, скажем так, наиболее населенного района города, да, к магистральному коллектору отводит стоки. Да, ну и вот, соответственно, были проложены новые трубы. И получается, что там срок службы, да, этих труб составит 50 лет. То есть можно сказать, что на полвека для, ну, значительной части города Мелитополя проблемы с канализацией будут решены. И, конечно, ну вот там последние несколько лет, особенно когда, ну, там зачастую в годы так называемой украинской власти просто обращаться было бессмысленно, да, к властям, в том числе и к коммунальщикам. Ну и вот сейчас.

0: часто очень в какие-то моменты там пиковых нагрузок, да, часто можно видеть, было аварийные службы, которые выезжали, значит, они вот пытались там что-то залатать, объявляли об этом власти, о том, что вот и работы оперативно, конечно, они делались, но это было вот латание дыр в прямом смысле, и теперь вот можно сказать, что значительная часть их проблем решена. В этом смысле, да, город...
1: Нет, это очень важный фактор жизни, естественно, потому что без этого трудно себе представить нормальную жизнь, и то, что вот это проведено, и действительно сделано с большой перспективой, и вообще полный комплекс работ по обновлению инфраструктуры Мелитополя планируется завершить не позднее 2030 года, то есть еще есть чем заняться там, насколько я так понимаю.
0: Да, конечно, есть чем заняться, ну и работы ведутся очень масштабные, причем, когда мы говорим об инфраструктуре, речь же идет и об общественных пространствах, например, да, вот активный ремонт сейчас различных проводится, ремонтные работы в парках, буквально с нуля на месте такого полузаброшенного парка сейчас создается парк героев специальной военной операции, очень мощный. Это обновление различных электросетей, это обновление остановок, ну вот, которые просто буквально уже как год. Да, но просто эти остановки появляются в городе как инопланетные корабли.
1: Да, да, да, да.
0: Современные, яркие, комфортабельные. Это появление автобусов на линиях. Вот я тоже регулярно рассказываю о том, что с этой весны в каждом муниципальном округе постепенно запускаются новые маршруты, которые связывают города с сельскими населенными пунктами. То есть действительно, и вот все эти работы, и в том числе, вот я дальше хотел бы сказать о Токмакском муниципальном округе, о плане его развития.
1: Поподробнее.
0: Но вот, соответственно, да, если мы говорим именно о планах по реконструкции, строительству больниц, поликлиник, школ, вот всего этого, то действительно, ну, это поручение президента прямое, он еще раз его повторил несколько недель назад на встрече с представителями новых регионов, да, но наверняка вы помните,
1: да, это масштабная
0: такая, да, встреча. А вот что касается именно генеральных планов, то постепенно сейчас Единый институт пространственного планирования приходит в те или иные муниципалитеты и по согласованию, ну, это же подведомственная организация Минстроя России,
1: да,
0: с региональными властями разрабатывают и утверждают детальные планы развития тех или иных муниципалитетов. Начинали они в прошлом году с тех муниципальных округов, которые находятся дальше от линии фронта, ну, и, скажем так, исторически, которые занимают более центральное, что ли, положение в области. Это

0: там отремонтирована амбулатория, школы ремонтируют, дороги. Ну, особенно с дорогами, это, конечно, просто небо и земля, то, что было сделано в прошлом году. Но видеть перспективу, да, для жителей района, конечно, это очень важно. И вот такой подробный план был принят. Здесь что важно, что было заложено в основу, ну, скажем так, планирования экономического развития. Да, и вообще вот в этой части Запорожской области достаточно много залежей различных полезных ископаемых. Ну и вот, в частности, в Токмакском муниципальном округе будут разрабатывать марганцевые руды, и сопутствующие, да, песок и глину, и будут строить предприятия, ну, во-первых, по, конечно, производству, да, по производству переработки и по производству строительных материалов. А всего планируется, что буквально за 10 лет будет создано 3000 новых рабочих мест. Ну, это очень много, ну, это конечно, фактически, да, ну, наверное, там 20% всего трудоспособного населения Токмака. То есть, возможно, что это станет также и точкой роста, точкой притяжения
1: людей, несомненно, потому что это перспективно. Ну,
2: вот как раз, да, о чем мы и говорили.
1: Это хорошо, тем, и это действительно правильные перспективы. Спасибо большое. Максим Сергеевич Степанов был у нас на связи из Запорожской области. Да, поговорили мы о том, как Запорожская область живет. Не переключайтесь, мы скоро выйдем в эфир опять.
3: Радио России. 3 июня. Радио России. Вологодская область.
4: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер.
5: Седьмого июня Вологда отметит сразу два праздника – День города и День молодежи. В этот день в центре ограничат движение и запретят парковку, а также изменят маршруты общественного транспорта. Главной площадкой станет Кремлевская площадь, где с 11 часов начнется праздничная программа. Вечером для вологжан выступит Ирина Дубцова. Мероприятия ко Дню молодежи пройдут на проспекте Победы. Там откроются интерактивные площадки, будет ярмарка, выставка автомобилей и шоу силачей. В День города в Вологде запустят речные прогулки на новых электрических трамвайчиках. Первый рейс отправится 27 июня. Пассажиры смогут проехать по маршруту через исторический центр и послушать аудиоэкскурсию, оформленную в виде сказки. Во время 45-минутной прогулки гости увидят главные достопримечательности города. На маршрут выйдут два современных электросудна «Вологжанин» и «Вологодские зори». В Череповце на время проведения триатлона 26 и 27 июня перекроют ряд улиц и мостов. Ограничения коснутся Архангельского моста, Южного шоссе, части Архангельской улицы, Шекстинского проспекта и улицы Командарма Белова. Сегодня движение ограничили на одном участке в дневное время, а завтра, 27 июня, перекрытия продлятся почти весь день. Также изменится работа нескольких автобусных маршрутов. Жители и гостей города просят заранее планировать поездки. В Череповце на три дня ограничат движение трамваев из-за строительства нового участка пути. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Электротранс». Сегодня с 10 вечера и до 29 июня трамвайное движение будет полностью приостановлено. Ограничения связаны со строительством съезда с нового участка линии от Советского проспекта до улицы Верещагина. При этом часть маршрутов сохранит работу на участке от улицы Вологодской до аглофабрики. Жители и гостей города просят заранее планировать поездки. В День города Вологодский музей детства откроет обновленную выставку «Дом, в котором жили дети». Она начнет работу 27 июня в здании на улице Маяковского. Посетители смогут увидеть игрушки, фотографии и предметы быта разных эпох, а также услышать воспоминания вологжан о своем детстве. Во дворе музея откроется новое выставочное пространство с крупными экспонатами, фотозоной и площадкой для игр и концертов. Праздничная программа продлится два дня. Губернатор Георгий Филимонов во время рабочей поездки в Белозерск поручил обновить привокзальную площадь и исторический центр города. По его словам, территория у вокзала должна стать современной и удобной для жителей и туристов. Также в планах благоустройства Белозерского вала, ремонт набережной и Советского

0: проспекта. На обновление дорог уже выделили более 7 миллионов рублей. Сейчас готовятся конкурсные процедуры. В Череповце предприятие «Спецавтотранс» по заявкам начало выполнять ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов. Первые работы уже провели на улицах Любецкой и Беляева. Теперь управляющие компании могут направлять заявки на ремонт, после чего специалисты выезжают, проводят замеры и устраняют дефекты дорожного покрытия. С начала сезона поступило около 15 таких обращений. В Вологде подвели итоги голосования за объекты благоустройства на 2027 год. Более 13 тысяч жителей поддержали проект обновления территорий вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Здесь появятся пешеходные дорожки, новое освещение, скамейки, урны и навигация, а также приведут в порядок зеленые зоны. Всего в голосовании приняли участие более 40 тысяч вологжан. Работы начнутся в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Николай Сальников официально возглавил Череповецкий округ. Депутаты муниципального собрания единогласно поддержали его кандидатуру. До этого он исполнял обязанности главы округа. После назначения Сальников заявил, что главным в работе останутся контроль, выезды на места и открытый диалог с жителями. В Вологодской области полиция задержала курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров миллионы рублей. В Вологде 60-летний мужчина передал злоумышленникам 91 золотую монету на сумму более 7 миллионов рублей после звонков от лжесотрудников. В Никольском округе еще одну женщину попытались обмануть повторно, однако полиция успела задержать курьеров во время передачи денег. По данным полиции, задержанные жители Татарстана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В Череповце 42-летний мужчина отправится в колонию за хищение денег и квартиры у 89-летней пенсионерки, бывшей узницы концлагеря. По данным суда, он получил доступ к ее счетам, оформил доверенности и за год похитил более 2 миллионов рублей. Также он убедил женщину подписать договор и переоформил на себя ее единственную квартиру. Сам подсудимый вину не признал. Суд также обязал вернуть деньги и признал сделку с жильем недействительной. В Вологде полицейские задержали двоих подростков, подозреваемых в краже денег. По данным областного управления МВД, 35-летняя женщина оставила сумку на скамейке в парке на улице Некрасова, а когда вернулась, обнаружила пропажу 45 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались двое 17-летних вологжан. Молодые люди признались, что забрали деньги и потратили их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подростки находятся под подпиской о невыезде. Бывший глава Вытегорского округа Иван Абрамов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело связано с периодом работы Абрамова в администрации Волоколамска Московской области, где он занимал должность первого заместителя главы с 2020 по 2024 годы. В Вологодской области Иван Абрамов ранее возглавлял Великоустюгский и Вытегорский округа. Пост главы Вытегорского округа он покинул в апреле этого года. Бывшие вологодские чиновники Минздрава стали фигурантами уголовного дела о взятке. В Ярославле арестованы Максим Трусов и Наталья Гурьянова. По данным портала 76.ru, со ссылкой на их источник, их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сообщается, что дело может быть связано с их работой в Вологодской области. Наталья Гурьянова занимала пост начальника управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения, а Максим Трусов работал там же заместителем начальника ведомства. По статье 290 Уголовного кодекса им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, либо крупный штраф. В Вологде 1 июля пройдет вечер памяти писателя и журналиста Сергея Багрова. Встречу, посвященную 90-летию со дня рождения автора, проведут в музее-квартире Василия Белова. Сергей Багров – уроженец Тотьмы, прозаик и публицист, автор более 20 книг. Особую известность получили его произведения о поэте Николае Рубцове, с которым он дружил с юности. За книгу «Россия, родина Рубцов» писатель был удостоен Всероссийской премии имени Николая Рубцова «Звезда полей». На вечере памяти родные, друзья, коллеги и читатели поделятся воспоминаниями о Сергее Багрове и его вкладе в литературу. Художник Олег Малинин представил новый календарь, посвященный Вологде в преддверии юбилейного года. В его основе серия работ «Сердце Вологды», где главными героями стали Софийский собор и колокольня. Иллюстрации выполнены в яркой пастельной технике и показывают город в разное время года и суток. Календарь выпущен ограниченным тиражом и будет доступен в юношеском центре Вологды, а также на праздничной ярмарке в День города. В планах автора создать новые серии. 2 июля в филармоническом дворике Вологодской филармонии выступит первый в России женский квартет саксофонов «Сирены». Концерт «Саксофон король джаза» начнется в 7 часов вечера. В программе знаменитые джазовые композиции, музыка из известных фильмов и мировые хиты, включая «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Хеллоу, Долли» и мелодии из фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Розовая пантера». 18 июля в Кириллове состоится большой оперный концерт «Под открытым небом». Галоконцерт пройдет на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Перед зрителями выступят солист Большого театра Женевы Владимир Казаков и солистки Петербургского театра «Зазеркалье». В программе арии из известных опер, духовная музыка и песни Валерия Гаврилина. Начало концерта в 7 вечера, вход свободный. В Великом Устюге открылась выставка «Нашли в капусте», посвященная детству и материнству в 20 веке. Экспозиция рассказывает, как менялась жизнь детей и семейные традиции на протяжении столетия. Посетители смогут увидеть старинные люльки, детские коляски, игрушки, документы и фотографии разных лет. Среди экспонатов редкие предметы ухода за младенцами и вещи, которые давно вышли из обихода. Выставка работает до конца октября в Великоустюжском музее-заповеднике. Череповцы завершили подготовку постамента для будущего памятника Иосифу Сталину и Ивану Бардину. Основание уже залили и облицевали гранитом. Монумент планируют открыть 19 июля в сквере на улице Металлургов. Одновременно с установкой памятника территорию вокруг благоустроят, обновят плитку и освещение. В Вологде продолжается замена старых деревянных окон на пластиковые в школах города. В школе номер 29 работы уже завершены, там обновили около 60 оконных блоков. Также ремонт окон окончен в школе номер 37. Всего по городской программе перед началом учебного года планируется заменить около 500 окон в 7 школах. Сейчас работы идут еще в нескольких учебных заведениях и должны завершиться к концу лета. И в завершении выпуска: умер бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Пызгалев. Ему было 79 лет. Он скончался накануне вечером в одной из московских клиник. Вячеслав Пызгалев возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 года. До этого он работал в Череповце и представлял интересы жителей в городском совете народных депутатов. Он трижды избирался губернатором региона. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности по консультантам категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный, по востоку северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и существенно не изменится. В Великомустюге ночью плюс 6, завтра днем плюс 18, преимущественно без осадков. В Никольске ночью кратковременный дождь, плюс 4, завтра днем 19 градусов. В Тотьме ночью плюс 4, кратковременный дождь, завтра днем плюс 19. В Кириллове ночью 7 градусов, завтра днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь. В Вытегре и в Бабаеве плюс 9 ночью, кратковременный дождь, завтра днем в Вытегре плюс 21, в Бабаеве 19. В Череповце ночью 6 градусов, завтра днем плюс 21, и в Вологде ночью плюс 4, завтра днем 22 градуса, небольшой дождь. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
7: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 572808 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 572808. Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Подразделения российских группировок войск за неделю улучшили положение по переднему краю в зоне СВО. Союзное государство – прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Белоруссии. Киевский режим и коллективный Запад втягивают российскую молодежь в террористическую деятельность. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе уничтожено более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений за неделю перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска владели 50 опорными пунктами противника, сообщает Министерство обороны. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего за неделю российские военные в ответ на террористические атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК, ТЭК, ВСУ. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Южная группировка продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия. Союзное государство – это прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Белоруссии в политике, безопасности и других направлениях, отметил Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания 13-го форума регионов России и Белоруссии. Президент отметил, что связи регионов России и Белоруссии являются ключевым слагаемым партнерства.
2: Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии – как и строительство союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, в социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике. Форумы регионов регулярно собирают вместе представителей федеральных и местных властей, законодателей и бизнесменов, экспертов и общественных деятелей. Словом, всех тех, кто на деле помогает налаживать и развивать прямые контакты российских и белорусских регионов. И в нынешнем году в столицу Беларуси прибыли более 600 делегатов из 73 субъектов Российской Федерации. Среди них губернаторы, главы региональных законодательных собраний, депутаты, министры, руководители компаний.
1: Президент назвал союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции. Ранее Владимир Путин поздравил белорусов с приближающимся Днем Независимости. Традиционно эта дата отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. На саммите в Анкоридже президент России и США обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной, поэтому со стороны госсекретаря США Рубио не очень изящно говорить о том, что на Аляске якобы не было никакого соглашения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, российский министр напомнил, что за несколько дней до встречи президентов России и США на Аляске в Москву приезжал спецпосланник Трампа Уитков. Он привез те самые предложение от американского президента. На встрече в Москве Путин обещал на саммите в Анкоридже дать свою реакцию. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании на Украине и со словами Рубио о соглашениях на Аляске. Напомню, ранее госсекретарь США Рубио заявил, что речь никогда не шла о каком-либо соглашении. На переговорах Путина и Трампа на Аляске были лишь...

0: Продолжаем программу с участием Татьяны Борисовны Тираевич, композитора и автора более 40 песен на Вологде. Это немыслимое дело, это такой вот уникальный случай для Вологды. Татьяна Борисовна, теперь песни самые яркие, самые вами и нашими вологжанами любимые. Потому что иначе для 40 песен нам тут надо дня 3-4.
1: Я хочу еще отметить песню «Мальчишки вологодские». Тоже вот ее с удовольствием исполняет. У меня брали для исполнения и в других районах вологодских. Нравится тоже эта песня, и мальчишки поют под управлением Эллы Николаевны Корсаковой. Прекрасно тоже Ольга Николаевна Пострелова аккомпанирует. Но они потом уже стали петь под фонограмму, так что эта вот песня есть, она такая тоже яркая, зажигательная. Даже вот они тоже импровизируют, подходят творчески каждый раз к исполнению. Допустим, вот в этот раз на моем творческом вечере исполнялась эта песня с солистом. А солист был такой яркий, такой зажигательный мальчик Денис Гусенин. Он запел, когда я подумала, вот раньше, когда мы были еще юные, Робертино Лоретти был такой известный, так вот тут вот не хуже, по-моему, прозвучало. 5 ноября был юбилейный вечер в Русском доме, на котором вот прозвучала песня «Мальчишки вологодские». Вот он сначала запел, а потом уже ребята все стали подпевать. И, по-моему, даже басами где-то. Это тоже, значит, выросли на этой песне.
0: Уже мальчишки стали юношами.
1: Да.

0: Продолжаем рассказ и слушаем песни о Вологде. Татьяна Борисовна Тираевич.
1: Есть такая песенка «Разноцветная Вологда». Эта песня была сочинена мною на стихи сотрудника детского сада, логопеда Елены Борисовны Чистяковой. Сад номер 26. Она работает с детьми, и я попросила ее, чтобы она мне какие-нибудь стихи дала для детей. Потому что вот детские песни, по-моему, они наиболее подхватываются быстрее. И эта песенка, когда был фестиваль «Перезвоны», она стала лауреатом первой степени. И выступали потом на гала-концерте детишки. Ну, детишки у нас пели не из детского сада, а структурное подразделение «Ленинградская 5» под руководством Людмилы Валентиновны Венгриной. Вот замечательный тоже музыкант. И она так всегда тоже очень много песен брала из моей копилки творческой. И они с успехом все исполняли. И вот эта песенка «Разноцветная Вологда». Дети ее с удовольствием исполняют. И кроме того, они ее еще рисуют, потому что там разноцветная Вологда все времена года. И заканчивается песенка тем, что в любое время года наша Вологда прекрасна.

Продолжая разговор о моей любви к Вологде, я обращаюсь к разным жанрам, потому что это интересно и мне, ну и, наверное, исполнителям, а может даже и слушателям тоже интересно, потому что я видела, наверное, не одно поколение, и старшее, и среднее, и молодое поколение. Поэтому у меня даже есть романс на стихи Эльвиры Шевелёвой, называется он «Дом на Дворянской». Ну и множество эстрадных песен. И мне очень хотелось что-нибудь тоже такое вот оригинальное найти. И я подумала, что у нас вот есть Петровский домик, и песенку о Петре Первом, о том, как он бывал в Вологде, он бывал не раз, тоже захотелось сочинить. И мне в этом помог Леонид Аркадьевич Юдников. Ну вот когда хорошие поэты, они сразу понимают, о чем надо. Вот мне очень нравится такое сотрудничество. Песня «Петр Первый в Вологде» прозвучала несколько раз на концертах. Впервые она прозвучала на конкурсе, она тоже завоевала призовое место. Потом ее исполняли и на моих творческих вечерах. И, по-моему, и Леонид Аркадьевич очень доволен. Тоже пели мальчики из коллектива, которым руководит Венгрина Людмила Валентиновна. Я очень довольна исполнением этой песни. Она на историческую тему и в какой-то степени познавательная для молодых и для других слушателей. В нее я включила марш, который звучал в те годы. Мне сделал аранжировку Антон Шиковинский, и он очень удачно вплел вот этот марш. Я считаю, что эта песня – хороший подарок городу и юным вологжанам.

Я подбираю стихи к песням очень долго и очень тщательно. И хочется, чтобы действительно они были все разнообразные, на разные темы. У меня сложилось много песен с Эльвирой Павловной Челноковой, в том числе и для детей. И очень известная песня «Милый город мой Вологда» в исполнении Любови Валерьевны Зверевой. Это тоже вот популярно, как бы она стала, она часто очень ее исполняет, ее знают, эту песню.

я сочинила песню «Город детства моего». Ее исполнила Елена Старостина, но она настояла, чтобы я тоже поучаствовала в этой песне. Хотя она-то певица настоящая, а я самодеятельная. Мне эта песня очень дорога.

0: Продолжаем программу с участием Татьяны Борисовны Тираевич, композитора, автора более 40 песен на Вологде.
1: Еще мне очень хотелось сочинить песню о том, что Вологда – это, можно сказать, город семейного счастья. Каждая моя песня – это история. Многие пары супружеские познакомились именно здесь. У меня даже есть пример такой, что одна пара познакомились именно на праздновании Дня города на Кремлевской площади у Соборной горки. Такую песню я сочинила на стихи Валентины Нечаевой. Называется она «На Кремлевской площади у Соборной горки». А исполняют эту песню Елена и Антон Чековинские. У них как раз очень дружная, замечательная семейная пара, и они исполняют ее именно так, как нужно. Счастливая семья.

0: Ура!
1: Спасибо за песню.
2: Автором моих песен в разные годы становились вологодские поэты. Вот Эльвира Шевелева, Эльвира Челнокова, Анатолий Алексеевич Шамгин. Мы с ним вот гимн сочинили, который был принят как официальный гимн. И я еще несколько песен написала на его стихи. Например, «Соловьиная кадриль», «Вологда город родной» исполняла Аверичева Ирина. Очень мне нравятся стихи Татьяны Мизгирёвой. У нее что не стихотворение, то может быть песней. У меня на следующий конкурс уже готовится песня на ее стихи. А это «Давай потанцуем Вологда», я вот хочу сказать отдельно, что в 60-е годы были на площади, которая возле Вечного огня, такие праздники. Вечером люди все выходили на эту площадь, шуршат эти баллоневые плащи, они

0: Наша программа сегодня посвящена творчеству Татьяны Борисовны Тираевич. Конкретнее, если быть, то ее песенному творчеству, песням о Вологде. Уже достаточно их много, более 40. Однако Татьяна Борисовна на этом точку ставить не собирается. Правильно я говорю, Татьяна Борисовна? Готовитесь к следующему конкурсу, конечно, который мы объявим в этом году.
1: У творческих людей нет пенсии. Они всегда готовы сочинять, творить на благо Вологды. Действительно, такой город удивительный, удивительной красоты, удивительных людей, творческих, талантливых. Ну, главное, в чем нуждаешься, конечно, это в популяризации этих песен. Хотелось бы, конечно, издавать больше сборников.
0: Хотелось, чтобы по радио больше звучало. Но, Татьяна Борисовна, ваши песни звучат в нашем эфире у нас на Радио России и звучат на радиостанции «Маяк». Ну и, как мы договорились с администрацией города, уже ведем сейчас разговоры об этом. В будущем мы готовимся к празднованию большого юбилея, очередного юбилея Вологды. И по традиции мы проводим конкурс песен на Вологде. И кроме того, что песни будут звучать непременно в эфире областного радио, будут они звучать и на площадях, и, как мы договаривались с управлением культуры, будут звучать в парках нашего города, может быть, даже на площадях, может быть, даже в автобусах, на автобусных остановках. Да, мы к этому идем. Стихи Рубцова сейчас звучат в автобусах. Так что почему бы не звучать песням о Вологде? Ну, а вы уж у нас первые в очереди на популяризацию, как вы говорите. У вас столько этих песен замечательных. Большое вам спасибо за ваше творчество, спасибо за участие сегодня в передаче, спасибо за красивые песни, потому что на самом деле каждая из них – это и подарок городу, это и искренняя признательность любви к городу. И на самом деле мы все в это верим, и за это вас очень любим и ценим.
1: Спасибо, Ирина Альбертовна, за добрые слова. Постараюсь им соответствовать.
0: Сегодня с нами в эфире была Татьяна Борисовна Тираевич. Татьяна Борисовна, до новых встреч, до новых песен, до новых творческих побед. До свидания.
1: До свидания.

Дорогие друзья, наша программа завершается. Автор Ирина Цветкова, звукорежиссер Наталья Лобанова. Мы выражаем благодарность. Еще раз благодарим Татьяну Борисовну Тиреевич за участие в программе. Ну а дорогим волокжанам мы выражаем признательность за преданность и любовь к своей малой родине, к своему любимому городу Вологде. Желаем каждому крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и душевного тепла. А самой Вологде – процветания и развития. С праздником, любимая Вологда! С днем города!

0: Радио России Вологда в эфире.
1: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте. Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим о нас, вологжанах. Конкретнее, о тех чертах характера, которыми нас наделяли и наделяют наши соседи, жители других городов и областей. Всем известно, что помимо положительных черт, таких как искренность, самобытность и прочее, вологжанам приписывают сомнительное качество. Скупость на эмоции, медлительность, сонливость. Иногда слово «вологодский» ассоциируют с чем-то дремучим, глухим и далеким от современности. Не будем обижаться на это. В каждом регионе страны есть свои особенности. Давайте лучше заглянем в прошлое, в архивные материалы и посмотрим, как отзывались о жителях Вологды и вологодской жизни наши ближайшие соседи из Петербурга. Я думаю, это интересно. Любопытная статья автора под псевдонимом «Ферт» была опубликована в январском номере газеты «Русский Север» за 1910 год, то есть ровно 110 лет назад в царское время. Статья о впечатлении одного из гостей о Вологде и вологжанах. Я зачитаю текст этой статьи. Слушайте внимательно. «Понять мы не можем ваших земляков, никак не поймем их. Сперва мы думали, что это люди широкого размаха. А присмотритесь поближе, не то. Размах, пожалуй, действительно в них есть, но размахнувшись, они застывают в этой позе, и рука, готовая сокрушить все преграды, так и остается в воздухе. Очень странный народ вологжане. Присмотритесь к вологодской жизни. Мертвая спячка, апатия, сонливость. Все спит. Даже электрические фонари и те не могут противиться общему настроению. Мигая, борются с дремотой и обессиленные погружаются в сон. Иногда вдруг фонарь, готовый погаснуть, мигнет и вспыхнет ярким светом. Но ненадолго. Фиг и погас. От фонарей пойдем дальше», — продолжает автор статьи. «Первое заседание городской думы. Вспыхнули гласные, бурным потоком полились речи. Хлынул поток негодования, и, казалось, дни лорд-мэра сочтены. Но это была лишь вспышка. Рука, занесенная для удара, упала, и мэр спокойно всхрапывает в своем кресле и до сего дня. Распоряжение полицмейстера, властное, требовательное, оно расклеено везде и в газетах напечатано. Суровая кара ждет неисполнившего какое-то законное распоряжение. Но тротуары по-прежнему жалобно поют под ногой, и по-прежнему в них зияют дыры. Попрошайки наводняют улицы и назойливо требуют милостыни, а стаи собак рыскают резвые и игривые, оглашая сонный город лаем и наводя страх на прохожих. Властная рука размахнулась и опустилась в изнеможении. Земство, мелиоративный кредит, помощь кооператива, монополия на переплетные работы – обо всем об этом говорилось». Думалось, дело пойдет быстрым темпом. Но и здесь пороху не хватило. Вспыхнуло и погасло, и мигает, борется с дремотой, и скоро совсем погаснет. А вот в одном из окружных судов была вынесена присяжными заседателями такая резолюция. Был убит, но смерти не последовало. И про вологодские начинания можно сказать. Им дана была жизнь, но жития не последовало. Далее автор статьи пытается разгадать причины, которые мешают Вологде развернуться в полную силу. Наблюдая со стороны вологодскую жизнь с ее вспышками, порывами. Вспышки можно объяснить накоплением энергии, которая ищет выхода и не может скопляться в больших количествах вследствие малого размера резервуаров. Это тем более правдоподобно, что некоторые области вологодской жизни или окончательно атрофировались, или атрофия их прогрессирует с поразительной быстротой. Я разумею здесь местную торговлю и промышленность, которые из рук туземцев почти целиком переходят в руки пришельцев. Латыши взяли масляное дело, татары – бакалейное, евреи – переплетное, ювелирное, шляпное. Вологжан даже наживо не прельщает. А фруктовое дело. Вишня продавалась по 10 рублей, когда Владимир ею торговал по 3-4 рубля. Яблоко при ценах в Москве 2-2,50, в Вологде стоило до 6 рублей. «Вологда, проснись!» – восклицал 110 лет назад неизвестный автор со страниц популярной вологодской газеты. Не правда ли созвучно с проблемами сегодняшнего дня? Очень современно и злободневно. Можно негодовать и даже обидеться на такие слова. Но на самом деле к этому нужно относиться с юмором и иронией. Ведь многое написанное – правда. Листая подшивки старых газет, мы не только погружаемся в атмосферу повседневной жизни наших предков, но и узнаем в них себя и свойственные нам черты и поступки. Ну что ж, будем бороться со своими сомнительными качествами.

0: эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный, по востоку северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге завтра днем плюс 18, в Никольске плюс 19, в Тотьме плюс 19, кратковременный дождь. В Кириллове 20 градусов тепла, в Вытегре плюс 21, кратковременный дождь. А в Бабаеве плюс 19, в Череповце плюс 21, кратковременный дождь. И в Вологде завтра днем синоптики обещают 22 градуса тепла, кратковременный дождь. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.
1: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль российских подразделений за неделю перешло 327 зданий в Красном Лимане. Сегодня были возвращены из украинского плена 160 российских военнослужащих. И аномальная жара ожидается в первой половине следующей недели в Республике Крым. Далее подробнее. Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, Путин и Лукашенко, продолжил Песков, обсуждают и другие актуальные вопросы. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» за неделю улучшили тактическое положение. Южная группировка продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия, сообщает Министерство обороны. За неделю российские войска усилиями группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Иволжанской в Сумской области. По данным министерства, российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе уничтожены более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника, сообщает Министерство обороны. А вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области. Всего за неделю российские военные в ответ на террористические атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК и ТЭК ВСУ. А также вооруженные силы России ударили 3 авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на славянском направлении в ДНР, а средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в недельной сводке Министерства обороны. Сегодня были возвращены из украинского плена 160 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь. В ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Министерство обороны. Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии, говорится в указе главы государства. Российско-белорусский товарооборот достиг рекордных значений благодаря межрегиональной кооперации. Это отметил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии. По его словам, расчеты ведутся в национальных валютах.
2: Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике, 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается, более 7% за первый квартал. Все взаиморасчеты между нашими странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного финансового регулирования. Унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях. Внедряется объединенная система контроля качества товаров. В ходе форума провел свое первое заседание Комитет союзного государства по стандартизации и качеству.
1: Как подчеркнул глава государства, укреплению межгосударственных связей между Россией и Белоруссией развивается сотрудничество государств в самых разных областях, от политики и безопасности до социальной и гуманитарной сфер и экономики. Инженеры и квалифицированные работники предприятий – самые востребованные вакансии на российском рынке труда. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии, посвященной рынку труда, которая прошла на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Она также добавила, что в России сохраняется низкий уровень безработицы – всего 2%.
3: Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка. На втором месте, если говорить по востребованности, это отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. И уже в третий блок ушли наши социальные отрасли, здравоохранение, образование, социальное обслуживание. И совсем низкая, ну, по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Демография кардинально влияет на рынок труда. Если говорить о портрете занятого, то средний возраст занятого на сегодняшний день составляет 44 года. Динамика возрастная по отраслям разная. Социальная сфера демонстрирует более высокие средние возраста. Обработка менее 44 лет. Но, тем не менее, мы видим, что единственный, при том уровне занятости, который у нас сейчас есть, сохраняющийся потенциал вовлечения в занятость – это молодежь.
1: Аномальная жара ожидается в первой половине следующей недели в Республике Крым. Температура поднимется до 35 градусов, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Жители и гостей полуострова предупредили, что при возникновении происшествий следует звонить по номеру 112. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международная Федерация Тяжелой Атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным Олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Состоялась жеребьевка третьего в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Данил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем, Карен Хачанов с Билли Харрисом. В российском противостоянии Андрей Рублев с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого круга. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Берелл. Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию, отметил Гольдман. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Отмечу, что соревнование является вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 21, в Твери небольшой дождь, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, плюс 20, в Тамбове небольшой дождь, плюс 22, в Липецке небольшой дождь, плюс 23, так же, как и в Воронеже, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Кричим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военные ведомства должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
6: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
6: Да, было такое дело. Значит, это пятница, 19:12:23, главное радио страны, Ржавчина, Илья Канавин, Александр Анушкин. Как всегда, будем поступать.
7: Да, и как всегда мы ждем от вас всяких мыслей, реплик, междометий, эмоций. Для этого существует канал связи, в который можно отправлять это все. А называется он 8-925-32-39-2.
6: Совершенно верно. Вот сейчас я украду у Ильи его дежурную реплику о том, что у нас катастрофически мало времени. Потому что у нас катастрофически мало времени. Я не могу тебе позволить ее сказать самому. Не знаю почему.
7: Ну, потому что из твоих уст она звучит еще более весомо. Не будем откладывать. И точно совершенно. Вы сегодня не узнаете, что в Минюсте рассказали, что 2 месяца, вот стальные нервы у людей. 2 месяца они слушали русский рэп.
6: Реп.
7: И представляете, пришли к неутешительным выводам. Боже ж ты мой.
6: Вот так.
7: 2 месяца потребовалось им, чтобы прийти к выводам. Вот там очень много говорят пропаганды всякого разного нехорошего, мерзкого, отвратительного, дурно пахнущего. Вот, деструктивного. Пообещали заняться то ли авторами, то ли рэпом. В общем, ждем рэп от Минюста.
6: Чем-нибудь дозаймутся, интересненько будет. Значит, метро Петербурга перестали пускать людей с виолончелями. А вот. Ну, то есть, может быть, с виолончелями прям вот...
7: Бубна нет, возьмите...
6: Арфы нет, возьмите бубен. Да. С виолончелями, может, пускают, а вот с футлярами от них, для них точно нет. Сделано это в интересах безопасности, штука объемная, там всякое бывает. Вот, не уточняется при этом, я поискал, но так, неглубоко, не нашел, есть ли список вообще полный музыкальных инструментов, которыми теперь или пешком, или на трамвае, или как-то, в общем.
7: Ну, можно вот на эту тему острить, я думаю, полдня, не будем,
6: не
7: поехали дальше.
6: Бас-балалайка есть такая, штука хорошая.
7: Никакого отношения, соглашения на Аляске не было, сказал Рубио, потряс мир. Представляете?
6: Просто немыслимо.
7: А еще солнце всходит на востоке, между прочим, а Волга впадает в Каспийское море. Но если об этом вдруг ни с того ни с сего сказал Рубио, начинаешь задумываться невольно.
6: Да.
7: Вот. Ну что, то ли сдуло свежим ветром, то ли какие-то будут другие перемены, то ли на самом деле перевербовали Трампа, во что я, кстати, не верю, неделю назад на этом самом прекрасном европейском мероприятии. То ли произошло, что гадать абсолютно бессмысленно, совершенно.
6: Дух Анкориджа, давай, до свидания.
7: Мы не знаем, почему констатировал факт товарищ Рубио, что на Аляске не было подписано соглашение. Мы в курсе, товарищ Рубио. И никто не говорил, что там были
6: Россия,
7: подписаны
6: наше отечество, какие-то смерть неизбежна.
7: Господи, прости.
6: Вот. И как говорит Владимир Владимирович Путин, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
7: Да. А еще бывает полезно мозга включить.
6: Да. Вот. Зато вот о чем вы узнаете сегодня. И темы сплошь серьезные, на самом деле, и даже тяжелые, там, за вычетом финала. Постараемся немножко вас развлечь в конце. А сначала будем говорить мы об обстановке в Крыму и об оперативно-токсической, и о том, что в умах и в душах у людей. И, в общем, ну, тоже и здесь попробуем найти что-то светлое, поискать оптимизм, поводы для оптимизма, да, о том, почему, и понять, почему, в конце концов, враг так старательно нас пугает, да, потому что страх — это побольше, чем реальных действий.
7: Важные истории, они обязательно непременно нужно говорить для того, чтобы заполнять эти вакуумы, которые немедленно заполняет кто-нибудь совершенными домыслами, глупостями и всякой прочей ерундой. Вот. Часто мы обращаемся к теме когнитивной войны, это в продолжение, да, совершенно определенно. Поэтому сегодня мы об этом тоже будем говорить, потому что чрезвычайно важная сегодня в этом смысле ситуация. Мы входим ладно, не будем сейчас раскрывать. В общем, здесь все. И Крым, и бензин, и, значит, и обстрелы, и прочее.
6: И блокировки ВК.
7: И блокировки ВК. Вот это вот тоже эти самые жонглирования, все вот эти довольно отвратительные. Мы, нужно понимать, мы цели этой войны. Мы все абсолютно. Это нужно понимать. Поехали.
6: Да, эта война уже идет, избежать ее нельзя. Единственное, что можно сделать, это не стать ее пушечным мясом. Дальше тема какая у нас сегодня. Румыния решила, что забирает Молдавию себе. Вот, значит, так, буднично местные депутаты даже не голосовали. Там интересная есть такая особенность румынского законодательства.
7: Ужасно трогательная, да.
6: А вот, значит, почему-то не слышно никаких осуждающих речей, не вводятся международные санкции удушающие, разрывающие и так далее.
7: Значит, а главное, никто не требует спросить у людей, которых присоединяют к другой стране.
6: Да.
7: А вы-то там как?
6: Значит, никакой блокады никто не устанавливает. Вот, такая, короче, вот прям, простите меня, пожалуйста, дорогие все, цыганская такая схема. Увидел коня, хороший конь, короче, АНН будет мой, да? Вот, мнение коня в целом, как бы, ну... Вообще никого не интересует. Вот об этом поговорим.
7: Нам то ли обещают, то ли угрожают арабским языком в школах. Даже ЕГЭ с арабским языком уже скоро. То ли обещают, то ли угрожают. Вот. В принципе, я прекрасно помню это замечательное выражение. Каждый человек прожил столько жизней, сколько языков он знает.
6: Угу.
7: И это... Ну, только за. Как это да, но есть нюансы. Есть опыт весьма продвинутых толерантных стран по этому поводу. К чему он привел, мы как раз и расскажем. И вы знаете, что-то удивляет, а что-то не очень. Есть о чем поговорить.
6: Ну, да, да, да. Вот. Ну и, как я обещал, в конце программы пытаемся чуть-чуть вас развлечь. Поговорим про связь без брака. Значит, депутат Буцкая есть такая, да, все знают. Она пообещала, что россиян, которые сожительствуют во грехе и не оформляют свои отношения в ЗАГСе, внимание, штрафовать не будут.
7: Видишь, вот вышел человек, говорит, здравствуйте, я не буду вас штрафовать за.
6: Да. Чего?
7: Это как Рубио, там не было соглашения.
6: Ну, тут как бы любой человек, который прожил в России больше года, да, и обрел рассудок, хотя бы на уровне там, на уровне мышки, да, он понимает, что просто так депутаты не говорят, что я вас не буду штрафовать. Особенно, когда у них никто не спрашивал, будете нас штрафовать или нет. Вот, поэтому, наверное, обязательно будут. Нам с Ильей в этом смысле ничего не грозит. А вы, дорогие радиослушатели, задумайтесь. Вот. А теперь, ну все, закончили хихикать. Впереди много тяжелых и серьезных тем. Поехали.
7: Поехали.
6: Начинаем с Крыма. Давайте сначала сразу послушаем справку, а потом у нас будет еще коротенькая пленочка с заявлением главы республики Сергея Аксенова, а потом к нам подключится прекрасный, интереснейший собеседник, и мы вместе будем рассуждать, что происходит.
0: Наша справка.
8: Крым продолжает переживать крайне непростой период. Украинские удары по энергетике и логистике полуострова сказываются на повседневной жизни крымчан. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Часть полуострова без света, заправки закрыты. Детские и летние лагеря в этом сезоне уже не откроются. Да и в целом, не до туризма и отдыха. При этом противник наносит и психологические удары, сея панику через фейки. В ночь на 24 июня украинские беспилотники ударили по главной электроподстанции Севастополя, распределяющей генерацию Балаклавской ТЭС. Город на несколько часов остался без света. А уже 25-го под атаку попала Таврическая ТЭС у села Денисовка. Точные графики отключений соблюдаться не могут. Оперативная обстановка постоянно меняется, заявил глава региона. Свет отключают точечно. С 21 июня на полуострове полностью прекращена свободная продажа бензина. Топлива нет ни за наличные, ни по безналу, ни по талонам. Горючее теперь получают только государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность. На этом фоне Киев ведет и психологическую войну. 20 июня губернатор Херсонской области Сальдо был вынужден опровергать слухи о подготовке эвакуации и закрытии границ с Крымом. Но массовые вбросы продолжаются. В основном через соцсети, которые в России давно заблокированы, но при этом отлично работают. Но Крым держится и справляется со всеми испытаниями, выпавшими на его долю. И самый главный секрет – взаимовыручка и поддержка простых людей.
6: Так, это была справка, и сразу в стык тогда я прошу звукорежиссера включить сейчас пленочку. У кого есть видеотрансляция, можете даже посмотреть. Это заявление главы Республики Крым Сергея Аксенова, часть его о введении режима ЧС регионального характера. Заявление было сделано сегодня во второй половине дня. Пожалуйста.
9: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся. Спасибо.
6: Ну вот так, лаконично. Там на бумаге это заявление, если хотите, можете найти. Оно... побольше, там больше пунктов.
7: Но оно побольше, там больше пунктов, но, честно признаться, оно мне больше, как это, понимания не добавило.
6: Ну, будем пытаться.
7: Давайте попробуем понять, в этом разобраться.
6: У нас сейчас в эфире вместе с нами поэт и журналист Ольга Старушко. Оля, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что с нами.
10: Добрый вечер, Александр.
7: Оля, добрый вечер.
6: Да, отлично. Прекрасно. Вы в Москве или в Севастополе сейчас?
10: Я военная тайна.
6: А, ладно, хорошо.
10: 21 вечером я уехала севастопольским поездом, но из Керчи, 23-го была в столице, пока я здесь. Угу. Скоро поеду обратно, потому что папе 89, это время вызов для таких людей, как он, потому угу. что и со здоровьем мне все в порядке. Но могу сказать сразу. Первое, если вы вызывали добавлятора понимания, он к вашим услугам.
6: Да.
10: И второе. Помимо всех сводок, разъяснений и прочих пунктов, которые действуют на рацию, в крымских СМИ и источниках удалось найти замечательную фразу. Значит, я напомню, что когда на полуострове был блэкаут, крымчане шутили: «Крыму света не дают, но дают камины брют». Так вот, лозунг текущего дня – время напитков со льдом и чтение печатных книг. А теперь давайте...
6: Как, господи, значит, как здорово.
7: Ну, да. Печатные книги прекрасно. Что там с электричеством? Я со знакомыми время от времени переписываюсь, а ответы крайне лаконичные. Вот, что, ну, одним словом скажу, держимся.
10: Держимся. Ситуация такая. Там же ведь проблема в том, что нарушена инфраструктура. Ни одна железка сломалась, да, и ни один провод вышел из строя. И вот это перераспределение лимитов энергии, которым занимаются сейчас практически в ручном режиме диспетчеры целых региональных узлов, ну, а также энергетики, которые в том числе экстренно реагируют на то, что если где-то что-то подключили, а оно не подключилось, а наоборот. Значит, если следить за проверенными чатами крымскими и севастопольскими, то прямо адресно по названиям улиц, населенных пунктов и так далее, в оперативном режиме, как только появляются лимиты энергии, людей информируют, что подключено, что отключено, где транспорт получил возможность ходить и так далее.
7: Но средняя температура по палате там за сколько часов в день там
10: условно? Давайте вот это мы не будем обсуждать, потому что ситуация может меняться. То есть на самом деле главная задача энергетиков, насколько я понимаю, именно стабилизировать систему. Сейчас речь идет о том, что если, например, еще вчера оптимистично планировалось, что будут плановые веерные отключения вот для того, чтобы баланс устаканить, а потом пошли новые нарушения. Не случайно в справке же прозвучало в начале выпуска, точнее, в начале этой нашей темы, что сейчас строить какие-то прогнозы сложно. Вот по факту. Поэтому в режиме есть свет, заряжаем телефоны, папа срочно дышит кислородным аппаратом. Вот, ну и так далее. А опять-таки, вот то самый режим «держимся» и чувство доброго плеча, это объявление «у нас есть свет, заходите, зарядите телефоны» или типа есть возможность подключить горячий чайник, приходите, ну,
6: это,
10: выпить горячего.
6: Это безумно важно. Оль, вы сказали очень важную вещь, проверенные чаты. Да, вот проверенные чаты. Потому что понятно, что фронт информационный сейчас, и не только в Крыму, а в целом вообще по всей России, да, он равнозначен тому фронту, где стреляют, убивают и летают дроны. Вот насколько хорошо и глубоко население Крыма понимает, где вот это проверенное, а где непроверенное. Потому что я слышал в некоторых разговорах, да, и у меня нет никаких оснований там спорить с этим, что крымчане-то, в отличие от материковых россиян, да, более, скажем так,
7: чистоплотные в этом смысле.
6: Да, информационно чистоплотные
7: и подкованные. В хорошем смысле брезгливые, да.
10: А потому что с 2014 года была прививка дочерей офицера, ну, поэтому наш коллега, да, журналист в бэкграунде, а ныне советник Аксенова, выдал цитату, которая тоже достойна скрижали. Видите в домовом или ином другом чате дочь офицера, брат солдата с передовой или жену силовика, удалите и заблокируйте. То есть уже даже вот в информационное агентство, в органы власти и так далее, сами крымчане шлют сообщения. Смотрите, вот фейк, вот это неправда, да, вот такое вбрасывают. То есть у людей реакция работает.
7: Я кое-что смотрел еще из украинских разных пабликов. Не часто, но есть эта тенденция. Ну что там, крымчане, наелись? Не пора ли домой возвращаться?
10: С 2014 года.
7: Это с одной стороны комично, а с другой стороны тоже описывает ситуацию. Настроение у людей вообще какое? Вот просто на улицах, на базарах, что...
10: Ну, смотрите, поскольку с 21-го у меня там нет, могу сказать, уезжали абсолютно спокойные автобусы, абсолютно спокойные поезда. Люди понимали, например, задержку движения, потому что был перекрыт Крымский мост. Каждый поезд, поддающийся под посадку, встречали аплодисментами. Криков, скандалов, шума, нервозности, паники, все пропало, да, при этом напротив горит черный дым. Извините, что мы это в федеральном эфире, догорает паромная переправа.
7: Ну да.
10: Люди понимают,
7: обстреливают, впрочем, каждый день же.
10: Вопрос в другом. А если начать раскачивать себя и окружающих на качелях, благо не будет ни для кого.
7: Самовозбуждение — это инструмент.
10: На самом деле, вот я о чем бы хотела сказать, с вашего позволения, пару слов.
6: Да, чуть-чуть времени.
10: Проблема санации окружения, она важна не только в онлайн, ну, типа того, что не читать непонятные чаты. И самое главное, не множить это все судорожной пересылкой знакомым. Ой, вы видели, а вы видели. Есть же еще и социальная гигиена офлайн. Погасите панику, успокойте бабушку у подъезда, которая не очень хорошо понимает, что происходит там. С теми же родными поговорите, детям объясните и так далее. Вот самый верный механизм. И в связи с этим у меня возникает вопрос, коллеги. Знаете, по поводу чего? По поводу механики реагирования на фейки в СМИ. У нас ведь как? Для того, чтобы что-то опровергнуть, это надо процитировать. Вот эта ситуация меня очень начинает напрягать.
6: Ой, какая большая тема. Оль, нет, тогда я чуть поменяю сценарий наш. И сейчас мы будем прерываться на наш дежурный технический перерыв на минутку. Угу. Я вас попрошу не уходить, потому что мы будем переходить уже к следующей теме, которая неразрывно связана с тем, о чем мы сейчас говорим.
7: Естественным образом из нее
6: проистишься. И вот этот важный ваш тезис хочется чуть-чуть поподробнее проговорить и раскрыть. Пожалуйста, никто никуда не уходит. Через минуту
0: продолжим. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
11: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
12: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
6: Да, это «Ржавчина». Мы вернулись в эфир, и прежде чем мы продолжим уже с следующей как бы под темой, да, и со следующим гостем, я хочу напомнить, что в эфире у нас поэт и журналист Ольга Старушко. Оль, вот очень важную тему вы подняли, да, по поводу в целом вообще реакции официальных медиа, да, на потоки лжи, на потоки, которые вызывают панику у людей. На вот это все. Мы же до сих пор реактивные, прежде всего.
10: Тут я скорее как раз не про то, что да, мы вынуждены догонять. Ну, смотрите, именно для вот этого периода сейчас, который переживает и Крым, и Причерноморье, и другие регионы страны, медийная составляющая в напоре противоположной стороны ими самими подчеркивается как чрезвычайная. Собственно говоря, вы же помните, да, что отправной точкой для нагнетания медийной этой составляющей стал удар по знаковой, запинаюсь, потому что волнуюсь, по панораме, да, угу. Когда в Севастополе, да, прилетает вот в центр памяти куча ассоциаций, связанных с Крымской войной, со стойкостью города и не только. Да, естественно, когда это все той стороной спланировано и развертывается, нам остается реагировать. Ну, не на упреждение, а только во след. Но я-то пытаюсь сказать немножко о другом. Мы привыкли с тех пор, когда еще у нас не было медиа-войны, во всяком случае в таком накале, что надо изложить, что сказали, а потом на это возразить. Но получается, что вынося в пространство федеральных или даже региональных СМИ те самые тезисы, которые вбрасываются через непроверенные чаты, через сливные бачки, им придают вес.
6: И такая институализация происходит.
10: То, что люди читают и слышат первыми, это как раз вот то, что вбрасывается с той стороны. А уже только потом на это идут возражения, опровержения, рассказы о том, как дипфейк сконструирован, да, на какое видео и о чем оригинальное подложили, и испорченный звук и так далее. Как по мне, вот простой домохозяйке. Да, механизм должен быть прямо противоположный. Сначала внедряется в сознание верный с нашей точки зрения тезис, вот говорится то, что надо знать, а потом маркируются все иные сведения на эту тему как вредные и недостоверные.
7: Ну, совершенно точно, Оля, и вы знаете прекрасно как профессионал. Еще есть еще один прекрасный способ. При этом моделируется несколько ситуаций, которые, скорее всего, произойдут, и на них заранее готовится рамка информационная, да, и как только что-то под такое подтягивается, она уже есть, и ее уже можно выдавать на гора.
6: Да? Что, здесь большая тема. Большая. Смотрите как, я предлагаю

0: приложение холдинга ВК. Под раздачу попали ВКонтакте, Одноклассники, ВК Мессенджер, ВК Видео, ВК Музыка, Дзен, почта Mail.ru и другие сервисы. Теперь они недоступны для скачивания и обновления на iOS-устройствах. В компании ВК подчеркнули, что Apple не предъявляла ни технических, ни иных претензий. На этом фоне информационное пространство продолжают заполнять сообщения о катастрофическом топливном коллапсе, который якобы уже охватил 75 регионов. В соцсетях панику подогревают видеороликами с прилетами украинских дронов, сообщениями об очередях на заправках и километровых пробках. Реальная ситуация действительно сложная. Удары БПЛА противника по нефтезаводам привели к некоторому снижению производства топлива, но очереди на заправках и перебои в логистике во многом вызваны именно ажиотажным спросом, поскольку запас прочности у отрасли довольно большой. Необходимо понимать, когнитивная война – это игра на страхах и инстинктах населения. Ее цель – не просто сообщить новость, а создать ощущение необратимости кризиса, подорвать веру в то, что государство способно справиться. Людей отрезают от привычных цифровых сервисов, накачивают негативом, а параллельно идет внедрение нужных противнику смыслов. Победить в этом противостоянии просто. Власти достаточно открыто говорить о проблемах и путях их решения, а гражданам почаще включать критическое мышление и не поддаваться панике.
1: Вот такая вот история. Понятно, что справка эта далеко не полная, и отражает она далеко не все, так сказать, происходящие сейчас события в этом когнитивном поле боя, да, ну вот об этом и не только. Мы сейчас будем говорить с нашим уважаемым экспертом. Приветствуем президента консорциума «Инфорус», специалиста по кибербезопасности Андрея Масоловича, автора телеграм-канала «Кибердед», очень интересного, полезного канала. Андрей Игоревич, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Извините, что мы немножко задержались. Слышали, да, зацепились все-таки.
3: Да, тема важная.
1: Ага. Андрей Игоревич, понятно, что идет эта когнитивная война. Понятно, что уже всем надоело на эту тему шутить и рассказывать несмешные анекдоты, как это было там в начале 22-го, и еще какие-то попытки были в 23-м году. Все уже, ну, как бы очевидно признали. А вроде бы всем из каждого утюга рассказали, как не стать жертвой и пушечным мясом этой войны. Да? А что-то ничего не помогает.
3: Но на самом деле помогает. Вот сейчас разгоняют волну про то, что нет гречки.
1: Опять гречка?
3: И надо запасаться гречки.
1: Я сейчас
3: предельно серьезно.
1: А, не, про гречку я пока не слышал.
3: Вот. А почему? Потому что...
1: Так, Андрей Игоревич, я прошу прощения, у нас очень плохо со связью, сейчас мы вас будем перенабирать. Сейчас будем перенабирать, потому что что-то прям проваливается. Я уж испугался, я решил, что начали опять это самое, всех гнать за гречкой. А это был риторический вопрос, оказывается.
2: Ну, я думаю, что сейчас вообще будут запущены все вот эти вот испытанные, давно обкатанные эти механизмы.
1: Инфокарточки.
2: Совершенно определенно. И есть еще одна штука, да? Потому что что такое вот на самом деле когнитивная война? Это включение сектантского мышления. Сектантского и мифического мышления. Полное выключение критического отношения к любому вокруг происходящему. Вот нужно выяснять, в какие дыры они влезают с этими самыми своими инструментами. Да?
1: У меня есть версия. Вот пока мы соединяемся с Андреем Игоревичем, я попробую свою версию изложить. Пусть она прозвучит даже, может быть, несколько крамольно, но пусть она прозвучит. Подсказывает мне, что есть связь, да? А, есть. Тогда я не буду озвучивать свою версию, а мы...
2: Ну, мы к ней вернемся.
1: А ты адресуй вопрос Андрею Игоревичу.
2: Да, Андрей Игоревич. Ну вот, гречка, там еще набор весьма себе обкатанных традиционных всяких вот этих инструментиков. Задача, как мы сейчас говорили с Сашей, да, очевидная, у цели когнитивной войны. Превратить его в сектанта с мифическим мышлением. То есть выключить критическое мышление. Какие для этого существуют лакуны и способы? Чем пользуются эти люди?
3: Пользуются единственным способом. Мы с вами взрослые, серьезные люди, которые понимаем, что и как происходит, что и как делать, все время, кроме первых

0: 0,3 секунды. То есть если вы видите, что-то яркое прихватили ваше внимание, сначала включают сознание, сначала включают обезьянка, от которой мы произошли. Это называется предикативная опора на яркий внешний признак. Угу. Соответственно, любая информационная атака, большая, маленькая, сложная, простая, состоит из 5 шагов. Первое – перехватить внимание. Соответственно, лечится за полминуты. Если вы минуту назад смотреть не хотели, значит, и не надо. Не переключайте внимание. Не отвлекайтесь от того, чем занимаетесь. Второе – создать яркий образ. Ну, носите с собой этот самый флешку с Машей и Медведь, или там паровозик из Ромашково, там яркие образы. Не переключайтесь. Все, минуту, видите, уже половину атаки отбили. Третье – вызвать неконтролируемую эмоцию. Вот, могу вам рассказать. Фейк, это когда... Ну, фейк, это лошади из...
1: Господи, что ж со связью-то?
0: Это хорошо продавать. У нее была неконтролируемая эмоция. Если вы чувствуете, как основное кипело, ну, не беря в организме. Вот, четвертое. Вызвать желание поделиться. Вот это самое страшное. Потому что за 6 месяцев атаки сумели вынести 9% продаж розницы бензина. За 6 месяцев 9%. За 2 месяца паники на третье этих бензоколонок. Паника не потому, что паника, а потому, что паникеры скупают и спекулянты скупают. А не потому, что нету бензина. Я вот сейчас ехал из Москвы. Вчера на заправку потратил 2 минуты. Была одна машина. Сегодня потратил 5 минут. Я просто не езжу на те заправки, где лохи паникуют. Езжу на те заправки, где чуть-чуть подороже. Вот они почему-то они не догадываются, оглядываются. Вот. И бензина навалом, народу нету. Вот, могу как в Москве, там, ближайшего Подмосковья, это зафиксировать, как автовладелец. Проблем нет, пишите на порог. На двух очереди две закрыты, а на двух все есть, очереди нет, просто чуть-чуть подороже. Просто не бойтесь заглядывать там, где чуть-чуть подороже, и все. Вот. Значит, ну и пятое, это четвертое, это разнести панику. То есть заклейте, замотайте себе палец, чтобы не нажимать кнопку репост. Все, спасете страну. Вот, и пятое, самое главное, будет нецелевое действие. Почему оно нужно? Потому что на поле боя нас победить невозможно. Информационную войну затевают, когда нельзя победить в реальном пространстве. Тогда порождают виртуальное, изображают, что мы в нем уже проиграли, заставляют нас вести себя как проигравших, заставляют весь мир смотреть на нас как на проигравших.
1: Но, Андрей, поэтому, если люди игры не играют, информационная война выиграет за одну минуту. У нас осталось меньше минуты.
2: А у нас еще второй блок.
1: Да. У нас второй блок. Ну, давайте мы этот вопрос прибережем на второй блок, потому что мне он кажется одним из самых принципиальных.
2: Подвесим.
1: Мы создаем ситуацию, где, которая очень эффективна, совершенно без проблем пользуются наши враги. Мы создаем информационные дыры, в которые тут же бросаются люди с подготовленными инструментами. Простейшая история с бензином. Мы включаем телевизор, и что мы видим в телевизоре или на радио? Нам, когда народ обсуждает бензин, нам будут 1.5 часа по телевизору рассказывать об отставке Стармера, приводя в бешенство людей, которых нифига сейчас не интересует отставка Стармера.
0: Я с вами...

0: не запущена. Мы,
1: Почему? Денег зато запустить много. Можно там за две недели, причем деньги-то на нее выделяются. Там вопрос, давайте,
0: давайте вернем
1: СМЕРШ. Вот, они там за полгода разберутся.
2: Это, кстати, да, сейчас мы на минутку, прервемся, Андрей Игоревич, на блок анонсов и продолжим.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
2: А продолжаем мы эфир. С нами по-прежнему президент консорциума Инфорус. Нету с нами Андрея Игоревича. Ну, просто вот связь у него что-то не очень стабильное, но мы продолжим. Да? На самом деле, вот тот вопрос, который ты задал Мусоловичу, и на который я не успел ответить, когда связь у нас испортилась в первый раз, да, я хотел сказать примерно то же самое. Да? Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
0: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
2: Ничего не нужно делать.
0: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно свой сводит людей с ума.
2: Это тема, которую мы начали вот в разговоре еще с Олей Старушко, да, когда вот я все время на этом настаиваю, что мы реактивны, да, мы все время отвечаем, мы все время догоняем.
0: Мы не создаем информационное пространство.
2: Да. Мы все время работаем щитом, а надо бы работать, конечно же, мечом.
0: Конечно.
2: И главное, что меч этот не мяч, да, а меч, он должен быть очень-очень такой большой, прям такой двуручный.
0: Но давай вспомним наши реальные победы в когнитивной войне.
2: А вот давай, Андрей Игоревич,
0: спросим. Я их насчитал три.
2: А вот давай спросим.
0: А давай,
2: Андрей Игоревич, с нами.
0: А вы считали?
2: Вот есть очевидные победы наши за вот эту, за вот эту фазу когнитивной войны?
0: За последние три года.
1: Напомню, в мае 22-го года вышел отчет Нью-Йоркского университета под названием «Почему Украина выиграет информационную войну?». Ну и там описывалось, может, ей рулят американцы, хотя бы. Ей рулят англичане. Вот. В июле 22 года вышла статья в РПН, в центральной газете Франции, как Франция проигрывает информационную войну России. Но там речь шла про Африку, где работала команда Пригожина.
0: Андрей Игоревич, а вам не показалось, что там куча подмен, значит, подтасовок и всяких манипулятивных штучек, нет?
1: Где?
0: Вот в этой последней статье французской, что русские обыгрывают французов в информационной войне.
2: Да. Связь.
0: Что ж такое?
2: Ну, это тоже, друзья мои, некоторая часть, в общем, когнитивной войны. Давай мы перечислим свой топ этих побед.
0: У меня их три. Значит, первое, это когда принесли список украденных русскими детей. Помнишь эту историю?
2: Да.
0: 20 тысяч говорили, 20 русские украли 20 тысяч, верните наших детей. Все-таки мы настояли на том, чтобы они составили список. Они с этим списком приехали. И это была феерическая совершенно история. В этом списке было 339, вот они наскребли, из всех 20 тысяч. И это было восхитительно.
2: Ну и главное, что это были дети, которые в полном здравии, в уюте и комфорте были просто эвакуированы из опасной
0: зоны.
2: Верно. Я всегда вспоминаю вот эти вот рефрижераторы с трупами
0: ВСУшников
2: у границы, потому что это был очень сильный именно информационный удар по украинскому обществу.
0: Ну, это просто Гроги было.
2: Третий
0: ТЦК.
2: Удары по ТЦК, да. Когда мы стали выносить ТЦК, кстати, интересно, почему перестали.

0: кстати, интересно,
1: это почему вот, это не военная составляющая. Мы имеем в виду здесь абсолютно информационную часть, с которой, кстати, так и не дожали. И, на мой взгляд, так и не доработали. Не нарастили мяса на это, не нарастили эмоций. Простая констатация в данном случае недостаточно. С этим нужно взаимодействовать. Это должно вызывать эмоции. Вот то, о чем Андрей и Игоревич говорил. Да? Если мы один раз столкнулись, вспышка отработала, наращивайте на нее эмоции.
0: Давай, сотая попытка. У нас снова Андрей Игоревич на линии. Андрей Игоревич, давайте ваш топ, он правда интересен.
2: Так, прорвались на том, что французы признали, что мы их в Африке переиграли. Почему? Потому что там команда Пригожина действовала, когда военные, политические, информационные планировались, контролировались, жестко контролировались. И выполнялись из одного кулака. Все работает. Вот. То есть основной принцип пространства, когда... Серёг майор, один там занимается военной операцией, второй управляет дронами, чтобы мешать, третий управляет противника, чтобы он чувствовал.
0: Ох, слушайте, Андрей Игоревич, ужасно, что это, ужасно реально, что это со связью. Давайте мы вам очень благодарны за терпение и за то, что вы пытались эти полчаса честно провести с нами, но я даже не представляю себе, что слышат сейчас люди у своих приемников, поэтому... Ну, будем пробовать еще, но уже тогда без связи, а просто очно в студии. А мы пытались разговаривать с президентом консорциума «Инфорус», специалистом по кибербезопасности Андреем Масоловичем. А, ну, в общем, нам тоже есть чего сказать, да?
1: Ну, определенно так, потому что худо-бедно в этой сфере новостей я работаю там без малого. 40 лет, да. Вот, в том числе занимался и всякого рода информационными вещами и сопровождениями, и немножко представляю себе, что это такое. Я подхвачу твою мысль, тем более, что ее необходимо все время повторять. Наша главная ошибка заключается в том, что мы не формируем информационную повестку. Мы реагируем на то, что происходит. Мы как бы даже себе не очень представляем, а что может быть. Хотя в данной ситуации вещи и направления того, что может быть, достаточно очевидны. И в информационной войне наши ответы на то, что может быть, должны быть уже сейчас. Эти заготовки должны лежать и ждать своего часа. Потому что, когда происходит то, что может произойти, у нас должен быть уже жесткий, адекватный, понятный, а самое главное, честный ответ. Мы так проявляем, в том числе, уважение к своим людям.
0: Абсолютно. Я с тобой полностью согласен. И тут не добавить, не убавить. Пока остается немножко времени, что хочется еще сказать. Это то, о чем, конечно, хотелось поговорить со специалистом, да, с Андреем Масоловичем. Но, в общем, я со своей колокольни тоже скажу. А это касается блокировки сервисов экосистемы ВК. Значит, понятно, что это в большей степени тоже такой пиарный, как бы, да, удар, потому что, ну, желающие себе все это скачать...
1: Попытались его сделать пиарным, но, на мой взгляд, получилось плохо.
0: Желающие это скачать, все равно скачают, да, ну, желающие это... этим воспользоваться, все равно воспользуются. Ничего страшного не произошло, да, я хочу вам напомнить, дорогие наши радиослушатели, что когда мы залетели вот в это, значит, метеоритное облако бесконечных осколочных санкций, мы не могли, например, пользоваться онлайн-кабинетами банков. Ну, например, да, не могли. И чтобы, значит, воспользоваться услугой там перевода с карты на карту через смартфон, да, это какое-то механическое действие, нам с вами, если вы забыли, нужно было ехать ногами в офис банка.
1: О, ужас!
0: Где операционистка,
1: вот это да.
0: Да, руками нам устанавливала приложение. Страшное дело, да. Так вот, это все тоже преодолимо. Поэтому, значит, речь не о том, что пользователи устройств там конкретной, так сказать, марки, не буду ее никак называть, не потому что не хочу рекламировать, а потому что скажу что-нибудь нецензурно. Вот. Дело не в том, что пользователи этих устройств не могут пользоваться теперь продуктами экосистемы ВК. Да? Это еще одна попытка расшатать вас да, значит, показать вам, смотрите, вы здесь уязвимы, вы не сможете мимасиками поменяться со знакомыми, вам мама больше не напишет письмо, а все почему, посмотрите, до чего довели вашу спокойную, тихую, мирную жизнь. Не ведитесь, не слушайте. Это все комариные укусы, которые на самом деле ни на что в целом не влияют. Ни на что.
1: Кроме вашего настроения.
0: Да. И вот то, что нам
1: успел... Владейте своим настроением сами. Слушайте, то, это же ваша собственность.
0: Успел сказать Андрей Игоревич, да, понятно, что это была метафора, но это была классная метафора, и это было очень хорошо слышно без помех. Носите с собой флешку «Маша и Медведь». Или там любой другой контент, который точно вас ставит на место, и который приводит вас в чувство и дарит вам хорошее настроение. Посмотрите на фотографию любимого человека, ребенка, котика,
1: пересмотрите
0: собаки.
1: Пересмотрите «Кин-дза-дза» или «Необыкновенный концерт».
0: Можно что-нибудь попозитивнее, а? Вот это вот без советского нуара. Вы видели, какими глазами меня сейчас посмотрел Илья. Господи, я сейчас под стол залезу, и меня спасет только необходимость, а, значит, сказать, что мы передаем сейчас эфирную эстафету новостям. А после этого вернемся, и у нас впереди еще как минимум три очень важные темы, ну, одна из которых прям тяжелая и трагическая. Не уходите.
3: Ржавчина. Театр Радио России представляет.
4: Чем еще удивить можете?
5: А вот дай срок, удивим!
3: Блоха. Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
6: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
3: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
7: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
8: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
7: Вот те и гляди.
3: Блоха. Слушайте с 29 июня по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Русские сезоны.
9: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
3: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
10: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
12: Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
13: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
14: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
15: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
17: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия минувшей ночью произвела групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по военным объектам на Украине. Путин подписал закон о запрете на депортацию иностранцев, проходящих службу в вооруженных силах России. Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. Далее подробнее. Российские войска за неделю уничтожили и взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе уничтожено более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника, сообщает Министерство обороны. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего за неделю российские военные в ответ на террористические атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК и ТЭК ВСУ. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Южная группировка войск продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия. Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию или отказ выдачи вида на жительство в России для иностранцев, которые проходят службу в вооруженных силах России по контракту, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также президент подписал закон об обеспечении безопасности специальных объектов вооруженных сил России. В частности, предусматривается, что в целях обеспечения безопасности военных объектов расположены в закрытых военных городках вооруженных сил России может устанавливаться особый режим. Согласно закону, правительство определит перечень закрытых военных городков, для которых устанавливается такой особый режим, а также порядок его обеспечения. Также президент подписал закон о повышении пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства. Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии. Президент России напомнил о регулярном авиасообщении между двумя странами и о запущенных трансграничных пригородных поездов.
19: Из 10 регионов России выполняются регулярные пассажирские авиарейсы в Беларусь. В апреле запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. На очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки-Витебск, Великие Луки-Полоцк, Брянск-Гомель. В планах прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Для транспортировки белорусской экспортной продукции задействуется железнодорожная и портовая инфраструктура российских регионов. В отношении российских и белорусских товаров, перевозимых в третьи страны автотранспортом, поэтапно вводится безразрешительный порядок транзита.
18: Владимир Путин указал, что российско-белорусский товарооборот в прошлом году достиг рекордных значений и составил 52 миллиарда долларов. В Кремле не слышали каких-либо заявлений США, подтверждающих слова президента Франции Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент Франции не является сотрудником пресс-службы Белого дома в Вашингтоне.
20: Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона, но каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор.
18: Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. Информация о том, что установленные возле пешеходов в столице дорожные камеры фиксируют нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Они предназначены для анализа транспортных потоков и работы перекрестков. Об этом агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что на столичных пешеходных переходах установили новые камеры. Предполагалось, что с их помощью пешеходов начнут штрафовать за переход на красный свет. Однако это всего лишь приборы с функцией видеоаналитики, которые помогают отслеживать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков, отметили в ЦОДД. Очень теплая погода с температурой.
2: Весна, и нас же всех все обвиняли в том, что мы совершили аннексию Крыма, хотя
0: да,
2: ничего подобного.
0: Там был референдум и обращение к России.
2: Да, да, было обращение к России, затем был проведен референдум, уже юридическое обращение к России, второе на основе проведенного референдума. Это вот как раз тот второй вариант, который запускать не будут, и именно потому, что молдаване сами не хотят этого. Они прекрасно понимают, что их ждет впереди, что они полностью лишатся идентичности своей, государственности своей, суверенности, целостности, и это угрозы очень большие, поэтому референдум никто не собирается проводить, и остается единственный вариант провести как раз вот аннексию. Но сейчас пока одобрила только нижняя палата парламента, передана верхнюю палату парламента, действительно прошло все по облегченному варианту, не было обсуждения работы специальных комиссий в течение определенного срока, 45 дней, по-моему, их нормативный срок, и они вот формально это приняли. Будем смотреть, что будет происходить дальше в Сенате, но я так полагаю, что, скорее всего, это решение будет положительным. Потому что нужно Молдову удержать.
0: Глупый вопрос задам. А третьего варианта нет? Оставить Молдавию в покое?
2: Нет, конечно, потому что Молдавию в покое уже не оставят однозначно, потому что привести к власти проевропейскую элиту им удалось. Законодательство страны переформатировать вот в угоду этой правящей проевропейской элиты тоже удалось отвернуть Молдову, ну не народ, конечно, хотя в большей степени сейчас уже и народ, потому что все это давно раскачивается от России в сторону Европы, тоже удалось. И то есть она уже такая полуготовенькая. Соответственно, что-то нужно до конца решать. И вы знаете, вот действительно, я не зря начала с того, что многие эксперты говорили, что скорее всего, они придут к тому, что будет произведена аннексия. Те, кто еще верит в каноны вот международного права и в каноны того, что государство должно само распоряжаться своей территорией, своей суверенностью и всем остальным, то те говорили, да нет, ну что, такого невозможного.
0: Ой-ой-ой, что-то со связью-то у нас сегодня прям нехорошо. Давайте мы попросим Инна Александровна, слышно ли нас?
2: Да.
21: Ага,
2: да,
21: все,
2: вот,
0: все, вернулась связь.
2: Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот понятно, что, ну, с одной стороны, проблема Молдавии, там живут специально обученные люди, у них есть паспорта, и как бы, ну, это их выбор, да, и они могут соглашаться, стать румынами, не соглашаться, ну, как бы, ну, пусть на здоровье, да, но... А там есть Приднестровье внутри, да,
2: да,
0: отрезанное от России, на территории которого находится значительное количество людей с русскими паспортами. Это граждане Российской Федерации.
21: И незначительный российский контингент.
0: Да, незначительный российский контингент. И в целом нам не безинтересно все происходящее там, потому что это происходит у нас под боком, и потому что в целом идет война, и нам получить еще один откровенно враждебный плацдарм прямо у себя под окошком, ну, прям, ну, очень не хотелось бы. Может ли Россия теоретически как-то сейчас на этом поле попробовать поиграть и что-то там сделать? Вот мы очень любим рассказывать про всяких

0: коварных Соросов, там, USAID и прочие-прочие нежелательные террористические организации, которые, когда им что-то не нравится, значит, заливают на какую-то территорию там N денег, загоняют туда X технологов, вот, и делают там, значит, какой-нибудь Майдан, сносят власть, меняют режим и так далее. А мы так не умеем, что ли? Или мы так, ну, нам перчатки белые жмут?
1: Может, нам уже покончить с этим совсем? Мы умеем, и у нас есть очень удачный кейс этого, это Грузия. Как вы понимаете, ее поворот к России – это не просто так, это тоже использование технологий политических, это использование мягкой силы, это использование информационного влияния, поэтому мы умеем. Но что касается Молдовы, там настолько все уже далеко зашло, что Приднестровье, которое подавили, ну, фактически полностью в его воле, в его какой-то суверенности, что делать ставку на них сейчас, и раскачивать вот через них, имея их как резидента своего или свой плацдарм, уже не представляется возможным. На мой взгляд, здесь немножко нами было упущено время.
0: Ну, может, мы там не на ту лошадь поставили, как мы любим это делать, да? Вот в случае с Дадоном, например, с тем же.
1: На самом деле, не столько... Само Приднестровье ставило ставки...
0: Ой, что-то со связью. Давайте мы попросим...
1: Влияние?
0: Инна Александровна. Это элементы когнитивной войны. Давайте попросим перенабрать Инну Александровну. Вот. А я, конечно, вот этот вот свой вопрос, я его не устану всем задавать. Но если все кругом плохие, чем мы хорошие?
2: Это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос.
0: Можно, пожалуйста, мы перестанем быть хорошими? Можно, пожалуйста, мы начнем защищать свои интересы?
2: Ну, это как
0: хотя
2: мне...
0: Хотя бы около наших границ.
2: Саш, знаешь, попалось там... Нет больше у нас на Украине наших людей. А у меня сразу вопрос. А подевались-то куда?
0: А куда делись-то? Да?
2: Были все время, были. Нам было с кем разговаривать. Куда подевались?
0: Так, вот вроде с нами, да? С нами,
1: да, я с вами.
0: Ага. Да, да. Давайте попробуем закончить мысль, да? Вот сможем ли мы сейчас каким-то образом что-то сделать? Понятно, что точно совершенно не в системе координат, вот вы сказали, международное право. Мне захотелось сказать дух Анкориджа и засмеяться. Вот. Ну, то есть, как бы какие-то нелепые конструкции. Вот. Не в этой системе координат что-то можем мы сделать?
1: Поскольку понятно, что очень много молдаван, кто против этой интеграции, а ее нельзя назвать интеграцией, надо правильно называть аннексия, то возможно только сделать ставки на те политические силы, которые могут поднять и консолидировать народ, войти в состав Румынии. И сделать это не так просто, поскольку ведь все связи Молдова с Россией прервала. А туда не... некоммерческие организации, какие-то совместные фонды. То есть вот эта вот мягкая сила, за счет которой можно было повлиять и напомнить о нашем российском влиянии, она уже немного у нас потеряна. Мы чуть-чуть упустили время, и сейчас нагнать его сложно. Зато Европа это время не упускала. Они проработали все.
0: Угу. Да, ну, связь не на нашей стороне. Инна Александровна, спасибо вам большое.
2: Спасибо
0: огромное. Инна Витренко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социальных технологий РАН ХИКС, была у нас в эфире. Про мягкую силу я тут нашел, когда готовился к эфиру, информацию прекрасную. Значит, что, ну, во-первых, у нас в Петербурге закрыли наконец-то генконсульство Румынии. Хочу напомнить, что консульство России в Констанце закрыли больше месяца назад, по-моему, да? Значит, Минкульт Молдавии, видимо, в качестве асимметричного ответа, выкатил потрясающий по силе список российских артистов, которых, значит, не рекомендовано приглашать с гастролями, значит, туда, в Молдавию. Вот, он комический, можете его поискать, он дважды комический еще и потому, что, во-первых, нет этого самого нашего оркестра песни и плески, во-первых, краснознаменного, то есть его можно. а нет шамана, вот, но зато есть несколько граждан иностранных государств, а также несколько артистов, которых в России признали иноагентами. То есть, ну, в общем, уровень политической экспертизы в Минкульте Молдавии примерно такой же, как, мне кажется, и у нас уровень экспертизы, значит, по поводу Молдавии, Румынии и всего остального на постсоветском
2: пространстве. Ну, хоть здесь сравнялись, это слава богу.
0: Да, вот, игра была равна, но история дико интересная, за которой хочется понаблюдать, потому что если эта аннексия пройдет без сучка и без задоринки, то это прям грустная-прегрустная история, и она про Россию, а не про Молдавию. Вернемся через минуту.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
2: Продолжаем соскребать. Ты не удержался в прошлый раз, я не удержусь в этот. Жекос пишет.
0: А он не нам, мне кажется, пишет, кому-то, каким-то демоном в своей голове пишет.
2: Я уже вы там не задолбали сутками обсуждать по радио Америку и Европу? Америку мы не обсуждали. Лучше обсуждали, что происходит в родной стране, не за ее пределами.
0: Только этим
2: мы дальше матерщина. С матерщины вы себе засуньте. Вот. И если вы не слушали весь первый час, о котором шла речь, и о том, что у нас с бензином, и о том, что у нас в Крыму, и о прочих вещах, которые касаются абсолютно нас, нашей страны и нашей повседневной жизни. Ну что ж, там будет запись, можете послушать и вот это последнее слово себе втолкнуть в глотку. Поехали дальше.
0: Ну, аминь. Но я считаю, что в целом с людьми, которые разговаривают с демонами в своей голове, ну, как бы это встревать в эту беседу не обязательно. Ладно, значит, я сейчас что-нибудь хорошее скажу. Дорогие выпускники 2026 года. Значит, от всей души хочу поздравить вас с тем, что вы сдали ЕГЭ. Все же сдали уже, да?
2: Ну да.
0: А вот, значит, мы очень, кстати, с большой гордостью и радостью в эфире рассказывали о 100-бальниках, 200-бальниках, 400-бальниках, да? То есть на самом деле у нас растет...
2: Там девочка, конечно, просто да, потрясла.
0: У нас растет невероятная молодежь. Очень умная, очень талантливая, очень, на самом деле, любящая свою родину, уже все прекрасно понимающая. И эти все разговоры, которые мы, старые, не буду говорить, кто периодически ведем занудно о том, что все пропало, непонятно, там, кому мы будем передавать родину. Вот, это все брюзжание, не более того. Вот, молодежь замечательная. А для тех, кто пока еще учится, ну, где-нибудь в классе в 6-м, 7-м, 8-м, а также для их родителей, есть новость. Году в 30-м, возможно, значит, вы, уважаемые несовершеннолетние радиослушатели, или, значит, уважаемые совершеннолетние радиослушатели, ваши дети будут сдавать ЕГЭ по арабскому языку. Угу. Справку, пожалуйста.
3: Наша справка.
7: Опыт Запада показывает, при отсутствии жесткого государственного контроля языковое образование может стать инструментом идеологической инфильтрации и формирования радикалов. Достаточно обратиться к фактам. В 2008 году в США был опубликован доклад, из которого следует. В Исламской Саудовской Академии в штате Вирджиния использовались учебники, где убийство вероотступников называлось дозволенным, а евреи и христиане – врагами верующих. Во Франции в сентябре 2025 года закрыли Европейский институт гуманитарных наук, где также преподавали арабский. При обысках нашли материалы, оправдывающие ампутацию рук, побивание камнями и вооруженный джихад. В Швеции расследование местных репортеров выявило, исламистские структуры через систему образовательных ваучеров вывели более 100 миллионов долларов государственных субсидий и направили их на финансирование экстремистов в Сомали. Механизм экспансии через образовательные программы отработан десятилетиями. Франция, Бельгия, Германия разрешали властям Марокко, Алжира и Турции присылать учителей в государственные школы, при этом контроль над программами оставался за иностранными правительствами. Спецслужбы Нидерландов еще в 2004 году фиксировали попытки создать в Западной Европе ультраортодоксальный мусульманский блок. Весь этот печальный опыт – задокументированный факт реализации программ мягкой силы террористических организаций через систему образования. Бельгия, страна с наибольшим числом местных жителей, принявших ислам, официально стала лидером в Европе по числу уехавших воевать в Сирию на стороне джихадистов.
0: Мостик я кину небольшой к предыдущей теме про язык и мягкую силу. Вот обратите внимание, что все те страны, которые мы теряем или уже потеряли из своего контура, прежде всего...
2: Начинается все с языка.
0: Начали отказываться от изучения и использования русского языка. Да?
2: Украина, не Украина, неправда. Зеленский со своей шатей и братьей на прошлой неделе отличились. Вывели русский язык из Европейской хартии по защите языков.
0: Так.
2: Такой способ лоботомии. Да. Я уже именно это слово применяю к способам борьбы с русским языком.
0: Вот. И вот в той ситуации, когда русский язык, и мы, кстати, не так давно, по-моему, у нас тема была даже в программе, что русский язык теряет свою силу в глобальном рейтинге мировых языков. Мы во многом теряем русский язык у себя дома, превращая его во что-то негритянско-помоечное, такое, только вот реп читать, чтобы потом Минюст слушал. И вот давайте мы еще будем учить наших детей арабскому и сдавать ЕГЭ на арабском.
2: А как по мне, вообще бы взять бы и вот эти вот часы в школе уделить устной речи русской.
0: Да.
2: Научить людей разговаривать на русском языке грамотно, красиво и понятно.
0: Да, но у нас гость сегодня под другую тему. И мы с радостью представляем одного из любимейших наших экспертов, Александра Беляева, подполковника ФСБ в запасе, автора телеграм-канала «Азартная политика». Александр, добрый вечер.
2: Александр, очень вам рады. Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
0: Не нагнали мы тут лишнего вот этой справкой про спецслужбы и про все те их неутешительные выводы, которые были сделаны за последние два десятилетия в странах так называемого Первого мира?
8: А давайте я вам добавлю фактологического позитива, причем на базе озвученных вами фактов.
0: Давайте.
8: Смотрите, замечательные голландские спецслужбы, которые, на мой взгляд, ничего в руках, кроме штурвала, местного же производства держать не умеют.
0: Это шутка со звездочкой, ладно, так.
8: Навигация открыта.
0: Да.
8: Ну так вот, они в 2010 году сделали этот доклад, и что?
0: И ничего. Ничего.
8: Так точно, ничего. Больше того, вы совершенно справедливо привели такую в прошлом страну старой Европы, как Бельгия. Она еще чем характерна. Бельгия – это страна с ядерной электростанцией, которая давным-давно требует ремонта, кстати. Кто же ее будет ремонтировать? Вы очень правильно и справедливо отмечали вопрос, касающийся арабского языка. Ну, кроме того, что в странах, где этот язык родной, то есть Север Африки, Ближний Восток, порядка 40 стран, да?
0: Угу.
8: Но вы знаете, что самое интересное? Ведь если так пойдет, как сейчас, оно уже идет. То скоро для общения с бельгийцами, немцами, французами нам не нужны будут эти языки, да? Там, тем более, что всякие валлонские, да, фламандские. Нам будет нужен один язык, арабский. Потому что, судя по этнической динамике и по упоротой, абсолютно упоротой политике по завозу мигрантов в страны Евросоюза и, в первую очередь, в страны Севера Европы, мы видим, как на наших глазах меняется демографическая картина, а вместе с ней и этнокультурная. Но для России, я вам честно скажу сразу, как подполковник госбезопасности, это не хорошо и не плохо. Более того, хочу напомнить, что у России переговоры с мусульманскими, с арабскими странами, то есть со странами, которые не являлись, участниками любых европейских союзов и вообще расположенных в Европе. Нам с этими странами всегда удавалось договариваться гораздо лучше. Например, вот абсолютный чемпион по войнам с Россией является не Турция, казалось бы, да, османская, а Польша. Польша uh-huh. это страна, чей язык до сих пор очень похож на русский. И, в общем-то, поляков можно почти без переводчика понимать. Ну, понятно, что желательно знать язык, но все-таки. При всем при этом мы смотрим за динамикой. Есть такое замечательное, кстати, произведение «Медведь Парижской Богоматери». Оно было написано, если мне память не изменяет, в 2003 или 2004 году. Прогностическая сила этого художественного произведения, она, если вы ее почитаете, она просто поражает, потому что в этом произведении, написанном 22 года назад, автор, русский автор, кстати, женщина, она описала процесс исламизации Европы ровно таким образом, каким он выглядит именно сейчас. В чем проблема и в чем сущность этого исторического процесса? Исторический процесс, как известно, нельзя отменить. Его можно замедлить или ускорить, а отменить нельзя. Ну так вот, смысл заключается в следующем. Врожденческое движение в политических, финансовых и управленческих элитах стран Европы, в первую очередь именно старой Европы, то есть англосаксонской цивилизации, привело к тому, что вырождение коснулось самой идеи воспроизводства населения. То есть такие экстремистские идеологии, как ЛГБТ, Child Free и прочие, они были укоренены до возведения их в равновеликую степень с полноценной идеей деторождения. То есть это уже деструктив, который уничтожает цивилизацию.

0: той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. В эфире программа «Люди и песни».
3: У моря, у синего моря, со мною, рядом со мною. В 60-х годах прошлого века песня с этими словами была очень популярна в Советском Союзе. Впрочем, многие поклонники этой мелодии в стиле твист не догадывались, что родом она из далекой Японии. Ну а ее первыми исполнительницами были Хидэйо и Цукако Ито, 16-летние близнецы из города Таканаме, что неподалеку от Токио. Отличить одну от другой было практически невозможно. Правда, у Хидэйо была родинка возле левого глаза, но Цукако постоянно рисовала себе такую же. На одном из конкурсов близнецов их заметил продюсер Шо Ватанабе. Именно он придумал для дуэта название «Дза Пинацу» или по-английски «Пинутс» – «Арахисовые орешки». А в 1963 году композитор Хироси Мигаява и поэт Такико Иватани сочинили для них песню под названием «Кой но бакансу» – «Каникулы любви». Как выяснилось в дальнейшем, первый в истории мировой хит японской поп-музыки.

люди и песни. В Советском Союзе песню «Каникулы любви» издала в 1964 году фирма «Мелодия». Вскоре она прозвучала в лирическом фильме режиссера Эльдара Ишмухамедова «Нежность», а потом даже в шпионских лентах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Отрывок из песни был использован авторами в качестве радиопозывных зарубежного разведцентра.

Песня в нашей стране была столь популярна, что даже не обошлось без курьезов. Как-то в СССР прилетела делегация Союза матерей Японии. На одном из приемов в их честь хор учениц младших классов исполнил на японском «Каникулы любви», что вызвало бурное возмущение матерей семейств из страны восходящего солнца. Ведь в оригинальном японском тексте рассказывается о том, как юноша и девушка занимаются любовью на пляже. Потому вскоре поэт Леонид Дербенев сделал очень вольный перевод песни, где ни о чем таком не говорилось. Сначала композиция, а первой ее спела Нина Пантелеева, называлась «Песня счастливой любви». Однако народ тотчас переименовал песню по первой строчке «У моря, у синего моря».

0: люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Центробанк опубликовал портрет россиянина, которого чаще всего обманывают мошенники. И за год он изменился. Теперь это не мужчина средних лет, житель крупного города, у которого есть счета в нескольких банках, а женщина в возрасте от 25 до 44 лет, живет в городе со средним уровнем дохода, со средним образованием, с постоянной работой или доходом. Еще статистика от регулятора. В прошлом году с киберпреступниками столкнулось больше людей, чем раньше. При этом пострадал каждый десятый. Но, как правило, сумма потери была меньше 20 тысяч рублей. Обычно пострадавшие сообщали мошенникам данные банковской карты и коды из СМС, либо сами переводили им деньги. Из ответов респондентов следует, что самой распространенной формой обмана остается телефонное мошенничество. При этом увеличилось число мошеннических случаев с использованием мессенджеров. Результаты опроса ЦБ показывают, что чем чаще люди сталкиваются с информацией по финансовой грамотности, тем выше шанс, что они вспомнят о принципах безопасного финансового поведения и дадут отпор мошенникам. Поэтому очень важно рассказывать близким, какие бывают уловки и как им противостоять. Вот свежий пример, показательный и для детей, и для взрослых. Мошенники выманили у третьеклассника из Калининграда 143 тысячи рублей, убедив его прислать снимок маминой банковской карты, а потом и код из СМС, который пришел опять же маме. Как убедили? Якобы это нужно было для получения подарка в онлайн-игре. Это классика. Аферисты давно пользуются доверчивостью детей и, главное, пользуются их пристрастием к компьютерным играм. А еще очень хорошо знают, что у современных родителей нет времени общаться и разговаривать с детьми. В лучшем случае мама спросит, сыт ли ребенок, а отец спросит про оценки. И, конечно же, нет времени у родителей рассказать об опасностях интернета, о мошенниках, которым нельзя говорить никаких данных о себе, о родителях, о друзьях. А ведь это можно сказать за ужином, причем так, чтобы было интересно ребенку. Просто расскажите новость. Расскажите, как аферисты обманывают других детей, продавая платные услуги, или обманывают с продажей дорогостоящих доспехов или вещей в играх, заманивают маленьких игроков обещаниями подарков и бонусов, запугивают детей тем, что их отключат от игры или заберут накопленные баллы, обнулят достижения. Это все блеф. Но это взрослые могут понять, и то далеко не всегда. А ребенку становится страшно, и он боится рассказать родителям, даже если поймет, что его обманули. А ведь иногда вовремя можно остановить процесс мошенничества, чтобы было меньше денежных потерь. Ведь за детей платить приходится родителям. А вот еще пример, когда школьница из Подмосковья пообещали, что она снимется в новом клипе любимой певицы. А в итоге обманщики выманили у девочки полуобнаженные фото и требовали деньги, чтобы их никто не увидел. Знать такие истории нужно. Рассказывать примеры, как не надо поступать детям. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Театр «Радио России» представляет.
2: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
3: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
4: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
5: Трудно.
4: Не труднее, чем воевать. Справимся.
5: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
6: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
7: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
8: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за неделю владели 50 опорными пунктами противника в Красном Лимане. Вице-премьер Новак обсудил на совещании ситуацию на топливном рынке с представителями отраслевых компаний. И связи регионов России и Беларуси являются ключевым слагаемым партнерства. Далее подробнее. Подразделения группировок войска «Запад» и «Центр» за неделю улучшили тактическое положение. Южная группировка продвинулась вглубь украинской обороны. Группировка «Восток» ведет наступательные действия, сообщает Министерство обороны. За неделю российские войска усилиями группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Волжанское в Сумской области. По данным ведомства, российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе уничтожено более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружений и техники. Также под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска владели 50 опорными пунктами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования арсенала в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего за неделю российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК, ТЭК, ВСУ. А также вооруженные силы России ударили 3 авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на славянском направлении в ДНР. А средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в недельной сводке Министерства обороны. Сегодня были возвращены из украинского плена 160 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь. В ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Министерство обороны. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам, сообщило правительство. Особое внимание уделили потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка. В частности, были представлены данные о работе по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, включая сельскохозяйственный сектор. В правительстве также сообщили, что вице-премьер Новак обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным обеспечение столицы топливом. Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка. Встречу по схожим темам Новак ранее провел в четверг с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Союзное государство – прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Беларуси в политике, безопасности и других направлениях, отметил Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания 13-го форума регионов России и Беларуси. Президент отметил, что связи регионов России и Беларуси являются ключевым слагаемым партнерства.
2: Одной из главных движущих сил партнерства России и Беларуси, как и строительство союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, в социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике. Форумы регионов регулярно собирают вместе представителей федеральных и местных властей, законодателей и бизнесменов, экспертов и общественных деятелей. Словом, всех тех, кто на деле помогает налаживать и развивать прямые контакты российских и белорусских регионов. И в нынешнем году в столицу Беларуси прибыли более 600 делегатов из 73 субъектов Российской Федерации.

Интеграции. Ранее Владимир Путин поздравил белорусов с приближающимся Днем Независимости. Традиционно эта дата отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

0: магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5 балла подземные толчки привели к разрушительным последствиям, разрушены многие здания. Аномальная жара ожидается в первой половине следующей недели в Республике Крым. Температура поднимется до 35 градусов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Жители и гостей полуострова предупредили, что при возникновении происшествий следует звонить по номеру 112. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная федерация тяжелой атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Эти соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Теннис. Сегодня состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом. В российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого раунда. Мира Андреева, Магда Линет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. Теперь новости футбола. 10 из 11 игроков стартового состава сборной Норвегии не выйдут сегодня в стартовом составе матча своей команды против Франции на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира. И продолжаем о футболе. Крайне нападающему Минго Мальо покинул московское «Динамо». Бело-голубые не стали продлевать с ним контракт, который был рассчитан до 30 июня. Минго Мальо присоединился к «Динамо» 8 сентября 2022 года. Провел за клуб 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Челябинске завтра дождь, плюс 18, в Перми небольшой дождь, плюс 18, в Ульяновске ясно, плюс 18, в Элисте небольшой дождь, плюс 22, в Махачкале небольшой дождь, плюс 24, во Владикавказе дождь, плюс 16, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 22. В Москве в субботу ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Инутили.
1: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
0: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
2: Sounds charming.

0: Бесполезное золото.
1: Друзья, ну вот только что вы слышали песню под названием «Грани». Я, Дмитрий Чернов, приветствую всех наших слушателей. Это программа «Аурум Инутиле». Это 447-й эпизод. И открыл его замечательный коллектив под названием «Лирика». Но что интересно, «Лирика» — это проект «Пенза, Москва». То есть проект музыкантов, которые, видимо, я так предполагаю, значит, в Пензе собрались и в Москву потом переехали. Но мы сейчас давайте подробности будем выяснять у лидера-основателя команды Алексея Сивачева. Леша, привет.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот эта песня «Грани», которую мы только что послушали, я называю ее, в общем, таким ударным и таким крепким, в общем-то, хитом. Мы о ней чуть позже поговорим. Расскажи, что за проект, когда образовались, где появились. Причем здесь Пенза, хочется понять. Ну и что сегодня с группой происходит? Рассказывай.
2: Изначально я уроженец города Пензы. Ну и жил, скажем, до 22 лет в этом славном, замечательном городе. Моя профессия, ну, связана прям непосредственно с музыкой, я гитарист. И в какое-то время, закончив учебное заведение здесь, я поехал поступать в Москву. Там поступил в академию, и, собственно, с 2007 года я проживал в Москве. И поэтому, как бы непосредственно, вот само творчество почему так разделено на два города. То есть песни вообще я начал писать в самом начале 2000-х годов. Ну и, соответственно, это как бы увлечение, оно сопровождает меня на протяжении всей моей жизни. И поэтому часть материала писалась когда-то в Пензе, потом я уже переехал в Москву, продолжил там писать свое творчество. Ну и по мере того, как у меня это все развивалось, то есть появлялись люди, которые мне в этом как бы соглашались помогать с удовольствием. Вот. И поэтому назрел момент, когда, собственно, это все переросло именно в группу. Да? То есть не один человек-участник, а уже как-то коллективное творчество. И если отправной точкой брать именно группы, то это 2016 год, то есть когда появилось именно название «Лирика». А до этого я просто писал как бы, ну, в стол, условно говоря, да, можно так сказать. То есть просто было такое вот творчество свое, авторское.
1: А сколько сейчас человек в команде у тебя? И кто эти люди? Назови их поименно, чтобы мы знали наших героев.
2: Да, сейчас вот, если так вот обзорно пройтись, то есть основной костяк — это барабанщик и басист, помимо меня. Я играю на гитаре и пою, ну, и являюсь автором самого материала. То есть имеется в виду, что текстов и музыки. Сейчас поименно всех назову. Барабанщик — это Евгений Комиссаров, замечательный просто профессионал своего дела. Бас-гитарист — это Алексей Рябов, на данный момент у нас вот тоже прекрасный музыкант. И есть вот клавишник, который мне периодически, ну вот, когда вот назревает вопрос записи, он помогает в аранжировках. Это Владимир Елымов, тоже такой достаточно именитый, кстати, в определенных кругах человек. И это вот основной костяк. Есть еще у нас звукорежиссер, который нам помогает в сведении. Это Алексей Городсков. Ну и есть еще какое-то количество людей, которые там на каких-то этапах так или иначе тоже. Кто советом помогает, кто какими-то действиями и так далее. То есть основной костяк я назвал.
1: Есть какие-то у тебя ориентиры, группы, альбомы, песни, треки, которых ты относишь вот к категории самый экспериментальный трек, самый экспериментальный альбом, самый экспериментальный коллектив, и ставишь его себе в пример. И почему?
2: Ну, мы можем же говорить и о зарубежных.
1: Да, конечно, конечно, в первую очередь.
2: Если прямо тоже пойти по, скажем, по годам, по каким-то, да, то есть я бы в первую очередь, ну, для себя, по крайней мере, назвал бы, конечно, Битлз. Битлз — это, безусловно, очень экспериментальный коллектив, то есть если посмотреть всю их музыкальную карьеру, там, пожалуй, вот, ну, когда вот они уже стали такими зрелыми, известными,
1: конечно,
2: музыкантами,
1: ну,
2: там, в принципе, и был только эксперимент сплошной.
1: Это вот. Безусловно.
2: Потом, если вот брать уже более современных, да, вот сейчас для меня, конечно, безусловно, это группа Sleep Token есть такая.
1: Вау, вот. Класс, так.
2: Да, вот это, конечно, для меня сейчас вот, ну, такая знаковая очень команда. Я с удовольствием изучаю их творчество и просто действительно преклоняюсь перед талантом, вот, многогранным.
1: По жанровости только отличается от вашего, в общем-то.
2: Да, а мы не зашориваемся, как я говорил уже об этом. То есть я же слушаю вообще космополит в плане музыки. То есть у меня нет каких-то таких вот разграничений. Ну и, понятное дело, очень много джаза и джаз-рока. То есть там-то поиск постоянно всегда, как бы.
1: О, это да, это неисчерпаемые глубины, которыми уважающие себя, в общем, музыкальные люди, музыкальные искатели обязательно используют. Здесь я с тобой абсолютно согласен. Леш, вот в конце нашего разговора я бы хотел, чтобы ты, наверное, анонсировал появление команды «Лирика» на каких-то подмостках в течение лета. Где вас можно будет вживую послушать?
2: Так, ну, живые концерты мы пока не запланировали. Мы сейчас очень серьезно заняты студийной работой. У нас сейчас вот в этом году мы планируем выпустить 6 новых треков. То есть мы сейчас над ними работаем. Если что-то будет происходить, то это будет такое, видимо, более спонтанное. Потому что у нас сейчас пока нет времени на... Мы репетируем. То есть мы все равно как бы в тонусе мы себя держим. В любой момент мы можем сыграть концерт. Но сейчас все усилия мы направили именно на студийную работу, потому что она все-таки такая энергозатратная и требует таких усилий с нашей стороны. Поэтому пока сосредоточен на этом. Но, наверное, ближе к осени тогда вот мы что-то будем планировать в плане выступлений. Вот пока, к сожалению, так. Не сможем чем-то обнадежить.
1: Вот так вот, друзья, сегодня таким вот удивительным образом мы открываем этот эпизод программы «Аурум Инутиля». Я хочу, чтобы вы обратили внимание именно на это словосочетание «экспериментальный подход», потому что наш эпизод сегодня называется «Зерна роста. Эксперименты и идеи». Все сегодняшние разговоры будут крутиться вокруг одного и того же – эксперимента. Почему я сегодня выбрал эту тему? Потому что я познакомлю вас чуть позже с удивительным коллективом, экспериментальным, инструментальным московским коллективом «Straight Hands». Это будет чуть позже. Ну и зачитаю вам коротенько еще одну главу из книги величайшего продюсера всех времен Рика Рубина. Это будет чуть позже. А далее у нас встречайте-ка с наших старых знакомых коллектив Long Long из Ярославля. Саша, привет!
3: Привет, Дмитрий, привет всем.
1: Это песня, которая называется «Ох, это судьба». Это ведь тоже из серии, если я правильно понимаю, ваших экспериментов, из серии поиска. Вы фитуете с музыкантами, в данном случае с командой «Экс-Суперхироз», тоже ярославские рокеры. Вы пытаетесь каким-то образом что-то нащупать. А что именно, что конкретно вот в этой композиции «Ох, это судьба»?
3: Я хочу вам сказать, что мы постоянно экспериментируем, и смысл нашего существования, нашего коллектива, как я говорил не раз, это постоянный эксперимент и поиск чего-то нового. Но это новое зависит буквально от настроения. Я говорю, что мы вот в последнее время часто выпускаем такие песни с сатирой. Иногда мы, конечно, выпускаем и более серьезные композиции, но нас делает именно узнаваемым наша манера, наверное, вот,
1: да,
3: подача,
1: да,
3: любой из композиций. Почему мы решили предложить эту композицию нашим друзьям из города Ярославля, «Экс-Суперхироз»? Ну, вообще, аранжировку полностью написали к этой композиции они. То есть наши «Лонг-Лонг» — это только слова. Но звук, он как бы все равно в нашем фирменном стиле, мы все делали вместе.
1: Это правда. И песня-то получилась, кстати, очень крутая. Друзья, прямо сейчас песня «Ох, это судьба». Ярославские парни из двух команд «Long Long» и «Экс-Суперхироз» представляют вашему вниманию в программе «Аурум Инутиля» этот зубодробительный трек. Погнали, слушаем.
4: Ты парнишка безобидный, очень скромный

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Ну вот эта песня «Ох, это судьба», теперь вы понимаете, почему она так называется. Группа Long Long, группа X Super Heroes, лидер команды Long Long Александр Котов с нами на прямой связи. Саш, ты вообще скажи мне, пожалуйста, да что дают тебе, что дают твоим парням вот эти самые эксперименты со звуками, с мелодиями, инструментами в музыкальном плане? Чем должен закончиться? Он должен ведь чем-то закончиться, этот вечный поиск.
4: Я думаю, что да, но вообще, как бы, знаешь, если музыкант делает все в одном стиле, все одно похожее, то есть их даже вот играет в этом стиле. Это только, конечно, мое мнение. Я считаю, что он делает это именно коммерческой историей. Ну, для меня это именно такой признак. А тот музыкант, который любит выражать свои эмоции через разные, так сказать, направления, пробовать выражать мысли, эмоции по-другому, это также читается и на сцене, на наших выступлениях. То есть что-то внезапно приходит, и мы, естественно, это пробуем. И знаете, вот когда вы присутствуете на концерте какой-то группы, которая играет, например, там, или панк-рок, да, там, то есть там все именно идет на одной волне, а у нас все же всегда присутствуют какие-то эмоциональные качели, и поэтому я считаю, что вот это главное, эмоции, они же всегда удивляют, особенно когда они разные, поэтому вот акцент, наверное, на этом.
3: Ну, в двух словах скажи тогда, где группа Long Long в июле и в августе будет выступать, чтобы приехать посмотреть, послушать?
4: В июле у нас выходной, буквально на днях мы приехали из Чувашии с очень крутейшего фестиваля, агро-рок-фестиваля «Зерно». Сегодня мы выступаем на «Антипати». Это будет проходить в Тверской области. Большой фестиваль, панк-рок-фестиваль. И, конечно же, мы будем выступать в августе на «Летчик Фест».
3: Это супер-фестиваль, друзья. И я еще неоднократно расскажу вам в следующих эпизодах. Саш, тебе большое спасибо за беседу. Парням большой привет. И ждем новую песню. Я знаю, что у вас она есть. Скоро премьера состоится наверняка. Медленная, красивейшая композиция. Но не знаю, как Александр Котов, подарит ли нам ее для премьеры или решит, что...
4: Подарим, конечно. Ну, подарим, все. Дмитрий. Только все с вами. Вы лучшие. Спасибо вам.
3: Ишкарала на очереди, друзья. Здесь у нас Саша Веселов. Здесь человек у нас, который пишет песни. И эти самые песни исполняет. У нас есть композиция. Она называется «Она весна». Но перед тем, как мы ее послушаем, я бы хотел бы с Александром все-таки поздороваться, вывести его в прямой эфир и спросить: Саша, сколько смыслов в этом треке? Ну, давай для начала. Привет, Александр.
5: Привет, Дмитрий. Привет, слушатели. Программа «Аурум Инутиле».
3: Как идея песни появилась в твоей голове? Сколько смыслов в этом треке? Расскажи нам.
5: Была весна. Состояние влюбленности, эйфория чувств от всего окружающего, вера в то, что все еще получится, надежда. Такая смесь мыслей и эмоций создала по дороге на работу текст песни. В дальнейшем, конечно же, мы его дорабатывали, чтобы получилось нечто интересное.
3: Ну, давай прямо сейчас послушаем эту композицию. «Она весна». Саша Веселов, город Йошкар-Ола, в этом эпизоде «Аурум Инутиля».

0: Песня «Она весна». То, что вы сейчас слышали, так называется этот трек. Саша Веселов, город Йошкар-Ола, был с нами на прямой связи. И я бы хотел бы, друзья, ну, во-первых, сразу немножечко, так сказать, отойти от обсуждаемой тематики и сказать, что мне показалось, что тут вот, в общем, чего-то не хватает. Да, не хватает немножечко, наверное, какой-то плотности, но вот чего-то не хватает. У вас ощущение есть такое? Вы прокомментируйте, пожалуйста, если считаете это необходимым. В наших соответствующих постах в группе «Аурум Инутиль» Саша Веселов с нами на прямой связи, и я задаю, Саш, тебе следующий вопрос про экспериментальный подход. Как ты понимаешь этот термин, и нужен ли он тебе в работе? Вот расскажи, поделись.
1: Думаю, что суть термина в том, чтобы пробовать и нащупывать что-то свое, индивидуальное, в некоторой степени неповторимое, то, что есть в каждом из нас, в самом сердце. И в целом с Вероникой и лейблом «Ядра Изумруд» стараемся в каждой работе побаловаться и нащупать что-то новое в оформлении чувств, вкладываемых в песни.
0: А насколько важны вообще тебе эксперименты со звуками? Насколько, и самое главное, в чем ты находишь вот магию, да? Понимаешь, вот эксперимент — это некая магия тоже. А в чем ты находишь ее, эту самую магию?
1: Мне это интересно. В процессе трека бывает, что какой-то звук сам по себе просится участвовать в композиции, чтобы подчеркнуть какую-то эмоцию или атмосферу, которую хочется передать. А бывает, что ищем и, случайно попав в интересный инструмент, начинаем разворачивает целую картинку просто по одному его звучанию.
0: Как долго ты, Саш, горишь новой идеей? Что делаешь, когда превращается эта идея внезапно в рутину, как часто бывает?
1: Идею стараюсь сразу записать на бумагу или диктофон. Бывает по дороге на работу, на работе, бывает ночью не спится что-то записать, потому что текста бывает приходят интересные и теряются в дальнейшем. Соответственно, когда приходит время, смотрю записи, черновики какие-то, и там уже дорабатываем, дописываем, все ситуативно работает.
0: А теперь, друзья, к самой интересной интриге этого эпизода. Как и я обещал вам ранее, сегодня у нас инструментальный коллектив принимает участие в программе «Аурум Инутиля». И я с удовольствием представляю вам группу «Straight Hands». «Straight Hands» — проект, который не так давно был образован, если быть точными, в 24-м году, Юлией, Олегом Ледяевыми и Алексеем Матвеичевым. Отражает название и свое содержание «прямые руки», то есть руки, растущие оттуда, откуда надо, насколько я понимаю. И что самое интересное, это, конечно, та самая музыка, где без экспериментов, ну, просто не обойтись. Прогрессив рок, фьюжн и все, что сопутствует вообще поиску и исполнителям серьезного уровня, серьезным музыкантам. Я предлагаю вам, друзья, прямо сейчас поздороваться с автором музыки коллектива «Straight Hands» Алексеем Матвеичевым. Привет, Леш.
2: Всем привет.
0: Скажи, чем ты занимаешься в этом удивительном коллективе?
2: Ну, я как выступаю как композитор, автор стихов. У нас есть и песни, и инструментальная музыка, и как гитарист и вокалист.
0: Да, я заценил юмор вашего названия. «Straight Hands» переводится, если вдруг кто не знает, как «прямые руки». То есть, я так понимаю, руки, растущие из нужного места.
2: Ну да, на самом деле это такой кривой перевод. Руки, наверное, это скорее «arm» по-английски, но это стало понятно уже позже. Вообще, да, с английскими названиями, ну, оказывается, слово «straight» люди совершенно не могут написать у нас. Потому что там GHT, такое сочетание. Так что это проклятие. У меня до этого была группа «Beware the Bear». Она называлась типа «Остерегайся медведем». Такая тоже патриотическая название. Uh-huh. Вот, и все почему-то думали, что это про пиво. Бэ, там похоже пишут слова. И у нас даже на каких-то детских мероприятиях не хотели пускать играть, потому что для пропаганды спиртного.
0: Ну, так бывает, да. Мы, кстати, я постоянно веду об этом дискуссии в программе «Аурум Инутиля» на тему того, а надо ли вообще англицизмы в названии добавлять. Еще и, знаешь, группы, которые называются по-русски одним словом, а второе слово в названии, оно вот какое-нибудь там написано на латинице. Ну, совершенно непонятная заморочка, но, тем не менее, все равно «Straight Hands» так «Straight Hands». Renaissance. И композиция ваша сегодня называется, между прочим, Golden Age, что тоже наводит на разные мысли, но об этом чуть позже. Я хочу спросить тебя в первую очередь об экспериментальном подходе. Все-таки у нас эпизод сегодня называется «Эксперименты и идеи. Зерна роста». И мне кажется, что в вашей, в общем, серьезной довольно команде, которая, ну, такой прогрессив какой-то, да, исполняет что-то вот в этом вот направлении, мне кажется, что экспериментальный подход крайне необходим и важен. Какой смысл ты вкладываешь в этот термин? Нужен ли такой экспериментальный подход? Если нет, то почему? Ну и расскажи немножечко о стилистике вашей команды.
2: Ну, экспериментальный, если в самом широком смысле, это такой некая антитеза шаблонному подходу. Он гораздо проще. Шаблонный, я имею в виду, что когда там собирать селектив, если понятно, какой будет жанр, понятно примерно какой референс, под какой уйдет курс, словно говоря, очень легко подобрать музыкантов. Просто зовутся люди, которые в этой музыке что-то понимают, с определенными техническими данными. Не знаю, если там играть какой-нибудь МДМ, то нужен барабанщик, который с какой-то скоростью лупит по подвозке и хорошо там знает и умеет играть там кавера какой-нибудь Children of Bodom, например. А если идет отказ от шаблона, то и непонятно, как звукорежиссерам, как работать с этой музыкой. Потому что получается такое, что ли, стоит задача, ну, короче, не стоит задача что-то скопировать, а задача сыграть нечто такое, что до этого
0: никто не слышал. Делал.
2: Ну да. Ну и сама по себе эта задача довольно бессмысленная, потому что все равно в итоге музыка вся на что-то похожа, и если прямо стараться сделать что-то невероятно экспериментальное как самоцель, то выходит музыка, которую все равно слушают, может, по некоторым осям координат.
0: Я, Леш, еще вопрос перед тем, как мы сейчас будем слушать композицию Golden Age. Он касается написания, появления этой вот самой композиции. То есть, если можно, в нескольких словах поясни, как она родилась.
2: Ну, это часть цикла. В принципе, я как бы отдельно ее не рассматриваю, как... В общем, я музыку слушаю альбомами, воспринимаю. То есть, в принципе, чтобы понимать, ну, вот эту эмоцию, которая в ней заложена, нужно ее рассматривать как часть пластинки.
0: Пластинка
2: называется «Перпендикулярные миры». То есть она в пересечении людских судеб, кратком и порой заканчивающейся этим разрывом, вот эти прямые, параллельные, перпендикулярные, простите, расходятся на бесконечность. Такая вот эта. И Golden Age — это как раз некое воспоминание о таком, может быть, ну, по-разному можно воспринимать, о вот счастливых моментах, о вот этой встречи. То есть для кого-то это может быть детство золотое какое-то, да. То есть в этой теме есть и игривые моменты, есть и тема такого плаща, ну, припевной такой части, мол, не уходи. Наивная. Это такая, наверное, самая светлая, наивная композиция на этой пластинке.
0: Вот чем она и подкупила нас при прослушивании вашего материала перед тем, как мы готовили этот эпизод. Леш, а где проект Stray Hands в июле или августе можно послушать вживую?
2: Да, в Москве будут три концерта. 28 июня клуб Милк, будет концерт в Москве. Всех приглашаю. А также 18-19 июля Сан-Ерфес, это будет, видимо, ВДНХ. Тоже там у нас, увидите, на гитарной сцене.
0: Друзья, Алексей Матвеичев, автор музыки, гитарист проекта Stray Hands у нас в программе. Только что подводил вас к тому, что вы сейчас услышите. А услышите вы сейчас композицию Golden Age. Давайте-ка вместе с нами. А затем мы еще поговорим и с человеком вторым, кто имеет прямое отношение к аранжировкам, к партиям ударных и заводам.

0: Вот это, друзья, композиция под названием Golden Age московского коллектива Straight Hands наполняет мыслями, наполняет легкостью и наполняет соответствующими зернами философии. Зарождает в нас что-то, наверное, то, о чем пишет Рик Рубин в своей книге «Искусство создавать искусство из ничего». И я предлагаю вам послушать фрагмент из этой самой книги, который называется «Зерна».
1: Хиленькая идея может вырасти в прекрасную работу, а самые захватывающие замыслы порой так и не приносят плодов. Судить еще рано. Пока замысел не получит развитие, оценить росток невозможно, подходящее зерно проявит себя со временем. Если возлагать на зерно слишком большие надежды или забраковать его раньше времени, можно помешать его естественному росту. Вашему «я» на этом этапе особо нечего делать, более того, оно может даже навредить. Не выбирайте слишком простые пути и не торопитесь вычеркивать пункты из списка. Впрочем, если зерно не поливать, никак не узнаешь, будет ли оно плодоносить. Соберите побольше зерен, и спустя какое-то время посмотрите, какие из них отзываются. Порой мы слишком близко и не видим их истинный потенциал. А иногда момент чуда, породивший зерно, значительнее

0: как вы делите вы с Алексеем, вот между прочим, свои позиции? Кто из вас главнее?
1: Нет, у нас нет главных. Мы, во-первых, давно друг с другом знакомы, и поэтому знаем друг друга, как у нас как бы понимаем друг друга с полуслова, и поэтому один дает идею, второй ее поднимает и так далее. Или первый дает, второй поднимает это так далее.
0: Ага. Вот мы сейчас в композиции Golden Age. Алексей сказал, что это одна из, наверное, самых добрых, самых замечательных, самых приятных и в чем-то даже, наверное, романтичных композиций вашего проекта Straight Hands. А вообще тяжело в жанре фьюжн и прогрессив искать какие-то, знаешь, точки опоры, экспериментаторством заниматься каким-то, да? То есть вот быть постоянно в каком-то поиске. Я же правильно понимаю, что вы именно в нем и находитесь всегда?
1: Ну, вся наша музыка, она практически экспериментальна изначально. Берется какая-то, может быть, темка, которая случайно пришла в голову. Мы можем пьесу записывать, допустим, или играть на концерте, записать в одном, а на концерте сыграть в другом, там, стиле, может, даже, или с другими экспериментами, грубо говоря. И поэтому вся музыка наша экспериментальна, по большому счету. Поэтому нам дается все легко.
0: Любопытно выяснить еще и в плане творчества коллектива Straight Hands. Это момент, когда вы загораетесь какой-то новой идеей. Когда вы что-то нашли, нащупали. Что делаете с этой идеей? Или же через какое-то время она превращается в рутину, и вы все равно с ней должны что-то делать. Вот как вы в этом случае работаете?
1: Изначально весь материал придумал мы вдвоем с Алексеем. Они как профессионалы подсоединяются и придумывают какие-то свои фишки, то же самое. И делаем такую общую основу, на которую потом импровизируем и так далее.
0: Еще раз хочу подчеркнуть, что крайне благодарен и Алексею Матвеевичу, и Олегу Ледяеву, этим двум замечательным ведущим проекта Straight Hands, без которых мы бы не услышали сегодня этой замечательной музыки. Еще одна композиция называется My Spaceship. Прямо сейчас в ауру Манутеля.

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Очень часто бывает так, что в программу «Аурум Инутиля» присылают свои песни, свои треки удивительные команды. У нас сегодня, если вы обратили внимание, дорогие радиослушатели, московских коллективов было гораздо больше, нежели чем коллективов из других городов. Так бывает очень часто, несмотря на то, что я всегда придерживаюсь все-таки позиции давать возможности региональным командам больше прозвучать. Не могу сегодня не взять в этот эпизод и еще одну московскую группу. Которая нашла в себе смелость прислать заявку к нам сюда, в программу «Аурум Инутиля». Это очень просто сделать. Нужно лишь прислать свои песни нам на почту ainutile@mail.ru. Коллектив называется «Murky Dreams». Молодой коллектив, московский коллектив, создает современную музыку. Создает ее на стыке альтернативного и синт-рока, поп-музыки и модерн-металла. Все это у ребят удачно складывается в таком, давайте назовем это удобоваримом, приятном формате, хотя изначально кажется каким-то странным звучанием. Я решил, что мы сегодня закроем наш эпизод 447 композицией «Sweet Lies» московского коллектива «Murky Dreams», чтобы вы знали, что есть люди, которые продолжают искать и находят. Поэтому ищите и донайдете. Хочу закончить сегодняшний эпизод. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся ровно через неделю. Пока!

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну.

0: 10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны России заявило, что беспилотник «Герань» нанес удар по логистическому центру в Запорожье, который использовался для доставки грузов военного назначения. Российские и украинские омбудсмены будут передавать друг другу письма и посылки для военнопленных от родных и близких, сообщила журналистам уполномоченной по правам человека в России Яна Лантратова. Напомню, что сегодня Россия и Украина провели обмен по формуле 160 на 160. Россия в ближайшие годы планирует построить около 40 энергоблоков мощностью 30 гигаватт. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме в Обнинске. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. В пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, которые проходят на Валдае. Лидеры обсуждают повестку дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Ранее Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Заявлений для СМИ и подписание документов по итогам встречи президентов России и Беларуси не планируется, сообщил ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Минобороны России заявило, что беспилотник «Герань-2 «Сикер» нанес удар по логистическому центру в Запорожье, который использовался для доставки грузов военного назначения. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение цели, заявили в военном ведомстве, опубликовали кадры удара. Центр находился на окраине города Запорожье. Российские и украинские омбудсмены будут передавать друг другу письма и посылки для военнопленных от родных и близких. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, канал связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом работает эффективно. Россия продолжит его развивать. Лантратова передала украинскому коллеге список военнопленных, которые есть у ее аппарата.
2: Мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков. И сегодня на встрече я передала список из 1000 человек, которые есть в аппарате уполномоченного права человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным каналом между нашими странами по передаче друг другу документов. Мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга. И с другой стороны, то, что пишут семьи, мы будем передавать тоже на противоположную сторону.
1: Напомню, Россия и Украина сегодня провели обмен по формуле 160 на 160. Наши бойцы сейчас находятся в Беларуси после оказания необходимой психологической и медицинской помощи. Российские военнослужащие будут доставлены в Россию, где пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию. Россия в ближайшие годы планирует построить около 40 энергоблоков мощностью 30 гигаватт. Об этом сообщил Михаил Мишустин участникам, организаторам и гостям 4-го международного молодежного ядерного форума «Обнинск-Нью». По словам премьер-министра, правительство России будет наращивать поддержку развития отечественной атомной отрасли. Мишустин подчеркнул, что кластер «Обнинск-Тех» за 4 года превратился во флагман подготовки инженерных и научных кадров.
3: В этот раз основной площадкой форума стал международный научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех», где учатся более 2000 студентов.

0: патентов из десятков стран. Он создан в ходе десятилетия науки и технологий и за 2 года стал глобальным центром притяжения талантливой молодежи, флагманом в подготовке инженерных и научных кадров. Правительство усиливает поддержку развития отечественной атомной отрасли. В ближайшие годы планируется построить почти 40 энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире.
1: Добавлю, в Обнинске, где стартовал 4-й международный молодежный ядерный форум, собрались более 500 молодых специалистов из 70 стран. 2 дня молодые ученые будут обсуждать будущее атомной энергетики, технологическое развитие и международное сотрудничество. Открытие форума традиционно проходит в день запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске в 1954 году. Израиль и Ливан утвердили рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Посол Ливана подчеркнула, что соглашение может стать первым шагом к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана и приведет к полному завершению военных действий. Посол Израиля в США добавил, что соглашение подтверждает, Израиль и Ливан выходят на дорогу к миру, оставляя позади Иран и Хезболлу. Администрация Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией с 26 июня. Об этом заявило правительство африканского государства. Уагадугу пошли на этот шаг после тщательной оценки текущего состояния двусторонних отношений. Буркина-Фасо считает, что более не соблюдаются условия, необходимые для продвижения отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и принципе невмешательства во внутренние дела и национальный суверенитет, передает Интерфакс. Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 920 человек, еще 3360 пострадали. Обновленные данные привел спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести, заявил зам генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Молдову. Официальный Кишинев в рамках антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан нашей страны, въезжающих в эту республику, указано в сообщении МИДа. В дипведомстве сообщили, что обладатели российских паспортов в аэропорту Кишинева подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам, а также нередко получают немотивированные отказы во въезде. Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы. Напомню, накануне посольство России в Молдове выразило решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров. Министерство иностранных дел России в аэропорту Кишинева, несмотря на то, что об их прибытии власти республики были уведомлены заблаговременно. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная Федерация Тяжелой Атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным Олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнование является 2-м квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести 3-й бой против еще одного российского боксера Артура Бетербиева. В завершении тенниса состоялась жеребьевка 3-го в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого круга. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: По данным центров ОБС, 27 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, во Владивостоке без осадков и до плюс 22. В Екатеринбурге стало на пару градусов прохладнее, до 20. Выше нуля, облачно и кратковременный дождь. В Омске 27-29 тепла, без осадков. В Мурманске до плюс 15, облачно и дождливо. В Казани 16-18 градусов, выше нуля, пройдет кратковременный дождь. В Ярославле до плюс 20, без осадков. В Ростове-на-Дону до 28 тепла, в Сочи плюс 24-26 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге днем до плюс 22, в столице до 20 тепла, днем кратковременный дождь.
4: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть пятая.

0: Очень скоро директриса Иваншина написала в ГУРАНО заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Заявление отвозил Олег. Он передал его, минуя бюрократическую иерархию. Антонина Федоровна ожидала ответ недели через две, если не через три. Но уже через пять дней в палату заглянул лечащий врач.
1: К вам, Антонина Федоровна, посетители.
0: В голосе было что-то странное, но Иваншина не успела об этом подумать. Доктор исчез, дверь открылась, и вошли двое немолодых и весьма солидных мужчин с пакетами. Одного Антонина Федоровна знала по совместной работе, а второй...
2: Товарищ военком.
3: Был. Был военкомыч, стал горкомыч. Куда тут это, апельсины положить? Ты что же, это старший лейтенант, дезертируешь с фронта?
4: Да, ставишь ты меня, да и все ГУРАНО, понимаешь, в положение. Не посоветовалась, понимаешь, не поговорила. Может, сперва путевочку тебе организовать, чтоб подлечилась, окрепла. Дурные мысли, чтобы из головы выбросила.
0: Не продумай, Иваншина, свое решение досконально. Не поконтуй с грани на грань. Не взвесь все за и против. Не поспорь сама с собой несколько бессонных ночей. Уговорили бы они ее.
3: Резон. Совестливая ты баба, Иваншина, Тоня. Всем бы такими быть.
0: А заведующий ГУРАНО только сокрушенно вздохнул, молча пожал руку, кивнул ободряюще.
4: Наша, ты поняла? Пенсионерка там или нет, все равно наша. С ответственностью говорю.
0: В коридоре посетителей ждал Олег. Вежливо проводил до машины, тихо переговорил и чуть не бегом вернулся в палату.
5: Пиши заявление на телефон, тетя Тоня. Есть полная... договоренность.
2: А я тебя просила? Неужели ты не понимаешь, что мне ничего не нужно? Ничего. Не за то я на фронт пошла, чтобы квартиры да телефоны вне очереди.
5: А если ночью доктор потребуется? Что делать прикажешь? Бегать по улицам да исправный телефон-автомат искать?
2: Ой, твоя правда, Олег.
0: Вот так и разрешились все проблемы Иваншиной. Прощением продавщицы Трошиной, девочкой Тонечкой и уходом на пенсию, так сказать, с обменом на домашний телефон.
5: Вот два аппарата. Один у тебя в комнате, другой в коридоре на тумбочке.
2: А почему в свою комнату не провели?
6: Ну, телефон-то ваш, нам не положено.
2: Глупости какие.
5: Значит, из дома без нас ни шагу. Продукты Алка будет доставлять.
6: Угу.
5: А гулять нам с вами, тетя Тоня, придется по вечерам. И чтоб телефон всегда был под рукой, когда мы на работе.
0: Режим был задан веселым соседом, умевшим добиваться своего. Алла никогда не забывала о молоке, твороге и кефире для тети Тони. И Олег, когда бы не возвращался, непременно выкраивал часок, чтобы погулять с нею по тихому вечернему переулку, куда выходил торецок деревянного дома. При этом соседи всегда были веселы и добродушны, и с ней, и друг с другом. И Антонина Федоровна благодарила судьбу за свое удивительное везение.
5: Если по среднему арифметическому, то нам двоим денег хватает. Запросы у нас скромные, к хрусталям мы не приучены.
2: А зачем кровь часто сдаешь?
5: Для отпуска, тетя Тоня. Они мне 3 дня к отпуску за каждую банку плюсуют. А я туризм люблю. Костерок, палатка, лес шумит. Свобода.
2: А чего же вы вместе в отпуск не идете? Алка палаток с кострами не любит?
5: Почему не любит? Еще как любит. Главное в отдыхе свобода, тетя Тоня.
2: Угу.
5: Понимаешь? И поэтому мы берем отпуска в разное время.
2: А вот врать не надо. Я, дур, только сейчас сообразила, что вы меня ни разу одну не оставляли. Ни разу за все время нашей общей жизни.
5: Хуже будет, когда ребенка заведем.
2: Хуже?
5: Труднее. И в смысле туризма, и в смысле денег. Но я, тетя Тоня, знаешь, во что верю? В собственные руки. Хорошие у меня руки, не хвалясь скажу. В смысле там техники, электроники, всяких тонкостей. Я ведь в техникум электронной промышленности исключительно по доброй воле пошел. Исключительно сам выбрал. Хотя там конкурс был, как в киноактеры. И знаешь, чем думаю заняться? Реставрацией телевизоров. Поняла? Не ремонтом. Ремонт и служба быта сделает. А реставрацией. Или, чтоб ясно было, как восстановлением абсолютных гробов.
2: Что-то ты плоховато мысли излагаешь, Олег. Может, специально темнишь, а?
5: А чего темнить, когда дело чистое? В комиссионке старый телевизор стоит 2, от силы 5 червонцев. Я его законно покупаю, довожу до ума и четкой видимости, и снова в продажу. Только теперь уж не за 3 червонца, а за 2 сотенных. Законно?
2: А где же ты возьмешь детали?
5: А руки на что? Все предусмотрено, тетя Тоня. Сальдо-бульдо в нашу пользу. И никакого тебе мошенства.
0: Антонине Федоровне было трудно спорить с Олегом. Точнее, даже не спорить, а разговаривать на равных. И причиной тому являлась его всегда чуть ироничная, но добрая, какая-то замедленная, что ли, улыбка. Он не просто улыбался, он словно расцветал неторопливо, сам удивляясь, что улыбается и расцветает. И спорить с такой улыбкой не было никаких возможностей. Иваншина знала, что это бесполезно, а потому, как правило, не пыталась. Но никогда и никому, даже себе самой, не признавалась в истинной причине своего соглашательского поведения. А порой вдруг что-то срабатывало в ней, что-то принципиально обратное тому тайному. И тогда она начинала спорить решительно и нелогично. И хотя при этом предпочитал смотреть в пол, переубедить ее не удалось бы никому на свете. Олег слишком хорошо изучил ее. Наткнувшись на подобную преграду, тут же менял разговор и к теме, вызывавшей резкое неприятие боли, не возвращался.
5: Тебе бы машина, тетя Тонь, села за руль и на природе.
2: А я и так вон гуляю.
5: В городской-то пылище.
0: И опять Иваншина растерянно примолкла, потому что сочетание абсолютно серьезного тона с медленно расцветающей, как определяла про себя Антонина Федоровна, улыбкой, сбивало с толку.
5: Порой ей казалось, что Олег как бы проверяет ее на нравственную стойкость, искушая соблазнами и чуточку подсмеиваясь при этом. Как бы там ни было, а их споры никогда ни разу еще не доходили до выяснения принципиальных позиций. Уловив металл в ее тоне, Беляков немедленно отступал, стараясь отделаться шуточкой. Но Иваншина ощущала некоторую досаду, поскольку никак не могла понять своего молодого соседа.
6: С Аллой было куда легче. Неторопливо и обстоятельно обсуждали хозяйские дела, смотрели, если получалось со временем, любимую кинопанораму с Эльдаром Рязановым, вязали, шили, чинили. Алла была мягкой, уютной и покладистой. С ней становилось спокойно. Мир суживался до размеров кухоньки, и все его тревоги, страсти, трагедии оставались где-то за бревенчатыми стенами их двухэтажного, двухподъездного, 12-квартирного дома в тихом, словно забытом городом и строителями, переулке, почти в самом центре. С нею Иваншина приятно ощущала себя хозяйкой, отдыхала душой.
2: Но с Олегом все равно было интереснее. И тянула ее к нему, наверное, только поэтому.
5: Завтра к тебе тетя Тоня из издательства «Рыжая» придет. Красное, что ли? Не разобрался.
2: Какое еще издательство, Олег?
5: Областное. Ты же как-то сказала, что хочешь книжку о себе написать. Вот и пиши теперь.
2: Никакой книжки я писать не буду.
5: Понимаю. А еще понимаю, что для этого дела договор нужен. Взаимные обязательства, сроки и аванс.
2: Аванс?
5: Точно. Я у главного редактора был. Все оговорено. Команда спущена. Завтра жди рыжую редакторшу. Ольга ее зовут.
2: Ой, не смогу я.
5: Сможешь. Мужиков на пулемет поднимать могла, а написать об этом кишка тонка.
7: Гражданка Иваншина, имей номер, в дальнейшем автор, обязана через год представить издательству рукопись объемом 8 авторских листов, то есть в 200 страниц машинописного текста.
2: Ой, Олег, втравил ты меня.
5: Ерунда, тетя Тоня. Подумаешь, авторские листы. Это ж все равно, что 200 писем написать. 200 писем в год. Неужели не напишешь?
0: Через полтора месяца ей прислали аванс. Сумма показалась значительной. Антонина Федоровна принесла всю полученную сумму на кухню и положила на стол.
2: Это вам.
6: И еще чего? Это что ж такое? Ну как тебе не стыдно, тетя Тонь?
5: Хорошо.
0: Сгреб деньги со стола, сунул в карман. И Иваншиной сразу стало не по себе. Она, конечно, не жалела денег, она вообще никогда ничего не жалела. Но ей хотелось, чтобы соседи отказывались, отнекивались, сердились бы даже, она бы их уговаривала. Тогда все выглядело бы вполне достойно, прошло бы по каким-то правилам, что ли. А он вместо этого сунул деньги в карман, даже не сосчитав.
2: Вот и отлично. Вам они куда нужнее.
6: Ты сейчас же.
5: И не подумаю.
6: Я сказала, верни деньги.
5: Не подумаю. Коль тетя Тоня дает, значит, о чем-то думает. Так или не так?
2: Конечно, думаю.
6: Стыдно. Стыдно.
5: Не расстраивайся, тетя Тоня. Ребеночка нас ждет. Вот какое дело.
2: Ребеночка?
0: Но Олег не заметил и не ответил, а ушел вслед за женой. Утешать, наверное. А на другой день, воротясь с работы, протянул Иваншиной новенькую сберкнижку.
5: Держи свои капиталы, тетя Тоня. И нечего переживаниями заниматься. Работать пора. А то аванс назад потребуют.
0: Каждое утро, проводив соседей на работу, садилась к столу, клала перед собой лист и застывала над ним, не в силах вывести первую фразу.
2: В городском саду.
0: Именно первую.
2: Флейты да валторны.
0: Дальше она ясно представляла, о чем будет писать.
2: Попили вместе рук.
8: Войска первого белорусского фронта. Под командованием маршала Советского Союза Жукова.
2: Ах, как помнится.
8: Войск первого украинского фронта.
2: Прежние оркестры.
8: Под командованием маршала Советского Союза Конева. После упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая,
0: звонок в дверь застал ее в разгар бессмысленного отчаяния над чистым листом.
2: Иду, иду!
9: Ну, здравствуйте, старший лейтенант Тонечка.
0: А у нее запрыгали губы.
2: Та мелодия.
0: Слово выговорить не могла.
2: А поющих нет.
0: И слабость такая вдруг изнутри прорвалась. Если бы не костыли, рухнула бы старший лейтенант Тонечка. Но посетитель догадался, шагнул через порог, подхватил.
2: Спасибо, Валентин. Я сама дойду, спасибо.
9: Я здесь в командировке. За один день управился, ну, вот и решил.
2: Извините, это так неожиданно. Сколько же лет прошло?
9: Должно быть немало, если старший лейтенант Иваншина обращается к лейтенанту Вильяминову только на «вы».
0: Вильяминов ушел поздно, а утром вылетал в Москву. Олег пошел его провожать. Антонина Федоровна вернулась в комнату из прихожей, села за стол и, продолжая улыбаться и смахивать слезы, взяла ручку и вывела первую фразу.
2: Сегодня утром вдруг раздался звонок, и ко мне прямо из юности шагнул лейтенант Валентин Вильяминов.
8: Но из прошлого,
2: из былой печали,
8: при содействии войск первого украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлин.
6: Здравствуйте, это я.
2: Тонечка, ну, я тебя где угодно бы узнала, вылитая мама.
0: Стали жить вчетвером, уже реально тревожно и нетерпеливо ожидая 5-го. Как все нерожавшие женщины, Иваншина любила давать советы беременным, точно знала, как им полагается себя вести, и строго блюла их режим. Алла искренне любила свою тетю Тоню. Тетя Тоня любила свою Аллу и ворчала на нее с таким открытым беспокойством, тревогой и озабоченностью, что Алла все ей прощала, хотя порою, когда не было Олега, и выдавала капризы.
6: Боюсь. Первого рожать не боялась, а второго боюсь.
2: Не бойся, это все естественно. Ты для этого на свет родилась.
0: А так все шло своим чередом. Тонечка маленькая, корпела над учебниками, вовремя являлась домой и ни о чем, кажется, не думала, кроме института. Но Антонина Федоровна беспокоилась не за сегодняшнее ее состояние, а за завтрашнее поведение. Считала дни, какие остались до экзамена, и писала еще медленнее. Больше рвала, чем писала, хотя стопочка отпечатанных листочков росла и росла. И Иваншина любила взвешивать эту стопочку на ладони.

0: Олег купил торт.
1: Алла подарила новой студентке колечко.
2: А Антонина фирменные джинсы,
3: которые лишь финансировала.
0: А доставал Олег.
1: На джинсах настояли соседи. А сама Иванщина поначалу была решительно против.
4: Штатские! Товарищи, настоящие штатские!
5: А ты думала, военные тебе подарим?
4: Ой, тетя Тонечка, ну ничего-то вы не понимаете. Джинса как влетали.

0: хороша девчонка. И ведь знает чертовка, что хороша.
1: Да чего ж с мужиками и проще, и легче. Ты, главное, себя береги. Готовься. Роды – смертельно опасный акт.
0: Они прошли легко и быстро.
2: Шустрый мальчонка. Без задержки, понимаешь, на свободу рванул.
3: Вскоре счастливый папа привез Аллу с младенцем, и начались обычные неприятности. То у Аллы пропало молоко, то у малыша заболел животик, то с трудом резались зубки, то еще что-то. И все ходили не выспавшиеся и очень довольные. Скоро маленький Валерий Олегович уже начал бродить по кроватке, цепко держась за перильца. А названная бабка его навсегда утратила способность стоять на собственных ногах. Они больше не слушались ее, не держали, подламывались, будто стали чужими.
1: А Тонечка маленькая ранней весной не вернулась из института.
4: Тетя Тонечка, я позже приду сегодня, я у подружки заниматься буду.
3: И исчезла до утра.
4: Тетя Тонечка, доброе утро, я в институт побежала. Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет.
3: Опять ровно две фразы и опять отбой, чтобы ничего не объяснять. И действительно побежала на лекции. А Антонина Федоровна, всю ночь просидевшая в кресле рядом с молчавшим телефоном, хотела встать и не смогла.
0: Ты дрянь, просто маленькая дрянь. У нее ноги, ноги из-за тебя отнялись. Ты это понимаешь или нет?
4: Я больше... Простите меня, ну не буду я больше. Ну, Алла, ну, Олег. Ну, верите, ну, никогда, никогда.
2: Я с тобой больше не разговариваю.
3: Но Антонине Федоровне легче от этого не стало. Студентка искренне убивалась. Стремглав мчалась после лекции домой, ухаживала, как могла и умела, и все время проклинала себя за эксперимент.
4: А эксперимент заключался в том, что мы вместе с двумя подружками поехали на дачу к одному из старшекурсников. Там была музыка, свечи, вино, камин, трое интересных молодых людей, умные разговоры и, в конце концов, постель. Правда, я легла одетой. Только платье сняла, чтобы не мялось. И выдержала характер. Впервые провела ночь с мужчиной, ничего не позволила. И было так прекрасно и так страшно, что напрочь забыла обо всем на свете. И ведь ничего с тем не было. Ничего решительно. Выдержала характер. Измучила и его, и себя.
1: Ноги отнялись. Ничего. Зато усидчивость прибавится. Глядишь, и впрямь книжку закончу.
5: Sie machte sich Mut aus allen Kräften. Verlust der Beine war für sie vor allem.
3: Она хорохорилась из последних сил. Потеря ног тяжко ударила по ней, прежде всего потому, что сделала ее совершенно беспомощной. Впервые в жизни она зависела от других людей, причем посторонних, какими бы любящими и прекрасными они ни были. Длинными ночами... Господи, она ведь и не догадывалась, насколько же бессонная ночь длиннее дня. Слушая тихое посапывание Тонечки маленькой, Антонина Федоровна часами глухо рыдала в подушку. Несколько раз до отчаяния, до приступа физической боли, жалея, что теперь уж навеки лишена возможности подползти к дряхлому комоду. Выдвинуть верхний ящик и достать из-под кучи старых писем, газет и документов безотказный, хорошо вычищенный Вальтер.
5: Ihren hilfsbereiten, gut gewarteten Walter rausnehmen kann.
3: И даже не расслышать выстрела. Она слишком долго воевала, чтобы промахнуться в решающий момент.
5: In diesem entscheidenden Moment das Ziel zu verfehlen.
3: И еще с болью, с горечью, с яростным презрением к себе думала, почему же она не сделала этого раньше, пока еще могла хоть кое-как передвигаться.
1: Надеялась? Она что-то надеялась. А, что вылечит. Что ноги заново отрастут. Что кто-то замуж возьмет каракатицу безногую. Нет. Просто дрейфила ты, Тонька. Сознайся же. Просто боялась. До последнего предела ждала да выжидала. Чудо высиживала, дерьмо трусливое. Ну вот он твой предел. Дождалась чуда. А дальше? Что дальше-то? Тимуровцы с батоном под мышкой.
3: Пока Иваншина не спала ночей, пока терзалась и беззвучно рыдала, привыкая к новому своему положению, Олег тоже ждал. Правда, не по собственной инициативе, а по совету фронтовика-невропатолога, которому сразу же бросился за помощью.
6: Кресло на колесах не проблема. Проблема в том, чтобы она в этом кресле, в ваше отсутствие, к окну не подрулила. Какой у вас этаж? Второй? Ей достаточно.
7: А что делать?
6: Ждать. Просто не торопить события, ко всему человек привыкает.
8: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукоинженеры Алексей Дмитриев, Константин Алехин. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Жабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Сергей Колесников, Валерий Маркин, Дмитрий Писаренко, Егор Перегудов, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
9: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Уж ты, котенька, каток, уж ты, серенький хвосток, доброе слово и кошке приятно, знает кошка, чье мясо съела. Короче говоря, кот, кошка – это просто одна из героинь или один из героев русских народных сказок, всяких прибауток, всяких смешных историй. Кроме того, надо не забывать, что котик – это некий визуальный знак, ну, скажем так, нового времени, когда люди общаются в интернете. Очень часто они обмениваются изображениями котов, любимых, смешных, забавных. Всякие там невероятные истории происходят с этими интернетными котами. И вот вам, пожалуйста, наша гостья Мария Гальперина, куратор проекта, который называется «Русский кот». Здравствуйте, Мария.
11: Да, добрый день.
10: Бывают коты сибирские, бывают коты бродячие, бывают коты сиамские, бывают британские. Почему вы выбрали для своего проекта, я так понимаю, это проект культурный, о традициях народных и о современности тоже. Почему вы выбрали, скажем так, знаком, что ли, вот это самое животное, которое, кстати, не все любят?
11: Ну, я тоже вообще собачник. А сначала о том, почему русский, потому что здесь игра «Русский кот». Ну,
10: кот, да,
11: что...
10: я сначала, простите, мне когда сказали, я была уверена, что это «Русский кот», а оказалось вовсе даже «Котяра».
11: Да, но сейчас очень много просто официоза вокруг темы русского культурного кода, которая, безусловно, очень важна. И я думала о том, как говорить на эту тему с большей теплотой, большим юмором. Поэтому возникла эта игра слов. И вы абсолютно правы в том, что код он появляется очень много в русских народных сказках и в разной орнаменталистике, и в многих промыслах русских. Это с одной стороны. С другой стороны, есть персонаж Кот Баюн, который как раз-таки и есть носитель сказок, носитель мудрости. И как раз-таки он у нас и появляется главным героем нашего сада в Музее декоративного искусства. И мы создали огромного кота с длиннющим хвостом по технологии Полисского.
10: Паша, простите, а что это за технологии, простите, перебью?
11: А это из большого количества орешника. На острове сделана такая современная фигура кота, его надо прийти увидеть. Кот этот мурлычет, и этот орешник выкрашен. И сделана такая специальная структура, и он как будто бы пушистый. Это деревянная большущая конструкция, больше 6 метров в высоту.
10: Ого!
11: А внутри кота, это специальный проект видеоарта, туда можно зайти и посмотреть историю кота сквозь разные архитектурные стили от древнего зодчества до современности. Вот такая у нас задумка этого объекта.
10: Вот это вы здорово придумали. Кот Мурлыка, кот Баюн. Потом ведь, знаете... Кот ученый.
11: Да.
10: Свои мне сказки говорил.
11: Да, у нас было много уже сказок Пушкина, еще будет. Это тоже одна из важных тем нашего фестиваля.
10: Собственно говоря, вот кто-то собачник, а кто-то кошатник, но тем не менее известно, что в новый дом положено запускать кошку. Тогда вроде как все будет. Ничего себе в этой жизни.
11: Да, это тоже важно, поскольку музей, он про ремесла и про зодчество.
10: Да, музей декоративного искусства.
11: Декоративного искусства. То важно, что кот – это такой атрибут уюта, атрибут домашнего очага. И у нас тоже, когда я придумывала вот этот сюжет этого арта, это кот, который мурлычет колыбельный для младенца. И мы тоже оказываемся в детстве, где вот у нас были колыбельные. Отсылка еще к детству идет, к сказкам и к этому ощущению.
10: Но все-таки вернемся к прилагательному «русский». Вот именно традиции, сказки. Но не будет ли это таким несколько национально ограниченным, так скажем, да? Потому что, наверное, в каких-то преданиях и сказаниях и во всяких рассказах устных кот, наверное, присутствует во многих, не только в русской традиции.
11: И это, безусловно, так, но поскольку тема музея – это именно русские традиции, и в данном случае мы ныряем, а ныряем мы разным образом именно в русские корни, то это ограничение, это тема, на которую мы все думаем, потому что очень важно в каждую эпоху, в каждое время иметь и точки опоры, и определенные символы, какие-то визуальные, которые вызывают у нас яркие очень ассоциации и имеют какие-то эмоциональные, ну, для нас глубокий смысл. И мы думали как раз-таки над тем, и не только мы думали, как организаторы этого фестиваля, а также над этим думают многие сейчас умы, что есть вот это современный русский стиль, что есть эти символы, которые сейчас могут откликаться. Вы же очень правильно говорили про интернет и про эти переписки, и про то, что там тоже появляются эти котики. Так мы вот именно задумались над тем, как говорить на эту тему с современными людьми. И у нас очень большой акцент на архитектурном стиле фестиваля, где совмещены какие-то элементы архаики со стилем конструктивизма, который был очень тоже важен для России, как такой момент прорыва мирового, международного. И мне кажется, что когда мы говорим про идентичность, когда мы ее точно определяем, то мы становимся еще более интересны сами себе и всему миру. Мы вписываемся в мировой контекст, как это было когда-то, когда на международных экспо наш павильон был одним из самых посещаемых. И это было многие десятилетия. И до революции, и потом сразу после.
10: Кроме вот этих замечательных визуальных моментов, вот этот самый здоровый котяра с интересным таким содержанием внутренним. Что еще ждет интересующуюся публику? Я уверена, что на фестиваль с таким любопытным названием, с таким, я повторю, веселым названием, обязательно люди придут. Несмотря на то, что, я так думаю, во многом в таких вот делах всегда погода играет определенную роль. Хочется верить, что дождей таких не будет, которые порой обрушиваются сейчас на Москву.
11: Но у нас на наших открытых фестивалях и в дожди был народ. На Театральном бульваре народ под дождем смотрел спектакли. В этом есть какое-то определенное очарование.
10: Ну да.
11: Когда не ливень.
10: Дождевики имеются, в конце концов.
11: Имеются, да, у нас дождевики, но у нас очень много направлений программы. Сейчас мы еще усилили, дополнили днями программа семейная детская, где есть спектакли и где у нас очень важные два направления. Есть очень интересные мастерские и лекционная программа, которая интересна как для детей, и для взрослых. На наши мастер-классы, я вижу, записываются и люди с детьми, и люди без детей, потому что это разные техники, разные стили, там можно многое попробовать. Параллельно у нас каждую неделю создается новый арт-объект, там не только код. Сейчас у нас уже на площадке 4 объекта, 5 даже. Мы открылись новым объектом Дмитрия Аске, известным художником, который тоже думал насчет этого самого кода кота, создал «Витязя», создал «Богатыря». И каждую неделю дополняются объекты, и в их создании могут поучаствовать гости фестиваля. И это мастерская, которая у нас тоже открыто работает. Помимо этого, у нас театральная программа для детей есть, театральная программа для взрослых. И большой акцент на музыкальную программу, где представлены разные музыкальные стили. Мы стартовали с этно, с нью-фолка. Начали мы с Тины Кузнецовой. Мы также пойдем, разумеется, в сторону классики. И у нас будет выступать и Денис Мацуев, и оперные исполнители Большого театра, много интересных оперных программ, а также у нас есть группа «Мечта», которую мы очень любим. Это группа Евгения Цыганова, если вы знаете, слышали.
10: Да, да. У вас прямо парад звезд, я смотрю, музыкальный.
11: Да, у нас такие современные группы, как «Underwood», и есть какие-то этнознаменитости, как там группа «Калинкор». Ну, в общем, много всего разного. А также театральная программа, в которой мы акцентируем внимание на русских писателях, ну, как классики, так и современности. И получается, что наша линия, она везде присутствует. И в наших мастерских, где современные художники русские тоже рассуждают об этом наследии. Например, в июле, помимо кота, и у нас еще там есть потрясающий железный красный конь, к нам прибудет Филимон, дракон, в стиле Филимона,

0: всего, что происходит, основная идея, конечно, у нас есть миссия важная фестиваля – привлечь внимание к выставкам музея, а в музее большое количество интересных выставок. Сейчас вот очень интересная выставка, посвященная Мухиной, потом начнется выставка, посвященная тоже игрушке, и очень важно, чтобы люди, многие не знают вообще, что есть такой музей, что он в центре Москвы, в районе Цветного бульвара, недалеко от театра Образцова, что там тенистый прекрасный сад, где можно просто посидеть, что это красивое пространство. И люди, которые неожиданно попадали на наш фестиваль, говорили, что это какой-то оазис в центре Москвы, о котором никто не знает, который надо для всех открыть.
1: Я думаю, это не совсем так. Мы, кстати, дружим с музеем, с его директором. Совсем недавно она была у нас в эфире. Но действительно, знаете, бывает так, что вот такая интересная институция не так популярна, как, допустим, большие музеи, как Пушкинский там или Третьяковка и так далее.
0: Ну да, но сейчас просто во время такого тотального интереса к выставкам они становятся такими современными, такими необычными.
1: Да, даже есть статистика. Недавно я слышала вот именно статистические данные, насколько увеличился поток посетителей именно выставок, самых разнообразных. Надо рассказывать. Вот мы... Я не могу сказать, что это миссия, но тем не менее мы стараемся.
0: Но это действительно миссия, потому что, с одной стороны, привлекаются интересные кураторы, которые необычно раскрывают разные темы, и это тоже очень важно – впечатлить. Да, когда ты приходишь в музей, ну, например, сейчас там на выставку Мухиной, а там не просто экспонаты, там есть какие-то большие объекты, за которые можно зацепиться глазом. Вот мне кажется, для школьников тоже это важно, да, когда такая броская подача, которая все равно впечатляет, оставляет какой-то эмоциональный след. А плюс еще в сочетании с фестивалем, который в саду этого музея, это усиливает это эмоциональный эффект.
1: Да, во-первых, надо бы сказать, с какого числа и до какого вы будете работать.
0: Да, мы стартовали 4 июня, и это программа, которая длится все лето. У нас такая структура проекта. У нас со вторника по четверг есть детская развлекательно-образовательная программа, а с четверга по воскресенье каждую неделю начинается более расширенная программа, где есть мастерские, лаборатории, где есть музыкально-театральная программа на сцене, лектории и еще отдельная тоже интересная кинопрограмма. То есть у нас, ну, как фестиваль искусств, все виды искусства, которые рассказывают по-разному, но об одном, но совсем разным языком. И каждая неделя у нас еще дополнительный интерес – это разная тема, которую мы каждую неделю раскрываем. Вот эту неделю «Были небыль», а это про небылицы, про разные сказки, сказания. У нас прошла неделя свистопляска, связанная с танцами современными и народными. У нас будет неделя «Пир на весь мир», про праздники, и в эту же неделю будет день рождения музея самого. А у нас будет неделя, посвященная моде, у нас будет неделя, посвященная придуманной и сделанной в России, где будут представлены современные дизайнеры. Поэтому у нас в фестивале еще 13 таких мини-тем.
1: Мини-фестивали таких.
0: Да, мини-таких тем.
1: Ну, это здорово. Народ-то валит.
0: Народ, поскольку место не такое раскрученное, это новая площадка в рамках проекта «Лето в Москве». Еще нас взяли в ожерелье проекта «Усадьбы Москвы», потому что это тоже усадьба Астермана, и мы там делаем театрализованные тоже чаепития, чтобы рассказывать об этой традиции усадебной. Чаепитии и того, как там проводили время люди. У нас есть аудиоспектакль, который можно в любой момент прийти, загрузить, послушать про Астермана, про то, как он жил и что он делал. И есть еще очень интересный квест по музею для детей, где они могут найти и посчитать, посмотреть всех котиков, которые есть в музее, и также других персонажей сказок.
1: А вот, например, когда у вас там мастерские,

0: Можно копилку в виде кошки слепить?
1: У нас каждый мастер придумывает, что он делает. Вот у нас там были маски, большим интересом пользовались изделия, которые там нужно делать из бусин, из бисера, вот это все. Но это непростые вещи, это не как обычные мастер-классы, это действительно делают мастера, которые связаны с русской традицией, и там есть красивые названия этому всему, и запись, интерес людей есть. И для меня очень важно, что на лекциях, ну, поскольку у нас действительно очень интересные рассказчики, когда мне удается урвать кусок от организационной моей части...
0: Работы, да, и послушать. Да,
1: да, наслаждаюсь. Потому что это, знаете, это как учить новый язык. Мы не знаем язык орнаментов, мы не знаем, о чем это все, но мы часто все равно с этим сталкиваемся в современной жизни, и даже современные орнаменты все равно они оттуда же происходят.
0: То есть они говорящие, что ли, да? Они о чем-то?
1: Да, да, ну конечно. Все орнаменты, в них закодированы интересные смыслы, и когда ты узнаешь, о чем это все, становится намного интереснее жить, но у тебя открываются какие-то новые глубины.
0: Новые знания, да.
1: Новые знания, да. И что удивительно, и что меня вдохновляет и радует, что в этой сфере много людей, не то что вот некоторым кажется, и школьникам кажется, и моим детям в том числе кажется, я на них тестирую какие-то вещи, что вот это русские традиции, это все вот такое скучное, неинтересное.
0: Скучное, да-да-да.
1: А в это, оказывается, ныряют интереснейшие люди, которые и выныривают оттуда с безумно интересными находками, информациями. Вот, например, несколько было дискуссий, и касались мы темы наличников. Для нас вот кажется, да, что наличники, которые орнаментальные на избах, да, это что-то такое исконное, вот вообще древнее. И по разным иллюстрациям Билибина как-то мы тоже вот уже свыклись с тем, что вот так вот это было всегда на Древней Руси, и неожиданно выясняется, что это всего с 19 века появились наличники, но они в себя какую-то архаику вобрали. И поэтому для нас это уже ассоциируется с какой-то древностью.
0: Вот смотрите, Маш, что получается. Получается, что русский кот, как кошка, совпадает с русским кодом.
1: Да.
0: Как неким знаком нашей национальной идентичности. И вот такое интересное наполнение этому совершенно замечательному московскому фестивалю искусств, на который, конечно, мы приглашаем всех, кто нас сейчас слушает, кто окажется в это время в Москве. Приходите, получите удовольствие и от прекрасного парка, и от таких придумок, которые вот наши гости, куратор проекта «Русский кот» Мария Гальперина и ее коллеги приготовили для вас, уважаемые наши слушатели.
1: Еще раз хочу всем сказать, что это каждую неделю программа с четверга по воскресенье. Она не повторяется, каждую неделю уникально. И с 16 до 21 или до 22 в разные дни по-разному мы вас ждем. И у нас есть сайт, на котором есть вся программа фестиваля, которую можно посмотреть. А на мастер-классы нужно записаться заранее, потому что ограничены места.
0: Большое вам спасибо, Мария.
1: Спасибо вам.
0: Огромных вам успехов. И я понимаю, какие трудности встречаются на вашем пути. Я вам желаю их преодолеть. И чтобы ваш фестиваль прозвучал во всей своей, так сказать, полнозвучности и красоте. Я благодарю нашу гостью Марию Гальперину, куратора фестиваля «Русский кот». Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
2: От первого лица с Натальей Бехтиной. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
3: Валерий Александрович Кириенов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
2: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России.
7: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
6: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
8: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
6: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
9: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
10: От безысходности.
6: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президенты Беларуси и России до сих пор продолжают общаться на Валдае. Ранее Владимир Путин подписал пакет законов в социально-экономической сферах. Минобороны России заявило, что беспилотник «Герань» нанес удар по логистическому центру в Запорожье, который использовался для доставки грузов военного назначения. И, наконец, сегодня вечером в Москве начался общегородской выпускной. Он проходит на ВДНХ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают общаться. Отмечается, что главы государств проводят встречу на Валдае один на один, без фото и видео. Формат закрытый. Тем для обсуждения много. Повестка дня союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Напомню, что Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Заявлений для СМИ и подписание документов по итогам сегодняшней встречи президентов не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сегодня Владимир Путин подписал пакет законов в социально-экономической сфере, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает в себя около 30 инициатив. Среди них ограничение количества банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, их будет не более 20. Механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, создание базы данных MA-кодов с мобильных устройств и право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. И, наконец, тревожная кнопка на госуслугах. Теперь можно пожаловаться на мошеннические действия через портал. Отмечу, что первый пакет аналогичных мер был принят в прошлом году. Минобороны России заявила, что беспилотник «Герань-2 Сикер» нанес удар по логистическому центру в Запорожье, который использовался для доставки грузов военного назначения. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение цели, заявили в ведомстве и опубликовали кадры удара. Центр находился на окраине города Запорожья. Военнослужащие соединения спецназначения группировки «Центр» активно применяют беспилотники самолетного типа «Молния-2» на Добропольском направлении, добавили в военном ведомстве. С 14 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов, сообщили в Министерстве обороны России. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ, говорится в заявлении ведомства. Самолет Ил-76 МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена с Украиной, домой приземлился в Подмосковье. В ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера в данном случае оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня по формуле 185 на 185. Россия в ближайшие годы планирует построить около 40 энергоблоков мощностью 30 гигаватт. Об этом сообщил Михаил Мишустин, выступая перед участниками, организаторами и гостями 4-го международного молодежного ядерного форума «Обнинск-Нью». По словам премьер-министра, правительство России будет наращивать поддержку развития отечественной атомной отрасли. Мишустин подчеркнул, что кластер «Обнинск-Тех» за 4 года превратился во флагман подготовки инженерных и научных кадров. Добавлю, в Обнинске, где стартовал 4-й международный молодежный ядерный форум, собрались более 500 молодых специалистов из 70 стран. Два дня молодые ученые будут обсуждать будущее атомной энергетики, технологическое развитие и международное сотрудничество. Открытие форума традиционно проходит в день запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске, которая состоялась в 1954 году. К ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле привлечено около 900 спасателей из 10 стран, а также специалисты ООН, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По словам политика, спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы. К ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН. В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2, а также 7,5. По последним данным властей, число погибших возросло до 920. Ранены свыше 3300 человек, разрушены почти 400 жилых домов, повреждена инфраструктура, больницы, закрыт главный аэропорт страны. Президент России выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу. В субботу и воскресенье в Москве возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако показания термометров, по его словам, медленно поползут вверх.
2: Предстоящие выходные будут вполне комфортными. Днем местами может пройти небольшой дождь. В субботу умеренные плюс 19-22, а в воскресенье летние плюс 22-25. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет плюс 23-28. Первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30. Всплеск тепла будет недолгим. Последующие дни после прохождения холодного фронта температура вернется в норму. В общем, нормальное русское лето.
0: Спорт.
1: Продолжая тему о погоде, сообщаю, что Евгений Тишковец предупредил нас, что 3 июля на Москву за сутки может обрушиться целая месячная норма осадков. В Москве сегодня вечером начался общегородской выпускной. Он проходит на ВДНХ. Для бывших школьников подготовили свыше 20 интерактивных тематических зон. А на сцену выйдут более 60 знаменитых артистов. Ожидается, что выпускной посетят около 50 тысяч гостей. Их встречают на ковровой дорожке. В связи с событием центральная часть ВДНХ будет закрыта до 14 часов завтрашнего дня. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения международных соревнований. Напомню, ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок вызова по художественной гимнастике, заявил о том, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего наша команда отказалась участвовать в соревнованиях. Этот инцидент показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, заявил Дегтярев. Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, отметил Гольдман. Крайний нападающий Муминго Мале покинул московское «Динамо». Белоголубые не стали продлевать с 31-летним футболистом контракт, который был рассчитан до 30 июня этого года. За «Динамо» Мале провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпиаде 28 года в Лос-Анджелесе. В завершение о хоккее бывший защитник Акбарса Илья Карпухин стал игроком автомобилиста. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 27 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 10 градусов, пасмурно, дождь, временами сильные. В Челябинске 22 градуса тепла, тоже облачно и ливневые дожди, возможны грозы. В Красноярске воздух прогреется до 24 градусов, также дождь с грозой. В Петрозаводске плюс 20, временами дожди. В Оренбурге до 22 тепла, кратковременный дождь. Во Владимире и Туле плюс 20-21. Тоже дожди в Волгограде без осадков. Здесь столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25. В Ялте до 27 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве небольшие дожди. Днем в городе на Неве до плюс 22, в столице до 20 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет и останется в пределах нормы.
0: Спорт. Радио России. Общество. Спасибо. Выпуск 245.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем актуальные темы. Сегодня будет очень народное, потому что в нашей аграрной индустриальной стране сельскохозяйственный труд – это не только отрасль народного хозяйства, это не только для многих способ прокормиться, но и увлечение, зов души, живущие уже на уровне ДНК, хромосом, генетической памяти и наследственности. И даже тех, кто когда-то в детстве поклялся, что на дачу больше не ногой, ну, после повинности, под названием «пока не наберешь ведро смородины, гулять не пойдешь», вдруг с возрастом начинает туда тянуть. Размяться с газонокосилкой, посадить исключительно чисто к столу буквально одну грядочку укропа. Ну, и разве еще огурчиков? А потом, глядишь, вот он уже. Парник, рассада в марте, розовые лампы, петунии, альпийская горка, садовые фигурки, фонари в виде котяток и закрутки всего того, что выращено на шестисотках непосильным, но все же для чего-то таким необходимым трудом. Ну и чтобы все было лучше, чем у всех, ну или хотя бы чем у соседа. Чтобы все рот разевали от красоты и огородных диковин. Понятно, что можно купить в магазине буквально все сегодня, но свое-то всяко лучше с грядочки. И можно прослыть звездой, ну хотя бы масштаба собственного СНТ. А играя на слабостях простых людей, всегда, как известно, наживались мошенники. Магазин круче, чем у соседа. И тут тебе зеленая хризантема расцветки лаймовый зефир. И растущая на дереве фиолетовая клубника пёплберри в форме морковок. И даже черная смородина в виде маленьких баклажанчиков. Традиции дурить наивного дачника не один десяток лет. Началось все задолго до фотошопа, ну а уж сегодня с повсеместным внедрением искусственного интеллекта просторы для обмана простых граждан вообще не знают границ. И поди тут разберись, чему верить, чему нет, где правда, а где бессовестный обман. В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей, фруктов, ну а красочные изображения – сгенерированные нейросетью с обещанием чудо-урожая, массово распространяются в сети. И многие садоводы верят обещаниям, но по факту не получают заявленный урожай. Расстраиваются, конечно, силы, время, ожидания, разочарования. Но, с другой стороны, вроде и цена вопроса, но не такая уж катастрофическая – 250 рублей. Обидно, конечно, но не так уж и много, что вообще на эти деньги сегодня в магазине-то купишь. Вот многие и не ввязываются в поиски справедливости. В то время как для мошенников эти 250 рублей, как с миру по нитке, выливаются в сверхприбыли гигантские, которые позволяют вести роскошный образ жизни, который даже и не снился пенсионеру, отнесшему на маркетплейс 2-3 сотни рублей в надежде вырастить огурдыню. Хотя никакой огурдыни в природе нет. И даже если бы и в самом деле, а главное непонятно зачем, удалось скрестить дыню с огурцом, полученный гибрид вряд ли имел бы все те качества, о которых так затейливо пишут хитрые продавцы, забывая сказать о том, что речь идет просто о сорте одной из разновидностей дыни серебристой. Но это даже еще лукавство, наименьшее надувательство из тех, что предлагают сегодня садовые мошенники. А как вам огурцы, растущие на дереве, подобно связкам бананов, и переливающиеся от зеленого к розовому? Клубника тоже на дереве, от синего до оранжевого цветов, или просто клубника с плодами весом до килограмма? Полосатая черешня, уральская лучистая смородина в форме звезды, малина, клубничное дерево, медовая фантазия, стопроцентное соответствие на голубом глазу, пишет бессовестный продавец-обманщик под фотокарточкой с аккуратным деревом, с которого виноградными лозами свисают кисти с красной малиной и буквально тут же на соседней ветке такие же, но только уже с желтой клубникой. Россельхознадзор в этой связи призывает садоводов перепроверять информацию, уточняя название видов растений в госреестре сортов. А Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой предупредил, что фантастические растения ничего общего с реальностью не имеют. Но не бывает яблок с угольно-черной мякотью и такой же клубники, в том числе и в форме стручков острого перца. Нет и белоснежной малины, черешни в черно-белую полосочку и лилии в виде деревьев. Казалось бы, у людей перед покупкой таких диковин должно сработать критическое мышление, но товар пользуется спросом, а на страницах онлайн-магазинов какое-то засилие садовых мутантов, похожих на галлюцинации при температуре 40. Степень бессовестности продавца бывает разной. Что не отменяет главного, мошенники на этом отлично наживаются, а обыватель ради пары сотен рублей, как я уже сказала, не пойдет в суд. Дороже выйдет, да и поди еще докажи факт обмана. Ну, простите, перепутали, ну, не то положили, ну, с кем не бывает. Или докажите, что у нас покупали, а не у кого-то еще. Вот я сама год назад столкнулась с достаточно неприятной ситуацией, связанной с покупкой посадочного материала. В моей семье мои старики любят розы, и мне стало навязчиво почему-то вылезать реклама интернет-питомника, где были, ну, уж больно красивые и диковинные цветы. И тебе роза с ароматом дорогого парфюма, и тебе роскошная желтая трехметровая плетистая леди Бэнкс, и причудливо градиентного окраса розуман жанон, и бархатно-черная, и диковинная пиона видная, и все-то они и в тени растут, и приучены к суровому климату, и не требуют укрытия на зиму. В общем, чего там только не было. Глаза разбегались, а внутренний садовник-дилетант кричал: «Смотри, смотри, вон еще синенькая!» Ну, конечно же, я полезла изучать отзывы, и тут надо бы насторожиться. Уж больно все они были подозрительно положительные или бессмысленные. Ну, знаете, как обычно, пришло вовремя, все хорошо упаковано. Или все взошло, пышно заколосилось и зацвело. И что самое главное, написано без грамматических ошибок. А подобное всегда должно настораживать, потому что, во-первых, народ в комментариях к товарам на маркетплейсах обычно не блещет безупречным знанием родного языка, а во-вторых, как известно, всем мил не будешь, и если все по-честному, то обязательно, но найдется, ну, хотя бы один недовольный потребитель. Но чертовски красивые фотокарточки кустов вкупе с клятвенной декларацией продавца о том, что вот у нас-то, в отличие от всяких прочих, все 100% честно, без пересортицы, с гарантией без обмана, затмили мой разум. И в итоге я все же сказала себе сначала «эх», а потом еще и «эгегей» и заказала почтой аж 15 диковинных кустов. Посадочный материал пришел в настолько чахлом состоянии, что за его выживание пришлось в прямом смысле побороться. А далее началась подготовка, сначала на стадии проектирования. Что и где сажать, в зависимости от ландшафтных потребностей. Где-то отгородиться от чрезмерно любопытных глаз, а где-то просто все разукрасить. Потом посадка. Самое сложное, потому что посадить 15 кустов роз по всем правилам трудоемко – это значительные физические затраты. Вырыть ямы, подготовить землю, подкормку, сделать все красиво, аккуратно. Полить, разрыхлить, убрать, ну и все такое, что я вам рассказываю, уважаемые садоводы. Это колоссальные усилия, это время. Зато далее начался период волнительного и приятного ожидания. Каждое утро я выходила осматривать свои плантации. Вот проклюнулись первые почки, потом листья, потом уже бутоны. А я уже прикидывала, как потом еще куплю у того самого продавца куст комнатной карликовой малины, который будет плодоносить в горшке на моей столешнице круглый год, и яблоню с черной мякотью у плодов. Ну и ждала, ждала своего цветного розового чуда. Вот еще чуть-чуть, еще неделька-другая, и таки вымахает моя трехметровая розовая стена. И бархатно-черная красотка вместе с той, что с ароматом дорогого парфюма и удивительным градиентом тоже распустится. Ну, наконец-то. Но гигантская живая изгородь почему-то колыхалась на ветру одинокой былинкой, А прочие разноцветные чудеса, судя по бутонам, что-то как-то не очень планировали поражать воображение дивными оттенками неведомой красы, как пелось в одной песне. И с каждым днем надежда на то, что, быть может, все еще как разрастется и как нальется, все угасало и угасало. В общем, не буду томить, из приобретенных 15 кустов ни один не соответствовал заявленному сорту. Еще раз, ни один. Вместо гигантской желтой японской живой изгороди и большинства прочих сортов выросли цветы объективно некрасивого какого-то грязно-розового цвета. Та, что с ароматом дорогого парфюма не пахло вообще ничем, ну разве что надувательством. А вместо черного бархата было что-то невразумительно белое, да еще и очень некрасивой формы. Добровольно за такую вряд ли кто-то заплатил бы хоть какие-то деньги. Возмущению моему не было предела. А помимо собственных обманутых ожиданий и материальных затрат, было еще очень обидно за ожидания пожилых родителей 87 и 82 лет, которые во всех этих посадочных работах принимали активнейшее участие. Конечно же, я пыталась связаться с цветочными аферистами, но все их контакты молчали. От мессенджеров до телефонов. Чем закончилась эта история? Расскажу в третьей части программы. Тогда же спросим у юриста, а насколько реально обманутому садоводу сегодня компенсировать хотя бы свои материальные потери? Моральные это вряд ли вообще кто-нибудь станет принимать во внимание. Ишь, распереживался, что цветочек не того размера, формы и цвета вырос. Больно нежный. И, кстати, розы-то хоть в первый же год по большей части уже начинает цвести, и сразу будет понимание, что вам в итоге продали что-то не то. А вот купил человек яблоню. До того момента, как он поймет, что в ее плодах нет и не будет никакой черной, красной, зеленой и прочей серо-буро-малиновой мякоти, может пройти и 3 года, и 4, и 5. А он все это время будет за ней ухаживать и наивно ждать чуда, которого в итоге не произойдет. А через 5 лет пойди и докажи, что ты вообще где-то что-то покупал, а то, что выросло, именно то, что вам продавал когда-то продавец-обманщик. Обязательно поинтересуемся, вот как с этим быть. А в самом финале к нам присоединится самый известный среди садоводов музыкант. Ну или самый известный среди музыкантов-садовод. Это смотря с какой стороны посмотреть. Спросим у него, почему нравится ковыряться в земле и какими растениями на своем дачном участке гордится больше всего. Что же до истории с обманом наивных садоводов, то она далеко не нова тому, когда это массово началось и какие несуществующие сорта тогда продавали еще советские мошенники нашим бабушкам и дедушкам, посвятим вторую часть сегодняшней программы, которую я назвала строчкой из старой известной советской песни.
0: Ягода малина нас к себе манила. В МВД и Генпрокуратуру поступили обращения с просьбой изъять из продажи саженцы и семена несуществующих ягод, овощей и растений, сгенерированных искусственным интеллектом. С таким предложением выступила общественная потребительская инициатива, которая расценивает подобные действия продавцов как мошеннические. В последнее время садоводы и дачники сталкиваются с новой формой обмана на основе технологического мошенничества. Продавцы используют нейросети для генерации вымышленных сортов растений, среди которых малиново-клубничное дерево, тигровая груша, яблоко с черной мякотью, радужная земляника, синяя малина, смородина с плодами в форме колбасы или сердечек, несуществующие гибриды роз, сорта с необыкновенным урожаем, плодовитостью и прочие галлюциногенного вида саженцы, под видом которых по высокой цене продают, как правило, самый обычный посадочный материал, а иногда и вовсе копеечные семена обычной травы. Все это можно расценивать не просто как введение потребителя в заблуждение, но как преднамеренный обман, причем поставленный на конвейер. Продавцы нарушают российское законодательство, в частности, закон о семеноводстве, нормы которого запрещают реализацию сортов, не включенных в госреестр селекционных достижений, и одну из статей закона о защите прав потребителей, которая предусматривает право на достоверную информацию о товаре. Кроме того, такие действия подпадают под несколько статей КоАП. В эфире Максимова.
4: Конечно, опытные садоводы сейчас усмехнутся в адрес начинающего владельца шестисоток, которого, ну вот, тоже потянуло с годами к землице и к тому, чтобы заземлиться на собственных любимых грядках. Сами, мол, виноваты, уши развесили и верят всякому. Но, во-первых, с 90% вероятностью можно предположить, что в 80-х большинство из них сами повелись на несуществующий сорт клубники «Эверест», который продавали в 20 раз дороже обычной. Но об этом в следующей информационной справке очень скоро. А во-вторых, как отличить правду от вымысла? Ну, может, ученые и вправду дошли до скрещивания неведомых сортов и видов. Но существует же, в конце концов, дюк – гибрид черешни и вишни. Или гибрид сливы и абрикоса – плод. Или, по-нашему, слибрикос. Гибрид сливы и персика тоже вывели, бились десятки лет, и вот вам шарафуга. Так чего бы не поверить в малино-клубничное дерево. В том, где же стоит покупать качественный посадочный материал, совершенно точно прекрасно разбирается председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Поделитесь, где и что покупать, а где не надо. Каковы вообще главные ошибки начинающих огородников?
5: Ну вот никакой пользователь, даже опытный, никогда не разберется, что ему втюхают через почту, через интернет. Поэтому простой способ. Вокруг каждого там города, рядом с поселком практически с любым, есть питомники. Понимаете, вот там, где питомник, это живые растения, которые вы приедете, посмотрите. Там есть живой человек, как правило, агроном, который вам подскажет, что покупать, что не покупать. Вам чек дадут. И, кстати, с этой с вашей покупки будут заплачены налоги государству. То есть это легальная, нормальная система через питомник. Большинство, ну, 90%, что идет через интернет, это уже такие серые продажи, нелегальные, полулегальные. И вас там, ну, на там, 90% обманут в той или иной мере. Либо хилое растение подсунут. Понимаете, вот по почте вы же не покупаете там молоко и хлеб, выписывая в Москву из Хабаровска. Ну, глупость. А саженцы выписывают из Хабаровска в Москву, из Москвы в Хабаровск. По дороге они, естественно, просто умирают. А зачем? Когда вы приехали в питомник, потратили, может быть, несколько часов, и живое, здоровое, нормальное растение купили, получили чек, получили консультацию. Если что-то там не так, вы с этим чеком приедете, получите деньги назад или поменяете товар. Ну, слушайте, надо идти легальным путем. Зачем залезать вот в эти нелегальные схемы? И, кстати, насчет обмана, вот есть фирма Бекер, которая как раз уже лет 20 торгует вьющейся земляникой. Можете посмотреть, у нее там все колоновидное тоже. Ну, в общем, сплошной фотошоп. Одна женщина мне написала, что ее 5 раз обманывала фирма Бекер. Вот присылает не то, присылает всякую ерунду. А вот тут она меня послушала и решила им написать строгое письмо, что обратиться в прокуратуру на них. А вот они, говорит, мне с большими извинениями прислали ответ и предлагают купон на 50% скидки. Как вы думаете, стоит мне еще попробовать? Конечно, я сказал, стоит, конечно. Обязательно попробуйте. 5 раз обманули, пусть 6 раз обманут. Может быть, ну и 6-го раза, наверное, не научатся. То есть есть люди, которых обманывают всегда.
4: Спасибо за комментарий. С нами был председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. А малино-клубничное дерево, может, еще когда-нибудь и выведут. Пока же, как бы вас это дерево не манило, все как в истории с мухами и котлетами, отдельно. Клубника отдельно и малина тоже отдельно.

0: Это была Валентина Легкоступова, которая, между прочим, 5 лет отучилась на отделении эстрадного вокала и сценического мастерства Института Гнесиных под началом Иосифа Давыдовича Кобзона. Позже, сочтя вокал Легкоступовой идеальным для звучания своего будущего шлягера, Вячеслав Добрынин, композитор и автор десятков хитов советской эстрады, предложил ей свою песню «Ягода малина» на текст Михаила Плецковского. Легкоступова больших надежд на нее не возлагала, поскольку песня показалась ей слишком уж простой. Но отказываться от сотрудничества с известным композитором было по меньшей мере глупо, и ее премьера состоялась на «Голубом огоньке» 1987 года. Песню сразу полюбили слушатели, так и родился знаменитый шлягер эпохи 80-х. Любопытно, что именно в 80-х стартовала и эпоха садово-огородных надувательств, о которых обещала вам рассказать. Правда, началось все не с ягоды малины, а с клубники.
1: 80-е годы прошлого века запомнились советским дачникам ошеломляющей сенсацией. Около года в прессе появлялись публикации о новом чудо-сорте клубники – «Гора Эверест». В заметках утверждалось, что цветы и ягоды у него формируются не только на основном растении, но и на дочерних розетках – усах. Цена саженца составляла 10 рублей, при том, что обычные сорта клубники стоили 50 копеек. К огромному разочарованию садоводов из дорогостоящей рассады выросла самая обычная клубника. В 90-х мошенники начинают осваивать фотошоп. Так появляется несуществующая в природе вьющаяся клубника, изображения которой составлялись на компьютере из нескольких повторяющихся фрагментов. У девушки из рекламы в газетах и журналах меняли прическу, цвет одежды и расположение тела, тоже при помощи компьютерной программы. Также создавались и лилейные деревья. Их монтировали многократно, повторяя изображение нескольких цветков, меняя в фотошопе их окраску. Тогда же, в 90-х, нечистые на руку продавцы активно реализовывали просроченные зарубежные семена. Вместо того, чтобы утилизировать посадочный материал с истекшим сроком годности, предприимчивые продавцы фасовали их в красочные пакеты и отправляли на реализацию. Еще одна популярная статья для надувательства – мини-ферма в домашних условиях. Под видом различных садовых культур ведется бойкая торговля горстью земли, инструкцией и несколькими семенами.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Или вот набор для выращивания чудо-ягодницы «Сказочный сбор». Поливайте 3 раза в неделю, а через 2-3 месяца соберите первый урожай. Товар сертифицирован, в наличии осталось 15 штук. Только сегодня суперскидка 149 рублей вместо 6000. По той же схеме продается и домашняя грибница, и это при том, что грибы могут расти только в симбиозе с деревьями. И гибридные домашние мини-деревья из семян. Урожай спелых фруктов дома круглый год, обещают в рекламе, забывая упомянуть, что плодовые деревья из семян начинают плодоносить не ранее, чем через 10-15 лет. А еще большой популярностью у садовых мошенников пользуются псевдонаучные объяснения, которые дилетанту могут показаться убедительными. Секреты плодородия домашнего фермера, подготовленная, насыщенная минералами, микроэлементами, удобрениями, эквадорская почва с ее идеальной структурой, которую мы еще и обогатили молекулами роста и биологически активными веществами. Часто товар сопровождается именами несуществующих ученых, институтов и сертификатами из мелкого шрифта. Если попытаться его увеличить, то, вы знаете, может оказаться, что на самом деле это сертификат пожарного оборудования. Бывало такое. Ну и социальная инженерия. Это такой метод манипулирования людьми с использованием психологических приемчиков. Например, полиция задержала пенсионера, выращивавшего на дому клубнику тоннами. Оперуполномоченные решили выяснить у 74-летнего Ивана Петровича, почему его доходы растут в невероятной прогрессии. А когда зашли к пенсионеру на кухню, чуть глаза не уронили. Откуда у вас столько клубники, Иван Петрович? Ведь крупная же зараза, размером с кулак. Так как все же понять, что растение выдуманное? И почему бы действительно не поверить в гибрид огурца с дыней, если уже скрестили абрикос со сливой? Вот давайте расспросим биолога-агронома Михаила Воробьева. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Правда ли про клубнику Эверест и как отличить результаты трудов генетики от буйной фантазии нечистых на руку продавцов? Сегодня люди уже ничему ведь не удивляются.
3: Нужно читать газеты, нужно читать журналы, нужно поменьше читать блогеров, которые иной раз пишут всякую ерунду. Но на самом деле мошеннические схемы, они существовали всегда, просто они как-то не очень афишировались до развития интернета. Ну, а действительно, одна из первых мошеннических схем – это клубника «Гора Эверест». Действительно, была очень такая мощная промо-акция в различных садоводческих журналах, газетах, что это такая замечательная клубника, которая плодоносит и на розетках, и на основном кусту, и можно с одного квадратного метра снять очень высокий урожай. Но эта клубника в продажу не поступала, никто не знал, где же можно найти посадочный материал этого замечательного растения. И вдруг на рынках она появилась, и вот начали продавать эту клубнику «Гора Эверест». Все дружно скупили, цена была очень высокая, во много раз превышающая обычную усы земляники. И, к сожалению, ничего такого сверхъестественного не произошло. «Гора Эверест», она оказалась обычной клубникой. В принципе, этот сорт существует до сих пор, его можно приобрести. Да, клубника хорошая, но ничем таким особым не отличающимся. Ну и с тех пор, когда уже у нас появился интернет, когда появился фотошоп, тут, конечно же, мошенники развернулись в полный рост, то, что называется, и начали всевозможные фантазийные растения. Ну, в общем-то, в принципе, все это осталось уже в прошлом, уже не ведутся, то, что называется, садоводы на такой обман. Но сейчас у нас появился искусственный интеллект, которые формируют любые практически изображения любых растений, самые фантазийные. И вот тут, конечно же, появляется проблема, потому что начинающие садоводы, не имеющие какого-то опыта, они, к сожалению, могут повестись, то, что называется, на вот эти красивые картинки и заказать вот эти несуществующие растения. Борьба с мошенниками в области садоводства должна быть такой же, как и борьба с мошенниками, с телефонными мошенниками. То есть это нужно просто регулярно объяснять, что вот, уважаемые садоводы, появился новое несуществующее растение, которое выглядит так-то и так-то, оно не существует, в реестре сортов России оно не внесено. И то, что называется предупрежден, значит вооружен. Но, естественно, это должна быть системная борьба против вот этих вот мошенников. И тогда, в общем-то, я думаю, что мы сможем их победить.
0: А грибы можно на даче вырастить или тоже вранье?
3: Некоторые грибы действительно могут расти, потому что если у вас на участке или рядом с участком березы, допустим, какие-то хвойные деревья, то почему бы и нет? Потому что грибы действительно могут расти в симбиозе с корневой системой деревьев. И, в общем-то, при удачном сложившихся условиях действительно у вас могут расти на участке те или иные грибы. Ну, я просто вспоминаю, как у нас на участке при раннем, так сказать, развитии у нас росли свинушки в большом количестве, и никого это особенно не смущало. Но потом, по мере того, как участок перекапывался, обрабатывался, они, конечно же, исчезли. А вот другое дело, что выращивать на подоконнике подберезовики белые, подосиновики, вот это, конечно же, глупость. На подоконнике у вас такие грибы не вырастут. Вот это как раз есть мошенническая схема вот этого так называемой домашней грибницы. Одно время были очень популярны, сейчас они постепенно сходят на нет, потому что информация достаточно часто появляется. Но, тем не менее, иногда встречаются по какой-то смешной цене 147 или 149 рублей. Цена, наверное, выбрана не случайно, потому что, купив там 2-3 такие коробочки, ну, вряд ли кто-нибудь пойдет в суд. А, тем не менее, если там 100 тысяч таких вот покупателей найдутся, то это уже неплохая сумма получается.
0: Спасибо. С нами был биолог-агроном Михаил Воробьев. Мы же прервемся на музыку. Следующая песня носит характер исключительно шутейный и балагурный, но многие дачники, думаю, себя в ней узнают.

0: Дача стала вдвое роднее и теплее.
1: Вы слушаете Максимову.
2: Обещала рассказать, чем же закончилась моя прошлогодняя история с покупкой 15 саженцев. Все по клятвам продавца дивной красоты. На приобретение была потрачена немалая сумма денег, на посадку немало сил, а в итоге разочарование. Ни один из кустов не соответствовал заявленному сорту. На сообщения в мессенджерах и телефонные звонки, напомним, питомник не отвечал. И тогда я сняла про все это безобразие ролик, отметила продавца в публикации и выложила в своих соцсетях. И вы знаете, удивительное дело, но тот тут же объявился с извинениями.
3: Мол, человеческий фактор, стажеры напутали все с сберкованием, но они больше так не будут, простите, пожалуйста.
2: Деньги вернули, но осадочек-то остался вместе с некрасивыми цветами на шестисотках. Но главное, у меня-то все же немало подписчиков. Работаю на радио, так что, думаю, решили все-таки не связываться. А вот как же быть всем остальным? Давайте спросим Ваге Рыбченко, руководителя юридической приемной Московского союза садоводов. Ваге Каренович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Рынок несуществующих растений – это не только обман, но и огромные деньги, нечестно изъятые у доверчивых граждан. А есть ли шанс их вернуть? И как? Вот что, бирки сохранять, чеки? Вот купил человек яблоню, а яблоки-то только год через три, дай бог, появятся.
4: На самом деле, если кто-то сталкивается, безусловно, нужно писать жалобу на площадку, которая опубликовала это объявление, чтобы его заблокировали. Ну и можно написать в правоохранительные органы с целью привлечь этого человека к ответственности, потому что он, ну, занимается мошенническими действиями, по сути своей. А относительно возврата своих средств, если вот вы приобрели именно несуществующий сорт, да, вот там название которого вообще нет, и по другим критериям тоже не соответствующие жизни, то, во-первых, маркетплейсы, площадки сами помогают возврату денег, да, если была покупка таким способом, и ну, не прошло все-таки не 5 лет, а там да, какое-то количество месяцев, там год, то они вам посодействуют, и если продавец не ушел с площадки, то с него эти деньги можно будет в неком упрощенном порядке забрать. Если прошло много лет, то это все равно можно доказать, потому что здесь предметом доказывания является не то, что у вас выросло на участке, если что-то выросло, да, где-то вообще ничего не вырастает, просто семя положили и забыли. А сам факт продажи того, что не существует. Потому что несуществующие сорта вот, с какими-то удивительными описаниями ну, в любом суде, в любом да, там, правоохранительном органе можно будет определить, что такого растения не существует. И это уже достаточно для того, чтобы, во-первых, вернуть деньги, во-вторых, там, да, какие-то меры ответственности к этому продавцу были применены. Поэтому проблемы как таковой вернуть при наличии желания и времени нету. Здесь есть вопрос соизмеримости, да, вот там условно потраченных 100 рублей с теми временными затратами, которые нужно понести. Ну и, безусловно, фактор того, чтобы хоть что-то у вас сохранилось, там какой-то чек с площадки, карточка товара, вот что-то, чтобы можно было идентифицировать, кто вам все-таки продал.
2: Ну что ж, утешительного все-таки мало, поэтому остается держать себя в руках, оставаться в

0: гибриды. Ежемалина – гибрид ежевики и малины, крупная и сладкая ягода. Брокколини – гибрид брокколи и китайской листовой капусты. У него длинные стебли и нежный, сладковато-ореховый вкус. Тритикале – искусственный гибрид ржи и пшеницы с высоким содержанием белка и устойчивостью к холоду. Ковбуз – гибрид тыквы и арбуза. Имеет вкус тыквы, но мякоть и аромат скорее напоминают арбуз. Томата или помидофель. Растение, дающее урожай одновременно томатов в наземной части и картофеля в виде корнеплода. В эфире Ольга Максимова.
1: Не знаю, как у вас, а у меня от помидофеля случился разрыв шаблонов. Оказывается, его пытались вывести еще в Америке в конце 19 века, но только у советского пенсионера Бруснецова получилось привить томат на картошку, о чем в 1936 году вышла статья в журнале «Яровизация», а позже и в газете «Сталинская трибуна». Диковина экспонировалась на всесоюзной сельхозвыставке и произвела неизгладимое впечатление на академика Лысенко. А сегодня такое чудо может сотворить даже ребенок. В 2015-м школьники на Ямале вырастили в теплице пометошку, а годом позже свою томатошку представил губернатору Подмосковья семиклассник из Реутова. Так что, как говорится, Антошка, Антошка, пойдем сажать пометошку. Ну, а в звездную часть программы я позвала самого известного садовода из мира музыки. Лет 15 назад он сам посмеивался над дачниками, а несколько лет назад обзавелся сам дачей под Санкт-Петербургом, стал садоводом и активно развивает свое увлечение, превращая его в форму отдыха и исцеления, и признаваясь, что это помогает снизить уровень стресса и найти радость в мелочах. С нами Билли Новик, группа «Биллис Бэнд», которого я попросила прокомментировать сегодняшнюю тему, рассказать о любимых растениях и поделиться аграрными секретами.
2: Я призываю всех относиться к таким покупкам с настороженностью, тем, у кого нет юмора и денег, и с юмором для всех тех, кто любит эксперименты и любит повеселиться. Что касается моих любимых, экзотических, наверное, самых растений, это у меня была скумпия. Это такой кустарник с очень красивыми темно-малиновыми листьями, который у меня успешно произрастал 5 лет на участке. Два куста у меня было. Они, правда, каждую зиму смерзали наполовину, но воскресали. И вот в этом году смерзли оба. Это вот хороший пример, что есть растения, которые, ну, может быть, не очень подходит им наш климат петербургский. Они не могут здесь расти. И что ж мне, бежать теперь к продавцу, говорить, ваша скумпия у меня сдохла через 5 лет? Нет. Это мои эксперименты. Я радуюсь, когда все получается, и немножко огорчаюсь, когда что-то не получается. Надо понять, что природа – это живой процесс, который зависит от миллионов вводных, в том числе, как говорят, и от вашего к этому отношения, от того, как вы смотрите на это растение, тоже очень много чего зависит. Еще одно мое любимое растение, которое устойчиво сохраняется в моем саду, это барбарис оранжевый лед. Барбарис Orange Eyes он называется. Это такой внезапный оранжево-алый всполох в зеленой массе моего сада. Очень, кстати, да, живучий вид, не требующий ухода. Единственный минус барбариса – это то, что когда дело доходит до его стрижки, выясняется, что кустарник очень колючий, он разбрасывает эти шипы. А для веселья я выращиваю кабачки. Вот уже несколько лет сею на кучу из соломы и компоста. Очень рекомендую всем начинающим садоводам. Кабачки, наверное, самые благодарные, самые манифестирующие жизнеспособные растения в вашем огороде. И во второй половине лета увесистые, красивые, мощные плоды в виде самих кабачков, которые можно тут же прям пожарить на гриле. Оказывается, очень вкусно. Вот всем рекомендую, сажайте кабачки на солому и на компост. И будет очень круто. Вы порадуетесь.
1: С нами был Билли Новик, группа «Биллис Бэнд». На прощание послушаем в его исполнении песню Олега Митяева, потому что на сегодня это все. С вами

0: была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
1: В опустевших городах летом мы тоскуем по лесной тени. Я уехал бы на край света, только где же столько взять денег? Да и там-то на краю тоже подрулит какой-нибудь транспорт, и с неоструганной, как еж, рожей кто-то скажет: покажи паспорт. Навести порядок в гараже бы, зависть

ставить бы себе сроков, чтоб не дергаться, а петь песни, потому что все это боком, нам выходит к временам.

0: когда же жить?
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал пакет законов в социально-экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. В Сумах на севере Украины прогремел новый взрыв. Взрывы также слышны и в иранском городе Сирик. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает в себя порядка 30 инициатив, среди которых ограничение количества банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, не более 20, механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств, право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. Тревожная кнопка на госуслугах – это возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал. Первый пакет аналогичных мер, напомню, был принят в прошлом году. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ, говорится в заявлении военного ведомства. Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, приземлился в Подмосковье. В военном ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера в данном случае оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня по формуле 185 на 185. Взрыв вновь произошел в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщают местные средства массовой информации. Ранее неоднократно сообщалось о взрывах в городе в течение пятницы. С 14 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам, сообщили в правительстве. Особое внимание уделили потребностям сельхозпроизводителей в топливе для проведения уборочных работ. Представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке производственных мощностей, графиков выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка. В частности, были представлены данные о работе по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, включая сельскохозяйственный сектор. В правительстве также сообщили, что вице-премьер Александр Новак обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным обеспечение столицы топливом. Центральное командование США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Сообщается, что военные США атаковали ряд иранских объектов как раз непосредственно в районе Ормузского пролива. Также удары были слышны в некоторых иранских городах. Ранее в публикации в Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы выпустил по меньшей мере 4 дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив. Это является нарушением соглашения о прекращении огня, добавил он. По его словам, военные сбили 3 из них, а один все же попал в торговое судно и нанес ему ущерб. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Глава российского МИДа Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента Сергея Иванова. Министр отметил его вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности России. С глубоким прискорбием узнал о кончине выдающегося государственного деятеля, многолетнего соратника Владимира Путина, говорится в комментарии на сайте ведомства. Лавров добавил, что его с Ивановым связывали многолетние товарищеские отношения. Он был по-настоящему патриотом. Сергей Иванов, напомню, скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразил Владимир Путин. Президент глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича. Он направил семье телеграмму, заявил пресс-секретарь главы государства. Великобритания третий день подряд фиксирует температурные рекорды. В пятницу воздух раскалился до 37 градусов. Другие европейские страны также продолжают страдать от аномально жаркой погоды. Так, в Бельгии отменили реконструкцию битвы при Ватерлоо, а в Нидерландах музыкальный фестиваль. Под угрозой оказался и гран-при Формулы-1 в Австрии, запланированный на выходные. На трассе объявили о повышенной опасности из-за жары. Однако пока что о переносе гонки не сообщалось. В Италии Генуя стала 18-м городом, в котором объявили красный уровень погодной опасности из-за высоких температур. В связи с этим в городе ограничили вход в суды и культурные учреждения. Ранее красный уровень опасности был объявлен в Болонье, Флоренции, Риме, Вероне, Турине и других городах. Ожидается, что на выходных волна жары, согласно прогнозам, доберется и до стран Центральной и Восточной Европы. В некоторых местах в Германии и Польше температуры могут подняться до 40 градусов. Также до плюс 39 ожидается в некоторых городах Сербии, Хорватии, Северной Македонии и Черногории. На большей части Адриатического побережья Балкан объявлен красный уровень опасности. Ну а в столицу в субботу и воскресенье возможны небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, показания термометров все же медленно поползут вверх. Ранее Тишковец предупредил, что 3 июля на Москву за сутки может обрушиться до месячной нормы осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная Федерация Тяжелой Атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным Олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнование является вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести третий бой против еще одного российского боксера Артура Бетербиева. В завершении тенниса состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого круга. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Тюмени до 26 тепла, в Новосибирске до плюс 29, в Петрозаводске 20 градусов выше 0. Такая же температура и в Вологде. Здесь временами возможны небольшие осадки. В Уфе до плюс 20 облачно и дожди, в Самаре до 22 градусов. Поднимутся столбики термометров во Владикавказе плюс 16-18, дожди временами сильные, в Севастополе до 28 тепла, в Санкт-Петербурге и Москве плюс 20-22 градуса и кратковременные осадки. Атмосферное давление меняться не будет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
6: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
5: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
8: Посоветуйте, доктор.
9: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
10: Друзья, приветствую! У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно в мире происходит более 1 миллиона ампутаций конечностей. Основная причина – не травмы и несчастные случаи, как может показаться несведущему человеку. Больше половины всех ампутаций связаны с сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом и атеросклерозом. А уже за ними следуют травмы и онкология. Благодаря развитию технологий восполнить функционал утраченной конечности способны современные протезы. Их производство в России активно развивается и трансформируется от приспособлений, призванных просто заменить утраченные функции, к созданию высокотехнологичных протезов-гаджетов. В нашей стране люди с инвалидностью имеют право на бесплатные протезы рук и ног, включая самые современные, бионические. По данным Минтруда, ежегодно 1,5 миллиона граждан с инвалидностью обеспечиваются за счет федерального бюджета техническими средствами реабилитации, в том числе около 200 тысяч человек протезами конечностей. Между тем, в настоящее время существуют проблемы с качеством изделий. Основные трудности при производстве индивидуальных протезов связаны с дефицитом квалифицированных кадров и санкциями, затруднившими импорт комплектующих. Чтобы заместить импортные протезы инновационными российскими разработками мирового уровня и обеспечить пациентов качественными современными изделиями, государство, производители и медики объединяют усилия. У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Мария Владимировна, приветствую вас.
11: Добрый день. Добрый.
10: Вы в одном из интервью приводите пример человека с протезом ноги, который через 2 месяца после протезирования прыгнул с парашютом. Это просто такая находка маркетинговая или это реальная история?
11: Это реальная история, и более того, сейчас активно продвигается в сети одна из историй девушек, которые достаточно быстро восстанавливаются после протезирования. Это молодые девушки, Одна из них получила, не мы ее протезировали, но она получила повреждения, занималась бегом, спортом, получила повреждения в Казахстане несколько лет назад и достаточно быстро вернулась обратно в строй. Благодаря протезированию, благодаря желанию восстановиться, благодаря тому, что реабилитологи с ней проработали, и она смогла научиться правильно ходить на протезе и пользоваться этим изделием. И, соответственно, люди, которые получают протезы, правильную реабилитацию после протезирования, постпротезирования так называемое, они достаточно быстро возвращаются к активной социальной и экономической жизни. Поэтому это не мечты, это реальность. Главное, чтобы было желание.
10: Давайте мы сейчас расскажем нашим слушателям о том, какие виды протезов бывают. Мы, конечно, слышим бионические, вот мы слышим, Илон Маск там нам рассказывает всякие чудеса. Какие-то доносятся до нас сведения, но они, естественно, отрывочные, и мне бы хотелось, чтобы вы нам вот такую картинку сейчас представили, аналитику. Какие на сегодняшний момент существуют протезы? Не просто технологическая, да, аналитика, а, может быть, они также делятся по назначению, ну, то есть разные же могут быть цели у людей. Давайте вот такой обзор сейчас людям представим.
11: Во-первых, протезы, ну, если мы говорим о формате протезирования общемировом, это верхние и нижние конечности, рука и нога. У каждого пациента разный тип ампутации. У кого-то это отсутствуют пальцы, у кого-то отсутствует стопа, у кого-то часть кисти нету. У кого-то это протезирование требуется с рождения при вычленении бедра либо, соответственно, отсутствующей руки. Поэтому типы протезов, прежде чем говорить о том, какие они бывают, по механическим свойствам зависят от степени ампутации пациента, от степени отсутствующей конечности и причин такой ампутации. Соответственно, если пациент получил ампутацию, у него зажила уже рана, это то место, где отсутствующая конечность соприкасается с нервными окончаниями пациента и суставами пациента, то пациент может прийти на протезирование в любую протезную мастерскую в Российской Федерации. Здесь самый, наверное, главный вопрос, который вы задаете, какие бывают типы протезов. Конечно же, каждый пациент хочет максимально крутой, классный, дорогой, высокоэффективный протез. Но пациент, опять же, делится на две категории. Первичное протезирование, и в этом случае пациентам рекомендуют максимально легкие, с низкой двигательной активностью изделия, для того, чтобы пациент мог научиться пользоваться, как на велосипеде. Сначала никто тебе не дает спортивный велосипед, ты садишься на базовый, с трехколесного на двухколесный, потом на полуспортивный, и дальше ты уже повышаешь свои навыки и квалификацию. Так вот, при первом протезировании дают либо обычный модульный протез на пневматике, либо на легкой гидравлике, либо вообще так называемый механический протез. Соответственно, через какой-то период времени, обычно через год, через два, пациент может рассчитывать на классные высокотехнологичные изделия, так называемые бионические протезы. Это уже протез, который думает за вас. Это как машина с автоматом. Ты едешь, и у тебя есть только одно движение. Сила твоей мысли и движение твоих нервных окончаний и движение твоей техники ходьбы. За тебя все делает, по сути, электроника. Встроенная в коленный модуль, либо в кисть. То есть это двигатель, это маленький микро такой компьютер, который встраивается вот в это протезное изделие. Это изделия дорогие, голень с микропроцессорным управлением. Ну, в зависимости от региона, здесь тоже есть проблематика государственного характера. Какие-то регионы не дают возможности своим пациентам такие изделия получать.
10: Бесплатно.
11: Бесплатно, да. А какие-то регионы раздают щедро такие изделия своим пациентам, понятно, по нужде, да, потому что это все-таки большие деньги. Так вот, микропроцессорное управление голень от 2,5 миллионов рублей. Бедро от 4,5 миллионов рублей. Рука от 6,5 миллионов рублей. И государство пациентам, которым это необходимо, компенсирует, выдает сертификат, и пациент получает такое изделие бесплатно. Есть новый тип протезирования, нейропротезирование, когда, по сути, в тело человека, в тело пациента вживляется трубка на специальной платформе хирургическим путем. Она выходит как стома из тела человека, и на эту трубку подключается протез. Это классное высокотехнологичное решение. Это не то, о чем говорит Илон Маск, у него вообще там ноу-хау решение. Но такие протезы начали ставить в России пока экспериментально. Всего лишь два изделия поставлено. Но что это позволяет пациенту? Он не изготавливает культеприемную гильзу. У него, по сути, сразу к его части тела пристегивается железо. Он спокойно встал, пошел. Не нужно одевать лайнер, не нужно ухаживать за культей, не нужно одевать культеприемник. То есть, конечно же, это для пациента облегчение жизни.
10: А правда ли, что освоение протеза, к тому же, чем более сложный протез, тем более сложное освоение, сравнимо с тем, как человек учится, там, я не знаю, кататься на коньках, на горных лыжах, что это прям целая такая сложная история научиться ходить на сложном современном протезе с помощью его.
12: Опять же, зависит, был опыт у пациента или нет. Когда человеку только сделали ампутацию, особенно нижней конечности, ему, в принципе, сложно стоять на одной конечности, которая выполняет роль несущей конечности и элемента передвижения. Есть опыт, когда пациенты получили протезные изделия в других предприятиях, где не было реабилитологов, где не было так называемой школы ходьбы, где их не обучали пользоваться протезами, и пациенты продолжают, при том, что у них есть протез, ходить при помощи либо палочки, поддерживающей элемента, либо при помощи костылей. В данном случае каждому пациенту важно психологически понять, что ему нужно научиться пользоваться механическим дополнением его конечности. Это неврология, это восприятие человека элемента, нового элемента в его теле. Первое, что нужно, это работа с неврологом. Второе, важна реабилитация. И реабилитация – это не общепринятое слово, там, человека массажируют, физиотерапию делают ему, либо какие-то процедуры. Нет, реабилитация в данном контексте – это перечень процедур и упражнений в рамках ЛФК, когда человека учат ходить при помощи протеза на балансирующей поверхности, да, то есть поверхности, которая трясется, на каменистой поверхности, на неровных поверхностях. Учат переступать, перепрыгивать, где-то заходить по наклонной поверхности, где-то по ней спускаться. Обычно это занимает не так много времени. В общем расчете это 5-10 всего лишь рабочих часов. Но эти часы крайне важны. Почему? Потому что мозг человека, он легко привыкает. Суть протеза, он же заменяет собой конечность. Это же не какая-то иная, инородная деталь. Нет, он такой же, как наша нога или рука. Хороший реабилитолог 5-10 часов занятий, то есть 5 или 10 расчетных часов, и он научит пациента пользоваться протезом. И как раз бионические протезы или протезы с микропроцессорным управлением, они для первичного протезирования наиболее для пациентов легче часть обучения, поддержки. Потому что с таким протезом пациенту не надо думать. Это как учиться на механике и на автомате, повторюсь еще раз. Да? На механике вроде как правильнее учиться, ты сможешь водить любую машину, но все же проще научиться и безопаснее ездить именно на автомате. И вот этот как бы блок, он для пациентов важен. Поэтому недолго учиться. Самое главное, чтобы была поддержка и были правильные специалисты, которые после выдачи вам протеза вас научат этим протезом пользоваться в обычной жизни.
10: Давайте мы сейчас напомним нашим слушателям, какие заболевания, какие травмы могут стать основанием для того, чтобы человеку вот понадобился протез. Понятно, что травмы, ДТП, что сейчас, вот, к сожалению, наши молодые ребята, которые на СВО защищают нас, тоже с этим сталкиваются. А какие еще заболевания могут стать причиной? Чтобы люди понимали, что, к сожалению, эта проблема уже давно перешла из разряда узко таких направленных, узкоспецифических, действительно в серьезную большую проблему, не дай бог, может коснуться каждого.
12: Я, наверное, начну с самой главной проблемы, которая сейчас беспокоит и департамент правительства Москвы, и правительство в целом, Минздрав. Это проблема диабета. Это, наверное, самая такая перспективная, к сожалению, в нашей отрасли травма.
10: Диабет.
12: Диабет, да. Это, по сути, проблема с сосудами, это отмирание тканей, это ампутация стопы, диабетическая стопа. То есть это проблема, которая молодеет с каждым годом. И это прямо бич не только России, всего мира, и по данным ВОЗа эта проблема будет только увеличиваться. Вторая, конечно, проблематика при ампутациях, она связана с раком. Пока нету решения, это проблемы, связанные с раком кости, это костные заболевания. Понятно, что все остальное – это промышленные, производственные травмы и дорожно-транспортные происшествия, процент побольше, но, тем не менее, люди, которые в такие происшествия обычно попадают, они достаточно взрослые, и они легко восстанавливаются. Почему? Потому что их мозг, он как бы не то что винит себя, он учит их легко восстанавливаться. Это не то, что когда ты заболел, и ты не готов был к этому. А здесь вроде как у тебя случилось, но да, нет, но я возвращаюсь обратно к жизни достаточно легко. Ну и, конечно же, вот вы правильно начали с ребят, которые получают боевые травмы, ампутации или частично конечности, пальцы, рук, ног или голени, стопы. Это ребята, получившие боевые травмы на линии соприкосновения. Вот это, наверное, самая такая для нас ключевая и важная часть нашего социального проекта по развитию реабилитационной продукции в части протезирования, потому что эти ребята, им 20-25 лет, они в ближайшие 50 лет, а может быть и больше, будут пользоваться протезами. И этим ребятам нужны высокотехнологичные, высокоэффективные, хорошие изделия. Почему? Потому что они даже не собираются сидеть на пособии или пенсии по инвалидности. Они хотят и будут работать. Это важная экономическая составляющая нашей жизни. Это нужно принимать. Эти люди не чураются своего недуга. Они спокойно ходят и показывают, и иногда даже гордятся тем, что они на протезе. Неплохо сейчас государство прокачало тему социального отношения к подобным людям. Перестали показывать на таких людей пальцами. И за это спасибо огромное государству и тех, кто в этом участвует, в продвижении социально спокойного отношения к подобным пациентам. Но, тем не менее, это ближайшие 50 лет, и хотелось бы, чтобы все-таки таким пациентам ставились уже изделия российского производства из российских комплектующих.
10: Знаете, на что я сейчас еще хотела бы обратить внимание наших слушателей? Да, понятно, что протезы усовершенствуются, появляются новые технологии, все это очень важно. Но есть еще такой момент, который вроде как не такой уж важный, но при этом он важный, особенно когда мы говорим о молодых людях. Это внешний вид. И есть такой термин – кастомизация. То есть, когда специалисты, изготавливающие протезы, думают не только об их функциональности, но и об их внешнем виде. И я вот почитала перед нашим эфиром какие-то интересные материалы. Сейчас что только не придумывают. Там и какие-то футуристические картинки, и футуристический вид у протезов. Ну, то есть молодежь вот каким-то образом из этого уже... Ну да, вот ты столкнулся с бедой. Ты столкнулся. Но это тебя не подавило. Это, наоборот, дает какую-то возможность выделиться даже, я бы так сказала. Ну вот они это... показывают, и кастомизация в этом может помочь. Давайте расскажем об этом аспекте протезирования.
12: Первая, наверное, компания, которая вывела на российский рынок камер-накладки, это как раз ребята, РНДшники из Ярославля. Они начали печатать при помощи аддитивных технологий, то есть на 3D-принтере, и это было ново, это 22-23 год для российского рынка, потому что все свои изделия, протезы прятали. Сейчас действительно вы правы. Очень многие пациенты, особенно молодые или брутальные пациенты, очень любят показывать, что они на протезе, культиприемную гильзу показывают. Культиприемную гильзу сделать интересной и нестандартной достаточно легко. Пациент, когда приходит на протезирование, он просто технику, либо врачу-протезисту, ортопеду, говорит о том, что я хочу, чтобы у меня была гильза вот в таком-то стиле. Показывает стиль, в маркетплейсе предлагает достаточно широкий спектр возможных решений по стилистике, либо пациент может принести свое изделие, там оно просто должно быть из особого материала, из особой синтетики, и такое изделие, гильзу культиприемную, можно изготовить. Помимо этого, государство каждому пациенту, практически каждому пациенту, опять же, уточню, в зависимости от региона, это полезный для нас нюанс, и для пациентов тоже. Государство практически каждому пациенту дает возможность изготовить так называемую накладку на протез. Эта накладка может быть стандартной, обычной, черной. Выделяются средства на это, сейчас выделяется порядка 35 тысяч рублей за счет бюджета. Пациент может сказать, не хочу черную, хочу там в каком-то стиле. И ряд компаний прям вручную расписывают подобные накладки. Ряд компаний делают при помощи карбона, лакировки, какие-то там достаточно высокого качества защиты, рисунки, изделия, надписи. Это стильно, это интересно. Сейчас много российских компаний, который производит лаки, краски, разрабатывает новые технологии нанесения, ударопрочные решения. Очень многие ребята пользуются технологиями из стоматологии, то есть техники, которые применяются в стоматологии при брикетировании, при изготовлении каких-то там виниров, они также используются и в нашей протезной отрасли. И эти отрасли, они достаточно соприкасаются.
10: Прежде чем мы с вами перейдем к вопросу вот именно обеспечения государством финансирования вот этого протезирования для тех больных, для тех пациентов, которым это нужно, я бы хотела завершить тему новых технологий, и чтобы вы нам рассказали, а какими вы видите протезы, протезирование там лет через 10, через 30, через 50. Вот давайте заглянем в будущее. Куда сейчас, в каком направлении движется ваше производство?
12: Протезы верхней конечности, руки. Во-первых, это, конечно же, должны быть для пациента тактильные возможности. То, что сейчас базовое протезирование не предлагает пациенту. Когда пациент берет мобильный телефон, ему нужно переключить, то есть одеть другой элемент руки, для того, чтобы он мог нажать на экран, да, и воспользоваться мобильным телефоном. Пациенту с протезом руки сложно толкать коляску или тянуть какое-либо изделие. Это тоже должно быть в едином протезе все. Тем не менее, ряд компаний в России, в Симферополе, протезист, он R&D-шник, он сам пользователь протезов рук и глаза, он является крутым разработчиком R&D-решений, и он такие протезы производит. Это кастомные протезы, но самое интересное, что он их производит и выдает пациентам за деньги государства по ИПРЕ, по сертификатам. То есть есть уникальные протезные мастерские, для которых важна не коммерция, а важно, чтобы пациенты получали решение для жизни. Поэтому должны быть, конечно же, протезы верхней конечности, которые позволяют пациенту пользоваться одним протезом для всех максимально необходимых бытовых нужд. Протезы нижней конечности здесь все проще. Его функция никуда не уйдет. Самое главное – свобода передвижения для пациента. Конечно же, это должны быть высокоэффективные протезы, бионические. Они должны помогать шагать пациенту. Пациент не должен думать, что у него отсутствует нога. На сегодня эти протезы, как я говорила, они достаточно дорогие. От 2,5 голей до 4,5 миллионов нога. Это бедро. Такие протезы должны стоить не более 2 миллионов рублей. И государство должно делать все для того, чтобы каждый пациент такое изделие мог получить. И неважно, это молодой человек или это человек старшего пожилого возраста. Для как раз людей 65+, наоборот, эти изделия у нас почему-то протезисты считают и органы власти, этих людей как бы уже не требующих особых протезов. Но на самом деле это не так. Эти люди активно помогают как бабушке, дедушке, своим семьям. Они также работают, многие из них еще являются работниками, они ходят каждый день на работу. Они, по сути, созидают и создают наше как бы новое поколение. И неуважительно к ним так относиться, и они, конечно же, требуют очень бережного отношения, и для них важны микропроцессорные управления как поддерживающие и не разрушающие суставы решения. Поэтому бионические протезы, высокоэффективные протезы, они должны быть практически у каждого пациента, кто выходит из дома каждый день. Это, наверное, ключевая задача. Будут ли эти протезы летать, будут ли они помогать быстрее двигаться? Да, пациенты на спортивных протезах бегают быстрее, чем люди на своих ногах. Протезы позволяют ускориться, и тренировки это сейчас уже факт. Будут ли это протезы, допустим, с какой-то там возможностью мобильного передвижения? Я думаю, что да, потому что такие разработки ведутся, и они позволяют пациенту, по сути, без самоката передвигаться в ускоренном режиме.
10: Угу.
12: Технологии, когда мы, помните, там смотрели фильмы, там 1990 год, «Терминатор», выходил из будущего киборг, да, Шварценеггер, который был таким человеком-киборгом. Вот сейчас протезирование, оно близко к этому элементу. Понятно, что наши пациенты – это пациенты с маленьким элементом отсутствующей конечности. Либо глазные протезы, либо это рука, либо это нога. Но мы все равно к такому формату придем. Если не придем к этому в России, весь мир придет, а мы будем в числе отстающих. Не хотелось бы. Поэтому мы поддерживаем тех людей, которые занимаются R&D-разработками.
10: По поводу остеоинтеграции, вы уже несколько слов об этом сказали, что у нас это начинают разрабатывать, Склифосовского уже делают, да, такие операции. Я бы хотела еще раз немножечко на этом остановиться. То есть это не просто протез, который крепится к культе, а это протез, как бы вот эндопротезирование плюс протезирование в одном. То есть он из кости идет, человек просто его не надевает, не снимает, он вот есть и есть.
12: Знаете, по аналогии, если опять же к зубному протезированию, это как те зубы, которые наши швейцары сажают пациенту при отсутствующем зубе, для того, чтобы этот элемент, он легко, сама вот эта коронка, она меняется, но сам штифт, он остается, он из титана делается, там, либо других сплавов, и он остается как бы на всю жизнь. Пока опыта более 15 лет в остеопротезирования нету в мире. То есть это первые такие технологии, первые разработки.
10: И они у нас.
12: Да, у нас два пациента отпротезированы, и они отпротезированы, они довольны пациенты.
11: Получается, что из культи пациента выходит трубка, стома, то есть металлический штифт. И на ночь обычно пациенты, конечно же, отстегивают просто всю механику и железо. И получается у них просто из ноги или руки торчит такая маленькая металлическая трубочка, которая на следующий день, опять же, там платформа так называемая, пристегивает готовое изделие. Это занимает, ну, там, 30-40 секунд. Ухаживать надо, конечно же, за такой культёй. Ухаживать как за обычной, это не раной, а обычной поверхностью, как, например, за зоной, где у нас прокол пупка, сережки, там, губы и прочее. То есть там, где у нас организм соприкасается с металлом.
10: Мы с вами сейчас говорим о технологиях будущего, и вот здесь бы я хотела еще остановиться на протезах с интерфейсом. То есть, когда управляется даже не столько интуитивно там, каким-то движением протез, сколько мыслями. Вот это мы уже ближе к Илону Маску подходим. Но давайте, насколько реально такое будущее, и у нас что-то делается в этом направлении?
11: У нас делается, но это даже еще не экспериментально, а в единичных форматах скрытого тестирования. Один из наших участников отрасли, он пытается совместно с медицинскими специалистами, с врачами вживить третий или четвертый раз пластинку, чип, который позволяет ему улучшить его зрение. То есть для того, чтобы все-таки нейроны, нервная система, нервные окончания могли помогать пациенту видеть, слышать или двигаться, для этого нужно, чтобы мозг и элементы электроники работали совместно. Поэтому, конечно же, и Илон Маск, и другие изобретатели работают в этом направлении для того, чтобы что-то там, какой-то чип вживить пациенту, и пациент мог вернуться к, ну, условно, стандартной жизненной позиции, да, движению. Пока в России это больше идеи, мысли, желания наши, чем какая-то уже тактическая такая, наверное, разработка. Это больше в размышлениях. Но это будет к 50-му году точно.
10: И еще хотела бы подчеркнуть, что это будут протезы, которые человек будет их чувствовать, не просто вот железка, да, как сейчас говорят, а может чувствовать прикосновение, температуру. Потрясающе, как такое возможно?
11: Это как раз позволяет техника, она передает при помощи встроенных датчиков в мозг человека ощущение температуры, резкость, боль и прочее. То есть это, опять же, вот механика, мы когда-то не думали о том, что телефон может быть мобильным или ноутбук может быть, да, в отличие от тех компьютеров, которые занимали всю комнату, все помещение. Поэтому такая работа ведется, она сложная, она неокупаемая, она венчурная. Есть инвесторы, финансовые партнеры, которые вкладывают в это деньги, средства, не потому что они рассчитывают на какой-то эффект. Нет, просто это их социальная политика, они помогают таким разработчикам.
10: Ну и еще несколько слов о 3D-печати и использовании биоматериалов. Биоматериалов, это называется биомиметика, такое направление, вот для создания протезов.
11: Ну, аддитивные технологии в 22-м году в России вообще рынком не принимались. Протезисты привыкли работать по старинке, гипс замесили, сделали склепок, культеприемную гильзу, смолы, иные материалы, карбон вылили вручную. Протезисты не хотят переучиваться. Это беда. Тем не менее, сейчас продвинутые протезисты и протезные мастерские активно в свои протезные центры вносят технологии аддитивной печати. 3D-принтирование – это возможность для пациента. Не всем пациентам можно сделать сканирование культи. Не всем пациентам такое сканирование культи позволяет сделать качественную гильзу. Особенности строения, суставы, выпирающие элементы, вычленения, большой вес пациента. С этим сложно. Но те пациенты, у которых чистая прозрачная культя, правильно сформированная хирургами, таким пациентам проще сделать 3D-сканирование. В течение 6-8 часов печатается культеприемная гильза. При необходимости она может быть усилена карбоном или иными материалами. И пациент получает, во-первых, культеприемную гильзу достаточно быстро. Но самое главное, протезная мастерская получает 3D-слепок пациента, культи пациента. И в случае изменения пациента, культи, там, опухания, либо наоборот, уменьшения в части неправильного, скажем так, культиприемного примыкания, то, соответственно, протезисту легче будет выявить причину и при необходимости направить пациента на лечение либо реабилитацию.
13: И учитывая, что, к сожалению, отрасль сейчас протезирования, она не то, что не под лицензией или сертификатами, она даже не под стандартами.
10: Потрясающе.
13: То есть любой гражданин может взять и открыть протезную мастерскую. И более того, протезировать пациентов за деньги государства. Это утрировано, но это так оно и есть. Социальный фонд России, территориальное подразделение выдают этой протезной мастерской электронные сертификаты. Это отрасль без хозяина. Когда мы заключаем с пациентом договор, это договор на оказание услуг по протезированию. Не предоставление готового протеза, а услуг. Когда медицинская организация, поликлиника, МСЭ выдает пациенту ИПРУ, это индивидуальная программа реабилитации и абилитации, где указан тип протеза, ну, характеристики его и все такое, то как бы пациент считает, что он куда бы ни пришел, ему же медицина выдала, значит, это околомедицинская тематика. И он этой протезной мастерской доверяет. Но при этом пациент не в курсе, что протезная мастерская никому не подчиняется. Максимум, что можно в рамках гражданского спора дойти до суда. И только суд скажет, качественный протез пациенту выдали или некачественный. Никто не контролит, как влияет на здоровье пациента выданный протез. Не ухудшает ли он здоровье, не разрушает ли он позвоночник или суставы. Это, повторюсь, достаточно дорогих инвестиций в каждого пациента со стороны государства. Никто эту отрасль не контролирует. Более того, до примерно 2007 года было лицензирование хотя бы протезных предприятий. После это все снято. То есть любой желающий может открыть протезный кабинет, закончил дистанционный курс, получил корочку, ты протезист.
10: С этим надо, конечно, будет разбираться, приглашать представителей регулятора и пытаться разобраться с этим. Давайте мы с вами продолжим вот именно в этом направлении, потому что это поразительно совершенно то, что вы сейчас рассказали. Как это вообще возможно?
13: Да, мы с социально ответственными участниками отрасли эту тему подняли в декабре 2025 года, обратились в Минпромторг, обратились в Минздрав, они сказали, не наша тематика. Дальше, соответственно, единственное, кто нас поддержал, это Совет Федерации. Комитет по экономической политике и Комитет по социальной политике. И в начале февраля 2026 года коллеги поддержали необходимость лицензирования, сертификации, стандартизации этой отрасли. Совет Федерации эту активно тему двигает. Более того, он объединил нас под своим крылом в качестве потенциального СРО, союза, ассоциации участников отрасли для того, чтобы те, кто хочет получать за деньги государства выручку в рамках своих предприятий, все-таки какими-то стандартами не пренебрегали, а наоборот пользовались. Минтруд, к сожалению, малоэффективно работает в этой отрасли. Минтруд считает, что стандартизация, сертификация – это когда-нибудь там, потом. Ну и вообще это не медицинская продукция. Мы с этим категорически не согласны. Врачебная поддержка присутствует, она должна присутствовать в любой протезной компании. Ортопеды должны быть, неврологи должны быть, особенно при приверичном протезировании.
10: А если через какое-то время пациент поймет, что протез ему не подходит, или, ну, там уж прям такой дискомфорт он испытывает, что не хотел бы такой носить и хочет там что-то поправить или даже заменить протез, что тогда?
13: Когда у пациента возникает недовольство качеством оказанной услуги, протезом болит, давит, немеет, то, соответственно, пациент приходит в протезное предприятие и говорит, неплохо. А ему протезист говорит, слушай, ты не умеешь носить. Решай сам. Пациент идет куда? Ну, он как бы в медицине же, да, вроде как. Там же поликлиника дала. Он пишет в свою поликлинику, говорит, так и так, болит. Он говорит, не наша. Ты сам выбирал компанию. Это не наша задача. Мы тут вообще ни при чем, мы тебе такое ИПРУ выдали. Пациент идет в департамент здравоохранения, пишет жалобу. Он говорит, тоже не наша. Это не наша тематика. Роспотреб. Идет в Роспотреб. Роспотреб говорит, это услуга, а не предмет. Суд. И когда мы некоторым пациентам, как компания, как медицинские юристы, пытаемся помочь выбить или исправить протез, и в ряде случаев вынужденно привлекали в качестве третьего ответчика территориальное отделение социального фонда, потому что социальный фонд, по сути, спонсирует такие протезы, да, он выделяет пациенту деньги, и социальный фонд говорил, а зачем вы нас привлекаете третьим лицом, мы тут тоже ни при чем, мы просто обеспечиваем финансовый поток. И вот эта как бы неправильная архитектура за огромные государственные деньги – это беда, потому что к 30-му году, опять же, Минпромторг видит увеличение объема финансирования этой отрасли, и хотелось бы, чтобы не с 30-го года мы начали легализовать эту отрасль и вычищать от серых предприятий, от таких, ну, неправильных подходов, а все-таки заранее у нас есть 27-й, там, 30-й год, 3 года для того, чтобы стандартизировать протезные предприятия, обеспечить лицензирование либо сертификацию таких предприятий. Более того, выработать стандарты протезных требований, каждому протезу, каждому типу протеза, несмотря на то, что он индивидуальный. Ну и самое главное, обеспечить прозрачное ценообразование. Потому что сейчас протезы, вне зависимости от региона, могут стоить как и дорого, так и дешево на одно и то же типовое изделие из одних и тех же комплектующих. Это еще одна проблема этой отрасли в части прозрачности, в части, ну скажем так, достаточно серая зона с точки зрения бизнеса и потенциальной этики.
10: Давайте мы сейчас все-таки вернемся к пациенту. Какие он должен сделать выводы на сегодня, если проблема здесь и сейчас у него, что называется, и как он должен действовать, чтобы получить от государства бесплатный, хороший протез.
8: Посоветуйте, доктор.
9: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
10: У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Как нужно действовать, как вы советуете вашим пациентам действовать, чтобы получить бесплатную, ну, скажем так, квоту на такой протез? Опять же, у нас есть в основном сейчас механические и бионические, правильно? Которые могут быть бесплатными.
13: Бесплатный протез любой пациент получает достаточно легко. Госуслуги в помощь, электронные сертификаты приходят. Здесь проблем нет. Государство с 23 года сделало огромную работу и облегчило жизнь как и пациентам, так и, соответственно, протезным предприятиям.
10: Извините, правильно ли я говорю, что может быть бесплатно получен как механический, так и бионический протез?
13: Да, да. Угу. Какой протез нужен пациенту, определяет комиссия при поликлиниках, который приписан пациент. То есть некий консилиум врачей принимает решение о том, что выдать пациенту механику, пневматику или микропроцессорное управление, то есть так называемую бионику. Как они принимают это решение? Конечно же, любая комиссия оценивает состояние и жизненные активности пациента. Поэтому если пациенту необходимо действительно бионическое изделие, он должен об этом говорить на комиссии. Он должен требовать выдать ему протез высокоэффективный, потому что он, например, много ходит, потому что он, например, ходит на учебу, на работу каждый день, потому что он переступает в метро, либо переходит достаточно большое количество подземных переходов, либо он живет на верхних этажах и много спускается каждый день по лестнице. То есть вот эти характеристики вашей жизни, они очень важны при принятии комиссии решения. Дальше. Конечно же, комиссия может выдать не то изделие, на которое вы рассчитывали. Например, не тот лайнер, не тот замок, не та культиприемная гильза. Ну, то есть написать не то, что вы ожидали. Каждый пациент имеет право перепройти комиссию. Все

0: комиссий при нынешних протезных предприятиях.
1: Тем не менее, ряд протезных предприятий получили медицинские лицензии и завели у себя, завели в кавычках, ортопедов. Да, это тех врачей, которые мы считаем обязательно должны быть. И таких предприятий по России немного, но они начинают появляться. Это социально правильные компании, которые слышат и Минобороны о том, что должны быть ортопеды при выдаче протезирования. И такие компании, они идут по правильному треку. И вот у них сидит ортопед, смотрит на рентген-снимок пациента, смотрит на его скелет и говорит, да, я вижу, что тебе нужен бионический протез. И, соответственно, вот это МТЗ, вот это медико-техническое заключение, подписывает ряд специалистов. Это техник-протезист с определенным профилем и опытом работы, медицинский специалист в лице ортопеда и еще ряд специалистов. Ну, то есть это, знаете, независимое заключение о том, что данному пациенту рекомендуется такой формат протеза. Не обязательно бионический. Иногда пациенты просят замковое крепление, там, либо стопу, там, допустим, какую-то высокоэффективную, либо стопу с определенным форматом, ну, если девушка носит каблуки. То есть там определенные характеристики, которые особенно важны для получения правильной ИПРы в небольших регионах, там, где такое немножечко чиновническое отношение к пациентам, и поликлиники при МС выдают достаточно такие, как бы, неправильные заключения, не оценивая все-таки жизненный путь пациента. Вроде как по здоровью все окей, но никто не спрашивает, зачем ему этот протез и как активно он им каждый день будет пользоваться. То есть, чтобы уточнить ИПРу, а на основании ИПРы выдается электронный сертификат с деньгами, пациенту необходимо получить МТЗ, то есть заключение от профильных специалистов о том, какой протез ему эти профильные специалисты рекомендуют. И тогда, соответственно, обычно в 90% случаев поликлиника прислушивается к подобному заключению и уточняет ИПРу для пациента.
0: Ну, то есть может поменять механический на бионический, если так хочет пациент. И это будет бесплатно для него.
1: Конечно, конечно. Дальше, после того, как пациент получил ИПРУ, он подключает запрос на электронный сертификат, на финансирование через госуслуги, и там в течение 2-3 рабочих дней, опять же, в зависимости от региона, он получает уведомление о том, что ему выделена сумма государства, определенная сумма на получение бесплатного протеза по той ИПРе, которая им уже, скажем так, принята.
0: Вы сейчас уже упомянули, что в России создан союз участников отраслевого рынка протезирования и всех, кто заинтересован, всех, кто как-то участвует в этом процессе. И вот сейчас я хотела бы, чтобы вы именно подчеркнули важность командной работы в этом направлении, потому что один протезист в поле не воин, он не решает проблему. Человек пришел, ему отдали протез, он этот протез унес, и дальше как хочешь, дома с ним разбирайся. Тут нужны реабилитологи, которые тоже в этой команде работают, неврологи, терапевты, вообще специалисты, которые будут подгонять, что называется, и протез, и возможность его использовать под конкретного пациента. Для того, чтобы обеспечить персонализированную медицину в этом направлении, нужна команда. Вот давайте вы об этом расскажете. Как вы за это боретесь? Расскажите об вашем союзе, который именно эту цель в основном и преследовал, когда был создан. Командность обеспечить.
1: Есть несколько категорий специалистов, которые входят в союз и которые заинтересованы в развитии и в легализации данной отрасли. Первое – это, конечно же, протезные предприятия, интерес которых, с одной стороны, стандартизация отрасли и обязательные элементы, которые должны присутствовать у иных конкурентов на этом рынке. Это наличие медицинской все-таки лицензии, это наличие стандарта ISO по качеству оказываемых услуг, и это обязательно, конечно же, наличие определенных ГОСТов, стандартов по выдаче готового изделия. Сейчас это все отсутствует. Даже в советские годы был некий ГОСТ по выдаче медицинского изделия. Второй немаловажный аспект – это врачи и реабилитологи. Они считают, что должны быть протоколы лечения и реабилитации пациентов после ампутации. Пациентов, которые получают вторичный протез, это и неврологи, и ЛФК-специалисты, и физиотерапевты. Почему? Потому что пациент, ему кажется, что такое протез, это отсутствующая конечность, он ее получил, он пошел. Но у пациента при ампутации увеличивается нагрузка на здоровые органы, на кровеносную систему, на сердце. И пациенты, особенно получившие парную ампутацию, отсутствующие две ноги, особенно ребята с молодыми боевыми травмами, представляете, насколько сердце должно и все органы дыхательные должны перестроиться и начать по-другому качать кровь. Конечно же, при получении протеза пациент проходит не

0: просто так называемую диспансеризацию, он получает качественное медицинское сопровождение, должен получать точнее. А следующий игрок в этой отрасли – это, конечно же, предприятия, которые производят комплектующие, российские комплектующие для протезирования. Это «Металлист», «Роскосмос», «Моторика», «Степ Лайф». Это те компании, которые уже вышли на российский рынок замещения, импортозамещения комплектующих. И пока наше государство, Минпромторг, не требует у протезных предприятий вовлечения российских производителей государства в протезирование. Любое протезное предприятие, оно заинтересовано максимально быстро отдать пациенту протез и выпустить пациента, чтобы пациент к ним не возвращался. И поэтому протезные технологи, протезисты, конечно же, считают, что не надо брать российские комплектующие, не надо поддерживать российского производителя, потому что это еще не апробированная продукция, там, 5 плюс лет. Они берут российские изделия только в крайнем случае, а так покупают иностранных, исторических поставщиков и Китай. Китай заполонил российский рынок. У Китая плохие, очень низкокачественные изделия. Это беда для пациентов. Почему? Потому что, когда пациент получает китайские изделия, несущие конструкции не выдерживают, лопаются, пациент один раз вынужден отпроситься с работы, приехать в протезную мастерскую, протезный специалист отвлекается, пациент недоволен, получил, исправили ошибку. Второй раз приезжает, а запчасти такие комплектующие, опять ломается. И, конечно же, вот эта процедура гарантии для пациента, она должна быть продумана со стороны Минпромторга в части поддержки тех производителей российских, которые уже выпустили на рынок свои изделия. У нас запланировано мероприятие, сессия с участниками отрасли. Я надеюсь, туда приедет обязательно и Минпромторг, и Минтруд. Не номинально пришлет какого-то своего специалиста, а все-таки будут лица уполномочены принимать и думать над решениями, потому что это медицинская продукция реабилитационной направленности, как бы кто ни говорил, и пациенты заслуживают качественного изделия.
1: Спасибо вам большое. И в заключение, первое, где сейчас пациент может получить информацию, на каком сайте, на каком ресурсе, о том, какие все-таки существуют предприятия, куда есть смысл обращаться, вы же наверняка уже такой реестр ведете. И второе, куда обращаться пациенту, если у него проблемы возникли за помощью юридической. Как называется ваш сайт?
0: Сайт называется riaortos.rf. И там есть информация и по номеру телефона, куда можно звонить, и краткая информация о тем программам и партнерским протезно-мастерским, которые поддерживают нашу концепцию.
1: Ну, то есть оба вопросы решаются на этом ресурсе?
0: Да, там есть информация.
1: Есть информация, и можно задать вопрос.
0: Да, верно.
1: Спасибо. Rio Ortos – это латинскими или русскими буквами?
0: Русскими буквами, .rf.
1: В одно слово – Rio Ortos.
0: Rio Ortos. Реабилитация Ortos.
1: Без тире, без подчеркиваний.
0: Без тире, без подчеркиваний. REAORTOS.RF. REAORTOS.RF.
1: Спасибо вам большое, Мария Владимировна. Мы, конечно, еще раз с вами встретимся, я думаю, вот именно по вопросу решения этой проблемы. Я хочу это взять под контроль, потому что, на мой взгляд, это важнейшая тема. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. В беседе принимала участие вице-президент Союза организации специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Уважаемые радиослушатели, мы принимаем в этот раз от вас вопросы на моих страницах в соцсетях. Пожалуйста, приходите, задавайте ваши вопросы Марии Владимировне, она на них ответит. Если у вас какие-то проблемы с тем, чтобы получить протез, такой, который вам нужен, если у вас возникают сложности, кто-то вам что-то не дает, какое-то разрешение, пожалуйста, все ваши вопросы высылайте мне в соцсети. На все ответим, с проблемами будем разбираться. Послушать еще раз сегодняшний эфир и посмотреть его видеоверсию вы тоже сможете, если придете ко мне в соцсети. Там я всегда даю ссылки на прозвучавшие эфиры. Послушать и посмотреть их можно будет в любое удобное для вас время. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Эволюция Батмана.
1: 60 театральных сезонов в Большом театре. И, конечно, столько поколений сменилось, на моих глазах прошли. Эстетика меняется, если балерины прошлого не на ту высоту поднимали ноги, работали как бы в таких полутонах, то сегодня это на максимуме.
0: Артист балета Борис Акимов в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Центральное командование Соединенных Штатов подтвердило удары по Ирану. Сообщается, что 2 снаряда попали в телебашню. В субботу и воскресенье в Москве возможны небольшие дожди, однако столбики термометров медленно поползут вверх, рассказали синоптики. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал пакет законов в социально-экономической сфере, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает в себя порядка 30 инициатив, среди которых ограничение количества банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, их будет не более 20, механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, создание базы данных ИМ-кодов мобильных устройств, право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, родителям право уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку и тревожная кнопка на госуслугах. Это будет возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал. Добавлю, что первый пакет аналогичных мер был принят еще в прошлом году. Российские и украинские омбудсмены будут передавать друг другу письма и посылки для военнопленных от родных и близких. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, канал связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом работает эффективно, а Россия продолжит его развивать. Лантратова передала украинскому коллеге список военнопленных, который находится у ее аппарата.
2: Мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков, и сегодня на встрече я передала список из 1000 человек, которые есть в аппарате уполномоченного права человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным каналом между нашими странами по передаче друг другу документов. Мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга. И с другой стороны, то, что пишут семьи, мы будем передавать тоже на противоположную сторону.
1: Напомню, что накануне Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны. Взамен были переданы 160 военнопленных в ВСУ. Как сообщается в заявлении ведомства, самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера в данном случае оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня по формуле 185 на 185. Центральное командование США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Как написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, Иран выпустил по меньшей мере 4 дрона «Камикадзе» по судам, проходящим через Ормузский пролив. 3 из них удалось сбить, а 1 попал в торговое судно и нанес ему ущерб. Дональд Трамп заявил, что это является нарушением соглашения о прекращении огня, которое заключили Иран и США в ночь на 18 июня. Тогда они дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. В то же время корпус стражи исламской революции Ирана в ответ на действия Соединенных Штатов заявили, что последует скорый и решительный ответ на последний удар США. Также добавлю, что удары пришлись на город Сирик и, в частности, на телебашню в этом городе. Глава российского МИДа Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента Сергея Иванова. Министр отметил его вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности России. С глубоким прискорбием узнал о кончине выдающегося государственного деятеля, многолетнего соратника Владимира Путина, говорится в комментарии Лаврова на сайте ведомства. Министр иностранных дел добавил, что его с Ивановым связывали многолетние товарищеские отношения. Он был настоящим патриотом. Сергей Иванов ушел из жизни в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразил и президент Владимир Путин. В субботу и воскресенье в Москве возможны небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, показатели термометров медленно поползут вверх.
3: Предстоящие выходные будут вполне комфортными. Днем местами может пройти небольшой дождь. В субботу умеренные плюс 19-22, а в воскресенье летние плюс 22-25. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет плюс 23-28. Первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30. Всплеск тепла будет недолгим. Последующие дни после прохождения холодного фронта температура вернется в норму. В общем, нормальное русское лето.
1: Ранее Евгений Тишковец предупредил, что 3 июля на Москву за сутки может обрушиться месячная норма осадков. Соединенные Штаты развернули крупную гуманитарную операцию в Венесуэле после прошедших на этой неделе мощных землетрясений. Так, американские тяжелые военно-транспортные самолеты доставили в эту страну поисково-спасательные отряды и спецтехнику для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений на севере страны. Также для поддержки операций прибыли корабли прибрежной зоны, десантный вертолетный корабль «ДОК». Все они служат плавучими командными центрами с полетной палубой для базирования тяжелых транспортных вертолетов и доковой палубы для спуска десантных катеров. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения международных соревнований. Напомню, ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок вызова по художественной гимнастике, заявил о том, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего наша команда отказалась участвовать в соревнованиях. Этот инцидент показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, заявил Дегтярев. Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, отметил Гольдман. Крайний нападающий Муминго Мале покинул московское «Динамо». Бело-голубые не стали продлевать с 31-летним футболистом контракт, который был рассчитан до 30 июня этого года. За «Динамо» Мале провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпиаде 28 года в Лос-Анджелесе. В завершении о хоккее бывший защитник Акбарса Илья Карпухин стал игроком автомобилиста. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 13 градусов, переменной облачности и без осадков. В Ханты-Мансийске воздух прогреется до плюс 22, осадков не ожидается. В Иркутске до плюс 27, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде жара 30-32 градуса, малооблачно, без осадков. В Нижнем Новгороде до 20 тепла, в Воронеже до 23. В Краснодаре плюс 25-27, осадков не ожидается. В Нальчике плюс 16-18, дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге дороги ночью и утром облачно. Небольшой дождь, днем переменная облачность, без осадков, плюс 20-22 градуса. В столице ночью до плюс 10, днем также кратковременные дожди, плюс 18-20. Сейчас в столице 14 градусов тепла, дождя пока не наблюдается.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним группу «Кино» и ее лидера Виктора Цоя. Обратимся к рок-истории музыканта и послушаем песни группы «Кино» от альбома к альбому. Поводом обращения к музыке «Кино» стали события прошлых лет. 21 июня – день рождения Виктора Цоя. И 24 июня в 90-м году прошел последний концерт в истории коллектива. Всего команда выпустила за период своего существования 8 альбомов. Последний вышел уже после смерти ее лидера. Начиналась группа «Кино» в 81-м в Ленинграде с дуэта друзей Виктора Цоя и Алексея Рыбина под названием «Гарин и гиперболоиды». В это же время ребята вступили в ленинградский рок-клуб и начали репетировать свои песни и давать первые концерты. В начале 82-го Цой и Рыбин перебрали много названий для группы. Слово «кино» они увидели на вывеске кинотеатра «Космонавт». Не то чтобы оно им очень понравилось, но мучительные размышления были еще хуже. Весной того же года музыканты приступили к записи своего дебютного альбома на студии «Антроп», расположенной в Ленинградском доме пионеров и собранной звукорежиссером Андреем Тропило. Интересно, что поскольку у «Кино» не было живого барабанщика, в записи было решено использовать драм-машину, а именно советскую электронику «Ритм». Это было весьма новаторским решением для того времени, и дебютный альбом «Кино» в итоге стал одним из первых рок-альбомов Советского Союза, где применялась драм-машина. Релиз получил незамысловатое название «45» в соответствии с его продолжительностью 45 минут. Однако в итоге из трек-листа была исключена песня «Я асфальт», из-за чего запись стала длиться 42 минуты, а не 45, так что название альбома стало неактуальным, но его решили не менять.

Альбом 45 был представлен как магнитоальбом. Песня «Восьмиклассница» изначально была записана с дефектом, что препятствовало ее выпуску на виниловой пластинке, но в начале 80-х такая запись и не могла быть официально выпущена на фирме «Мелодия». В итоге альбом 45 был впервые официально издан уже после смерти Виктора Цоя. В 1994 году была выпущена вся дискография «Кино» на компакт-дисках, в том числе и был переиздан и первый альбом группы. Диск получил новую обложку, на которую была помещена одна из картин Виктора Цоя с изображением плывущего по ночному морю желтого корабля, а издание было оформлено рисунками лидера «Кино». На виниле этот альбом появился еще позже, только в 2012-м. Работа над следующей, второй пластинкой велась в студии Малого драматического театра, но что-то все время не клеилось. Цой с Рыбиным начали ссориться. В конечном счете гитарист принял решение покинуть «Кино» и попробовать свои силы в другом проекте. На время работа была остановлена. Новые студийные сессии стали происходить в 83-м году на домашней студии Алексея Вишни с новым гитаристом Юрием Каспаряном. Открывает эту запись песня «Троллейбус».

Альбом 46, в который вошла композиция «Троллейбус», часто называют демонстрационным. Цой воспринимал 46 только лишь как репетиционную ленту, созданную для отработки игры на гитаре Каспаряна. С этой записью произошла и неприятная история. Алексей Вишня без ведома музыкантов распространил запись, и она была представлена как второй номерной альбом группы «Кино», несмотря на то, что сам Виктор Цой так не считал. По этой причине в третий релиз «Начальник Камчатки», записанный в 84-м, вошли частично и песни альбома 46. Помимо Виктора Цоя и Юрия Каспаряна, в записи приняло участие множество разных музыкантов, в том числе бас-гитарист группы «Аквариум» Александр Титов, который на какое-то время стал постоянным участником «Кино». На барабанах сыграли три разных ударника, а кроме того присутствовала неизменная драм-машина. Уже к самому концу записи в студии появился еще один барабанщик – Георгий Гурьянов, который сыграл на перкуссии всего в одной песне, но именно он впоследствии стал еще одним участником золотого состава «Кино». Запись этой работы происходила более чем сумбурно, было много экспериментов. Кроме того, Юрий Каспарян в то время на гитаре играл весьма посредственно. Из-за этого «Начальник Камчатки» звучит несколько монотонно. Тем не менее, именно после выхода этого альбома отношение к «Кино» стало куда более серьезным, а сама группа обрела, наконец, полноценный состав и начала путь к известности. Открывает этот альбом очень известная песня «Последний герой». Эта композиция также вошла в релиз «Ночь», выпущенный в 86-м, а в 89-м перезаписана для одноименного сборника, выпущенного во Франции. Этот вариант мы услышим прямо сейчас.

0: У следующего альбома «Кино» «Это не любовь» целая история, получившая продолжение спустя почти 40 лет после его выхода. Альбом изначально был записан за 2 недели в 1985 году на студии звукорежиссера Алексея Вишни. Спустя несколько десятилетий после выхода этой работы бывшие музыканты группы с сыном Цоя Александром возродили проект для концертов и перезаписали этот альбом с голосом самого Виктора из старых студийных сессий. И в 2024-м вышел ремейк альбома «Это не любовь». Этот релиз, выпущенный в 85-м, остался по большому счету недооцененным. Его, в отличие от «Ночи», не переиздавали, и он, в отличие от группы «Крови», не породил волну киномании. Качество магнитофонной записи не позволяло тогда в полной мере оценить материал. Так или иначе, новая запись, хотя и не передает ощущения середины 80-х, но для памяти и исторического наследия группы, которая повлияла на многих в нашей стране, это важный момент. Мы услышим композицию «Уходи» в современном звучании.
1: Уходи, но

Друзья, вы слушаете Радио России, программу «Восьмая нота» до конца часа. Мы вспоминаем группу «Кино» и ее песни, написанные Виктором Цоем. Следующий альбом «Ночь», выпущенный в 86-м, можно объединить и с ранее изданным «Это не любовь». Весной 85-го музыканты «Кино» собрались в студии Андрея Тропила, чтобы приступить к созданию своей новой пластинки, материал для которой уже давно созрел у Цоя. Однако на определенном этапе работа остановилась. Цой уже не был тем неопытным музыкантом, который когда-то записывался в этой студии. Теперь Виктора раздражали любые попытки влиять на его творческий процесс. У него был свой четкий взгляд на то, какую музыку он хочет делать, который не совпадал с взглядом Тропила. Сам звукорежиссер, естественно, тоже раздражался. Кончилось тем, что летом музыканты забросили недоделанный альбом и переместились в студию Алексея Вишни, чтобы записать совсем другие песни. Тогда работа сразу пошла легко, и буквально за считанные дни родился альбом «Это не любовь», а незаконченную работу, получившую название «Ночь», смогли завершить только к началу 86-го года. Пятый альбом «Кино», по сути, был записан раньше, чем четвертый, но из-за всяких накладок задержался с выходом. К концу года сведение наконец-то было закончено, и в январе 86-го года «Ночь» была выпущена на самиздатовских магнитофонных лентах, а спустя два года альбом издала на виниле фирма «Мелодия», впервые, официально и миллионными тиражами. Хотя официально это слишком сильно сказано, так как релиз состоялся без ведома музыкантов. Виктор Цой раскритиковал выпуск альбома «Мелодии», сказав, что они выпускают материал без согласия автора, а также делают оформление как хотят. В эту работу вошло немало хитов, один из них «Видели ночь».

Самый известный хит кино на пластинке «Ночь» – это трек «Мама Анархия», ставший настоящим гимном отечественного панк-движения неформалов вообще. В 1988 году песня с таким названием с большой долей вероятности не была бы издана, поскольку выпуск всех пластинок без исключения проходил через жесткую цензуру. Для того, чтобы она все же появилась, пришлось пойти на определенную хитрость и получить одобрение Министерства культуры. Первое издание песни было представлено как пародия на западные панк-группы.

Еще до того, как альбом «Ночь» увидел свет, в истории кино произошло другое важное событие. Появились первые видеоклипы. Произошло это благодаря Джоанне Стингрей, американской певице, которая в 80-х была одной из ключевых фигур ленинградской рок-тусовки. Она не только активно помогала музыкантам с импортным оборудованием, но и приобщала западный мир к советской рок-культуре. С группой «Кино» она познакомилась в 84-м году и была связана с ней самым тесным образом, поскольку вышла замуж за гитариста Юрия Каспаряна. В декабре 85-го Стингрей сняла на любительскую камеру два промо-ролика на песни «Кино», «Видели ночь» и фильмы специально для показа в США в рамках рекламной кампании сборника «Red Wave». Эта пластинка стала первым официальным релизом рок-музыки Советского Союза на Западе. В целом альбом «Ночь» завершил определенный период в истории группы. Время городской романтики и юношеской непосредственности. Уже на следующем альбоме «Группа крови» звучало совсем другое кино, брутальное и пафосное. В конце 85-го года группу покинул бас-гитарист Александр Титов. Он совмещал участие с командой «Аквариум» и в итоге выбрал этот коллектив. На смену ему пришел Игорь Тихомиров, и таким образом сложился золотой состав «Кино», который не менялся до самого конца. Цой, Гурьянов, Каспарян и Тихомиров. В мае 86 года группа в обновленном составе отыграла на 4-м ежегодном фестивале ленинградского рок-клуба. Именно на этом концерте впервые прозвучала песня «Хочу перемен».

Летом 86-го группа снялась в короткометражном фильме режиссера Сергея Лысенко «Конец каникул», куда вошли 4 клипа на новые песни кино. Сам фильм представлял собой режиссерскую дипломную работу, но именно после этого Виктор Цой стал активно сниматься в кино. В конце 86-го он получил приглашение в фильм «Асса» Сергея Соловьева, и эта картина позже сделает его чуть ли не символом эпохи. Параллельно со съемками Цой с коллегами приступает, наконец, к работе над новой студийной пластинкой. Запись проходила на квартире у Георгия Гурьянова, а огромную роль в создании самого известного альбома кино сыграла упомянутая выше американка Джоанна Стингрей. Именно благодаря Джоанне кино были укомплектованы музыкальными инструментами, равных которым не было ни у кого в Ленинграде. Самым главным сокровищем была четырехканальная портастудия «Ямаха», благодаря которой музыканты могли свободно экспериментировать с разными вариантами многоканального звучания. Альбом был практически готов, оставалось лишь его свести уже на профессиональной студии. Надо было выбирать. С Андреем Тропило Цой рассорился еще во время записи «Ночи», и с Алексеем Вишней отношения тоже были не лучшие. Вишня, после того, как услышал демо группы «Крови», очень хотел, чтобы альбом сводился именно у него на студии. В итоге Цой принял это предложение. Правда, после завершения записи Виктор заявил, что выпускать альбом в Советском Союзе он не собирается и хочет передать пленку Джоанне Стингрей для издания в США. Вишня не был с этим согласен и, сделав копию альбома, распространил ее. Виктор Цой тогда уже начал сниматься в фильме «Игла» и о выходе собственного альбома узнал только в Алма-Ате, где находился на съемках. После такого неприятного инцидента их отношения с Вишней окончательно испортились. Группа «Крови» стала одним из самых значимых альбомов нашего рока, и вошедшие в него песни стали самыми узнаваемыми в творчестве группы.

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем Виктора Цоя, песни группы «Кино». Автором обложки альбома «Группа крови» считается Андрей Крисанов, но фактически это работа Казимира Малевича. Крисанов внес минимальные изменения в афишу Малевича к фильму Фрица Ланга «Доктор Мабуза. Игрок». Мы сейчас обратимся к песне «Спокойная ночь», вошедшей в этот релиз. Позже Алексей Вишня рассказывал об этой композиции мистическую историю, что как раз во время ее записи в квартире этажом ниже умер человек. И соседи попросили музыкантов соблюдать тишину в течение 9 дней. А на 10-й день, когда включили микрофон, произошел скачок напряжения, и вся техника вышла из строя.

1988 год стал для кино успешным. Альбом «Группа крови», хотя и был растиражирован нелегально, но зато мгновенно разлетелся по всему Советскому Союзу. Тогда же, в апреле 88-го, состоялась премьера фильма «Асса», в финальном эпизоде которого кино исполнили песню «Хочу перемен». Эта сцена стала символом той эпохи, породила настоящую киноманию. Команда стала выезжать с концертами и в другие страны, а имя группы стало символическим для Виктора Цоя. Он стал много сниматься в кино. В 88-м музыкант уехал в Алма-Ату на съемки картины «Игла» Рашида Нугманова и там написал несколько новых песен, одна из которых «Звезда по имени Солнце» и звучит в кинокартине. Параллельно со съемками Цой решил начать запись нового альбома. Сначала запись проходила на квартире у Георгия Гурьянова, где и записывался предыдущий альбом «Группа крови». Из-за занятости Цоя работа происходила урывками. В связи с резко возросшей популярностью у группы начались бесконечные гастроли, съемки, интервью. Появился и первый администратором, стал Юрий Белишкин. Именно он договорился сделать окончательный вариант альбома в Москве на профессиональной студии Валерия Леонтьева. Оборудование у студии было отличное, правда, предназначалось для записи эстрадных песен, а не рок-музыки. Но в то время профессиональных студий было крайне мало, так что выбирать не пришлось. Работа над песнями была закончена к середине января 89-го. В продаже альбом появился только в конце лета 89-го. Это было связано с тем, что музыканты решили придержать записанный материал и не упускать его сразу, поскольку не так давно вышел альбом «Группа крови». Запись распространялась на компакт-кассетах, но при этом музыканты кино не получали свои отчисления от продаж. Изначально альбом хотели назвать «Пачка сигарет». Только в последний день работы студии Цой сказал, что работа будет называться «Звезда по имени Солнце». А когда все удивленно спросили, почему, он ответил: «Да потому что тут будет такая песня, и мы ее сейчас запишем». И явно не прогадал.

В мае 90-го кино поехали в большой тур по стране, который завершился 24 июня грандиозным выступлением в Москве. Видеозапись этого концерта, ставшего последним в жизни Виктора Цоя, позже была выпущена на видео. После тура Цой уехал отдыхать в Латвию в маленький курортный поселок Плиенциемс. Вскоре к нему присоединился Юрий Каспарян, который привез портостудию, которую использовали еще для записи альбома группы «Крови». Музыканты стали записывать демо для нового релиза. Пластинку планировалось сделать осенью в нормальной студии, ну а пока ребята решили просто набросать черновик, по которому потом будет удобно работать. Именно этому черновику, записанному в бытовых условиях, было суждено стать последним альбомом группы «Кино». Но тогда, конечно, никто этого не знал. 12 августа 90 года Цой с Каспаряном закончили работу над демо, и через пару дней Юрий уехал в Ленинград. А Цой после успешно проделанной работы решил отдохнуть и ранним утром 15 августа отправился на машине на рыбалку, с которой уже не вернулся. Его автомобиль «Москвич» врезался в автобус «Икарус». Погиб в этой аварии только Виктор Цой. Ему было 28 лет. Оставшиеся музыканты «Кино» сочли своим долгом закончить начатую им работу и доделать новую пластинку группы. В основу легла сделанная в Латвии демозапись вокальных партий Цоя, а все инструменты

Песня «Кукушка» — одна из последних песен Виктора Цоя, написанных незадолго до его гибели в августе 1990 года. Записью и релизом последнего альбома «Кино» помогал продюсер Юрий Айзеншпис, который начал сотрудничать с группой еще в конце 89-го. Официальная презентация пластинки прошла 12 января 91-го года. После нее группа «Кино» официально прекратила свое существование. Альбом не получил никакого названия. На черном конверте было написано лишь слово «Кино». Дело в том, что название альбома всегда придумал Виктор, так что музыканты решили оставить его безымянным. Название «Черный альбом» пластинка получила уже у слушателей не только из-за цвета обложки, но и как символ траура по погибшему Цою. Оно оказалось настолько точным и подходящим, что прижилось в официальной дискографии группы. Гибель Виктора Цоя стала одной из самых огромных потерь за всю историю нашего рока. Память о музыканте сохраняется и сегодня. В Санкт-Петербурге существует котельная «Музей Камчатка», бывшая котельная, известная тем, что Виктор Цой работал там кочегаром. Кроме того, существуют памятники и стены творчества, посвященные Виктору Цою во многих городах России. На этих стенах часто можно увидеть надпись «Цой жив». Нашу радиовстречу, посвященную Виктору Цою и группе «Кино», завершит еще одна песня с последнего посмертного черного альбома, который открывает пластинку. Эта композиция «Кончится лето». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих, ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: музыки. Любой человек, который посвящает себя музыке, должен изучить ее язык. Потому что когда мы знаем язык музыки, когда мы, нам легко общаться, мы сразу становимся людьми единомышленниками, понимаете?
1: Музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в программе «Дорогая передача». В субботу в 17.10 по Москве и в 15.10 по времени Анадыря.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
9: Когда она была в детском доме, первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год 4 раза на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
1: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12.35 по Москве и в 11.35 по времени Калининграда.
2: Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал проект закона, пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством. Одной из них является тревожная кнопка на госуслугах. В России подтвердили заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области. Оно состоится 29 июня в 22 часа. Центральное командование США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Вице-президент США Джей Ди Венс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал в пятницу пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает в себя порядка 30 инициатив, среди которых ограничение количества банковских карт, который можно оформить на одно физическое лицо, до 20, механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а также тревожная кнопка на госуслугах. С ее помощью граждане смогут сообщать о случаях мошенничества. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули. Операторов также обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения преступлений. Сведения о них будут передаваться в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. Обслуживание таких номеров будут приостанавливать, если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, то его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела. Также закон дает разрешение государственным органам, кредитным организациям и Центробанку делать бесплатные массовые обзвоны людей с целью предотвращения мошенничества, а также для информирования о подозрительных операциях. Российские и украинские омбудсмены будут передавать друг другу письма и посылки для военнопленных от родных и близких. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, канал связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом работает эффективно. Россия продолжит его развивать, сказала Лантратова.
2: Мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков. И сегодня на встрече я передала список из 1000 человек, которые есть в аппарате уполномоченного права человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным каналом между нашими странами по передаче друг другу документов. Мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга. И с другой стороны, то, что пишут семьи, мы будем передавать тоже на противоположную сторону.
1: Накануне Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов, сообщили в Минобороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера в данном случае оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными состоялся в начале июня по формуле 185 на 185. В Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова президента Франции Эммануэля Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент Франции не является сотрудником пресс-службы Белого дома в Вашингтоне.
3: Что касается заявления президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор.
1: Добавлю, ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. Центральное командование США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Ранее в Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выпустил по меньшей мере 4 дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив. Военные сбили 3 из них, а один попал в торговое судно и нанес ему ущерб. Это является нарушением соглашения о прекращении огня, подчеркнул американский президент. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. В то же время корпус стражи исламской революции Ирана пообещал скорый и решительный ответ на последний удар Соединенных Штатов. В КСИР также заявили об отражении американской атаки в районе города Сирик. Вице-президент США Джей Ди Венс предупредил Тегеран, что Вашингтон ответит насилием на насилие. Четверо россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести во время землетрясения в Венесуэле. Об этом ТАСС сообщил посол России в Боливарианской республике Сергей Меликбекдасаров. Он указал, что среди пострадавших пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. Состоянию их здоровья ничто не угрожает. Напомню, землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли 920 человек, произошло в Венесуэле вечером в среду. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2, а также 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яра. После землетрясения произошло 214 автошоков. В Госдуме предложили дать родителям первоклассников выходной 1 сентября. Считаю, что в какой-то степени такой компромиссный вариант можно было бы закрепить. Хотя бы для первоклассников такая возможность у родителей была. Не как дополнительный выходной, а как возможность взять за свой счет, либо в счет отпуска, заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает РИА Новости. Все подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная Федерация Тяжелой Атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным Олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аю Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнование является вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести третий бой против еще одного российского боксера Артура Бетербиева. В завершении тенниса состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого круга. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФУБОС, в Южно-Сахалинске сегодня от 8 до 10 градусов тепла. Днем пасмурно, дождь, временами сильные во Владивостоке, до 23 градусов без осадков. В Сургуте плюс 24-26. В Новосибирске до 29 тепла, осадков не ожидается. В Великом Новгороде до 20 градусов выше нуля, облачно, кратковременные дожди. В Пензе плюс 20-22, переменная облачность, без осадков. В Казани 16-18 градусов выше нуля и кратковременный дождь. В Волгограде столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25. Во Владикавказе всего 17 тепла, дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня до 18-20 градусов тепла.
0: Радио России. Люди.
5: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
6: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в любом случае интерьеры радиостудии, они достаточно виртуальные. А вот гости наши абсолютно настоящие. Это люди, которые вызывают желание задавать вопросы. И я хочу наших слушателей предупредить, что гости наши умеют на самые простые вопросы отвечать очень непросто и интересно. Я с огромным удовольствием представляю нашего гостя. Замечательный актер. Актер, народный артист России Борис Щербаков. Борис Васильевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Знаете, есть такое понятие «народная любовь». Вот она, так сказать, по вам как тяжелым катком проехала или коснулась, или вот как вы чувствовали это явление? Вас любили, любят, снимались вы много и, в общем...
7: Слава богу, меня не забывали. Пока. А там посмотрим, что будет дальше.
6: Помните, как в одном фильме герой говорил: «Мы пскопские, мы прорвемся».
7: Да.
6: Да, вот ваши корни — это Псков.
7: Да.
6: Дедушка, бабушка, там вот история семьи.
7: Псковская область.
6: Как эти места помните? Может быть, приезжаете туда, может быть, земляки что-то пишут, говорят.
7: Ну, я каждое лето, еще учась в школе, я ездил в такой городок Опочка, который даже в своем стихотворении отметил Александр Сергеевич Пушкин. А вообще, когда у него спрашивали: «А где находится-то твое Михайловское? Что это чего?» Там на Псковщине цокают немножко. Вот, и он говорил: «От Опоцки три верстоцки, и в Бацок один скацок». Вот там уже село Михайловское. А на окраине этого городка жила моя тетка родная, тетя Катя, царствие небесное. У нее было свое хозяйство. Замечательно жили, пока Никита Сергеевич Хрущев запретил ставить заборы и приказал всем убрать заборы. И вдоль забора у нее стояли замечательные вишни, прекрасные. Я помню, в детстве на них забирался и с удовольствием ел вдоволь. Ну, правда, вместе с воробьями и с другими птичками. Они, к счастью, не все сжирали. Но потом Никита Сергеевич сказал: надо убрать заборы, и, конечно, все это пропало. Но это и не только у тети Кати, это вообще по всей России, наверное, по всему Советскому Союзу так было. Он, конечно, много чего хорошего сделал. А у дядьки у моего была, он был лесником, и ему положена была лошадь. И вот я помню, наверное, все-таки по ошибке ему дали такую красивую лошадку. Я даже помню, как ее звали, Майка. Ой, какая лошадь была. Ей под седлом ходить, а не в телеге. Вот. А мы на ней именно вот ездили на сенокос, потому что корова была. Да и для самой лошади как-то не очень много сена выделяли на зиму. И поэтому дядя Витя косил. Ну и я вместе с ним косил. Потом стоговали это сено и возили там, во-первых, стоговали в поле, стажар ставили, все. И меня дядька Витька наверх забирал, и я, значит, стоговал. Довольно ровные получались у меня, как ни странно. Ну и обязательно какой-то воз или два мы привозили на сеновал к себе. Вот, а потом он меня пересадил все-таки в седло, потому что так как он был лесником, и начались торфяные пожары там, где-то километрах 15 от них, 10-15. Вот, и я сначала на велосипеде ездил, потом, говорю, у меня уже ноги отваливаются от велосипеда, 15 километров туда, 15 обратно, и каждый день. Ну, я к тому сказал, что хотелось на лошадку пересесть. И он сначала меня пересадил без седла. Ну, всю задницу я себе стер, и тогда он говорит: ладно, бери седло. И вот в седле я с удовольствием. Замечательные воспоминания об этой лошадке. Вообще об Опочке. Прекрасные впечатления. Там была моя первая... Ну, любовь, не любовь, но какая-то такая симпатия первая была. Все как-то там было впервые. вновь. Ну, мне было там 12-13 лет.
6: Ну, это вот летом ведь все было, лет, да? Летом, потому что да, в основном в Ленинграде же жили, да?
7: Да, я жил в Ленинграде, родился в Ленинграде. Теперь это Санкт-Петербург. Но так как у меня в паспорте написано место рождения Ленинград, я все время говорю, что нет, я ленинградец, а не санкт-петербуржец.
6: Васильевский остров.
7: Васильевский остров, Опочинина улица. И рядом школа была моя, рядом порт был. У папочки, у моего, царствие ему небесное, была лодка. А окна выходили прямо на Финский залив. И, конечно, я каждое утро видел, как прекрасные белые лайнеры входят в порт Ленинграда или выходят из него. И я так с завистью смотрел на них, думал, надо быть моряком, капитаном.
6: Мне бы пошла морская форма.
7: Капитан, да, да, да, да, да, да, да, да. Но как-то так сложилось, что в 5-м или 6-м классе, я не помню, ко мне подошли представители, ну, на перемене в школе, подошли представители киностудии «Ленфильм», и первое, что они спросили, так, мальчуган, кстати, школа была в старом здании, и были огромные коридоры. И вот мы с таким удовольствием бегали на переменке по коридорам. И вот они меня схватили, говорят, ну что, мальчуган, хочешь сниматься в кино? Я говорю, а почему бы нет? Тогда телефона у нас не было, жили в коммунальной квартире и только вот телеграммами. И они мне сказали, ну, пускай мама позвонит. Ну, мама позвонила, ну, в общем, короче, было очень много там всяких фотопроб, кинопроб. И в конце концов меня утвердили в эту картину «Мандат», где я сыграл отвратительно. Потому что я, в общем, повторял интонации режиссера. А режиссер, царство ему небесное, Николай Иванович Лебедев, он был таким, ну, в общем, патриархом советского детского кино. У него там и «Девочка ищет отца», и про нахимовцев что-то, ну, в общем, ну, все про детей. И, ну, как обычно же, мы же с вами знаем, как режиссеры выбирают главных героев, особенно детей. Ну, либо своих сыновей, либо своих внуков. А у Николая Ивановича, я так понял, в то время сыновья выросли, а внуки еще не подросли. И поэтому вот он миссионеров своих, значит, ассистентов режиссера послал по всем школам Ленинграда. И вот выбрали меня.
6: Ну, то есть, вот классическая ситуация, хочешь сниматься в кино, мальчик.
7: Да, да, абсолютно, абсолютно точно.
6: А гонорар? Гонорар,
7: о,
6: да.
7: гонорар у меня был колоссальный по тем временам, 480 рублей. При зарплате отца, по-моему, где-то рублей 100, ну и мама 65, и бабушка, она с нами жила, и у нее пенсия 26 рублей.
6: Ну да.
7: Ну вот, ну все равно жили не то жили, нормально. И на фоне этих зарплат, этих денег, мои 480 рублей показались богатством.
6: А вот груз популярности, это ведь все-таки сняться в кино в СССР, это же шло все на широкий экран, в кинотеатр, ну, и потом в школе, ну, вот вы сказать, на следующий день пришли.
7: Популярность была в школе.
6: Да. Вот наш актер.
7: Там, в основном в школе, да. Все меня звали артистом, артистом. Потом как-то призабыли это все. Ну, молодая память как-то, она быстро.
6: Ну, то есть вот корабли в акватории Финского залива...
7: Да, смазали лыжи.
6: Да, уступили желанию. Да, возникла вот эта аббревиатура ЛГИТМИК, возникло это желание.
7: А ЛГИТМИК меня не приняли.
6: Почему?
7: А как-то меня срезали с третьего тура. Ну, что делать? Я поступил в институт культуры.
6: А актерский, да?
7: Нет, там не было актерского факультета. Там был факультет культпросвет работы, культурно-просветительной работы, КПР, по-моему, вот так. Вообще он претендовал на закрытие всех творческих таких, ну, не высших, а средних заведений. Я имею в виду и музыкальных, и литературных тоже. Там был, например, по-моему, на этом же факультете. Ну, во-первых, там был режиссер народных театров, где я и отучился год. Потом там был класс пианино, класс баяна, класс гитары, ну и так далее, и так далее. Ну вот, и вот я там отучился и подумал, значит, ЛГИТМИК меня не принял. А я знал, что в это время, как раз вот на тот год, когда я заканчивал первый год учебы в Институте культуры, я услышал, что набирает Павел Владимирович Масальский, царство ему небесное, в школу-студию художественного театра, и я решил ехать к нему. Вы знаете, у нас оказался очень хороший ректор, даже не ректор, а декан, декан этого факультета. Он был еще молодым, и он как-то так принял участие во мне. А, да, я когда приехал в школу-студию, там набор был уже закончен.
6: Что-то сдвинулось в графике приема.
7: Ну, я не сказал. Да. Театр уезжал на гастроли в Японию, и поэтому сдвинули все на неделю раньше. Но мне повезло в том плане, что именно в этот день, когда я приехал, и вообще даже как-то странно мне показалось, когда я подходил к школе-студии, обычно, когда идут приемные экзамены, вступительные там, ну, толпы народу. А здесь, смотрю, никого нет. Думаю, как странно, непонятно. Ну, короче, я все-таки зашел, и оказалось, что в этот день идет заседание кафедры актерского мастерства как раз по поводу набранного курса. И вот они все были здесь, и я как-то так оборвался к ним. Ну, терять-то было нечего уже, потому что с Институтом культуры я вроде распрощался и сжег все мосты.
6: И корабли.
7: И корабли, да.
6: Но Павел Масальский, вы попали к нему.
7: Нет, кстати, вот про корабли. Я, кстати говоря, в Институте культуры учился с Кирой Капеляном, сыном Ефима Захарча Капеляна, великого артиста нашего, которого называли Ефим Закадрович после выпуска фильма.
6: Великий голос и великий актер, конечно.
7: После фильма
6: «17 мгновений весны».
7: Мы, в общем-то, дружили с Кирой. И как-то мы разговорились, я спрашиваю, ну, ты же все равно хотел артистом быть, да? Ты как здесь оказался в Институте культуры? Он говорит, да меня в Гитмик не приняли. Я говорю, ну, вот и меня тоже сам. Ну, и когда ты отцу сказал, кем ты хочешь быть, что ты хочешь быть артистом, он тебе сказал, Кира, кем угодно, только не артистом. А у меня отец, царство им небесное, был шофером, водителем. И когда я ему сказал, папа, вот хочу быть артистом. Но он говорит, Боря, кем угодно, только не шофером.
6: Отцы и дети.
7: Отцы и дети, абсолютно, да.
6: Ну, вот с вашего позволения, все-таки Масальский, да, фигура. Фигура.
7: Да,
6: я всегда
7: и
6: поражался, как с такой внешностью в советском кино для него находились роли. В основном, конечно, белогвардейцы. Да, ведь
7: ну,
6: это...
7: в цирке тоже он замечательно сыграл.
6: Да, да. Когда ему этот жилет надували. Абсолютно чуждый советскому зрителю реалии костюм. Пластрон, манишка.
7: Абсолютно.
6: Манжеты. Что это такое?
7: Нет, он был замечательным человеком, великолепным.

0: ни у кого-то из них. Ну, короче, он тогда говорит: да, молодой человек, ну, почитайте, что у вас есть. И я помню, я читал Симонова стихи про войну: так убей же фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его, ну и так далее. И я прочитал все стихотворение. Ну, обычно вы, наверное, знаете, что при поступлении, ну, 2-3 предложения скажешь, и, в общем-то, все понятно с абитуриентом. И говорят: следующий, и там следующий, следующий, следующий. А здесь, ну, минут 20 я читал. Ну, наверное, потому что им спешить некуда было, курс уже был набран. Вот после того, как я все прочитал, он сказал: ну, хорошо, выйдите, подождите за дверью. Я ждал минут 10, наверное. И выходит небольшой, лысоватый, полноватый человек, подходит ко мне, кладет мне руку на плечо и говорит: дорогой мой. Я так немножко напрягся, что я с ним не знаком, кто это такой человек, говорит мне: дорогой. А это оказался Вениамин Захарович Радомыслинский, царство ему небесное. Очаровательный человек, один из основателей школы-студии художественного театра, бессменный его ректор. И он говорит: ну, зайдите. Я зашел, и вот он уже у меня спрашивать начал: откуда вы, что вы и так далее. Я говорю: вот то-то, то-то, то-то. И вдруг он говорит: хорошо, присылайте документы. Я говорю: как, вы серьезно? Говорит: да, конечно. Что, значит, я поступил? Ну, пришлете документы, посмотрим. А так, только документы нужно прислать в течение 10 дней. Я на крыльях выбегаю, лечу к маме в Ленинград. И первое, что я кричу: мама, я поступил. А я помню, мы еще собирались там, ну, на улице, шпана же собиралась всегда, я был, в общем-то, одним из них. Ну вот, и кто-то притащил огромную кипу пластинок. Сейчас это было бы целое состояние, эти пластинки, там, и Лемешев, и, ну, много всего. И Русланова, ой, кого там только не... А мы это же не понимали. Мы эти пластинки кидали по улице вот так. На улице движения практически не было на этом. А это уже было наличное. Ну, рядом, а починенное наличное. И вот мне как-то пришлось сначала пройти через ребят, которые сидели там и кидали эти пластинки. Я взял кипу пластинок и говорю: он говорит: ты что здесь делаешь? Говорю: хулиганишь. Я поступил, ребята, поступил. Ну, с тебя стакан и так далее, и так далее. Вот, ну, а потом к маме пошел. Значит, мама, я поступил, все хорошо. Папа тоже обрадовался. Ну, все обрадовались.
1: Папа-то, ну, слава богу, не шофером.
0: Не шофер, да, конечно.
1: Вопрос решили.
0: Ну, да, да, да, да.
1: Ну, а вот потом родители, когда уже пошла вот эта всесоюзная популярность, кинематограф, лицо на афишах.
0: Мамочка вырезала все какие-то более или менее приличные статьи какие-то обо мне, заметочки. У нее целый там альбом был.
1: Ну, советский экран, да,
0: да, да.
1: Ну, еще одно имя, которое, так сказать, и в истории художественного театра, и в истории театра никак не объедешь, это, конечно, Олег Николаевич Ефремов.
0: О,
1: да, Московский художественный театр, великолепные спектакли «Уходя, оглянись», «Заседание парткома», «Валентина и Валентина», и перечень можно продолжать, и вы, наверное, лучше об этом...
0: «Столивары».
1: «Столивары», это первый
0: спектакль.
1: Роль,
0: да, и причем он с нашего курса сразу взял 12 человек. Тоже, в общем-то, небывалое. Обычно берут в театр там, ну, 2-3 человека, абитуриента. За мою бытность в театре самое большое взяли 5. А Ефремов взял нас сразу 12. Я сейчас объясню, почему. Он пришел в театр в 70-м, а мы закончили в 72-м школу-студию. И Ефремов, царство ему небесное, пришел в театр, в общем-то, ну, такого пожилого состава, довольно-таки пожилого. Потому что самым молодым был Женя Киндинов, дай бог ему здоровья. Поэтому он взял нас 12 человек. И сразу, так как он ставил спектакль «Столивары», такой нашумевший в свое время спектакль, который получил даже государственную премию, причем получил режиссер, художник Сумбаташвили, а автор пьесы не получил.
1: Бокарев.
0: Бокарев, да. Я не знаю почему, но мне казалось, потому что, в общем-то, пьеса рождалась на сцене. А главную роль там играл Евгений Александрович Евстигнеев. Ой, это еще одно чудо. Просто у меня слов нет.
1: Что какая харизма, какой вот...
0: Ой, да. Что он творил, он в

0: там спектакле спиной к зрителям завязывал галстук. Там было небольшое зеркальце. Это вроде общежитие такое. И все рабочие сталелитейного цеха, завода этого, живут в общежитии. И вот он завязывает галстук. Что он творил со своей задницей, это немыслимо.
1: Тысячу вещей, можно сказать, это, одной спиной.
0: Это что? Ну, это зритель смотрел только на него. И мне досталась там небольшая ролька, но все-таки из 12 человек нас эта ролька была самая такая заметная, на мой взгляд. И мы потом с этим спектаклем объездили всю Европу. Ну, еще социалистическую Европу. И, конечно, Олег Николаевич Ефремов. Что он делал? Вот я впервые с ним встретился на Сталеварах. Как он репетировал это. Там практически застольного периода не было. Все сразу на сцене. Потому что, ну, был какой-то сценарий, не сценарий, я даже не знаю, пьеса, не пьеса. И, в общем, писали ее прямо на сцене. И Бокарев сидел, и как только кто-то говорил удачную реплику, он наливал стакан.
1: Из графина или...
0: Из графина, да, из графина. Вот. Больше всего получил и в Стегне.
1: Бонусов.
0: Бонусов, да. Вот. Потом заседание парткома. Тоже я с удовольствием, с огромным, с ним вместе репетировали, и потом мы играли. Хотя он, к сожалению, не очень много играл. Ну, потому что он главный режиссер театра, ему другие дела делать. Но все равно это было безумно интересно.
1: Знаете, вот мне подумалось, что сталевар – это такая профессия производства непрерывного цикла. Вот остановишь дом, ну и все. Нельзя. Так и в театре.
0: Это точно, это точно, да. Остановить нельзя. Ой, сколько шуток там было. Однажды расколоть его было, ну, не скажу, чтобы очень легко. И в Стегнеева. Но его расколол Абдулов. Саша, ой, Сева, царство ему небесное, Севочка Абдулов. Там же на Сталеварах, ну, там вот эти домны, или как они называются, вот, там открывали крышку и туда бросали, там куча угля лежали на сцене, лопаты вот эти такие совковые, и туда бросали. Мне не пришлось бросать, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью все-таки больше. Вот, и Евстигнеев там брал и бросал в эту топку. А в топке, чтобы сделать эффект огня, там был красный прожектор и легкая материя, и вентилятор. И вентилятор клыхал эту материю, и ощущение, полное ощущение из зала, что огонь. Ну вот, и Сева Абдулов встал около этого огня, топка, ну, где-то... Ну, вот на такой высоте было. Там немножко надо было наклониться. Он наклонился, и когда Евстигнеев открыл, он сделал, вроде он в огне. В огне сгорает Сева. Вот это он расколол, Евгений Александрович. Вот, а потом как-то Олег Николаевич меня подзабыл. Ну, пришли новые артисты, как-то труппа увеличилась. Ну, вот, потом было разделение театра. Это тоже довольно болезненно для многих произошло. Хотя Олег Николаевич сказал, кто хочет со мной, это когда уже Доронина пришла, дай бог ей здоровье. Вот. И когда новое здание там появилось и так далее, и так далее. Одно время мы играли на трех площадках. Основная площадка, филиал и вот новая площадка на
1: Тверском бульваре.
0: На бульваре, да. И появилась даже кличка, так как это новое здание было напротив театра Пушкина. Его звали Дантесом. Все. Вот это здание.
1: Сходитесь.
0: Приходите к Дантесу. Да.
1: Ну, вот с Олегом Николаевичем еще связан вот этот чеховско-горьковский период. Да, это и «Дачники», и «Вишневый сад»,
0: ну,
1: и
0: да. Нет, ну, «Дачники» еще? Ставил «Чайка». Не он, да. «Дачники» ставил Виктюк. А вот остальные спектакли, конечно, чеховские, все чеховские ставил он. Он настолько любил Антона Павловича Чехова, что он даже, ну, в общем, переделал название театра. Если театр раньше был имени Горького, он переделал его, так как разделились, то тот Доронинский стал остался театром Горького, а театр Ефремова стал МХАТом имени Чехова. И даже когда, честно говоря, я получал пенсию, это, ну, в смысле, оформлял пенсию, ну, пришло время. И молодой человек, который мне ее оформлял, он очень долго не мог понять. Он говорит, да вы в двух, значит, вы в двух театрах работали. Я говорю, да я в одном театре. Ну как, сначала вы работали в театре Горького, а потом в театре Чехова. Я говорю, так это один театр, он никак не мог понять этого.
1: Кинематографическая популярность, ну тут, в общем, говорить и перечислять фильмы, наверное, нет смысла, потому что это огромное время займет. Вот, может быть, последние работы какие-то. Там что-то с футболом было. Нет.
0: А, да, одна из последних. Да, как раз, кстати говоря, последний. Федя, народный футболист. Ну, я с удовольствием снялся в этой картине. Снимали в Минске. И я играл, с вашего разрешения, Старостина.
1: Знаковые фигуры не только в спорте, это вот такой дух времени и абсолютно.
0: Да, да, основатель Спартака, ой, это, конечно, легендарная фигура.
1: Ну, поэтому наша программа и называется «Настоящая историческая». Я напомню, что у нас был народный артист России Борис Щербаков в гостях. Борис Васильевич, огромное спасибо. Я думаю, что мы вернемся к этому разговору с новыми подробностями и с новыми сюжетами. Тем более, что я всегда говорю, что самые простые вопросы в нашей программе превращаются в абсолютно нестандартные ответы наших гостей. Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Вас приветствует Радио России, друзья. Большущее спасибо, что вы с нами. Ну, а меня зовут Дмитрий Таиров. Да, психология. Да, нужное дело. Нужное, важное, полезное, многое разъясняющее. Итак, Алиса Метелина с нами, психолог, эксперт, специалист. Спасибо ей большое, Алиса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Алиса Метелина, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Поэтому мы будем говорить о жестах и мимике. Жесты и мимика, как человека выдает его тело. Ну и будем говорить о личном общении в этом выпуске. Жесты и мимика, как человека выдает собственное тело в личном общении. Внимание, Алиса Метелина начинает, пожалуйста.
4: Ну, что мы можем сказать про жесты и мимику? Безусловно, 70% внимания вашего собеседника – это как раз ваши жесты и мимика, и они должны быть конгруентны, то есть соответствовать тому, что вы говорите. И если ваша мимика и жесты говорят немножко не то, и что-то такое про другое, в отличие от ваших слов, да, то в этом случае ничего хорошего не получится, потому что ваш партнер будет чувствовать недоверие, а на этом ничего не получится, и как бы отношений не построишь. Поэтому как же сделать так, чтобы расположить к себе собеседника в личном общении? Первое, конечно, с чего стоит начинать, особенно если мы будем сейчас говорить про отдельно, я сделаю такую ремарочку для мужчин и отдельно такую ремарочку для женщин. То, что касается обоих полов, это, наверное, открытость, некое, как бы то, как вы показываете свои мотивы и показываете свои намерения. То есть это прямой взгляд в глаза. Почему это важно? Почему я бы сказала, это необходимо просто? Если вы смотрите человеку в глаза, то это говорит о вашей в нем заинтересованности. Все мои слова, все мои рекомендации вы можете проверять на своем опыте. И если вы говорите с человеком, но при этом вы отворачиваетесь от него и как бы говорите в другую сторону, то ваш оппонент тоже теряет интерес к вам автоматически. Так устроена наша психика, потому что мы разрываем таким образом контакт. Если мы смотрим непосредственно в глаза все это время, то человек непроизвольно слушает, потому что ваш, скажем так, прямой взгляд сигнализирует о двух вещах. Первое – это то, что ваш собеседник вам интересен и нравится. И второе – то, что вы сейчас будете нападать. Но для того, чтобы проявить как раз свою симпатию, стоит начать улыбаться. Потому что если вы говорите, и при этом вы улыбаетесь и держите контакт, то это, наверное, самая главная база любых взаимоотношений, и личных, и отношений, где там присутствуют там неформальные переговоры. Это контакт, который говорит о смелости, о том, что вам симпатичен собеседник, и, собственно говоря, улыбка, которая говорит о ваших намерениях. Дальше, на что стоит обратить внимание? Это, конечно же, осанка. О ней очень много говорится, о пользе ее и так далее, но мало кто задумывается, что когда мы не держим осанку и не держим спинку прямо, то люди считывают нас как неуверенных, даже если при этом мы чувствуем себя в целом неплохо и, в общем-то, спокойно. Но когда нас воспринимают как человека, который не уверен в чем-то, то с нами не хотят иметь дело. Причем не хотят иметь дело ни с точки зрения личного общения. Мы как бы сразу становимся ниже, наши акции падают. Ни с точки зрения делового общения. Мы проигрываем по всем статьям. Поэтому сидим, стоим, да, мы всегда должны держать спинку прямо. Мы должны держать контакт с собеседником взглядом. И улыбаться, не обязательно в 32 зуба, но обозначать улыбку на лице, то, что можно назвать доброжелательностью.
5: Да, надо еще уметь доброжелательно улыбаться. А то если ваша улыбка будет изображать, да, с какой-то саркастический, с оттенком таким, знаете,
4: бывает.
5: Сатирическим.
4: Да, там, когда улыбочка такая кривоватенькая.
5: Да, такое, ехидненькая такая.
4: Да, да, да.
5: В глаза смотрит, ехидно улыбается, и что там у него на уме? Слава хороший, говорит, а на самом деле?
4: А вот здесь вот как раз вы затронули очень важную тему, это то, что наши жесты нас выдают. И если мы разговариваем с человеком, улыбаемся, ему спинку держим прямо, и при этом скрестили руки на груди, мы ставим определенный барьер, и у нас получается дистанция. Мы как бы говорим открыто, но при этом мы закрыли ворота, потому что скрещенные руки на груди обозначают то, что я не готов открываться до конца. Поэтому руки лучше положить перед собой, даже сцепленные в замок, но которые лежат на виду у вашего собеседника.
5: А если вы стоите?
4: Если вы стоите, в таком случае одну руку можно.
5: Не по стойке смирно, надеюсь, не по стойке смирно. Нужно.
4: Свобода, расслабленность должна быть. Вы можете что-то взять в руку, если вы чувствуете неудобство, вы можете себя занять. Это такой, знаете, как помощник, да, лайфхак для того, чтобы не нервничать и для того, чтобы расслабить в том числе собеседника. Вы можете взять в руку телефон или бутылку с водой или сумку в конце концов, да. Вы можете положить руку на сумку или положить на стол, опереться на какой-нибудь подлокотник, на стенку. Вы можете расположить свои руки как угодно. Но главное не скрещивать их ни внизу, ни вверху, то есть не создавать дополнительный барьер между собой и собеседником. И если уж мы сейчас касаемся темы, которая имеет прямое отношение к личным, скажем так, к личному взаимодействию, да, мужчины и женщины, то, конечно же, я бы сказала, что женщинам нужно больше двигаться. Жестикуляция, богатая мимика – это все ваши козыри и ваш большой плюс. Почему? Да потому что, когда мы начинаем движение, то у мужчины включается инстинкт охотника, он начинает за вами наблюдать. Понятное дело, что если вы красивая женщина, и вы замерли, то…
5: Так, на охоте продолжаем, так очень интересно.
4: Когда вы замерли, вы красивая женщина, на вас приятно смотреть, но… Через какое-то время наверняка были такие ситуации, когда вы там выглядели на все 100 баллов, но приходила менее симпатичная, но бойкая, шустрая, веселая и с богатой мимикой подруга, и она перетягивала внимание на себя. И вы смотрели и думали, ну как же так? А вот так? А вот так? Это так работает наша психика, так работает мужская психика. Поэтому, когда мы что-то говорим, мы жестикулируем. Если вы человек, которому жестикуляция дается с трудом, такое тоже бывает, то здесь вы как бы искусственно создаете, есть такие так называемые жесты привлекательности. Это длинные жесты, и, собственно говоря, что вы делаете? Вы кладете руку, прям можете это проделать, глядя в зеркало, и посмотреть потом, как это работает на коллегах, на друзьях, на своих мужчинах, в конце концов. Кладете руку себе на плечо и медленно, глядя мужчине в глаза, начинаете вести как бы наискосок, то есть левую руку на правое плечо и медленно, вот пока я говорю, считая про себя до 10, ведете руку через всю свою грудь. Потом можете дотронуться до своего лица. Это не пошло. Если не озвучить, если вот без моих объяснений, человек даже не мужчина, даже не поймет, что происходит.
5: Так, здорово.
4: На самом деле.
5: Хорошо, значит, а мужчине, давайте сразу, а мужчину в какую сторону водить руку? И
4: в мужчине в такой ситуации, конечно же, лучше, ну, как бы дотрагиваться до женщины, скажу я такую вот крамольную мысль, но в социально приемлемых зонах. То есть мужчина может потрогать какой-то предмет, нет взять. То есть есть, скажем так, социально приемлемые, прекрасные форматы взаимодействия физического мужчины и женщины. И если мужчина, когда женщина спускается, протягивает ей руку, выходит из машины, поддерживает ее под локоть, это все абсолютно прилично. Но женское сердце начинает биться сильнее, потому что мужчина, во-первых, прикасается, как бы приучая женщину к своим рукам, во-вторых, он показывает, что он готов о ней заботиться просто с помощью мельчайших, не требующих никаких дополнительных усилий движений.
3: Алиса Метелина, друзья, рассказывает нам очень секретные вещи, которыми руководствоваться нужно при общении человека с человеком, мужчиной и женщиной. Очень мало времени осталось, поэтому расскажите что-нибудь еще о женских хитростях.
4: О женских хитростях.
3: Значит, рука так, понятно, еще.
4: Да, длинные жесты, это прекрасно считаете про себя. И чего делать нельзя, это перестать улыбаться. Вот это вот очень важно. Если вы смотрите на мужчину, вот я сейчас смотрю, например, на Дмитрия, улыбаюсь ему, потом я отвожу глаза в сторону и убираю улыбку с лица. Дмитрий, что вы чувствуете сейчас?
5: Одиночество.
4: Да. Поэтому возвращаемся глазами и никогда не убираем улыбку с лица.
3: Это Алиса Метелина, друзья, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Вы все слышали, вы были очень внимательны, я тоже. Спасибо большое, всем тоже благодарность, друзья. До новых встреч. С вами были Дмитрий Таиров и Алиса Метелина.
4: Удачной охоты.
2: Психология. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
6: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофоб – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
7: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
6: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения к в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
2: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. На правах рекламы.
8: Утро. Прибор на запястье. Цифры на экране. Для миллионов это не просто показатели, это сценарий всего дня. Почти все мы привыкли жить с оглядкой на погоду и бояться магнитных бурь. Утро, которое должно начинаться с кофе и планов, начинается с измерений. Но скажите честно, разве это та жизнь, о которой вы мечтали? Вы заслуживаете большего. Сегодня у меня в гостях специалист Международного центра здоровья Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Почему мы годами живем, словно в тумане? Боимся лишний раз наклониться или быстро встать?
9: Да просто привыкли уже. Многим кажется, что именно так и должно быть после 60. Шум в ушах, слабость, утренняя тяжесть – это не норма. Это все крик организма о помощи, который мы не слышим. Это звоночек о том, что система кровообращения внутри нас забита и работает на пределе, буквально на износ.
8: Но ведь мы сбиваем давление, становится легче. Разве это не говорит о том, что мы контролируем ситуацию?
9: Конечно, нет. Это просто самоуспокоение. Раз стрелка поползла вниз, все хорошо, якобы мы справились. Но в этот момент истинная причина проблемы никуда не делась. И тут важно понять, откуда она вообще берется.
8: Давайте разбираться, что является первопричиной нестабильного давления.
9: Первопричина – это холестерин, точнее его избыток. Ну, представьте себе, обычный садовый шланг. Пока он новый и чистый внутри, вода идет легко, напор прекрасный. Но что будет, если изнутри на его стенках нарастет толстый слой налета? Просвет сузится. Чтобы полить грядки с тем же напором, вам придется до упора открыть кран. Давление в шланге резко подскочит. Шланг начнет раздуваться, трещать по швам. И рано или поздно он просто лопнет в самом слабом месте. Так вот, наши сосуды – это такой же шланг. А налет внутри – холестериновые отложения.
8: Но давайте так, после 40 все мы сдавали анализы на холестерин. Вот у меня он чуть-чуть выше, на уровне погрешности.
9: Норма на бумаге и реальное состояние сосудов – совершенно разные вещи. Холестерин копится годами, тихо, незаметно, без боли. А когда появляются первые скачки давления, значит, что просвет сосудов уже может быть критически сужен, и организм перешел на аварийный режим работы. Знаете, что происходит в организме при повышении давления?

0: называться тромбы. Это тоже риск. Думаю, каждый не раз слышал про внезапно оторвавшийся тромб.
1: Получается, это как снежная лавина. Начинается с маленького снежка и превращается в огромный ком.
0: Именно. Но давайте на минуту представим, что будет, если ничего не делать. Если просто сбивать давление и закрывать глаза на остальное. Проходит год, два, три. Вы замечаете, что сил все меньше. Прогулка до магазина превращается в испытание. Любимая дача зарастает, потому что наклоняться тяжело, а копать страшно. Вы все чаще отказываетесь от встреч с друзьями просто потому, что нет энергии. А постоянно ловите себя на мысли, что уже не вы управляете своим днем, а ваше состояние управляет вами. Но разве мы для этого живем? Разве мы не хотим и в 60, и в 70, и в 80 лет оставаться хозяевами своей жизни?
1: Конечно, хотим.
0: Тогда важно подойти к этому вопросу комплексно. Ведь если просто снижать давление, но не помогать организму справляться с холестерином, отложения продолжат накапливаться. Если заниматься только холестерином, но не поддерживать эластичность сосудов, стенки будут оставаться уязвимыми. Но если мы поддерживаем организм сразу по нескольким направлениям, каждый шаг будет усиливать следующий.
1: Надеюсь, вы расскажете о возможном способе поддержания здоровья.
0: Для этого я и пришла сегодня. Хочу рассказать об итальянской разработке «Липидин». Идеальный контроль давления и холестерина. Липидин – это комплексный подход для поддержания сердечно-сосудистой системы.
1: Вы сказали, итальянская разработка?
0: Да. Они первые поняли, что нужна не точечная, а комплексная поддержка. И знаете почему? Итальянцы – гурманы и жизнелюбы. Они любят вкусную, калорийную пищу. Вспомните – пицца, паста, лазанья, множество соусов. Все это серьезное испытание для организма. В первую очередь для сосудов и печени. Поэтому итальянские ученые озаботились разработкой дополнительных возможностей поддержки организма. Так и был создан липидин – идеальный контроль давления и холестерина.
1: Если вам знакомы усталость, перепады настроения, метеозависимость, нестабильное давление, если вы хотите поддержать сердечно-сосудистую систему, звоните скорее. При заказе в течение часа вы сможете получить липидин в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнать, как это сделать. Елена Игоревна, давайте теперь подробнее поговорим про липидин. Что входит в его состав?
0: В состав таблеток липидин собраны компоненты, традиционно используемые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. Основа – красный ферментированный рис. Он содержит вещество монокалин К, необходимое для поддержания нормального уровня холестерина в крови. Мне кажется, сейчас только ленивый не слышал, что 80% холестерина вырабатывается в печени, и только 20% мы получаем из пищи. Так вот, монокалин К – это компонент, который способствует ограничению излишней выработки холестерина в печени.
1: Получается, липидин способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы и здорового кровотока?
0: Да, все же 20% холестерина мы получаем из пищи, поэтому в состав липидин входит еще и комбинация пищевых волокон под названием сперфблокер.
1: Пищевые волокна, насколько я знаю, поддерживают пищеварение.
0: Не только. Попадая в кишечник, они образуют вязкий гель, своего рода сетку, в которую попадает плохой холестерин из пищи, и затем выводится естественным путем.
1: То есть получается, что сперфблокер, входящий в липидин, как рыбак, ловит в сетку плохой холестерин, и тот уже не попадает в организм. Получается двойная поддержка. И со стороны печени, и со стороны питания.
0: Вы правы. Холестерин – это только одна сторона вопроса. В состав липидин входит еще и олеурапеин, который обеспечивает антиоксидантную защиту. Почему это важно? Антиоксиданты способствуют укреплению внутреннего слоя сосудистой стенки и помогают активировать синтез оксида азота.
1: А для чего это нужно?
0: Оксид азота – ключевой элемент, который позволяет сосудам расширяться и оставаться гибкими. Благодаря этому организму проще удерживать кровоток, нормальное давление и уменьшать вероятность появления микротравм сосудов, а следовательно и тромбов.
1: Ага, значит, липидин еще также помогает поддержать сосуды в тонусе. Вы должны понимать, что когда сосуды чистые, гибкие, эластичные, органы работают в органичном и естественном режиме. Напомню, что если вы сделаете заказ в течение часа, вы сможете...

0: можете получить липидин и идеальный контроль давления и холестерина в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. И, кстати, хороший кровоток – это же еще и доставка кислорода, глюкозы и всех питательных веществ туда, где они нужны – к сердцу, к мозгу, к тканям.
1: Но продолжим говорить о составе таблеток липидин. В состав еще входит рутин. Рутин – помощник для самых мелких сосудов и капилляров. Он способствует укреплению прочности и упругости их стенок. Проще говоря, рутин заботится о том, чтобы мельчайшие сосуды оставались крепкими и хорошо выполняли свою работу. То есть липидин заботится о сосудах на всех уровнях, от крупных до мельчайших капилляров.
0: Мы обсудили холестерин, давление, сосуды, но есть еще кое-что. Та самая усталость, которая накрывает уже к обеду. Вроде давление в норме, а сил нет ни на что. Откуда это берется?
1: С возрастом в организме снижается выработка коэнзима Q10 – вещества, которые участвуют в энергетическом обмене каждой клетки. Его даже называют свечой зажигания. Без него клетка не может производить энергию. Особенно это заметно на сердечной мышце, которой энергия нужна постоянно, без выходных и перерывов. И вот как раз липидин помогает сердцу получать энергию, необходимую для его ежедневной работы.
0: То есть дело не только в сосудах, но и в том, хватает ли сердцу сил.
1: Абсолютно. Представьте, сосуды в порядке, кровоток хороший. Но если сердечной мышце не хватает энергии, она работает на износ. Как мотор, который залили хорошее масло, но свечи уже изношены. Коэнзим Q10 в составе липидин как раз и помогает поддерживать энергетический обмен в клетках миокарда. Многокомпонентный состав липидина помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, способствует поддержанию нормального артериального давления, помогает сохранять эластичность и тонус сосудов, поддерживает энергетический обмен в клетках сердечной мышцы, способствует комплексной заботе о сердечно-сосудистой системе. То есть организм получает не точечную помощь, а слаженную поддержку. А теперь представьте утро. Вы открываете глаза. И вместо привычной тяжести, вместо мысли «надо померить давление», вы просто поднимаетесь, смотрите в окно, но и понимаете, сегодня вы сами решаете, как пройдет ваш день. Ни погода, ни магнитные бури. Вы.
0: Уверенность вместо тревоги.
1: Это не фантазия. Это результат того, что вы однажды сказали себе: «Я хочу не просто держаться, я хочу жить активно, с удовольствием, с легкостью». Липидин. Идеальный контроль давления и холестерина создан для тех, кто выбрал такой путь.
0: Я спешу напомнить, что сегодня каждый радиослушатель может получить при заказе липидин. Идеальный контроль давления и холестерина в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Сделайте шаг к легкости и уверенности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
3: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
2: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал пакет законов социально-экономической сферы, в том числе и по борьбе с кибермошенничеством. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. Россия вернулась под контроль на Киеву территории 160 бойцов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян включает в себя около 30 инициатив, среди которых ограничение количества банковских карт до 20, которые можно оформить на одно физлицо, механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а также тревожная кнопка на госуслугах. С ее помощью граждане смогут сообщать о случаях мошенничества. Сигнал окажется в государственной информационной системе, и после этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули. Операторов также обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения преступлений. Сведения о них будут передавать в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. Обслуживание таких номеров будут приостанавливать. Если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, то его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела. Также закон дает разрешение государственным органам, кредитным организациям, Центробанку делать бесплатные массовые обзвоны людей с целью предотвращения мошенничества, а также для информирования о подозрительных операциях. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе ликвидировано более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска владели 50 опорными пунктами противника, сообщает Минобороны. Минувшей ночью вооруженные силы России произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего же за неделю российские военные в ответ на атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК и ТЭК ВСУ. Россия вернулась под контроль на Киеву территории 160 бойцов, сообщили в Минобороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Самолет Ил-76 российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. В ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера в данном случае оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными состоялся в конце июня. В России подтвердили, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, пройдет 29 июня. Оно начнется в 22 часа по московскому времени. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева. Напомню, что ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области, когда дети ехали на отдых. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Ираном разногласия по меморандуму. При этом Вашингтон ответит